0: десантники успели надежно закрепиться. Они овладели несколькими кварталами станички и железной дорогой на протяжении 3 километров. И хотя потери понесли немалые, но не отошли ни на шаг. Солдаты и матросы верны были клятве. Они знали, что надо продержаться до подхода главных сил. В них ощущался еще веселый азарт от удачного десанта. Такими я запомнил этих людей. За несколько ночей на плацдарме высадились 2 бригады морской пехоты, стрелковая бригада, истребительно-противотанковый полк и другие части. На берег были выгружены 100 тонн боеприпасов и продовольствия. Спустя 5 дней в районе Станички и Мысхака уже находилось 17 тысяч бойцов с автоматами, минометами, орудиями, противотанковыми пушками. Затем на Малую Землю высадилось 5 партизанских отрядов. За Родину, Гроза, Норд-Ост, Новый и Ястребок. Пользуясь случаем, хочу сказать доброе слово о партизанах. Если у кого-либо есть представление о них, как о неких обособленных группах в тылу врага, то это представление ошибочно. Многие отряды возникали стихийно, но они имели руководимый партией центральный штаб и, бывало, проводили крупные операции в полном соответствии с замыслами командования регулярных частей. Так было и на Малой Земле, где всеми 5 отрядами руководил секретарь Новороссийского горкома партии Петр Иванович Васев, тесно связанный с нашим штабом. А в общем, повторю еще раз, десант на Малую Землю может быть признан образцом военного искусства. Успех высадки 1-го штурмового отряда, оперативное наращивание сил, продвижение полков и корпусов по сильно укрепленному минированному берегу – все это требовало четкого взаимодействия пехоты, саперных частей, моряков, артиллеристов. Ни малейшей ошибки не могли допустить боги войны. Во многих местах наши части сошлись с вражескими чуть ли не до расстояния броска гранаты. Еще сложнее было летчикам. Помню, перед налетами нашей авиации бойцы выкладывали на бруствер окопов нижние рубахи, чтобы очертить свой передний край. Надо сказать, мы находились в крайне невыгодном географическом положении. У нас была узкая полоска берега, длинная, голая и ровная, а у немцев все высоты – лес. Может возникнуть вопрос, как же могли остаться в живых люди, если на них обрушивались 100 тонн смертоносного металла, если силы противника во много раз превышали наши, если с окружающих гор враг видел Малую Землю, как на ладони. Всему этому противостояли опыт, хладнокровие, расчет и каждодневный труд. В ту пору я хорошо понял, что война – это, кроме всего, еще и исполинский труд. Труд вчерашних металлургов, слесарей, шахтеров, землепашцев, комбайнеров, конюхов, строителей, плотников. Труд народа, надевшего солдатскую шинель. Проявление не только преданности и отваги, но и великой выдержки, упорства, умения, сноровки. По сути, вся Малая Земля превратилась в подземную крепость. 230 надежно укрытых наблюдательных пунктов стали ее глазами. 500 огневых укрытий ее бронированными кулаками. Отрыты были десятки километров ходов сообщения. Тысячи стрелковых ячеек, окопов, щелей. Нужда заставляла пробивать штольни в скальном грунте, строить подземные склады боеприпасов, подземные госпитали, подземную электростанцию. Нужда заставляла ходить только по траншеям. Это нелегко, но чуть высунешься и конец. Все сидели подолгу. И потом, когда фашисты стали отступать, у некоторых бойцов появилась, как мы называли ее, сидячая болезнь. Инженерные войска проявляли удивительную изобретательность. Воронки от взрывов, иные из которых скорее назовешь котлованом, саперы соединяли траншеями и превращали в блиндажи. На узком пятачке малой земли были созданы три линии обороны, отстоявшие одна от другой на километр. Вдоль каждой минные поля. Надежно действовали подземные линии связи. Командный пункт десанта, врезанный в скалу на глубине 6,5 метров, мог скрытно по ходам сообщения перебрасывать войска туда, где создавалось угрожающее положение. В районе станички нейтральной полосы у нас фактически не было. Противник находился в 15-20 метрах от наших позиций. Однако, приходя туда, я видел, что и на этом участке передний край, край постоянной тревоги и опасности, был густо заминирован и оплетен заграждениями. В ходе работ сапером приходилось иной раз вступать в рукопашные схватки. Укрепленный плацдарм стал своеобразным городом-крепостью. Появились даже улицы. Госпитальная, саперная, пехотная, матросская. На них не было ни одного дома. Неизвестно, кто придумал эти названия. Но случайными они не были. Скажем, саперная – это овраг, защищенный от огня. А госпитальная, бугристая местность, насквозь простреливаемая, откуда люди часто попадали в госпитали. Укрепления строились под огнем. Не было ни механизмов, ни стройматериалов. Но зарывались наши умельцы с толком, обживали землю основательно, по-хозяйски, так, чтобы отсюда не уйти. Каждого, кто сооружал эту крепость, можно назвать героем. С особой теплотой я вспоминаю немолодых саперов. Их не посылали ставить на виду у врага минные заграждения. Старички занимались, казалось бы, самым мирным делом. В нескольких километрах от Геленджика, близ Джанхота, рубили лес, вязали его в плоты и по ночам доставляли на малую землю. Но как доставляли? Темных ночей над Цемесской бухтой, как уже сказано, мы никогда не видели. По безоружным плотам начинала бить артиллерия. Не ответить на огонь, не маневрировать своим неповоротливым грузом саперы не могли. Они сползали в холодную воду и, держась за бревна, продолжали свой путь. Если в плот попадал снаряд, то на плаву они опять стягивали его, только бы не растерять драгоценный лес. Если тонул буксир, давали ракетами условный сигнал и ждали, пока подойдет какой-нибудь мотобот. Вот какими были эти старички. У читателя может создаться впечатление, будто тысячи людей на плацдарме жили только атаками, бомбежками, рукопашными схватками. Нет, за долгое время тут утвердилась жизнь, в которой было место всему, чем обычно живет человек. Читали и выпускали газеты, проводили партийные собрания, справляли праздники, слушали лекции, затеяли даже шахматный турнир. Выступали армейские и флотские ансамбли «Песни и пляски», работали художники Борис Пророков, Владимир Цыгаль, Павел Кирпичев, создавшие большую галерею героев обороны. Помню, приехала к нам бригада ЦК. Люди первый раз попали в наши условия и попросили меня познакомить их с бойцами малой земли. Вышли в тот раз на торпедном катере. Как только двинулись, наши дали ракету. Это сигнал, свои или чужие. А немцы, когда мы подходили к месту, палили непрерывно. Орудия у них навесные, и потому важно было прижаться к берегу, пройти по краю. Снова взрывались снаряды совсем близко от нас. Если не знать, что метит в тебя, красота необыкновенная. На плацдарме стояла, похожая на царь-колокол, дальнобойная морская батарея. Ее малоземельцы превратили в командный пункт. Пришлось нам под обстрелом пробираться туда. Я уж попривык, а для гостей впечатление было, думаю, сильное. Запомнился вынырнувший из темноты морячок, который нес какой-то груз. «Помоги немного, братишка», — попросил он. «Для всех несу». Когда теперь, треть века спустя, вспоминаешь о том, что выпало на долю бойцов, командиров, политработников нашей армии, Даже не верится порой, что это все было, что это можно было выдержать. Однако выдержали. Все выдержали. Через все прошли и победили. Разгромили фашистов. В тот день, привезя на Малую Землю свежих людей, которые приехали к нам из Москвы, я как бы и сам взглянул на привычное и знакомое другими глазами. Видел все это и раньше, а тут увидел и постоянную смертельную опасность, и невыносимые трудности, и беззаветный героизм наших воинов. Бывало, конечно, очень тяжело. Мы были отрезаны от большой земли. У нас не хватало соли, случались перебои с хлебом. Целые подразделения посылали в лес собирать дикий чеснок. С другой стороны, было сыро в этих катакомбах. По ночам бойцы мерзли, и работникам политотдела пришлось заботиться об отоплении, заказывать буржуйки, собирать дрова. И все равно Малая Земля оставалась советской землей, а люди оставались людьми. Они строили планы, шутили, смеялись, отмечали даже и дни рождения. Например, 15 февраля, то есть на 11-й день после первой высадки, одному из десантников, Шалвета Тарашвили, исполнилось 23 года. Его неразлучный друг Петр Верещагин подарил ему 23 патрона из своего диска. Это был самый дорогой подарок, потому что патронов не хватало, а ожидалась очередная атака врага. Многое в этой жизни рядом со смертью было на первый взгляд несовместимо с войной. Как-то начальник политотдела 255-й бригады морской пехоты Иван Дорофеев насчитал в бригаде 15 депутатов городских, районных и сельских советов. Решили созвать сессию. Какие же проблемы они могли решать? Да те же, что и в мирные дни. Нужды населения, бытовое обслуживание. Первым был у них решен вопрос о строительстве бани. И построили. Как говорится, в нерабочее время соорудили отличную баньку. И меня как-то туда сводили. Парная хоть и небольшая, но пар держала хорошо. Очень ценились на Малой Земле находчивость, выдумка, остроумие. И людей, способных на это, было немало. Помню, как один расторопный парень, посланный по каким-то делам в Геленджик, обнаружил в горах бродячую бездомную корову и решил доставить ее на Малую Землю. Пригнал корову на пристань и просит командира бота принять ее на борт. Все вокруг смеются, но идею поддерживают. Раненым будет молоко. Так невредимой и доставили. Поместили в надежное укрытие. Молоко сдавали в госпиталь, находившийся в подвале бывшего винного совхоза. Дело, однако, не в молоке. Корова приносила большую радость людям, особенно пришедшим на войну из села. После каждого артобстрела или бомбежки бойцы прибегали узнать, цела ли буренка, не поранена ли, ласково поглаживали корову. Не просто объяснить все это, но появление сугубо мирного существа в обстановке огромного напряжения – помогало людям поддерживать душевное равновесие. Напоминало, все радости к человеку вернутся. Жизнь продолжается. Надо только суметь отстоять эту жизнь. Хороший подарок малоземельцам был преподнесен в честь 1 мая 1943 года. Когда рассвело, люди ахнули и заулыбались от радости. Ночью в разных местах расположения бригады бойцы водрузили красные знамена. Утром их увидели все, в том числе, конечно, и немцы. Я помню, какое потрясающее впечатление во времена черно-белого кино произвело появление на экране красного флага в кинофильме «Броненосец Потемкин». Здесь же, на Малой Земле, изрытой бомбами и снарядами, усеянный осколками, прокопченный и окровавленный, в окружении врага, водруженные знамена буквально ошеломили. Гул восторженных голосов прокатился над этой истерзанной землей. Что-то очень дорогое лично каждому ощутили люди. После первого порыва волнения всех охватило веселье. Смеялись от радости, от сознания своей силы. Смотри, проклятый фашист, на-ка, выкуси! Апрельские бои, последовавшие за памятной переправой, когда мне пришлось искупаться в воде, были самыми жестокими на Малой Земле. О них я сейчас расскажу. Подготовленная фашистами операция «Нептун» должна была по их замыслам полностью покончить с нашим плацдармом. Специально для этого создавалась ударная группа войск Ветцеля численностью до 27 тысяч человек. Действовать ей предстояло при поддержке 1200 самолетов, сотен орудий и минометов. Планировалась и операция с моря под не менее выразительным названием «Бокс». В группу «Бокс» были включены флотилии торпедных катеров и подводные лодки. На них возлагалась обязанность перерезать наши морские коммуникации и уничтожать советские войска после того, как они будут сброшены в море. Так это все им представлялось. Бои на Малой Земле, начавшиеся 17 апреля, развивались с нарастающей силой. Каждый день противник вводил пополнение. Рано утром начинали бить его тяжелые батареи. Одновременно в небе появлялись самолеты. Они буквально висели над нами, шли волнами по 40-60 машин, сбрасывая бомбы на всю глубину обороны и по всему фронту. Вслед за скоростными бомбардировщиками двигались пикирующие тоже волнами, затем штурмовики. Все это длилось часами, после чего начинались атаки танков и пехоты. Атаковали фашисты самоуверенно, считая, что в сплошном дыму, закрывшем Малую Землю, ничего живого остаться уже не могло. Но их атаки наталкивались на яростное сопротивление, и они откатывались назад, оставляя сотни и сотни трупов. Тогда все начиналось сначала. Снова били тяжелые батареи, снова завывали пикировщики, свирепствовали штурмовики. Так повторялось по нескольку раз в день. Бомбардировочная и штурмовая авиация прикрывалась истребителями. В связи с большим превосходством противника в воздухе, наши истребители хотя и наносили ему урон, но бомбовых ударов остановить не могли. Советские бомбардировщики над позициями врага не появлялись, что давало ему возможность производить перегруппировки и готовиться к атакам. Так продолжалось 3 дня, до 20 апреля. Это был срок, в который немецко-фашистское командование намечало окончательный разгром Малой Земли. Решив сбросить нас в море, Гитлер на этом участке фронта поставил на карту все. Создавалось тяжелое положение. Тогда военный совет 18-й армии, а практически я, написал письмо-обращение к малоземельцам. Оно пошло по окопам и блиндажам. Люди резали руку и расписывались на нем кровью. Один экземпляр я послал позже Сталину, чтобы он понял, как дерутся бойцы. «Отвоеванный нами у врага клочок земли под городом Новороссийском», говорилось в письме, «мы назвали Малой Землей. Она хоть и мала, но она наша, советская. Она полита нашим потом, нашей кровью, и мы ее никогда и никакому врагу не отдадим. Клянемся своими боевыми знаменами, именем наших жен и детей, именем нашей любимой Родины. Клянемся выстоять в предстоящих схватках с врагом, перемолоть его силы и очистить Тамань от фашистских мерзавцев. Превратим Малую Землю в большую могилу для гитлеровцев». В первый день фашистского наступления мы получили категорическое указание Ставки Верховного Главнокомандования любыми средствами удержать плацдарм. Видя в нем ключ к освобождению Таманского полуострова, Ставка придавала ему большое значение и внимательно следила за ходом боев. 18 апреля в штаб Северокавказского фронта, которым командовал генерал-полковник Петров, вылетела группа представителей Ставки во главе с маршалом Жуковым. В тот же день вместе с наркомом военно-морского флота Кузнецовым и командующим военно-воздушных сил Новиковым они приехали в штаб 18-й десантной. Об этом мне сообщил один из штабных полковников, прибывших на Малую Землю, и добавил: «Маршал хотел вас видеть». «Это что, приказ?» – спросил я. «Приказа такого я от него не получал», – ответил полковник. «Но он сказал, что хотел бы с вами поговорить». Откровенно сказать, и мне хотелось поговорить. Всех нас очень беспокоило превосходство противника в воздухе. Свою точку зрения на этот счет я еще в первый день немецких атак высказал нашему командующему Константину Николаевичу Лисолидзе. Настойчиво просил поддержки авиации. Говорил об этом и с членом военного совета Семеном Ефимовичем Колониным, к которому относился всегда с уважением. Оба были смелыми, принципиальными, опытными людьми. Оба согласились со мной. И я посчитал, что Жукову о положении с авиацией они, конечно, доложат. Мне же лучше в тяжелый момент не покидать плацдарм. Так я и поступил. Остался с бойцами на Малой Земле. Как писал потом в своих мемуарах Жуков, всех нас тогда беспокоил один вопрос: выдержат ли советские воины испытания, выпавшие на их долю в неравной борьбе с врагом, который день и ночь наносил воздушные удары и вел артиллерийский обстрел по защитникам плацдарма. Далее маршал писал, что именно об этом он хотел знать мою точку зрения. Выдержат ли наши воины такой ад хотя бы еще день-два, потому что ставка уже приняла серьезные меры, чтобы помочь нам. И действительно, через два дня картина резко изменилась. Один за другим прибыли три авиакорпуса из резерва ставки. По мере подхода они вступали в бой. Прежде всего, краснозвездные истребители закрыли небо над Малой Землей. Густо обрушились бомбы на вражеские боевые порядки. Теперь бои шли при равных силах в воздухе. А затем превосходство перешло к нам, поскольку летчикам удалось разбомбить несколько аэродромов противника. Трудно мне передать, что творилось в небе. Куда ни глянешь, то в одиночку, то звеньями сходились в смертельных петлях наши и немецкие самолеты. Черные шлейфы сбитых машин, пересекая друг друга, тянулись к земле. За три дня боев наши летчики сбили над Малой Землей 117 вражеских самолетов. Об этих яростных схватках подробно рассказал в своей книге их участник Покрышкин. На нашем плацдарме решалась участь Новороссийска и Тамани, и немецко-фашистское командование бросало на передовую все новые и новые части. 8 дней и ночей, как в кошмаре, бились малоземельцы, пока не иссякли силы врага, пока остатки вражеских сил не уползли на свои исходные позиции. Но кульминационный момент сражения наступил 20 апреля 1943 года, и, как ни странно, день этот связан для меня с одним забавным воспоминанием. Был у нас начальником политотдела в 225-й бригаде морской пехоты Михаил Капитонович Видов. Воевал он умело, лихо, обладал большой силой воздействия на бойцов, а на упрек командира, чтобы зря не рисковал собой, отвечал: «Я комиссар, а не мокрая курица». Так вот, в ночь на 20-е Михаил Капитонович собрал политработников, подвел итоги боев, а потом спросил, знают ли они, почему так остервенело рвутся фашисты. «Потому», — ответил, — «что у них завтра именины фюрера. Хотят покончить с нами, чтобы поднести ему подарок. Хорошо бы, мол, и нам отметить эту дату». Пока обсуждали разные предложения, тогда еще малоизвестный художник Борис Пророков набросал рисунок, всеми тут же одобренный. Ночью он изобразил на простыне свинообразное чудовище, убегающее с Кавказа. У свиньи были всем знакомые усики и челка. Карикатура на Гитлера получилась отменная. Простыню укрепили на раму и установили на заранее пристреленном месте нейтральной полосы, надежно закрепив косяками. Утром 20 апреля со всех окрестных гор, со всех своих позиций гитлеровцы увидели это поздравление. Как и предполагалось, Стрелять в своего фюрера немцы не решались. Прошло немало времени, пока они, как видно, согласовывали, что им делать. Наконец, к раме с трех сторон поползли фашисты. Но место-то пристреленное, половина их полегла, остальные убрались во свояси. Так повторялось трижды за этот день, пока по именинному подарку не ударила их артиллерия. «Так его! Бей его!» — хохотали бойцы. Смех — грозная сила. Свидетельство оптимизма, признак душевного здоровья людей. После того, как была отбита атака на одном из участков, я шел по траншее с Дорофеевым. И опять, рядом с огневой ячейкой, мы услышали смех. Подошли. Оказалось, там проводил беседу молоденький сержант-агитатор. «Подводим итоги боя, товарищ полковник», — доложил он. «И какие же итоги?» Сгрудившиеся вокруг пулемета бойцы стали сержанта подталкивать. «Расскажи, расскажи». Тот было смутился, но под напором товарищей осмелел. «Гитлер хвастался, что сегодня сбросит нас в море. Нашей украинской байкой я и сказал, чего он добился. Пошел на охоту, убил медведя, ободрал лисицу, принес домой зайца. Мать зарезала утку и сварила кисель. Попробовал, а он горький». Вместе с солдатами я с удовольствием слушал веселого парня. Его немудреная байка, пожалуй, значила в тот момент больше и действовала крепче, чем самый серьезный разбор военных действий. Это было тем более важно, что день, повторяю, выдался самый тяжелый из всех пережитых нами на Малой Земле. Горела земля, дымились камни, плавился металл, рушился бетон, но люди, верные своей клятве, не попятились с этой земли. Роты сдерживали натиск батальонов. Батальоны перемалывали полки. Накалялись стволы пулеметов. Раненые, оттолкнув санитаров, бросались с гранатами на танки. В рукопашных схватках бились прикладами и ножами. И казалось, нет конца этой битве. Там, где все вокруг покрывалось трупами врага, появлялись новые цепи. Их истребляли, но снова и снова возникали серо-зеленые силуэты. И неудивительно, что в одну из атак у бойца 8-й гвардейской стрелковой бригады вырвалось. Да что они, из земли растут? У гитлеровцев было в тот день изрядное преимущество в силах. Мы несли большие потери. И не раз у меня мелькала мысль, сколько же ляжет на этой земле наших ребят. И сколько их не вернется домой. Вопрос о жалости на войне – сложный вопрос. Война – дело жестокое, и смерти на ней неизбежны. Тут пожалеешь кого-то, значит, посылай вместо него другого. Тут нравственное оправдание одно – быть вместе с бойцами в тяжелый момент, испытывать те же опасности и делать все, что ты можешь сделать, чтобы уберечь их от излишнего риска, облегчить их невзгоды. Среди сохранившихся документов военных лет есть директива, под которой стоит моя подпись. Она была послана всем политорганам, каждому политработнику позже, в конце 1943 года, в дни боев под Киевом. Но то, что написано здесь, было для меня главнейшим делом в течение всей войны. Постоянно проявляйте заботу о сбережении сил и здоровья бойцов. Бесперебойное обеспечение солдат горячей пищей и кипятком должно быть нерушимым правилом. Надо обеспечить строжайший контроль за тем, чтобы все, что государство отпускает для бойцов и офицеров, доходило бы до них полностью. Беспечных и бездеятельных в этом отношении людей нужно привлекать к суровой ответственности. Исключительное внимание должно быть уделено работе санитарных учреждений. Политотделам соединений надлежит выделить специальных работников, отвечающих за эвакуацию раненых с поля боя и оказание им своевременной медицинской помощи. И сегодня, спустя многие годы после сражений, среди множества дел мы обязаны постоянно помнить о тех, кто прошел войну. Окружать их заботами и вниманием, помогать им в житейских делах, Это моральный долг органов власти, всех граждан. Это закон нашей жизни. Надо полагать, читатель ждет от меня рассказа о партийно-политической работе. Но в сущности именно о ней я давно уже веду речь. Потому что стойкость воинов Малой Земли была итогом этой работы. Потому что налаженный быт плацдарма, забота о сбережении сил и здоровья бойцов, присланные вовремя авиакорпуса и веселые шутки в момент затишья, и беззаветная храбрость в атаках, и то, что люди до конца оставались людьми. Это все было следствием партийно-политической работы. Таким образом, выделить ее из общего повествования трудно. Да, наверное, и не нужно. Чем измерить? Как оценить деятельность политического руководителя на фронте? Снайпер истребил десяток гитлеровцев. Честь ему и слава. Рота отбила атаку, отстояла рубеж. Честь и слава командиру роты и ее бойцам. Дивизия взломала оборону врага, освободила населенный пункт. Имя командира отмечается в приказе Верховного Главнокомандующего. Но велика и заслуга политработника, который идейно вооружал бойцов, укреплял в них великое чувство любви к родине, вселял веру в свои силы, вдохновлял на подвиг.
1: На берегу Плещеева озера, вблизи древнего русского города Переяславля-Залесского, на красивом холме расположена усадьба Ботик, где хранится Ботик Петра I. Мало найдется под Москвой мест красивее Ботика. Во время блокады Ленинграда сюда эвакуировали детей, чьи матери погибли в Ленинграде. Дети были очень истощены, косточки да мешочки – но наша простая и сильная природа пришла им на помощь, и к тому времени, когда запел соловей, детишки оправились, забегали, запели, защебетали. Папа – доктор. Доктор в детском доме – чуть ли не единственный мужчина в женском царстве, обслуживающем семейку человек в 300. Приводит к нему мальчика Мишу, с накожной болезнью, последствием ленинградского голодания, приходится сделать небольшую операцию. Доктор готовит инструменты, мальчик бледнеет. «Не бойся, мальчик, я хочу тебе помочь. Не будешь бояться?» «Не буду». «Начинаю. Держись». «Держусь». «Больно?» «Не хочу. Больно». «Держусь». «Молодец». Вот и все. Миша счастлив. Миша очарован добрым доктором, возбудившим в нем мужество, преодолевающее боль. И вот тогда из безобманной, целомудренной, застенчивой природы сердечной поднимается чувство благодарности. Неуверенно, робко вспыхнув, Миша говорит: «Доктор, разреши мне звать тебя папой». «А разве нет у тебя папы? Папа на фронте, далеко. Тот папа мой, а ты будешь здесь нашим папой». Доктор согласился при обещании мальчика держать договор в тайне. Вечером при обходе в спальне все дети разом закричали доктору: «Наш папа идет!» Доктор не обрадовался этому назначению своему быть общим папой. Он человек деловой, должен блюсти дисциплину. Он им доктор, а не папа. Да так и запретил. И тому мальчику Мише запретил за то, что он не сохранил тайны. «Болтун!» — сказал он строго и проворчал в нашу сторону. «Извольте понимать эту мудрость. Будьте как дети, если дети эти плуты и разбойники». После занятий доктор, однако, своим перочинным ножом сделал змей для детей – запустил его вместе с ними, и тут дети забыли запрещение и опять сделали доктора папой. И видно было, что сам доктор радовался, как ребенок. Тогда мы подошли к доктору, запускавшему змея, и повторили его слова. «Извольте понимать эту мудрость, будьте как дети». Козочка. Из Берендеева в детский дом на Ботик стала ходить повариха, хорошая, ласковая женщина Аграфена Ивановна. Никогда к детям она не придет с пустыми руками и одевается всегда чистенько, дети это очень ценят. Женщина она бездетная, за мужем своим бывало ходила как за ребенком, но муж пропал без вести на фронте. Поплакала, люди утешили, не одна ведь она такая осталась на свете, а на людях и смерть красна. Очень полюбилась этой бездетной вдове в детдоме на Ботике одна девочка, Валя, маленькая, тонкая, в струнку. Личико всегда удивленное, будто молоденькая козочка. С этой девочкой стала Аграфена Ивановна отдельно прогуливаться, сказки ей сказывала, сама утешалась ею, конечно, как дочкой. И мало-помалу стала подумывать, не взять ли вправду ее себе навсегда в дочки. На счастье Аграфены Ивановны, маленькая Валя после болезни вовсе забыла свое прошлое в Ленинграде. И где там жила, и какая там у нее была мама, и кто папа. Все воспитательницы в один голос уверяли, что не было случая, когда бы Валя хоть один раз вспомнила что-либо из своего прошлого. «Вы только посмотрите», — говорили они, «вот посмотрите на ее личико. Не то она чему-то удивляется, не то вслушивается, не то вспоминает. Она уверена, что вы ее настоящая мама. Берите ее и будьте счастливы». «То-то вот и боюсь», — отвечала Аграфена Ивановна, «что она удивленная и как будто силится что-то вспомнить. Возьму я ее, она вдруг вспомнит. Что ж тогда?» Крепко подумав, все взвесив, совсем было решилась вдова взять себе в утешение Валю. Но при оформлении вдруг явилось препятствие. Хотя в детдоме все были уверены, что отец Вали погиб, об этом говорили и прибывшие с фронта бойцы, погиб у них на глазах, но справки о смерти не было. Значит, по закону нельзя было отдать на сторону девочку. «Возьмите», — говорили ей условно, — «приедет отец, возвратите». «Будет вам шутить», — отвечала Аграфена Ивановна. «Дочку так брать страшно. Все будет думаться, придет час и отберут. Нет уж, что уж тут, брать так брать, а так уж, что уж тут». После этих слов повариха целый месяц крепилась, не заглядывала на Ботик. Но, конечно, дома, в своем желтом домике в Берендееве, тосковала по дочке, плакала. А девочка тоже не могла утешиться ничем. Мама ее бросила. А когда повариха не выдержала и опять пришла с большими гостинцами, вот была встреча. И опять все уговаривали взять условно. И опять Аграфена Ивановна упорно повторяла свое: «Брать так брать, а то уж что уж так брать». Так длилось месяца два. В августе пришла бумага о смерти отца Вали. И Аграфена Ивановна увезла свою дочку в Берендеево. Кого прельстит рыженький блеклый домик в три окошка, обращенных в туманы Берендеево болота. Никому со стороны не мило, а себе-то как дорого. Все ведь тут сделано руками своих близких людей. Тут они рождались, жили, помирали и обо всем память оставили. Собачку отнимут от матери, принесут в чужой дом. И то бывает, пузатый кутенок озирается вокруг мутно-голубыми глазами, хочет что-то узнать, поскулит. А Вале, девочке-сироте, было в рыжем домике все на радость. Валя ко всему тянется, весело ей, как будто и в самом деле пришла в свой родной домик к настоящей маме. Очень обрадовалась Аграфена Ивановна, и чтобы девочке свой домик совсем как рай показать, завела патефон. В то время

0: Не успела ответить, а Валя опять: «Вот тут столик был, и на нем куколки мои».
1: «Погоди», — вспомнила Аграфена Ивановна, — «сейчас я их достану». Достала свою хорошую куклу из сундука.
0: «Это не та, не моя». И вдруг у маленькой козочки что-то сверкнуло в глазах. В этот миг, верно, девочка и вспомнила все свое ленинградское. «Мама!» — закричала она. «Это не ты!» И залилась. А Патефон все пел. «Соловей мой, соловей!» Когда пластинка кончилась, и соловей перестал петь, вдруг и Аграфена Ивановна свое что-то вспомнила, закричала, заголосила, с размаху ударилась головой об стену и упала к столу. Она то поднимет со стола голову, то опять уронит и стонет, и всхлипывает. Эта беда пересилила Валино горе. Девочка обнимает ее, теребит и повторяет: «Мамочка, милая, перестань! Я все вспомнила! Я тебя тоже люблю! Ты же теперь моя настоящая мама!» И две женщины, большая и маленькая, обнимаясь, понимали друг друга как равные. Роман. Когда мальчика взяли в детдом, он сам подробно, в полном сознании, все рассказал о гибели своей матери. И этот рассказ подробно записан в книге детдома. Через несколько дней мальчик заболел менингитом, и за ним днем и ночью ухаживала Анна Михайловна. Это обыкновенная женщина с обыкновенными слабостями в те дни действительно была прекрасна и боролась за жизнь мальчика целыми ночами, не закрывая глаз. Когда менингит был побежден, началась новая борьба с дифтерией. И когда прошел дифтерит, начались тяжелые последствия голодной болезни. Сам доктор называл выздоровление Вовочки биологическим чудом. И после чуда делом рук Анны Михайловны. Трудно представить нам, что переживал мальчик во время борьбы его за жизнь. Но можно догадываться, что в минуты просветления его сознания образ новой мамы замещал прежний. И мало-помалу, Вовочка выздоравливая, выходил из старой жизни в новую, с полным забвением всего, что было с ним в страшные дни блокады. Можно сказать, прежний Вовочка умер, и от него, как надгробный памятник, осталась в книгах детдома только запись рассказа о гибели его старой мамы. Новый Вовочка вышел на свет силой материнской любви своей новой мамы, сохраняющей от него ревниво тайну его мучительного прошлого. И тут нет ничего особенного. Каждая мать во всей радости своей, обращенной к младенцу, в сердце своем таит тревогу и скорбь. Стороной от людей узнал, наконец, отец Вовочки о гибели жены своей в Ленинграде и о спасении сына, и что за мальчиком самоотверженно ухаживает новая женщина, и что ребенок вовсе забыл свое прошлое. «Вовочка, мальчик мой милый, — писал он, — как же ты не помнишь белую дорожку в траве, и как мы с тобой по этой дорожке гоним лошадку на колесах, как ты захотел на нее взобраться и упал, а на дорожке этой были муравьи, и ты их испугался и закричал, а мы с муравьиной тропинки перешли на чистую». Конечно, Анна Михайловна скрыла от Вовочки это письмо и сама написала отцу, чтобы для жизни Вовочки он постарался забыть свое прошлое. «Боюсь вам сказать, — писала она, — как это забыть? Может быть, вы возьмете большой Вовочка пример с вашего маленького?

0: Он болел и со мной выздоравливал, и теперь живет и любит меня не меньше, чем старую маму. Я смелюсь напомнить вам, что для большого Вовочки наша родина, как для маленького, тоже ведь как мать, и что вы так много для нее делаете. Простите, мне трудно выразить то, что я чувствую. Сейчас у нас поют соловьи, и мне кажется, что они в пении своем тоже трудятся. Вот я сейчас вижу перед окном одного. Дождик начинается, на него уже каплет, а он все поет. И одна капелька уже висит на носике, и он ее стряхнул и поет. Трудится он и не для себя поет, и будет петь на другой год, пусть другой соловей, но песенка все та же. И так вот и я тоже вместо старой мамы тружусь, и песенка моя, Вовочки, все та же, и вы тоже свою жизнь отдаете, и все это вместе складывается, и выходит родина, для которой мы все живем, кажется, для себя, а выходит для родины. Так писала Анна Михайловна, сама того не зная, что делает для Вовочки отца то же самое, что и для сына его. И письма с фронта в детдоме получались все чаще и чаще. В последнем своем письме он писал: «Соловьи и у нас тут на фронте поют, только я до сих пор не обращал на них никакого внимания. Но теперь, после ваших писем, слышу, поют и даже не очень считаются с грохотом нашей артиллерии. Теперь мне видится далеко за нашим фронтом и за нашим рабочим тылом вот эта благословенная страна, где, как вы мило пишете, трудятся для нас соловьи. Я это понимаю. И не благодарю вас за такое хорошее, не благодарят». На этом письме переписка надолго обрывается. Кажется, Вовочка-отец вышел из строя бойцов. Но Анна Михайловна не оставляла его, как и маленького Вовочку, когда тот был и для докторов безнадежным. Она все писала на фронт по прежнему адресу и все ждала письма, все ждала и ждала. Он был тяжело ранен. Когда же выздоровел, то опять возвратился в строй. Однажды под вечер он вернулся в свою часть из опасной разведки, и ему вручили целую пачку давно искавших его писем. После многих бессонных ночей он еле мог держаться на ногах, теперь бы только спать и спать. Но при взгляде на почерк он встряхнулся, и сон прошел. Вечерело. Мелкоубористые строчки невозможно стало разбирать на воздухе, и не хотелось идти в тесноту к товарищам и там при всех читать. Тогда, недалеко от наших батарей, он увидел яркий огонь. Это горел ковыль в степи, вечерний ветерок его раздувал, и костер, кем-то разведенный, быстро становился степным пожаром, ползущим в безопасную сторону. Он подошел к огню, взял первое письмо и, читая его, пошел невольно вслед за пожаром. Может быть, и видел его кто-нибудь так, идущим с письмом из далекой страны соловьев вслед за пожаром. А может быть, и не один боец, исполнив свое обычное дело, тоже шел с письмом за огоньком. Рассвет остановил этих странников и вернул их из страны соловьев к обычному делу. Рассказывая об этих странствиях вслед за степным пожаром, Вовочка-отец писал: «Милый друг, я кончаю письмо. Слышу, опять взялась наша артиллерия. И знаете, я не забочусь о снарядах, о силах этого хватит у нас. Я думаю лишь о том, чтобы хватило ваших материнских сил для победы. Так он выздоравливал. И еще он сделал в этом письме на уголке маленькую приписочку. «Милый друг, если я вернусь, не согласитесь ли вы?» Прочитав эту приписочку, Анна Михайловна улыбнулась и, сильно помолодев, посмотрела на себя в зеркало. Бабушка и внучка. При детдоме на Ботике живет одна бабушка, Евдокия Ивановна. Ей нужно бывает 3 раза в день спускаться вниз по крутой лестнице, покормить своих цыплят. Трудно ей, старой, недужной, спускаться. Но зато уж как достигнет своей лавочки, придет в себя, то непременно что-нибудь увидит свое, удивится как-нибудь, по-своему отзовется и примет участие. Может быть, даже всеми замечаемый семейный характер этого детдома исходит больше всего от этой как будто никому не нужной бабушки. Всю свою жизнь она прожила в Ленинграде на службе у хороших людей и так верно служила, что о себе-то, пожалуй, что и забыла. И вот теперь только на Ботике вспомнила и всему на старости лет удивилась. И первое, что удивило ее, это соловей. Всю свою жизнь она безвыездно прожила в Ленинграде и не удосужилась даже хотя бы раз весной попасть на острова и там послушать соловья. Так вся жизнь прошла без соловья, и оказалось, что хорошие-то люди, пожалуй, вяжут крепче дурных. От хороших не убежишь. И вот после небывалой катастрофы, после опасной эвакуации под бомбами по Ладожскому озеру, после страха замерзнуть на том же Ботике, если повторились прошлогодние морозы, пришла весна, и, наконец-то, для нашей бабушки запел соловей. «Бабушка, — сказали ей, — откройте окно, вечер прекрасный». «Что вы, милые! Гроза еще не прошла. Смело открывайте. Гроза прошла. Радуга!» Открыла окно в парк. Теплая сырость после грозы собралась в тесной ароматной чаще акации, сирени, черемухи и ясеней. «Ну вот, слушайте же, бабушка, вот это поет соловей!»
1: «Где соловей?»
0: «А вот и слушайте, вот свистит».
1: «Слышу».
0: «Вот колено выводит, а вот покатился». «Дивно как!» — шепчет бабушка. И села у подоконника. Да так всю ночь, как молоденькая, и просидела. И была ей песня соловья, наверное, мила и прекрасна больше, чем нам. Мы слушали с детства без понимания и, может быть, своего-то соловья, предназначенного, чтоб самому вот такому-то еще раз услыхать, и пропустили. «Ха-ха, озорник-то какой!» — повторяла, радуясь, бабушка. И мы, завидуя ей, говорили друг другу: «Зачем живем мы не как надо? Зачем спешим и все смешиваем? Своего соловья надо дожидаться, своего соловья надо заслужить, как заслужила его эта бабушка». Теперь уже почти целый месяц прошел с тех пор, как запел этот первый бабушкин соловей. Теперь их уже сотни поют кругом в кустах, уже цветет шиповник, и слышно бьет в полях перепел и в сырых лугах горло дерет дергач. Маленькие дети выспались, позавтракали, свеженькие, чистенькие, выходят группами из дому и направляются, какие к огородам, какие просто в траву и цветы
1: между старыми березами. Каждую группу, как ягнят, пасет отдельная воспитательница и следит, как бы не отбилась от стада какая-нибудь овечка. Своим зорким глазом бабушка заметила одну такую совсем маленькую и скоро узнала: это Мария Тереза Рыбакова. Имя этой девочки содержит всю историю ее жизни. Во время испанских событий прибыла вместе с испанскими детьми мать Терезы. Она здесь вышла замуж за комсомольца Рыбакова, погибла вместе с мужем своим в Ленинграде и оставила после себя крохотное существо Марию Терезу. Ну вот, она теперь идет, испанка, в русской траве, в цветах. Видна только ее головка со вздернутым носиком. Тереза идет к бабушке не просто, она даже и не идет, и группу свою не бросает. Она сделает один только самый маленький шаг в сторону бабушки и остановится. И потом, через какое-то время, еще один, и чем дальше от группы, чем ближе к бабушке, тем обильнее текут из глазок ее слезинки. В случае теперь ее бы поймали, она бы сказала, может быть, что заблудилась в высокой траве и не знает, как из нее выйти, и по слезам поняли бы, что она говорит правду. Но никто на нее, такую маленькую, не обращает никакого внимания, следит за ней одна только бабушка и замечает, как мало-помалу сокращается расстояние между нею и девочкой. «Вот уж хитрая-то!» — бормочет она и улыбается. Но бледное личико и горючие слезки испаночки между березами смутили даже и бабушку. «Чего ты плачешь? Головка болит. А может быть и животик?»
2: И животик тоже болит.
1: Бабушка все поняла. И делать нечего. Приходится Терезу лечить. С трудом, опираясь на костыль, поднимается бабушка. За ней медленно движется Тереза. За Терезой большая курица. За курицей бегут чистенькие цыплятки. Вот добрались наверх в комнату бабушки. Бабушка ничего не спрашивает, а только одно. «Так у тебя головка болит?»
2: «Болит, бабушка!»
1: «На-ка вот тебе от головки!» И дает ей ложечку вкусного повидла. А потом: «Что у тебя еще, кажется, животик болит?»
2: «Да, и животик!»
1: «Ну вот!» «На тебе и от животика!» Тереза повеселела, улыбнулась и говорит бабушке:
2: «Ну вот, бабушка, мне кажется, теперь у меня все прошло!»
1: «Вот и хорошо, дитятка, иди с Богом!» Благословляет русская бабушка испанскую внучку.
3: Нью-Чузен был типичный западноамериканский городок. Окрестные луга его буквально кишели кроликами. Жила там и маленькая крольчиха, прозванная Ясноглазкой за блестящие глаза. Для устройства своего гнезда она выбрала открытое пастбище, нетронутый кусок прежней прерии. Здесь родились и выросли ее крольчата. Один из них пошел в мать своими ясными глазами. Это был Джек, тот самый кролик, чьи подвиги позднее заслужили ему прозвище «боевого конька».

0: В былые времена трудно жилось кроликам в штате Каскадо. Они вели беспрерывную борьбу с хищными зверями и птицами, со зноем и стужей, с различными болезнями. И все же они умели постоять за себя. Но когда там поселились фермеры, жизнь кроликов изменилась. Благодаря собакам и ружьям стало гораздо меньше койотов и лисиц, волков, барсуков и ястребов, исконных врагов кроликов. Закаленные в тяжелых испытаниях, они благоденствовали теперь там, где их предки не выжили бы и нескольких месяцев. Они полюбили путанные перегороженные поля маленьких ферм, расположенных так близко друг от друга, что они почти сливались в большие деревни. На руку кроликам был и новый закон, по которому за каждого убитого ястреба и сову назначалась премия. Скоро эти пернатые стражи равнин оказались истребленными чуть ли не поголовно, а кролики так расплодились, что угрожали теперь опустошить поля страны. Вот тогда-то фермеры, более всех страдавшие от ими же изобретенного закона, задумали грандиозную облаву на кроликов.
1: Ребята, ребята, не отставайте, а то опоздаем.
2: Мама, а почему папа не взял нас с собой?
1: Мы пойдем прямо через поле, а мужчина верхом вдоль дороги.
3: Я буду трещать на трещотке, да?
1: Конечно. Нужно, чтобы побольше шума было.
4: Тут не только кролики, а и люди могут от нас оглохнуть.
3: А куда их потом денут? Когда загонят в загон?
4: Лучших отберут для арены скакового клуба.
1: Сигнал!
3: Сигнал!
1: Сигнал! Сигнал! Вперед, ребята!
0: Самые проворные из кроликов первыми попали в загон. Одни были проворны и глупы. Очутившись в загоне, они принялись метаться. Другие были не только проворны, но еще и умны. Вот эти поспешили воспользоваться ящиками, расставленными вдоль стен и рассчитанными как раз на одного кролика. Таким способом были отобраны быстрейшие и умнейшие. Способом, разумеется, не безошибочным, но зато самым простым и удобным. Эти 500 предназначались для обучения борзых собак. Остальные 4000 с лишним были беспощадно истреблены. А 500 ящиков с 500 ясноглазыми кроликами были в тот же день погружены в поезд. Среди них находился и Джек. Следить и ухаживать за ними во время пути было поручено ирландцу Микки.
5: Попались длинноухие, а? Хе-хуи. Ну, ничего, вам все же повезло. Остальных-то ведь никогда уж не увидите. У вас ведь так же, как и у людей, выживает сильнейший. Что поделаешь? Да. Но ничего, вы быстро привыкнете на новом месте. Может, кто из вас даже знаменитостью станет. А что? Может быть. Это теперь уже от вашего таланта будет зависеть. Ну ладно, пока надо вас накормить как следует. Ну, ушастики. Вы набегали сегодня, да?
0: Тренировка началась с первого же утра. Служители открыли дверцы, которые вели на примыкавшее к загону обширное скаковое поле. И когда кролики разбрелись по этому полю, явилась гурьба мальчишек и принялась их гонять, пока они все не оказались в прежнем загоне, который назывался пристанью. Эти упражнения продолжались несколько дней, и кролики поняли, что спасение от погони следует искать только в пристани. Вот тогда начался основной урок. Всю стаю выгнали через боковую дверь на длинную дорожку, которая огибала скаковое поле и вела в другой загон на противоположном его конце. Дверца этого загона открылась, и мальчишки с собаками погнали кроликов по полю. низко стелясь над землей, во главе стаи скакал великолепный черный с белыми пятнами кролик. На его стройные ноги и блестящие глаза все обратили внимание уже в загоне. Теперь же, оказавшись на поле, он повел за собой по направлению к пристани всю армию, опередив ее ровно настолько, насколько большинство кроликов опередило собак.
6: Дядя Брэд! Ну, чем не боевой конек?
7: Боевой конек! Молодец, ничего не скажешь.
6: Ты прав, Микки, боевой конек, лучше не придумаешь.
8: Как летит, он несет тебя.
7: Интересно, выпустит ли в этом году старик Дигнам свою борзую Люси?
6: Если да, то бьюсь об заклад, что боевой конек обгонит и Люси, и ее напарника вторую борзую, кто бы она ни была.
9: А я ставлю 3-1, что моя Джен сапает вашего конька еще до большой трибуны.
10: Идет, идет, мало того. О,
8: ставлю месячное жалование, что из здешних собак ни одной не заставить боевого конька хоть раз свернуть с пути за всю скачку.
11: На руках.
0: Боевой конек теперь был хорошо знаком и служителям, и посетителям клуба. Одна окраска выделяла его. Кроме того, длинноухая стая сама признавала его своим вожаком. И вот наступило воскресенье, день открытия состязаний. С утра большую трибуну заполнила городская публика.

0: Цари водили борзых поодиночке и попарно. Спины собак были покрыты попонками, но это не мешало видеть их мускулистые ноги, змеиные шеи, изящные головы с длинными челюстями. На этих собак ставились большие деньги. В каждом забеге участвуют две собаки и один кролик. Как только кролика выпустят из-за загородки и он отбежит на достаточное расстояние, стартер ставит обеих собак рядом и спускает их со сворки. На поле дожидается верхом на лошади судья в красном костюме, который должен следовать за собаками. Помня пройденный курс наук, кролик мчится через все поле к пристани. Собаке, которой удастся заставить кролика свернуть с прямого пути, начисляются очки. А если собака загрызет зверька, это считается окончательной победой. Чаще всего это случается напротив большой трибуны, но в исключительных случаях кролику удается укрыться в пристани. Для тех кроликов, которые продолжают увертываться и изматывать собак, но не возвращаются в пристань, держится про запас заряженное ружье. Вокруг кроличьих садков плутней и подтасовок так же много, как и на скачках. Поэтому тут не мешает иметь судью и стартера достойных доверия. Стартер Слаймен всегда работал честно и отверг немало соблазнительных предложений. Это было известно всем. Большинство доверяли ему. Но угодить всем невозможно, потому что интересы делавших ставки на своих собак были противоположными. И накануне первого дня состязаний нашлись недовольные, которые настояли на том, чтобы Слаймен был временно отстранен от должности стартера. А на его место назначили совершенно неожиданно для него самого ирландца Микки. До старта оставались считанные минуты, а из головы Микки не выходил вчерашний визит человека в бриллиантовых перстнях.
1: Эх, вы ушастики вы мои! Завтра вам предстоит или отличиться, или... Все от вас зависит, от вашего счастья.
2: Я не помешаю вам, Микки?
1: Нет, что вы, мистер... Простите, я не знаю...
2: Зовите как... просто Кларк. Мистер Кларк.
1: Конечно, не помешает, мистер Кларк. Пожалуйста.
2: Хотите хорошую сигару? Вы курите?
1: Нет. То есть, вообще, да.
2: Ну, прошу вас, Микки. Ну, берите, берите.
1: Благодарю.
2: Только снимите, пожалуйста, зеленую обертку с сигары. Ее поджигать не обязательно. Лучше положить в карман.
1: А, да, не обязательно, мистер Кларк. Я понимаю.
0: Микки угостили сигарой. Казалось бы, чего тут особенного? Почему же он так смутился и даже растерялся? Дело в том, что сигара была искусно завернута в зеленую купюру в $500.
2: Вам нравится сигара?
1: Я таких не курил никогда.
2: Микки, если бы вас завтра поставили у старта, а борзая Люси Дигнома проиграла бы, то я угостил бы вас еще одной такой же сигарой.
1: Если я буду у старта, я могу повернуть дело так, что Люси не получит ни одного очка. Да и другая борзая, что будет с ней, тоже.
2: Вот как? Это интересно. Ну что ж, так и сделайте. Вы получите тогда две.
0: Ему было не до щепетильности. Ему представлялся случай заработать почти годовое жалование за одну минуту, да еще не причинив никому вреда, ни собаке, ни кролику. Весь вопрос в том, чтобы умело выбрать кролика. Первые забеги кончились. Было выпущено и убито 50 кроликов. Микки выполнял свои обязанности безупречно. Все пары собак были спущены без единого нарушения правил. Теперь приближался финал кубка. Заключительные забеги и самые большие пари. Люси и ее соперница бежали в первой паре. От Мики зависело, какого выпустить кролика.
3: Выпускайте номер третий! Пошел!
0: Из ящика выскочил боевой конек с черно-белыми ушами. Каждый его прыжок равнялся 5 футам. Испуганно глянув на непривычную ему толпу, он сделал поразительный по высоте разведочный скачок. Прыжки боевого конька увеличились до 8-9 футов. Вот они уже возросли до 10, до 12. Когда он отбежал на 30 шагов, спустили борзых. Одновременно и без какой-либо задержки. Впрочем, многие находили, что довольно было бы отпустить кролика и на 20 шагов. Боевой конек поплыл 14-футовыми скачками, ни разу не подпрыгнув для разведки. Чудесные собаки! Как они мчались по полю! Но далеко впереди, как белая чайка, как облачко, несся боевой конек. Дальше, дальше, еще дальше. Мимо большой трибуны. Вы думаете, расстояние между кроликом и собаками уменьшалось? Нет, увеличивалось. И в меньшее время, которое требуется, чтобы это описать, черно-белый пушок впорхнул в дверь пристани. Дверь, так похожую на добрый старый куриный лаз в заборе.
1: Ты мой умница. Мой дорогой боевой конек.
4: Какой молодец, а? Твой любимец.
5: Да. Простите, как вы сказали, боевой конек?
1: Да. А что такое?
5: Я из газеты. Откуда этот кролик? Он выступал раньше?
1: Нет, это новенький.
4: А зовут его боевой конек. Это Микки так назвал его.
5: Прекрасно. Это звучит прекрасно. Боевой конек. Чудесное достижение кролика. Кролик по имени Боевой Конек разбил на голову 2 знаменитых борзых. 2 самых знаменитых в спортивном мире. Одна из них – Люси. Непобедимая Люси нашего ветерана скакового клуба мистера Дигнома. Прекрасный репортаж. Сенсация для города? Спасибо. О, мистер Дигнон! Поздравляю вас. Поздравляю.
6: Это ты, Микки. Ты выпустил этого пятнистого.
1: Ну, это же боевой конек, мистер Дигнон. С ними трудно сладить.
6: Проклятый кролик. Он разорил меня. И все благодаря тебе.
1: Ну, извините.
6: Что мне от твоих извинений? Убирайся!
1: Мистер,
6: и чтоб я тебя больше не видел! Убирайся!
7: Я не помешаю вам, Микки.
1: Нет, что вы, мистер Кларк. А тут был только что мистер Дигнон.
7: Мы с ним столкнулись в дверях. Хотите сигару?
1: Я откажусь.
7: Держите, вы заработали ее. И смотрите, не подожгите обертку. До свидания, Микки.
1: Простите, мистер Кларк. Подождите.
7: Да-да, в чем дело?
1: Мне бы хотелось еще одну.
7: Ах, еще одну?
1: Ну да, вы же сами говорили.
7: Ну что ж, если ты настаиваешь, держи вторую.
1: Спасибо, мистер Кларк, спасибо. Покорно благодарю. Уж очень они хороши.

0: С этого дня боевой конек сделался гордостью ирландца Мики. Были и другие кролики, достигавшие пристани и выступавшие по нескольку раз, но только один боевой конек пробежал все поле, ни разу не свернув с прямого пути. Состязания происходили два раза в неделю. Каждый раз гибло от 40 до 50 кроликов. Из 500 пленников скоро не осталось почти никого. Боевой конек участвовал в каждом состязании и каждый раз достигал пристани. Причем проделал он это 6 раз подряд, ни разу не сбившись с прямого пути. О нем уже заговорили все газеты.
1: Вот посмотрите, шеф, что пишут. Боевой конек снова ни разу не свернул с пути, укрылся в пристани. Сторожилы скакового клуба говорят, что в наше время совсем исчезли настоящие собаки. О!
2: Ничего, Микки. Я думаю, что хорошие собаки еще найдут.
1: А я считаю, что для любой собаки это великая честь потерпеть поражение от такого молодца.
2: О, да ты просто влюблен в него.
1: Черт побери, шеф, его надо выпустить на волю. А что, заслужил он этого? Заслужил свою свободу не хуже всякого американца.
2: Ладно, Микки, когда дойдет до 13 раз, можешь отправить его обратно на родину.
1: Шеф, право, отпустили его сейчас?
2: Нет, нет, он мне нужен. Он мне нужен, чтобы проучить несколько новых собак.
1: Ну, значит, по рукам, шеф. Значит, 13 раз, и он свободен.
2: По рукам, Микки, по рукам.
0: В это время была доставлена новая партия кроликов. И один из них оказался очень похож окраской на боевого конька, хотя бегал он совсем не так быстро. Во избежание ошибок Микки решил пометить своему любимцу уши щипцами, которые он занял у контролера.
1: Теперь ты будешь получать по звездочке за каждое состязание, дружок.
0: На тонком хряще ясно отпечаталась звездочка. Тут же он пробил на правом ухе еще 5 звездочек.
1: Ну, теперь все в порядке, боевой конек. Ты станешь свободнейшим из свободных кроликов, когда заработаешь себе 13 звезд. На нашем американском флаге ведь тоже было 13 звезд, когда мы отвоевали себе свободу англичан.
0: На следующей неделе боевой конек победил новых борзых, и звезды перевалили уже с правого уха на левое. Еще неделя, и у него были все необходимые 13 звезд. 6 на левом ухе и 7 на правом. С ними вместе должна была прийти желанная свобода.
1: 13! Счастливое число. Никогда оно меня не обманывало. Ну, теперь ты вольный кролик. Шеф, все в порядке, боевой конек свободен.
2: Не совсем еще, Микки, не совсем.
1: Как, вы же обещали.
2: Да-да-да, я знаю, что обещал. Но мне хочется выпустить его сегодня еще разок.
1: Но ведь он уже...
2: Не перебивай, Микки. Я поставил на него деньги против одной из новых собак, а в паре с ней будет бежать Люси Дигнома. Это ему не опасно. Он ведь уже однажды легко справился с ней.
1: Ах, шеф, нехорошо это.
2: Не упрямься, Микки, не упрямься. Ведь собаки бегают и по 2 и по 3 раза в день. Ну почему бы кролику еще раз не пробежать?
1: Собаки не ставят на карту жизнь.
2: Ну ладно, отстань.
0: Сегодня у Микки были основания для беспокойства. Дело в том, что после утренней гонки, когда боевой конек стремительно влетел в пристань, на него внезапно напал новенький кролик-близнец конька. В другое время Джек щелкнул бы его по голове, и тот мигом отстал бы. Но конек еще не успел отдышаться, и драка затянулась. Царапины и ушибы, полученные коньком, могли сказаться на новой гонке. И все же начало состязания ничем не отличалось от предыдущих. По сигналу стартера собаки были спущены, и боевой конек помчался от них легко и низко с поднятыми ушами.

В 13 звездах свистел ветер свободы. Борзая Люси и новичок Фанго бежали на приличном расстоянии. Однако, к удивлению зрителей, расстояние между ними стало постепенно сокращаться. И как раз перед большой трибуной Люси приблизилась к боевому коньку и заставила его свернуть с прямого пути. Это с ним случилось впервые. Через 50 шагов Фанго, в свою очередь, сбил кролика с пути и заставил повернуть снова к старту. Там стоял Слаймен и Микки. Кролик лавировал, борзые настигали его.

0: странное стремление довериться первому встречному в минуту отчаяния. Они хорошо знают, что несущийся сзади враг означает смерть. Между тем всегда существует слабая надежда, что незнакомец может оказаться другом. И вот эта-то последняя отчаянная надежда и направила Джека к Микки. В тот самый момент, когда гибель казалась неминуемой, боевой конек прыгнул прямо на Микки. Тот схватил его на руки, отчаянно отбиваясь от рассвирепевших собак.
1: Опять Микки вмешивается в состязание! Отпусти конька сейчас же!
2: Собаки разорвут его!
1: Не твое дело! Идет состязание!
3: Это не по правилам! Мой Фанго должен был победить!
1: Почему ваш Фанго, а не моя Люси?
4: Успокойтесь, господа, успокойтесь!
3: Надо довести дело до конца! Дайте карману!
4: Отпусти кролика, Микки!
2: Шеф, но ведь боевой конек бежит сегодня второй раз! А эти собаки в первый!
1: Пусть Микки отпустит конька, шеф!
4: Отпусти конька, Микки!
2: Шеф, он же заработал себе свободу. У него уже есть все 13 звезд.
4: Знаю, Микки, но ведь состязание не закончилось, ты ведь понимаешь.
2: Ну, прошу вас, ну, дайте ему хоть передохнуть.
4: Ну, хорошо, согласен. Через час даем второй старт.
0: И вот обессиленный Джек получил отсрочку решения своей судьбы. Отсрочку только на час. Но очутившись в своем уютном ящике, он не стал долго раздумывать, а просто уснул. И увидел он свое детство. Ясноглазую маму, ласковую и строгую, когда надо, научившую его отлично надувать койотов. Маленького брата в серебристо-серой шубке. Как гонялись они друг за дружкой, кувыркались и резвились по ночам в лунном свете, но всегда возвращались на рассвете домой, в ямку, вырытую под кустом. А когда он был совсем маленький, он выдумал хитрость, достойную мудрейшего кролика в каскаду. Однажды за ним погналась ужасная рыжая собачонка. Погоня шла по открытому месту, и Джек нигде не видел спасительных колючих изгородей, а к забору собачонка его не подпускала. Уши у него торчали уже не так лихо, верный признак упадка духа и сил. Вдруг они, словно флажки, опять бойко вскинулись вверх. Пробежав 50 шагов, кролик внезапно взял в сторону, увертываясь от свирепого преследователя. Потом снова повернул в другую сторону. Таким образом, непрерывно лавируя, он продолжал держать курс на ближайшую ферму, где был высокий дощатый забор с лазейкой для кур, и где жил другой его ненавистный враг, большой черный пес. Забор на миг задержал собаку и дал Джеку время проскочить сквозь куриный лаз во двор, где он и притаился в уголке. Собака бросилась к низенькой калиточке и перескочила через нее, упав прямо на кур, разлетевшихся с шумом и кудахтаньем. Громко заблеяли овцы, и их страж, большой черный пес, помчался к ним на выручку. Тогда Джек выскользнул обратно через то же отверстие. Позади раздался визг и рычание дерущихся собак, а также людские голоса. Чем кончилась драка, Джек не знал, да и знать не хотел. Но с тех пор рыжая собачонка ни разу за ним не гонялась.
2: Ну, пойдем, дорогой. Пора. Ты только соберись, Силовит. Я понимаю, что трудно, но надо. Надо. Все зависит от тебя, как повезет тебе.
0: Теперь боевой конек бежал немного лучше, чем в прошлый раз. Но все-таки против трибуны его заставил повернуть в сторону сначала Фанго, а потом Люси. Джек прыгал направо, налево, бросался из стороны в сторону и еле ускользал от врагов. Так длилось несколько минут. Микки видел, что уши кролика начинают обвисать. Теперь уже оба его уха лежали плашмя на спине. Однако борзые тоже начали уставать. Обе они высунули языки, челюсти и вздымавшиеся бока были все в пене. Уши боевого конька снова взлетели кверху. Казалось, усталость псов вернула ему бодрость. Владельцы борзых испугались за здоровье своих собак, и тогда тут же спустили еще двух сверх. Боевой конек напряг последние силы. Он оставил первых двух далеко позади, как тут подоспели вторые. Теперь уже ничто, кроме лавирования, не могло спасти его. Он метался, делая зигзаги. Собаки натыкались друг на друга. Казалось, вот-вот они уже схватят его. Одна из них даже отщипнула кончик его длинного черного хвоста. И все же он увернулся. Но достигнуть пристани он уже не смог. Счастье изменило ему. Против воли он очутился снова у большой трибуны. Тысячи жестоко любопытных глаз следили за ним. Срок забега истекал. И вот тут на собак налетел Микки.
2: А ну-ка, пошли отсюда!
4: Назад, Микки! Уберите его!
2: Нет, сюда! Отпусти! Это называется состязанием, да? Честный игрок!
4: Замолчи сейчас же!
2: Все вы лгуны, вы же грязные обманщики!
4: Убирайся отсюда! Ты с ума сошел!
2: Вам же кровь нужна, кровь! Ой, это же вожатые трусы! Вожатые трусы!
0: Микки уволокли с поля. Последнее, что он увидел, были четыре собаки, устало преследовавшие слабого загнанного кролика. Да судья в красном костюме на лошади, который подавал знак человеку с ружьем.
2: Ну вот и все. Прощай, боевой конек.
0: Ворота захлопнулись за Микки. Больше его никогда туда не пустят. И все же он завернул к пристани. Пристани ковылял боевой конек. И Микки понял, что стрелок промахнулся. Попал не в того, в кого следовало. Одну раненую борзую уносили с поля, около другой хлопотал ветеринар. Микки схватил ящик, поставил его в угол пристани, бережно загнал в него измученного беглеца, закрыл крышку, затем с ящиком под мышкой перелез через забор, незамеченный во всеобщем смятении, и исчез. Микки ушел из города пешком, сел в поезд на ближайшей станции и через несколько часов очутился в кроличьей стране. Солнце давно зашло, и над равниной стояла звездная ночь, когда Микки осторожно открыл ящик, и здесь, среди ферм, живых изгородей и трав, тихонько выпустил боевого конька на свободу.
5: Не в первый раз старая Ирландия выпускает на свободу 13 звезд.
0: Секунду боевой конек озирался в недоумении. Затем сделал 3 или 4 длинных прыжка и 1 разведочный, чтобы обозреть местность. Тогда, развернув свои украшенные почетными звездами уши, вновь бодрый и сильный, он понесся навстречу так трудно отвоеванной свободе. С тех пор его часто видели в каскадах. Много раз в этой местности устраивались облавы, но, должно быть, он изобрел какой-нибудь новый способ спасаться от людей, так как среди всех тысяч убитых и пойманных кроликов ни разу более не попадался кролик со звездами на ушах. Джек, боевой конек.

0: Бледнеет ночь, туманов пелена, в лощинах и лугах становится белее, звучнее лес, безжизненнее луна, и серебро росы на стеклах холоднее. Еще усадьба спит, в саду еще темно, недвижим тополь матово-зеленый, и воздух слышен мне в открытое окно весенним ароматом напоенный. Уж близок день, прошел короткий сон, и в доме тишины не нарушая, неслышно выхожу из двери на балкон и тихо светлого восхода ожидаю.
1: Настоящий парад ярких, сочных тропических красок, небольшие пестро раскрашенные палатки близ порта, амфитеатром поднимающийся город – так выглядит Кастрис, столица маленького государства Сент-Люсия, расположенного на одноименном острове в Карибском море. Никто не знает точно, когда этот остров был открыт европейцами. Испокон веков там жили караибы, жили в полном единении с богатой, пышной природой. Жители острова шутят, что на Сент-Люсии достаточно воткнуть палку в землю, чтобы через 2 месяца с нее можно было собрать обильный урожай бананов. Когда в 1624 году 67 англичан предприняли попытку обосноваться на острове, то ничего у них не вышло. Неудача постигла и их последователей, когда спустя 15 лет губернатор британской Вест-Индии сэр Томас Вернер милостиво соизволил основать там колонию короны. Прошел всего год, и свободолюбивые караибы заставили убраться во свояси захватчиков. Началась длинная цепь войн между колониальными державами за право владения этим островом, наделенным великолепным климатом, отличными гаванями, благодатной почвой. Схватка шла между Англией и Францией. Сент-Люсия 14 раз переходила из рук в руки. В конце концов, остров попал под владычество Великобритании. Началась многовековая история колониального рабства, доведшая Сент-Люсию до полной нищеты. И только в конце 60-х годов нашего столетия остров получил независимость, оставшись, однако, членом Содружества наций. Англичане выкачивали из Сент-Люсии все, что давала щедрая природа острова. Достаточно пройтись по центру Кастриса, чтобы понять, до экономической самостоятельности острову еще далеко. Всюду видны названия банков, штаб-квартиры которых находятся в далеких странах, и чья политика определяется в Вашингтоне, Лондоне, Монреале, Оттаве. Chase Manhattan Bank, Barclays Bank Limited, Canadian Imperial Bank of Commerce, Bank of Nova Scotia. И только изредка попадаются появившиеся в последние годы вывески банков, принадлежащих самому государству Сент-Люсии. Символом острова считаются 2 горы-близнеца – Гросс-Питу и Петти-Питу. Они образуют своеобразный подъезд к вулкану Суфрир, видимо, единственному вулкану, кратеру которого, извергающему клубы дыма, можно подъехать на машине. А пешком можно спуститься в него довольно глубоко, полюбоваться кипящей водой и парами, вырывающимися из этих горячих озер. Здесь, недалеко от Кастриса, и закончилось наше короткое путешествие по Сент-Люсии. Остров остался в нашей памяти красивым, пышно-зеленым, населенным трудолюбивым народом, получившим незавидное наследство от цивилизованных колонизаторов. Заметку об острове Сент-Люсии подготовил журналист Лев Аксенов.

Когда осенью 1983 года стало известно, что в предстоящей премьере Ленинградского академического театра комедии «Все могут короли» будет занят Игорь Дмитриев, то это еще задолго до спектакля явилось настоящей сенсацией. В самом деле, все мы как-то привыкли к мысли, что Игорь Дмитриев расстался с театром и окончательно стал артистом кино. Конечно, он много работал на радио, выступал по телевидению, но зрители знают его в основном как киноактера. А ведь его творческая биография начиналась в театре. И именно как театральный актер он был удостоен в 1967 году почетного звания «Заслуженный артист РСФСР». Разумеется, кинороли принесли Игорю Дмитриеву огромную популярность. Он снялся во множестве фильмов, и практически в каждом из них, даже если Дмитриев участвовал в маленьком эпизоде, ярко проявилось его своеобразное дарование. Он принадлежит к тем актерам, встреча с которыми всегда удивляет, запоминается. Более того, неотразимое личное обаяние Дмитриева придает его персонажам, пусть даже вполне традиционным в своей драматургической основе, какой-то оттенок поразительной неповторимости. Но вот на протяжении последних сезонов Игорь Дмитриев выступает на сцене Академического театра комедии и является в настоящее время одним из ведущих мастеров этого театрального коллектива. По-прежнему многое работая также и в кино. Чем же объясняется возвращение Игоря Дмитриева на сцену, его приход в театр комедии? Может быть, это всего лишь случайное совпадение обстоятельств? Или наоборот, закономерность? Мы попросили ответить на эти вопросы

0: меня. Это было то же самое, что у художника взять и отнять, я не знаю, краски и мольберт, и холст, помните, на 17 лет, и заставить его заниматься графикой. Тоже вроде искусство, тоже живопись. Но его принадлежность, понимаете, масло, он живописец. Вот такое же ощущение неестественного своего положения я ощущал все эти 17 лет. С удовольствием работал, прекрасный режиссер, снялся за эти годы в более чем в 50 картинах, не считая их с предыдущих, с разными режиссерами, снимался за рубежом, снимался здесь. И все равно я тосковал, потому что природа моя театрального актера, потому что в 15 лет во время эвакуации в Перми, увидев объявление о том, что театральная студия набирается, я пришел туда, бросил школу, поступил в эту студию, и я помню до сих пор, у меня физически кружилась голова и замирало мое дыхание. Потом была студия МХАТа, которую я кончил, где тоже снова, понимаете, крупнейшие мастера, актеры, великие артисты. Я счастлив, я застал замечательное поколение Качалов, Москвин, Тарханов. Я бывал у них на репетициях, они приходили к нам на уроки, я видел их в спектаклях. Это была великая школа еще и потому тогда, что я мог днем и утром репетировать в студии театральной с этими великими артистами и потом их видеть на сцене. Далеко не всегда, увы, имею такую радость студенты театрального вуза. И потом 17 лет, проработанные в театре Комиссаржевской, где я играл замечательные роли, успел сыграть и Шекспира, и Островского, и Чехова, и Горького, и Мольера, и Толстого. Поэтому я мог не откликнуться на приглашение главного режиссера Академического театра комедии Юрия Аксенова, который протянул мне руку и позвал меня снова. Я очень рад этому. Хотя не скрою, это стоило очень больших волнений, потому что я понимал, что в Ленинграде есть мой зритель, есть мой кинозритель, есть мой телевизионный зритель, есть мой радиослушатель, и он придет меня смотреть, и он мне не простит ничего. И поэтому я обязан быть на уровне. И это сознание, что я возвращаюсь на сцену через 17 лет и придет ленинградская и театральная общественность, или мои коллеги, и актеры. И поэтому и работа была круглосуточная. Я отказался от двух картин начисто в это время, чтобы не упустить ни одной репетиции, которые были мне нужны. Вот так что, понимаете, это возвращение к театру, я считаю, что это какой-то внутренний, естественный для меня процесс, и, может быть, это будет нескромно, но считаю, что и общественно закономерный. Так мне думается.
1: Первой ролью, которую сыграл актер, вновь вернувшись в родную для него стихию театра, стала роль Федора Петровича Чензанова. Чензанов – главный персонаж сатирической пьесы Сергея Михалкова «Все могут короли», предстает в исполнении Дмитриева этаким великим комбинатором нашего времени. Какая бездна энергии в этом человеке, какая на редкость одаренная натура. Он остроумен, обаятелен, находчив, целеустремлен, умеет установить нужный контакт с кем угодно, от секретарши до академика. Он, кажется, и в самом деле может горы свернуть для того, чтобы осуществить задуманное. Жаль только, что все его дарования используются им для достижения целей, увы, совсем неблагородного свойства. Но не стоит пересказывать сюжет пьесы, тем более что в сцене, которую вы сейчас услышите, сам Чензанов подробно и красочно излагает свои, так сказать, творческие планы и заодно свое жизненное кредо Алексею Андреевичу Гнедому, начальнику УКСа в некоем областном городе.
2: А я к вам с новостями, Алексей Андреевич.
3: Надеюсь, с хорошими?
2: Да уж, с плохими-то не поехал, плохие вы сами узнали.
3: Да какие же новости вы нам привезли?
2: Во всяком случае, обнадеживающие. Вы не догадываетесь, о чем может пойти речь?
3: Признаюсь, не догадываюсь, о чем же?
2: Тогда слушайте меня внимательно.
3: Слушаю, Федор Петрович.
2: Эстакада.
3: Да. Не понимаю, что эстакада?
2: А вот то, что если

0: вашей областной инстанции. Ту эстакаду, которую мы вместе с вами строили, выдвинут на соискание премии, то поддержка в министерстве будет обеспечена. Ясненько?
1: Не совсем.
0: Надо выдвигать?
1: Так что выдвигать?
2: Ну, эстакаду. Ну, какой вы недогадливый, Алексей Андреевич.
0: Ну, что вы? Что вы? Надо выдвигать нашу с вами эстакаду как значительный объект областного капитального строительства, заслуживающий самого высокого поощрения.
1: Мы об этом не думали.
0: Вот вы не думали, зато другие подумали. Будет выдвижение, будет поддержка обеспечена. Ясненько?
1: Интересно, интересно.
0: Ну, вопрос-то мной, где нужно, уже проконсультирован и, в принципе, согласован. Нам предстоит с вами обсудить только кандидатуры соискателей. Вот сегодня и обговорим. Не-не-не, тут надо уже, нет, тут надо уже не размышлять, а действовать по принципу куй железо. Значит, я полагаю так, что выдвигать надо, ну, авторов проекта Ивашова и Павлюкова, затем Сурыгина как руководителя работ, одного гегемона.
1: Кого-кого?
0: Ну, гегемона, так сказать, представителя рабочего класса, там бригадир монтажников. И заодно нас с вами.
1: Не понял.
0: Ну, меня как научного консультанта и вас как начальника УКСа.
1: Так я тут вроде...
0: Алексей Андреевич, да ну что вы. Под вашим непосредственным руководством, при вашем непосредственном, так сказать, участии производились работы по строительству эстакады. Ну уж кто-кто, а уж вы-то должны быть в списке. Нет, не будет вас, не будет и меня, не будет. Нет, я сниму свою кандидатуру, я даже ничего не желаю слушать. В списке-то нас будет всего 6 человек. Другие организации выдвигают там по 8 человек, по 10 кандидатур, а нас будет только всего 6. Моя фамилия идет в списке последней по алфавиту, но я повторяю, что все только это при том условии, что ваша фамилия остается в списке. Остается в списке, иначе просто...
1: Вы говорите, что министерство поддержит. С кем вы там имели дело?
0: С одним из заместителей министра. Это свой человек. Он обещал.
1: И есть шанс получить эту премию.
0: Ну, что значит шанс? От дайте до нате дистанция огромного размера. Но почему не рискнуть?
2: Другие-то рискуют, выдвигаются и получают.
1: Что-то с этим никогда раньше не сталкивался. А как все это делается?
0: Что именно?
1: Ну, это самое выдвижение.
0: А, ну, тут есть установленный порядок. Но прежде всего, как я уже вам сказал, мы должны втроем вместе с Сурыгиным сесть и уточнить список возможных кандидатур. Затем этот список поступает в вышестоящие организации, и если область поддерживает саму идею, тогда уже надо будет непосредственно заняться оформлением, там, подобрать фотографии для альбомов, там, характеристики, ну и так далее, и так далее. Но главное, главное – это не опоздать с отправкой документации в Москву, в комиссию по присуждению премии, не опоздать.
1: Ну, а дальше?
0: Дальше там все идет своим чередом, там два этапа. Первый – это надо попасть в список кандидатур, отобранных для тайного голосования. И второй – это...
1: Что?
0: Что? Получить премию и звание лауреата. Два этапа, два.
1: И что, можно получить?
0: Если на соответствующем уровне провести все подготовительные работы и использовать все возможности по системе продавливания.
1: Фёдор Петрович.
0: Ну, да, вы не удивляетесь. Вы не удивляетесь, это извечная борьба за место под солнцем. Это схватка гигантов, это преодоление преград на пути к заветной цели, но все это я беру на себя. Зато первый шаг должны сделать вы, Алексей Андреевич Гнедой.
1: Я?
0: Да.
1: Каким образом?
0: Вы должны подать саму мысль о выдвижении эстакады на премию, проявить, так сказать, инициативу. Алексей Андреевич, да во многих городах давно премированы градостроительные объекты, и дворцы культуры, эти жилые комплексы, и проекты дошкольных учреждений. Почему? Ну почему бы вашему городу не попытать счастье с эстакадой? Это заманчиво. Подкиньте мысль первому секретарю.
1: Так что же, я ему и список подам, да еще со своей кандидатурой. Но что касается вашей фамилии, я думаю, у него не будет никаких возражений. Вы были как-никак научным консультантом этого проекта, но я-то для него кто? Начальник УКСа. И более ничего.
0: Не скромничайте, Алексей Андреевич, не скромничайте.
1: Федор Петрович.
0: Я понимаю. Что вам неудобно нести в обком список со своей фамилией, я понимаю. Но и это у нас предусмотрено. У нас, Алексей Андреевич, все предусмотрено. Вот мы сейчас там сядем за стол. Вы убедитесь, что и там тоже у нас все предусмотрено. А вашему Сергею Платоновичу будет выдан звонок.
1: Чей звонок?
0: Ну, неважно, чей.
1: Интересно.
0: Но если я говорю, что будет выдан звонок, значит, будет выдан звонок. И после этого звонка он сам впишет вашу фамилию в этот список, и в списке из 5 человек появится 6-я кандидатура ваша. Вы мне только скажите, какова может быть реакция Сергея Платоновича на вашу попытку выдвижения эстакады на премию, как он?
1: Ну, он скажет, надо подумать, посоветоваться.
0: Прекрасно. Отлично. Пускай он думает, и пускай он советуется, и пока он будет советоваться, ему и будет выдан тот звонок, о котором я говорю, и он перестанет думать, потому что за него уже подумали другие. Вы играли когда-нибудь в рулетку, Алексей Андреевич?
1: Да нет, не приходилось. В городки играл.
0: А в 21?
1: В молодость.
0: А я, Алексей Андреевич, и в рулетку, и в городки, и в 21. Я игрок, Алексей Андреевич. Игра. Она захватывает.
1: Но ведь можно и проиграться.
0: Можно, не спорю. Но если не играть, то нельзя и выиграть.
3: По ходу спектакля возникает ощущение, будто бы эта роль написана драматургом специально для Игоря Дмитриева. Настолько органично и жизненно достоверно существует актер в образе Чинзанова. Кажется, что Дмитриев никогда не расставался со сценой, с театром, что не было никакого многолетнего перерыва в его сценической деятельности. О том, как проходила работа над спектаклем, мы попросили рассказать главного режиссера театра комедии Юрия Ефимовича Аксенова.
4: Когда мы в театре комедии думали над постановкой «Все могут короли» пьесы Сергея Владимировича Михалкова, мои мысли довольно быстро обратились к Игорю Дмитриеву, и надо сказать, что не только в связи с этой пьесой, но и очень давно я наблюдаю за ним, и внутренне у меня было всегда чувство некоторой, ну что ли, досады по поводу того, что такой мастер сцены по-своему остается вне театральной сцены. Дело в том, что еще раньше, лет 18-19, наверное, тому назад, я еще молодым режиссером ставил в театре имени Комиссаржевской спектакль по пьесе Загребельного и Резниковича. Называлась пьеса «Кто за, кто против». Это была сатирическая комедия. И одну из главных ролей в этом спектакле исполнял Игорь Дмитриев. Исполнял с большим блеском, с большим совершенством. И был одним из героев этого по-своему злого, острого и веселого спектакля. И вдруг спектакль еще этот не прожил и года, как Игорь Дмитриев покинул театр. И я, может быть, повторяюсь, но скажу, что все эти годы я с некоторым недоумением наблюдал, почему же такой прекрасный театральный актер, как Игорь Дмитриев, не играет на театральной сцене. И вот сейчас счастливо совпали обстоятельства. Я пришел работать в театр комедии. У нас в творческом портфеле оказалась пьеса Сергея Михалкова «Все могут короли». И я почти сразу же вспомнил про Игоря Дмитриева. И надо сказать, что наши взаимные устремления к друг другу совпали, потому что как только мы созвонились, он сказал, что хотел бы поговорить вот по поводу работы в театре, что истосковался по театру, что уже не может больше в театре не работать. Все эти 17 лет во сне ему снится сцена. И мы начали работать, начали репетировать. Но надо сказать, что 17 лет – это большой срок. И для актеров тоже существует такое понятие, понятие формы, быть в форме, быть не в форме, как у спортсменов. Думаю, что Игорь Дмитриев совершил своеобразный актерский подвиг, когда через 17 лет, через 17-летний перерыв он вышел на сцену и показал, какой он до сих пор блистательный и прекрасный театральный актер. Было трудно, может быть, и сложно нам работать, когда мы репетировали. И самое трудное и сложное, наверное, было в том, сейчас уж можно признаться, что Игорь Дмитриев в глубине души очень боялся этого своего выхода на сцену через 17 лет. И мы договорились с ним, я ему сказал, вы кроме меня никому об этом не говорите, что вы боитесь, и посмотрим, что будет. Ага, сказал он, меня это устраивает. И вот состоялась первая премьера, второй спектакль, третий. Надо сказать, что не сразу все у Игоря Дмитриева в роли стало на месте. Это, может быть, зрителям не совсем было заметно или совсем незаметно. Но окончательно ощутил он себя хозяином полноправным в спектакле, где он играет главную роль, в спектакле на четвертом, на пятом. Все-таки 17 лет даром не прошли. И сейчас это один из наших лучших спектаклей и одна из лучших актерских работ на сцене театра комедии. Роль, которую исполняет заслуженный артист республики Игорь Дмитриев.
3: Послушайте еще одну сцену из этого спектакля. Финальный монолог Чинзанова. Он торжествует, он выиграл все-таки игру. И вот у него на квартире собрались все те, кто способствовал его успеху. Свои люди, с чьей помощью ему удалось преодолеть многочисленные препятствия.
0: Я думаю, что вы все прекрасно знаете знаменитую оперную арию, в которой есть такие слова. Что наша жизнь – игра. Трудно не согласиться с Петром Ильичом Чайковским. Жизнь – это действительно игра, и один в этой игре выигрывает, а другой проигрывает. Как вы понимаете, мы все с вами были в очень большой игре. Сегодня семафор поднят для нас, горит зеленый свет. Многое сделали для этого наши верные друзья, свои люди. Как это важно в наше время знать, кто свой, а кто не свой человек. Множество своих людей вершит вокруг нас свои дела. Поддерживает под локоть, подставляет плечо, рискует собой. Это великое братство единомышленников. Огромные запасы энергии в этом братстве. Энергии, не учтенной никаким госпланом. Члены этого негласного братства узнают друг друга по взгляду. Они понимают друг друга с полуслова. Они делятся с друг другом связями, знакомствами, с земными благами. Ну, скажем прямо и честно, глядя в глаза друг другу, ведь одни же знания еще ничего не дают. В наше время можно иметь высшее образование, не имея низшего. Можно, аллегорически говоря, носить шапку не по сеньке. Я не хочу отрицать того, что на пути своих людей возникают преграды, воздвигаемые законами, постановлениями, инструкциями, социальным развитием общества. Но и эти преграды преодолевают члены великого братства. Моя идея ясна или нет? Я предлагаю тост за всех вас, за своих людей, за вас, дорогие товарищи.
3: Ну а где же торжество справедливости, спросите вы? Неужели порок остался безнаказанным? Конечно, нет. Сразу же после того, как воодушевленный великолепно произнесенной речью Чинзанов осушит бокал шампанского за здравие членов Великого Братства, появится уже знакомый нам Алексей Андреевич Гнедой и глухим голосом сообщит печальную весть о том, что эстакада рухнула. Немая сцена. Вздрогнет и застынет в нелепой позе Чинзанов Дмитриев, и лицо его, только что излучавшее торжество и благодушие, исказится гримасой недоумения и страха. Мы не знаем, как сложится в дальнейшем судьба Чинзанова, да это, пожалуй, и не важно, но так называемый открытый финал спектакля заставляет нас задуматься, нет, не о главном герое, его, очевидно, ничто уже не изменит, а о тех, кто вольно или невольно ему попустительствует, пренебрегая при этом последствиями, выходящими за пределы личных взаимоотношений. И во многом благодаря Игорю Дмитриеву эта столь актуальная тема так остро и злободневно звучит в спектакле Академического театра комедии. Без сомнения, комедийная стихия очень близка, очень созвучна творческой индивидуальности актера. Но вот следующая работа, роль дирижера в пьесе Горучавы и Хатиновского «День победы среди войны», показала, как необычайно широк его жанровый диапазон. И снова у нашего микрофона главный режиссер театра Юрий Аксенов.
4: Но мне давно, еще в театре Комиссаржевской, казалось, что возможности Дмитриева гораздо шире только комедийного жанра. И вообще он ученик студии МХАТа. Он научен играть многое, не только роли комедийные. И мне все время хотелось попробовать его совсем в полярном каком-то качестве. Может быть, совсем не комедийном, драматическом. У него такие пробы в кино были, я видел, и пробы удачные. Но какой-то крупной работы на сцене, вероятно, все-таки не было. И когда театр приступил к очень ответственной своей работе, которую он посвящал 40-летию Победы в Великой Отечественной войне, мы ставили пьесу Горучавы и Хатиновского «День Победы во время войны», которая посвящалась подвигу оркестрантов ленинградских, репетировавших в блокадном Ленинграде в нетопленном холодном доме радио 7-ю симфонию Шостаковича. И в числе героев этой пьесы главным героем был дирижер. Там нет, не поименованы действующие лица. Там есть дирижер, первая скрипка, альт, контрабас и так далее. И вот я решил, что роль дирижера в этом трагическом спектакле, вероятно, надо сказать, должен сыграть Игорь Дмитриев. Потому что помимо величайшего дара импровизации, которым он владеет, острейшим чувством комедийного, блистательным каскадным актером он является. Я считаю, что им накопленная, в нем существует философская глубина, способность к глубокому психологическому рисунку роли. И мы стали с ним работать над ролью дирижера, ролью, в результате которой на сцене должен был появиться очень скупой в движениях, очень немногословный, очень мужественный, очень лапидарного такого склада духовного и сильного человек. И я думаю, что Игорю Дмитриеву это удалось. И он продемонстрировал, что диапазон его актерский еще пока не исчерпан, если так можно выразиться, гораздо шире того, что мы о нем думаем и как себе его представляем, и что ему подвластны роли совершенно, может быть, для нас сейчас и неожиданные.
3: Ну, а теперь вопрос к вам, Игорь Борисович. Как вы сами ощущаете себя в столь полярных жанрах, совершенно различных по своей природе, по драматической тональности?
0: Да, действительно, эти две роли, острая, гротесковая, сатирическая комедия Михалкова «Все могут короли» и рядом трагическая пьеса посвященная героическим дням блокады Ленинграда, День Победы среди войны. В обоих пьесах я играю главные роли, и действительно, это два полюса. Но в этом, мне кажется, и профессионализм артиста. Я вообще считаю, что амплуа – понятие очень относительное. И я с осторожностью стал бы навешивать ярлыки амплуа на того или иного актера. Если вспомнить прекрасных русских артистов, некоторых я застал, а некоторых я читал, таких как Михаил Чехов, как Анатолий Петрович Кторов, Павел Владимир Масальский, Москвин Иван Михайлович, Николай Павлович Хмелев, Щукин. Это все артисты, которые играли, их диапазон ролей был совершенно неожиданен и бесконечен. И мне кажется, что это интересно. Я думаю, что киношкола, большой опыт работы, работы в кинематографе, многолетний, так сказать, достаточно активный у разных режиссеров и в разных жанрах, он в какой-то мере способствовал вот этому умению к переключению, и не только умению, но и внутренней потребности. Я скучаю, когда у меня похожие роли, вы знаете. Есть актеры, которые не могут параллельно репетировать другую роль или другую пьесу, или сниматься в двух-трех картинах сразу. Ну, наверное, это тайна каждого актера, но мне как раз увлекательно и интересно вот это движение, эти перемены, эта кривая, так сказать, неожиданностей во встрече с разными характерами, с разной психологией, с разными эпохами. Я получаю от этого удовлетворение творческое.
3: Послушайте сцену из спектакля «День Победы среди войны». В роли дирижера заслуженный артист РСФСР Игорь Дмитриев, в роли случайной старухи – народная артистка РСФСР Елена Юнгер.
0: Я хочу в летний сад. Я хочу в летний сад. Я хочу идти по главной аллее и здороваться с мраморными богами. Добрый день, дорогая Венера. Как вы поживаете, уважаемый Марс? А за Марсом Минерва, Гермес, Фемида.
5: Ошибаетесь, маэстро. За Марсом, если идти к Неве, сначала Диана, потом Афина, а за ней Минерва.
0: Марс, Диана, потом Афина. Как вы сюда попали? Кто вы?
5: Какое это имеет значение? Так, случайный старух. Услышала объявление по радио, собирают оркестр, решил зайти.
0: Вы музыкант? Какой инструмент?
5: Нет. Музыкантом меня назвать нельзя. Так, играю на рояле, в молодости пела, романс. А. Неплохое было, контральто. Посещала даже класс в консерватории.
0: Вы извините, но мы не берем певиц.
5: Бога ради. В мыслях не было проситься в певицы. И работы я у вас не прошу. Я, знаете, в жизни не работала. Да, так получилось. Сперва в этом не было необходимости, а потом стал стара. Я хочу помочь, просто помочь. Может быть, вам нужно переписывать ноты? У меня хороший почерк, руки не дрожат. Я знаю три языка. Смольный давал вполне приличное образование. Так как?
0: Я не знаю, как дирекция.
5: А при чем здесь дирекция? Я вас спрашиваю, могу я пригодиться оркестру?
0: Три языка и нотные грамоты – это немало.
5: Зарплата не нужна. Есть паёк. мне вполне хватает.
0: Вы будете хранить ноты, раздавать их и собирать после репетиции.
5: Спасибо, маэстро.
0: Но порядок у нас строгий. Жить на казарменном положении.
5: Так, а Смольный тоже был своего рода казармой, с порядками и со строгостями. Спасибо. Всего хорошего.
0: Простите, мадам, так значит, Марс, потом Диана, потом Минерва...
5: Афина.
0: Афина.
5: А за ней Минерва.

0: А вот еще сцена из этого спектакля. Дирижер обращается к оркестрантам перед первым исполнением Ленинградской симфонии.
1: Я хочу, чтобы вы сейчас собрали в себе все то, что вам пришлось узнать за этот год войны, понять и пережить. Даже самое больное, страшное, для которого нет слов в человеческом словаре, потому что человеческая душа не рассчитана на это. Я работал с вами утром и днем. Я заставлял думать вас ночью. И я ни на минуту не отпускал вас. Я не разрешал вам впустить в себя все то, что могло надорвать вашу душу. Сегодня я прошу вас впустить в нее все. Все! Не боясь, я обращаюсь к вашей памяти, к вашей боли и к вашей любви. Пусть за вами, за вашими пюпитрами встанут все те, кого мы потеряли, и кто нам дорог, кого мы хотим охранить. Пусть навзрыд плачет ваша душа. Сегодня это наш бой и наша победа. И душа должна быть открыта, чиста и светла. Вы готовы?

0: Игорь Борисович, скажите, пожалуйста, каковы ваши личные творческие планы? Какие роли, какие пьесы, классические, современные, хотели бы вы сыграть? Собираетесь ли вы продолжить работу на радио?
1: Конечно, каждый актер имеет мечту и ждет. Хотя, надо сказать, что особенно мне мечтать некогда, потому что я довольно много занят. Если говорить о классике, который можно снять в библиотеке или дома с полки и сказать, что вот пьеса, которую я мечтаю сыграть, это одно. Что же касается современной советской драматургии, которая всегда интересна, потому что это наши дни, наши проблемы, вне зависимости от того, трагедия это или комедия, как вот я две советские пьесы сыграл в театре комедии. Но ведь они неизвестны. Они где-то находятся в авторских столах или в шкафах литературных частей театра. И завлиты не всегда охотно знакомят со всем арсеналом того, что у них есть. Поэтому я могу говорить только о пьесах, которые я вот недавно, например, прочел в журнале «Театр» или в сборнике «Современная драматургия», сейчас выходящем. Меня поразило, я с удовольствием бы, например, играл такую пьесу Родзинского «Театр времен Нерона и Сенеки». Очень сильная пьеса, очень трудная, необычайно ответственная, пудовые монологи, очень острая и, по-видимому, требующая огромной динамики, пластическая, до акробатических моментов роль. И вместе с тем вот мне это было бы интересно. Мне интересны такие авторы, как, например, зарубежные, как Олби, Саймон, Ануй, как то, Камю. Вот хотел бы попробовать себя в этой драматургии. Хотя повторяю, что если острая современная проблема, в которой ты можешь, играя, быть уверенным, что ты ранишь мозг и сердце зрителя или ласкаешь его и заставляешь его задумываться и живешь одной и той же проблемой, которая, как вольтова дуга, перекидывается из зала на сцену и со сцены в зал, то нет большей радости для актера, чем сыграть острую современную пьесу. Ну, а что касается моих радиоработ, моих моноспектаклей на Ленинградском радио, где я работаю уже очень много лет, и где прочитаны, так сказать, тоже лучшие произведения классики и Пушкин, «Станционный смотритель», и «Нос Гоголя», и «Портрет Гоголя», и «Оскар Уайльд», и «Разгром Фадеева», и «Драйзер», «Диккенс», «Пиквикский клуб», «Некрасов», «Водевиль». Много было у меня работ на радио очень интересных и творчески меня захвативших. Я бы хотел продолжать работать тоже в разных жанрах. Одним из самых сложных жанров, с моей точки зрения, и в театре, и в кино, и на радио, является жанр трагикомедии, трагифарса. Жанр очень трудный. И если говорить о этом жанре, то, например, такой русский великий писатель, как Федор Михайлович Достоевский, у него вот эта грань трагического и смешного очень ярка. И вот я не читал Достоевского на радио, но очень хотел бы, и вот в качестве такой скромной заявки, я хотел бы прочесть небольшой фрагмент из повести Достоевского «Скверный анекдот», где, мне кажется, вот эта трагикомедия, трагифарс очень остро ощутим.
2: Ночь была восхитительная. Было морозно, но необыкновенно тихо и безветренно. Небо было ясное, звездное. Полный месяц обливал землю матовым серебряным блеском. Было так хорошо, что Иван Ильич, пройдя шагов 50, почти забыл о беседе своей. Ему становилось как-то особенно приятно. Даже начали нравиться невзрачные деревянные домики пустынной улицы. А ведь и славно, что я пешком пошел. Право, надо чаще ходить пешком. Что ж, на Большом проспекте я тотчас найду извозчика. Славная ночь. Какие тут все домишки. Должно быть, мелкота живет. Чиновники, купцы, может быть. Так рассуждал Иван Ильич, продолжая шагать по тротуару. Вдруг почти в двух шагах от Большого проспекта ему послышалась музыка. На другой стороне улицы, в очень ветхом одноэтажном, но длинном деревянном доме, задавался пир горой. Гудели скрипки, скрипел контрабас, и визгливо заливалась флейта на очень веселый кадрильный мотив. Видно, весело было. Гул от топота танцующих достигал другой стороны улицы. Иван Ильич невдалеке от себя заметил городового и подошел к нему. «Чей это, братец, дом?» – спросил он, немного распахивая свою дорогую шубу, ровно настолько, чтобы городовой мог заметить значительный орден на шее.
3: «Чиновника Пселдонимова, регистратора!» –
2: отвечал, выпрямившись, городовой, мигом успевший разглядеть отличие.
4: «Пселдонимова? Ба! Пселдонимова!»
3: «Женится, ваше высокородие, на титулярного советника дочери! Млекопитаев, титулярный советник, в управе служил. Этот дом за невестой их не идет.
4: Я потому тебя, братец, спрашиваю, что я начальник его. Я генерал над тем самым местом, где Пселдонимов служит».
3: «Точно так, ваше превосходительство!»
2: Городовой вытянулся окончательно,
4: а Иван Ильич как будто задумался. Он стоял и соображал. Да, действительно, Пселдонимов был из его ведомства, из самой его канцелярии. Он припоминал это. Это был маленький чиновник, рублях на 10 в месяц жалования. Он припомнил, как изумил его этот самый Пселдонимов не более как неделю назад своей просьбой жениться. Он с точностью припоминал, что за невестой своей Пселдонимов берет деревянный дом и 400 рублей чистыми деньгами. Он помнил, что даже слегка сострил над столкновением фамилий Пселдонимова и Млекопитаевой. Припоминал он и более раздумывался. Разумеется, ощущения и мысли Ивана Ильича были немного бессвязны, но ведь вы знаете причину. Что же, мелькало в его голове, этот самый Пселдонимов приехал давеча от венца, в волнении, в надежде, ожидая вкусить. Это один из блаженнейших дней его жизни. Теперь он возится с гостями, задает пир, скромный, бедный, но веселый, радостный, искренний. Что ж, если бы он узнал, что в эту самую минуту я... его начальник, его главный начальник. Тут же стою у его дома и слушаю его музыку. А и в самом деле, что бы с ним было? Нет, что бы с ним было, если бы я теперь же вдруг взял и вошел? Разумеется, сначала он испугался бы, онемел бы от замешательства. Я помешал бы ему, я расстроил бы, может быть, все. Да-с, мы все кричим о гуманности, но героизма, подвига мы сделать не в состоянии. Какого героизма? Такого. Рассудите-ка. При теперешних отношениях всех членов общества мне войти в первом часу ночи на свадьбу своего подчиненного, регистратора на 10 рублях, да ведь это замешательство, это коловращение идей, последний день Помпеи, сумбур, этого никто не поймет, не выдержит. А я... выдержу. Я обращу последний день Помпеи в сладчайший день для моего подчиненного и поступок дикий в нормальный, патриархальный, высокий и нравственный. Как? Так. Извольте. Ну, вот я, положим, вхожу. Они изумляются, прерывают танцы, смотрят дико, пятятся. Так-с, Но тут-то я и выказываюсь. Я прямо иду к испуганному Пселдонимову и с самой ласковой улыбкой в самых простых словах говорю: так и так, дескать, был у его превосходительства Степан Никифорович, полагаю, знаешь, здесь по соседству, но тут слегка в смешном эдак виде перехожу к тому, как пошел пешком, ну, слышу музыку, любопытствую у городового и узнаю, брат, что ты женишься. Да, и думаю, зайду к подчиненному, посмотрю, как мои чиновники веселятся и женятся. Ведь не прогонишь ты меня, полагаю?
2: Прогонишь. Каково словечко для подчиненного? Какой уж тут черт прогонишь?
4: Я думаю, он с ума сойдет. Со всех ног кинется меня в кресло сажать, задрожит от восхищения.
2: Ну что же может быть проще, изящнее такого поступка? Зачем я вошел? Это другой вопрос. Это уже, так сказать, нравственная сторона дела. Вот тут-то и сок. А в чем бишь я думал?
4: Да, ну уж, конечно, они меня посадят самым важным гостем, какой-нибудь там титулярный, али родственник, отставной штабс-капитан с красным носом. Славно этих оригиналов Гоголь описывал. Ну, знакомлюсь, разумеется, с молодой. Хвалю ее, ободряю гостей, прошу их не стесняться, веселиться, продолжать танцы, острю, смеюсь. Одним словом, я любезен и мил. Я всегда любезен и мил, когда доволен собой.
2: Что-то я все еще, кажется, немного того. Ну, то есть не пьян, а так.
4: Ну, разумеется, я, как джентльмен, на равной с ними ноге и отнюдь не требую каких-нибудь особенных знаков, но нравственно, нравственно другое дело. Они поймут и оценят. Мой поступок воскресит в них все благородство. Ну и сижу полчаса, даже час. Уйду, разумеется, перед самым ужином, а уж они и захлопочут, напекут, нажарят, в пояс кланяться будут. Но я только выпью бокал, поздравлю, а от ужина откажусь. Скажу: дела. Пошучу еще раз с молодой. Даже вот что. Намекну, что приду опять равнешенько через 9 месяцев в качестве кума. Она, верно, родит к тому времени. Ведь они плодятся, как кролики. Ну и все захохочут. Молодая покраснеет. Я с чувством поцелую ее в лоб. Даже благословлю ее. И на завтра в канцелярии мой подвиг уже известен. На завтра я опять строг, на завтра я опять взыскателен, даже неумолим, но все они уже знают, кто я такой. Душу мою знают, суть мою знают. Он строг, как начальник, но как человек он ангел. Да знаете ли вы, понимаете ли, что Пселдонимов будет детям своим поминать, как сам генерал пировал на его свадьбе? Да ведь повтори я это раз 5 или 10, или что-нибудь в этом роде, так повсеместную популярность приобрету, у всех в сердцах буду запечатлен. А ведь черт один знает, что из этого потом может выйти, из популярности-то.
2: Все эти рассуждения промелькнули в его голове в какие-нибудь 30 минут, и, конечно, он, может, и ограничился бы этими мечтаницами, и преспокойно отправился бы домой и лег спать, и славно бы сделал, но вся беда в том, что минута была эксцентрическая. Решительно Иван Ильич сошел с мостков и твердыми шагами прямо направился через улицу в дом своего подчиненного регистратора Пселдонимова.
0: В заключение нашей встречи с Игорем Борисовичем Дмитриевым хочется пожелать ему новых творческих успехов в кино, на радио и особенно в театре. И, наверное, к этим пожеланиям присоединятся все, кто слушает нашу передачу.

Ты помнишь наши встречи и вечер голубой? Эти строки, популярные в прошлом песни «Встречи» из репертуара Клавдии Шульженко, мы выбрали для названия нашей передачи. И вновь в ретро-зале зазвучат старые, почти забытые мелодии в исполнении кумиров публики тех лет. Звуки медленного вальса помогли вам настроиться на ностальгический лад, напомнили молодые годы, первую любовь, незабываемые встречи.

Когда на землю спустится сон и выйдет бледная луна, я выхожу одна на балкон, глубокой нежности полна. Мне море песня счастья поет, ласкает нежно ветерок.

любимый мой родной, и нежное прощание, руки пожатие. Ты сказал мне,

вечер голубой. Давно умолкли речи, видней себя со мной. Не жди любви обратно, забудь меня. Нет к прошлому возврата, и к сердцу.

Тема свиданий, прощаний, ожиданий, новых встреч традиционная для всех лирических песен. О чем же еще петь, если речь идет о любви? Но тогда, в 30-е годы, слова о дружбе, любви, верности были наполнены особым смыслом. Потому-то и пелось в тех песнях о такой любви, что навсегда, до конца, на века –

И опять песня встречи, которая оказалась счастливой. А произошла она не в тенистой аллее парка, а на стадионе «Динамо» во время футбольного матча.

Те, кто собирал патефонные пластинки, наверное, вспомнят и еще об одной, выпущенной в свет в 1938 году. Купить ее тогда было непросто, а если и появлялась она в магазинах, то раскупалась с невероятной быстротой. Это была пластинка Вадима Козина, блестящего исполнителя старинных романсов, особенно цыганских, ведь по матери он был цыганом. Послушаем ту старую пластинку с записью романса «Мой костер в тумане светит».

На другой стороне пластинки Козин записал песню «Дружба», ставшую необычайно популярной в те годы. Не забыта она и теперь.

Ну, а к теме встреч нас возвратит старое танго. «Пусть больше никогда не повторится встреча», поет Клавдия Шульженко. Это некогда известная песня из ее репертуара теперь уже забылась, и мы рады случаю ее вспомнить.

0: другой.
1: Обаяние старых песен так велико, что мы даже не замечаем наивность текстов, а порой и неумелость их авторов. Напевность, сердечность мелодии, искренность и доброта – вот что нас всегда волнует и согревает. Ну, а на очереди еще одно признание в любви Александра Цфасмана и Аркадия Погодина –

0: Хотя наша передача музыкальная, сегодня в ней найдется место и разговорному жанру, представит который актриса уникального таланта. В начале 20-х годов она уже работала на театральных подмостках и имела довольно большой успех. В одном из спектаклей Петроградского театра «Балаганчик» перед выходом актрисы на сцену ее объявляли следующим образом. «Это современная актриса, актриса сего дня». Актриса речи, рассказчица, мимистка, танцовщица, плясунья, певица. Все сие, проделывающее с иронически лукавой улыбкой, блеском глаз и мгновенной реакцией на окружающее. Если вы скажете мне, что это Рина Зеленая, я не стану возражать.
1: Мне уж скоро будет через год 5 лет. Мне бы еще больше лет было, только у меня день рождения очень редко бывает. Но бабушка говорит, что надо, чтобы я обязательно была толстенькая. А я не толстенькая, я утром ем, я уж не могу больше жевать, потому что у меня зубы устали. А мама говорит, что если человек захочет, он может съесть все, что ему дают. А потом бабушка говорит, что ребенка морит голодом, без меня никакого прока не будет. Когда идем гулять, она мне всегда покупает на углу или какую-нибудь еду, или же плюшку. Я тогда совсем обедать не могу, когда мы домой приходим. И я тогда начинаю плакать и не есть. А мама приносит все игрушки и паровозы, а бабушка танцует и фокусы показывает, чтобы я ела. И бабушка говорит за папу, за Милочку, за тетю Олю. А я только думаю, ну, что много их там еще осталось. И тогда я плачу еще громче. А как только я рот открою, бабушка в это время мне засовывает в рот весь суп ложкой. А раз я все-таки не ем, тогда марш в угол и гулять не пойду ни в коем случае. А я пока стою в углу, бабушка говорит, что ее один знакомый Вовка ест каждую минуту целый батон, и от этого он такой хороший, а меня милиционер придет и заберет. Я опять плачу, я не знаю, зачем я милиционеру нужна, ведь у него же есть свои дети, которые его не слушаются. Но все ж таки, ведь мне же страшно. Я тогда плачу еще громче. И так каждый день. И, наконец уж, мама сказала, что нельзя вынести такого невыносимого ребенка, и что исправить меня может только детская поликлиника. Туда нужно приходить по чечетным дням и чечетные числа. И мы туда пошли, и там, наконец, исправили мою маму. Правда, потому что доктор дал нам 3 волшебных правила. Он сказал, доктор, сначала, никогда не давайте ребенку есть. Нет, он сказал, никогда не заставляйте ребенка немедленно. Ешь сейчас же или отправляйся в угол. Он успокоится немного, погодя, и не надо на него сердиться. Потом он сказал, что я захочу, то и буду есть. Нет, он сказал, не надо, чтобы бабушка говорила, хоть что, хоть же это. Что мама приготовила, то и надо есть. И все.
0: Долгие годы, выступая на эстраде, Рина Зеленая рассказывала маленькие новеллы от лица ребенка, смысл которых был не в подражании детскому голосу, а в раскрытии души ребенка, что всегда так очаровывало слушателей. Давайте заглянем в книгу Ирины Васильевны «Разрозненные страницы», где она увлеченно рассказывает о профессии, друзьях. Есть в ней и воспоминания о встрече с Сергеем Михалковым. Произошла она на кортах водного стадиона «Динамо» задолго до войны. Я играла партию с каким-то хорошим партнером. Когда мы меняли сторонами, ко мне подошел очень длинный, очень молодой человек и, заикаясь, без смущения сказал, «Мне надо с вами поговорить». Я рассердилась и ответила, «Ну тогда подождите, пока я проиграю». Я проиграла довольно быстро и, вытирая полотенцем пот со лба, подошла к скамейке и спросила: «Ну, что вы будете мне говорить?» «Я ничего не буду говорить», — ответил он, сильно заикаясь. «Я хочу, чтобы вы со сцены читали мои стихи». Он протянул мне тоненькую тетрадку со стихами. Я тогда только недавно стала рассказывать о детях, но уже получала много писем с сочинениями, написанными так плохо, так безвкусно, что было тошно читать. Но я всегда перечитывала все до последней точки, веря в чудеса. И тут я взяла листочки, отвернулась от него на скамейке и стала читать. И вдруг прочла прекрасные стихи настоящего поэта, современные, детские. Я повернулась к нему, увидела симпатичное молодое лицо, вылезающие из коротких рукавов старенького пиджака длинные руки, и сказала строго: «Да, стихи хорошие, я буду их читать. Позвоните мне завтра без 15 минут 10, а то я уйду на репетицию». Он позвонил. Мы встретились и подружились. Я познакомила его со всеми своими друзьями и недругами. Друзья пытались меня урезонить: «Ну что вы в нем нашли?» Ведь он еще не был Михалковым. А я стала читать со сцены его стихи, еще никогда не печатавшиеся. Михалков ходил на концерты, слушал свои стихи, неустанно восторгался ими и отчасти немного мной. Так продолжалось больше года. Потом я познакомила его в колонном зале с Игорем Ильинским. И только я Михалкова и видела. С тех пор он писал для Ильинского. Но это было позже. А пока по утрам раздавался телефонный звонок, и в трубке длилось молчание. «Это вы, Сережа?» – спрашивала я. «Идите к нам». Он приходил. Моя мама кормила его, потом он провожал меня в театр, смотрел очередную репетицию, а друзья шептали: «Опять твой длинный сидит в зале». Немного погодя, все они стали его друзьями и поклонниками. Если репетиции не было, мы ездили в пустых трамваях, мой любимый транспорт, не в часы пик, ходили по выставкам или просто помирали со смеху, рассказывая друг другу любые истории. А вечером после спектаклей шли в Жургас. Михалков съедал 6 штук отбивных, платила я, ведь я получал зарплату, а он еще нет. Мне казалось, что он всегда был голодный, потому что очень длинный и худой. Тогда он писал о себе: «Я хожу по городу длинный и худой, неуравновешенный, очень молодой, ростом удивленные среди бела дня, мальчики и девочки смотрят на меня, на трамвайных поручнях граждане висят, мясо, рыба, овощи, вывески гласят». Послушайте запись стихов Сергея Михалкова. Читает Рина Зеленая.
1: К вечеру делать было нечего, и ребята были в сборе. Все сидели, молчали, и сказал ребятам Боря: «Так что пел его слыхали. У меня в кармане гвоздь, а у вас, а у нашей лицы гвоздь, а у вас. А мы гуляли по Неглинной, заходили на бульвар, нам купили синий-синий, призеленый красный шар. А у нас, сказала Нина, не играй пианино. А у нас огонь погас, это раз, грузовик привез дрова, это два. А в четвертых наша мама собирается в полет. Почему-то наша мама называется пилот. Ну и что же тут такого, вдруг сказал Морозов Вова. Вот у Коли, например, мама милиционер, а у Нади и у Веры оба мама инженер. А у Лёвы мама повар. Ну что же тут такого? Друг спросила Нина тихо: «Разве плохо быть портнихом? Кто ж штаны мужчинам шьёт? Ну, конечно же, ну не пилот. Мама водит самолёты, это очень хорошо. Мама делает компоты, я готова. Если мама учит Оли или лечит нас от кори, ну, признаться, мы должны, мы же не должны, ну, мама, всякие нужны».
0: Надеюсь, что Рина Зеленая в роли забавной милой девчушки смогла развеселить даже самых угрюмых слушателей. А старая танцевальная мелодия, пришедшая к нам в 1935 году с экрана, наверняка поможет нам сбросить не один десяток лет. «Кукарача» – так называлась зарубежная лента, которая, возможно, и не оставила бы заметного следа в нашей памяти, если бы не песня из фильма. Она буквально свела с ума тогдашних поклонников модных ритмов. Да и сейчас, кажется, звучит вполне экстравагантно.

Ну, а на прощание вспомним еще одну песню из репертуара Клавдии Шульженко. И хотя песня уже полвека, к ее полушутливым словам, адресованным всем влюбленным, все же стоит прислушаться. О любви не говори, о ней все сказано. Сердце верной любви молчать обязано. Без причины не гори, умей владеть собой. О любви не говори, а молчать не в силах, пой.

силохой. Если друг твой сохнет от пожара в крови, ты его утешишь советом. Девушку, виновную в несчастной любви, ты к ответу призови. Если же в эту девушку и сам ты влюблен, ты не говори об этом. Мало ли на свете желанных имен.

надеюсь с тобой. А любви не говори, если любишь, так молчи, никогда никому ничего. А любви не говори, а молчать не в силах, ой.

Фрагмент из очерка Бродского «Ленинград». В конечном счете своим быстрым ростом и великолепием город обязан повсеместному там наличию воды. 20 километров Невы в черте города, разделяющиеся в самом центре на 25 больших и малых рукавов, обеспечивают городу такое водяное зеркало, что нарциссизм становится неизбежным. Отражаемый ежесекундно тысячами квадратных метров текучей серебряной амальгамы, город словно бы постоянно фотографируем рекой. И отснятый метраж впадает в Финский залив, который солнечным днем выглядит как хранилище этих слепящих снимков. Неудивительно, что порой этот город производит впечатление крайнего эгоиста, занятого исключительно собственной внешностью. Безусловно, в таких местах больше обращаешь внимание на фасады, чем на наружность себе подобных. Неистощимое, с ума сводящее умножение всех этих пилястров, колоннад, портиков намекает на природу этого каменного нарциссизма, намекает на возможность того, что, по крайней мере, в неодушевленном мире вода может рассматриваться как сгущенное время. Воротишься на родину. Ну что ж, гляди вокруг. Кому еще ты нужен? Кому теперь в друзья ты попадешь? Воротишься, купи себе на ужин какого-нибудь сладкого вина, смотри в окно и думай понемногу. Во всем твоя, одна твоя вина. И хорошо, спасибо, слава Богу. Как хорошо, что некого винить. Как хорошо, что ты никем не связан. Как хорошо, что до смерти любить тебя никто на свете не обязан. Как хорошо, что никогда во тьму ничья рука тебя не провожала. Как хорошо на свете одному идти пешком с шумящего вокзала. Как хорошо на родину спеша поймать себя в словах неоткровенных и вдруг понять, как медленно душа заботится о новых переменах. В Петербурге может измениться все, кроме его погоды и его света. Это северный свет, бледный, рассеянный. В нем и память, и глаз – приобретают необычайную резкость. В этом свете, а также благодаря прямоте и длине улиц, мысли пешехода путешествуют дальше цели его путешествия. Человек, рожденный в этом городе, нахаживает пешком, по крайней мере, с молоду, не меньше, чем хороший бедуин. Идти под этим небом, по набережным коричневого гранита вдоль огромной серой реки, есть само по себе раздвижение жизни и школа дальнозоркости. В зернистости гранитной набережной, близ постоянно текущей, уходящей воды, есть нечто такое, что пропитывает подошвы чувственным желанием ходьбы. Пахнущий водорослями встречный ветер с моря исцелил здесь немало сердец, перегруженных ложью, отчаянием и беспомощностью. Если это способствует порабощению, раба можно простить. В былые дни и я пережидал холодный дождь под колоннадой биржи и полагал, что это Божий дар, и, может быть, не ошибался. Был же и я когда-то счастлив, жил в плену у ангелов, ходил на вурдалаков, сбегавшую по лестнице одну красавицу в парадном, как Иаков, подстерегал. Куда-то навсегда ушло все это, спряталось. Однако смотрю в окно и, написав «Куда?», не ставлю вопросительного знака. Теперь сентябрь, передо мною сад,
Далекий гром закладывает уши, в густой листве налившиеся груши, как мужеские признаки, висят. И только ливень в дремлющий мой ум, как в кухню дальних родственников, скарит, мой слух об эту пору пропускает не музыку еще, уже не шум.

Это город, где как-то легче переносится одиночество, чем в других местах, потому что и сам город одинок. Странное утешение черпаешь в сознании, что вот эти камни не имеют ничего общего с настоящим и еще меньше с будущим. Чем глубже погружаются фасады в 20 век, тем неприступнее они выглядят, не обращая внимания на эти новые времена и их заботы. Единственное, что заставляет их вспомнить о настоящем, это климат. И наиболее уверенно они себя чувствуют в скверную погоду поздней осени или преждевременной весны, когда дождь мешается с мокрым снегом и мечется шквал. Или в разгар зимы, когда дворцы и особняки высятся над замерзшей рекой, как старые имперские вельможи, в снеговых шалях и опушке, как в меховых шубах. Когда пурпурный шар заходящего январского солнца окрашивает их высокие венецианские окна жидким золотом, продрогший пешеход на мосту неожиданно видит то, что имел в виду Петр, воздвигая эти стены. Гигантское зеркало одинокой планеты. И, выдыхая пар, он чувствует почти жалость к этим нагим колоннам в дорических прическах, замороженным, погруженным в этот безжалостный холод, в этот снег по колено. Север крошит металл, но щадит стекло. Учит гортань проговорить «впусти». Холод меня воспитал и вложил перо в пальцы, чтобы их согреть в горсти. Замерзая, я вижу, как за моря солнце садится, и никого кругом. То ли по льду каблук скользит, то ли сама земля закругляется под каблуком. И в гортани моей, где положен смех или речь, или горячий чай, все отчетливей раздается снег. И чернеет, что твой Седов, прощай. Петербург – создание стихов и русской прозы. Эта проза читается и перечитывается, а стихи заучиваются наизусть, хотя бы потому, что в советских школах детям приходится их зубрить, если они хотят окончить школу. Это заучивание и обеспечивает нынешний статус города и его место в будущем, пока существует русский язык. И оно же превращает советских школьников в русских людей. Школьный год обычно оканчивается в конце мая, когда белые ночи приходят, чтобы пробыть здесь весь июнь. Белая ночь – это ночь, когда солнце заходит едва ли на 2 часа, явление широко известное в северных широтах. Это самое волшебное время в городе. Можно писать и читать без лампады в 2 часа ночи. Громады зданий, лишенные теней, с окаймленными золотом крышами, выглядит хрупким фарфоровым сервизом. Так тихо вокруг, что почти можно услышать, как звякнула ложка, упавшая в Финляндии. Прозрачный розовый оттенок неба так светел, что голубая акварель реки почти не способна отразить его. И мосты разведены, словно бы острова дельты разъединили руки и медленно двинулись по течению к Балтике. В такие ночи трудно уснуть, потому что слишком светло, и потому что любому сну далеко до этой яви, когда человек не отбрасывает тени, как вода.

0: да не будет дано умереть мне вдали от тебя, в голубиных горах кривоногому мальчику в Торе, да не будет дано и тебе, облака торопя, в темноте увидать мои слезы и жалкое горе. Пусть меня отпоет хор воды и небес, и гранит пусть обнимет меня, пусть поглотит сей шаг вспоминая. Пусть меня отпоет, пусть меня беглеца осенит белой ночью твоя неподвижная слава земная. Все умолкнет вокруг, только черный буксир закричит посредине реки, иступленно борясь с темнотою, и летящая ночь эту бедную жизнь обручит с красотою твоей и посмертной моей правотою.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Сегодня наша программа составлена по вашим письмам, и в ней прозвучат эстрадные мелодии советских и зарубежных авторов. Многие наши слушатели просят передать по радио шуточную песню Владимира Мигулина стихи Михаила Танича «Аты-баты шли солдаты». Среди них москвичи Карпова Евгения Георгиевна, Коченев Николай Сергеевич, Кандалова Валентина Дмитриевна, а также работники Дома отдыха Министерства речного флота РСФСР, товарищи Гранцева Нина Константиновна, Щечкина Елена Ивановна и Жукова Александра Федоровна.

0: Только что прозвучала песня Владимира Мигули «Аты-баты шли солдаты». Сегодня Владимир Мигуля – гость нашей передачи. Расскажите, пожалуйста, нашим слушателям о ваших выступлениях, поездках, о вашей концертной деятельности и, конечно, о новых песнях.
1: В последнее время мне довелось много ездить у нас в стране с концертами, бывать за рубежом. Я ездил на фестиваль, который проходил на всей трассе БАМа. И вы знаете, вот такие встречи приносят очень много пользы, в общем-то, и не только слушателям, но и нам, создателям песен. Потому что я, например, часто произвожу такие эксперименты. Я показываю несколько новых песен наряду со старыми, а потом просто мне зрители присылают записки, в которых пишут, какая из песен им больше понравилась. Такая реакция является своеобразной лакмусовой бумажкой на то, получилась песня или не получилась. Из последних поездок у меня была поездка в Бельгию на открытие советской молодежной выставки. Я очень много ездил по этой стране, знакомился с жизнью трудящихся, бывал на концертах видных деятелей искусств Бельгии, Франции, которые были в это время на гастролях. И можно сказать, что, в общем, наша выставка, которая происходила в нескольких городах, прошла с большим успехом. В настоящее время я работаю над новой пластинкой. В эту пластинку войдут, очевидно, 9 или 10 совсем новых песен. Войдет песня, которую вы могли уже слышать. Это песня на стихи ленинградского поэта Ильи Резника «Земляничная поляна».
0: Песню «Земляничная поляна» исполняет автор Владимир Мигуля.

Послушайте еще одну песню Владимира Мигули. Это совсем новая его совместная работа с поэтом Александром Жигаревым. Песня называется «Любовь свою беречь».

Выполняем пожелания работников продовольственного отдела правления Буркопсоюза города Улан-Удэ, сотрудников управления комплектации Треста Моссантехстроя номер 2 главмостроя, рабочих фабрики «Искра» города Первомайска Николаевской области и многих других наших слушателей, которые просят включить в нашу передачу песню в исполнении певицы Анны Герман. Сегодня Анна Герман споет песню Владимира Шаинского на стихи Михаила Рябинина «Невеста».

Популярную мелодию Моргана «Эль Бимбо» хотят услышать логопед детской поликлиники номер 18 города Москвы Кудинова Нина Петровна, сотрудник объединения «Союз Энергожилстрой» Астафий Ерофеевич Голованов, швей-мотористки Смоленской трикотажной фабрики, медсестры Ольга Остапенко и Ирина Изюмова, работающие в научно-исследовательском институте экспериментальной и клинической хирургии. Для вас, дорогие друзья, играет оркестр под управлением Поля Мариа.

Звездную песню «Лето» в исполнении Аллы Пугачевой мы передаем по желанию сотрудницы стоматологической поликлиники номер 34 города Москвы Натальи Сатириади, мастеров парикмахерской номер 84 Новиковой Аллы, Коровенковой Нины Григорьевны, Покровской Лидии Васильевны, коллектива работников магазина номер 28 города Куйбышева, работников областного Воронежского обувного объединения. Поет Алла Пугачева.

И в заключении нашей передачи выступает ансамбль «Бонни М». Сейчас прозвучит одна из популярных песен ансамбля, записанная на его последней четвертой пластинке «Океаны фантазии».

0: Игорь Олегович, нам предстоит с вами побеседовать о деятельности старейшего театра нашей страны, Академического театра драмы имени Пушкина, который в нынешнем году отмечает свое 225-летие. Это первый русский государственный профессиональный театр, названный поначалу российским, затем Александринским, а теперь вот уже не одно десятилетие именуемый как Академический театр драмы имени Пушкина. Не можете ли вы в связи со всем этим сказать, в чем, по вашему мнению, главная отличительная черта российского Александринского театра второй половины XVIII-XIX веков, когда тут творили Федор Волков, Екатерина Семенова, Василий Каратыгин, Мартынов, Савина, Комиссаржевская, Давыдов, Варламов и другие корифеи русской сцены?
1: Размышляя о славном прошлом старейшего русского театра, вспоминая тех корифеев сцены, с кем мне довелось играть, Черкасова, Симонова, Меркурьева, Толубеева, Скоробогатова, Чеснокова и других, я ясно ощущаю ту нить преемственности, которая тянется от одного поколения артистов к следующему. Эта живая нить традиций связывает между собой далекое прошлое с сегодняшним днем. Она объединяет мастерство таких разных художников, как Каратыгин и Мартынов, Стрепетова и Савина, Корчагина-Александровская, Давыдов и Юрьев.
2: Ох, еще горе, еще обман моему сердцу. Прощай!
3: Куда она? Она бежит? Бросает платок с себя? Она у берега? Нет! Нет, сестра, тебе рано умирать. Нет. Нет, дитя мое, как невелико твое горе, а умереть тебе я не дам. Забудь это горе, брось эту жизнь и начнем новую, сестра, для славы. Для искусства, кто здесь откликнется на твое богатое чувство? Кто оценит эти перлы, эти бриллианты слез? Кто, кроме меня, Адам? Но если половину этих сокровищ ты бросишь в публике, театр развалится от рук плесканий, тебя засыплют цветами, подарками. Здесь, на твои рыдания, на твои стоны нет ответа, а там за одну слезу твою заплачут тысячи глаз. Эх, сестренка, посмотри ты на меня. Я нищий, жалкий бродяга, а на сцене я принц. Живу его жизнью, мучусь его думами, плачу его слезами над бедной Офелией и люблю ее, как 40 тысяч братьев любить не могут. А ты молода, прекрасна, у тебя огонь в глазах, музыка в разговоре, красота в движениях. Ты выйдешь на сцену королевой и сойдешь со сцены королевой. Так и останешься.
2: Я убита, братья. Решайся,
3: дитя мое.
2: Делайте со мной что хотите. Я готова на все.
3: В эту ночь я посвящаю тебя в актрисы. Эту ночь я отдаю тебе. И мы с тобой объедем все театры. И удивим всю Россию.
1: Личность артиста, его кредо, его взгляд на действительность не могут не сказаться в работе над образом. Я твердо убежден, что по-настоящему большой актер непременно должен быть великий в жизни. И вот здесь я бы хотел отметить, что всегда театр с момента своего существования и по сей день занимался поисками положительного потенциала своего времени. И еще я хотел бы отметить, что корифеи нашей сцены во все времена пытались отразить многогранный национальный характер.
4: Здесь никого нет, и можно говорить прямо. Вы знаете, в вашем доме я не выжил бы одного месяца. Я бы задохнулся здесь, в этом воздухе. Ваш отец, который весь ушел в свою подагру, книги, дядя Ваня со своей хандрой, ваша бабушка и, наконец, ваша мачеха.
5: Что мачеха?
4: В человеке должно быть все прекрасно. И лицо, и одежда, и душа, и мысли. Она прекрасна, спору нет. Но ведь она только ест, спит, гуляет, чарует всех нас своей красотой. И больше ничего. У нее же нет никаких обязанностей. На нее работают другие, ведь так? А праздный человек не может быть чистым. Ну, впрочем, может быть, я отношусь очень строго. Я не удовлетворен жизнью, как и ваш дядя Ваня. И оба мы становимся брюзгами.
5: А вы недовольны жизнью?
4: Вообще жизнь люблю. Но вот нашу русскую, уездную, обывательскую терпеть не могу, презираю всеми силами своей души. Ну, а что касается моей собственной личной жизни, так, ей-богу, в ней нет решительно ничего хорошего. Вот вы знаете, когда идешь темной ночью по лесу, и если в это время вдали светит огонек, то не замечаешь ни утомления, ни потемок, ни колючих веток, которые бьют тебя по лицу. Я работаю, вам это известно, как никто в уезде. Порой я страдаю невыносимо, но у меня впереди нет огонька. Я для себя ничего уже не жду, не люблю людей, да и вообще не люблю никого.
5: Никого?
4: Никого. Некоторую нежность я чувствую к вашей няньке, ну так уж это по старой памяти. Мужики однообразны очень, неразвитые, грязно живут. А с интеллигенцией трудно ладить. Она утомляет. Вот все они, наши добрые знакомые, все они мелко мыслят, мелко чувствуют и не видят ничего дальше своего носа. Да просто-напросто глупы. А те, которые поумнее, покрупнее, ну, те истеричны. Эти заедены анализом, рефлексом. Эти ноют, ненавистничают, болезненно клевещут. Подходит, знаете, к человеку, да к бокам, смотрит на него искоса и решает. О, это психопат. Или это фразер. Ну, а когда не знает, какой ярлык прилепить к моему лбу, так они так и говорят. Ну, знаете, это странный человек. Я люблю лес. Это странно. Но я не ем мясо. Это тоже странно. И вот непосредственного, чистого, свободного, хорошего отношения к природе, к людям уже нет. Нет, нет и нет.
1: Самые яркие победы театра были неизменно связаны с режиссурой глубинной, не рассчитанной на легкие постановочные эффекты, а способны действительно раствориться и умереть в актере. Да, на этой сцене творили лучшие режиссеры разных эпох. На подмостках Александринского Пушкинского театра Мейерхольд создал целый ряд талантливейших спектаклей, и среди них легендарный «Маскарад», четверть века украшавший наши подмостки. Здесь творил первооткрыватель сценического прочтения советской драматургии Николай Петров. 30 лет руководил коллективом замечательный режиссер, педагог, артист Леонид Сергеевич Вивьен. поставившей 65 спектаклей, многие из которых вошли в золотой фонд нашего искусства.
6: Не плачь, не надо.
7: Чёртова кукла. Детка, ты думаешь, это правда, да? Ведь это из книжки «Роковая любовь». Брось ее.
6: А тебе-то что, ты молчи уж, коли Бог обидел.
8: Пропащая душа, пустой ты человек, ну где у тебя душа-то?
9: Постой, пойдем. Я знаю, я верю, твоя правда, а не ихняя. Коль ты веришь, была у тебя настоящая любовь, значит, была она. А на него не сердись, на сожителя-то. У него вовсе, может, настоящего не было. Пойдем-ка, пойдем.
8: Дедушка. Ей-богу, было это. Все было. Студент он француз был, Гастошей звали. С черной бородкой, в лаковых сапогах ходил. Разрази меня гром на этом месте.
9: Я знаю,
8: так
9: я
8: верю. Так он меня любил, дедушка.
9: Я знаю.
8: Так любил.
9: Я верю, верю. Да, в лаковых сапожках, говоришь. Ай-яй-яй-яй-яй. И ты его тоже любила. Ну ладно, ну пойдем, я знаю, я верю.
7: И чего этот человек врать так любит? Всегда как перед следователем стоит, право.
6: Да видно, вранье-то приятнее правды. Я вот тоже.
10: Что тоже?
6: Выдумывал? Выдумываю и жду.
10: Чего?
6: Так. Вот, думаю, приедет кто-нибудь. Кто-нибудь особенный. Или случится что-нибудь. Тоже небывалое. Подолгу жду. Всегда жду. А так... На самом-то деле, чего можно ждать?
10: Нечего ждать. Я вот ничего не жду. Все уже было, прошло, кончено.
0: Театр драмы имени Пушкина, один из первых в послереволюционные годы, осуществил постановку пьес Тринева, Бельмела Церковского, Всеволода Иванова, Лавренева и других. Большое значение в эту же пору имел спектакль Финогенова «Чудак», где, кстати, дебютировал один из выдающихся актеров Пушкинского театра, ныне народный артист Советского Союза Александр Федорович Борисов.
11: Андрей Викторович, купите собаку.
7: Твою? Вашу?
11: Джонни, 30 рублей, как предлагали. Так имейте в виду, если б не обстоятельства, вам никогда не видать Джонни, так что пользуйтесь случаем.
7: Я не прочь. Собака в самом деле замечательная. Какие деньги? 30 рублей за такого пса.
11: Берете?
7: Веди. Держи 30 рублей.
11: Ну, к 6 часам Джонни будет у калитки.
7: Горская!
12: Андрей Викторович, ведь багаж уже отправлен. А ты где был, Борис? Скоро уже на станцию.
11: Я только что с кладбища зашел проститься с Симой.
12: А?
11: Игорь, можно тебя на минуту?
12: Да.
11: Вот, возвращай по принадлежности.
12: 3 червонца? Мне?
11: Возврат беспроцентный с суды.
12: А, ну к чему, Борис? Мне право не к спеху. Ты мог бы подождать лучших дней. Возьми обратно.
11: Лучшие дни наступили. Я больше не подсудимый, и сегодня я ухожу.
12: Ты едешь с нами?
11: Нет. Дороги у нас разные.
12: Ну, как знаешь. Андрей Викторович, да? Вы платили за наши билеты. Разрешите вернуть?
7: За билеты? А, гудбай.
12: Во всяком случае, Борис, за гряжку ты покидаешь.
11: Покидаю.
12: Юля! Слышишь, Борис уезжает. Он пришел проститься.
13: Юля, осталось всего полчаса. Юля!
7: Куда же ты теперь, Волгин?
14: В Москву, Андрей Викторович, за подкреплением. Я своего добьюсь. Я докажу, что и беспартийные энтузиасты нужны. Ну, а там с новыми силами в Самарканд на растительные работы.
7: Ты чудак, парень. Иногда хочется с тобой пару пива выпить, а иногда по затылку двинуть. Хлебом тебя не корми, только позволь всех кругом взбулгачить. Вон Игорь тоже интеллигент, а свое дело двигает и в драку не лезет. Работает все спокойно. Так ведь, Горский?
13: По-видимому, так.
14: Ну, знаете, Дробный, вы хороший директор, но плохой член партии.
7: Но-но-но-но-но! Меня на храпок не возьмешь. Какой я член партии об этом окружком знает? Партия меня на фронт посылала. Партия и вернет к станку, если найдет нужным. Партия, а не Волгин.
13: Андрей Викторович, куда же вы?
7: Лошадей ждите к 6.
13: Ну, знаешь, Борис, ты действительно невозможен. Всех будоражишь, все вечно критикуешь. Ну, а кому помогла твоя критика? Тебя выплюнули, Сима погибла. Вот результат беспартийного энтузиазма. Конечно, ты умнее Дробного. Но что позволено Дробному, не дозволено Волгину. И надо, наконец, это понять. Дробный середняк. Вот и равняйся по середняку и работай спокойно.
15: Какая пошлость.
13: Юля, ты здесь? Такова жизнь, Юля. Грош цена энтузиазму, если он мешает жить. А я хочу жить, работать. Я хочу быть инженером и буду им, чего бы мне это ни стоило.
14: Если я когда-нибудь сделаюсь обывателем, плюнь мне, Борис, в лицо. Это твои слова, Игорь. Твои. Опусти руку. Я не плюну. В стариков не плюют.
13: Борис, замолчи.
14: За широкой спиной Дробного тебе тепло и не дует.
13: А я докажу, что я Игорь Горский.
14: Ты был Игорем Горским, а стал поддакивающим автоматом, дубовым креслом вот слева от кабинета. А чтобы двигать страну и перестраивать жизнь, нужны люди, а не автоматы. Люди, пусть даже ошибающиеся, но думающие творческой мыслью.
1: В трудные годы Великой Отечественной войны театр, находясь в Новосибирске, подчинил всю свою деятельность борьбе с фашизмом. Как всегда, в тяжелые для Родины дни первый русский театр был с народом, стараясь сделать все возможное, чтобы внести свой вклад в дело грядущей победы над врагом. Такие спектакли, как «Фронт», «Русские люди», «Нашествие» говорили о самом главном, призывали к борьбе, отражали все то, чем жили миллионы советских людей. Уже в начале войны был создан фронтовой филиал театра, который регулярно выезжал в действующую армию. Более 200 спектаклей было дано на фронтах.
0: На материале советских пьес театра драмы имени Пушкина порой стремится осмыслить долгую, непростую жизнь героев в контексте исторических судеб страны, мира. Таковы спектакли «Годы странствий», «Друзья и годы».
16: Вот. Еду за мужем вслед.
1: Ну, что говорить, декабристка.
16: Смешно вышло. И ты на востоке, и я на восток.
1: Смешно.
16: Видишь, сошлись дорожки.
1: Вижу, не смешно тебе.
16: Кто не грозился море зажечь, оно, знай себе, течет. Один живешь?
1: Да. Слышала?
16: Про Людмилу, да, конечно. Хорошая была женщина. Очень. Нравилась мне. Только какая-то непрочная. Мне все казалось, вы два сапога пара, а ты вот обманул меня. Ты крепче, Володя.
17: А ты как уж не гляди, что они нахваливают. Они себе на уме, им люди нужны.
10: Ничего, валяй.
17: Они, знаешь, бойкий, напористый народ. Они видят, ты прост.
10: Валяй, ничего.
17: А ты их не слушай, ты свой интерес соблюдай.
10: Валяй, говорю. Я теперь на толстовской линии не противляюсь.
16: Неполированный здесь народ.
1: Да, подумай.
16: Привыкну. Я умею общий язык находить.
1: Трудно это дело.
16: Буду как ты. Чуть веселее, чем хочется. Спросят меня, как живешь, скажу, хорошо.
1: Уверена, что я тебе врал.
16: Да ты не мне. Ты сам себя всю жизнь уговариваешь.
1: Чего я тут с тобой стою?
16: Ну, подожди ты, ну, не ерись ты, смешной ты человек. Всю жизнь в небесах, там уже и богов-то в этих небесах не осталось. Сколько можно ходить в пионер-вожатых? Пора взрослым стать.
1: Пора спать, Надя.
18: Надюха, спать. Ой, что за черт, а?
1: Ничего-ничего, это приснилось.
18: Ой, крутит и крутит в животе поганая штука.
16: Совсем забыла. Вы ведь знакомы.
1: Мы знакомы. С чего ты взяла?
18: Я ж говорил, копченую надо было брать. Ложись, Надюха, ну.
1: Да. Встреча.
16: Володя, ты где остановишься в Москве?
1: Лялина, как всегда.
16: Ну, счастливо.
1: Счастливо, Надя.
16: А что же ты город построил?
1: Весенний? А как же? Стоит.

0: Размышляя над мемуарами наших великих мастеров прошлого, я прихожу к выводу. Все они несли и несут в себе целый мир гармонии и красоты. Ибо нельзя творить по одним нравственным законам, а существовать по другим. И вот крупнейшие мастера сцены во все времена являлись носителями высоких идеалов правды и гуманизма. Они были властителями дум своего времени. Их творчество на подмостках старейшего театра России было страстным протестом против угнетения личности.
1: Я понимаю, что вы хотите быть великодушны, но закон требует истины. Почему вам посланы были деньги? Вы получали через Федорова присылаемые вам в Саратов деньги? Почему вы не отвечаете? В протоколе будет записано, что на эти вопросы обвиняемый не отвечал, и это может очень повредить и вам, и им. Так как же?
2: Ах, господин следователь, ну как вам не стыдно? Ну что вы лезете в чужую жизнь? Рады, что имеете власть, и чтоб показать ее мучаете не физически, а нравственно людей, которые в тысячу раз лучше вас.
1: Я прошу вас.
2: Нечего меня просить, я все равно скажу все, что я думаю. А вы пишите. По крайней мере, в первый раз в протоколе будут написаны разумные человеческие речи. Живут три человека. Я, он, она. Между ними сложные отношения, борьба добра со злом. Такая духовная борьба, о которой вы и понятия-то не имеете. Борьба эта кончается известным положением, которое все развязывает. Все успокоены. Они счастливы, любят память обо мне. Я в своем падении счастлив тем, что я сделал то, что должно, что я негодный, никому не нужный, ушел из жизни, чтоб не мешать тем, кто полон жизни и хороши. И все мы живем. Вдруг является негодяй, шантажист, который требует от меня участия в шантаже. Я прогоняю его, он идет к вам. К борцу за правосудие, к охранителю нравственности. И вы, получая 20 числа по 2 гривенам за пакость, надеваете мундир и с легким духом куражитесь над ними, над людьми, которых вы мизинца-то не стоите, которые вас к себе в переднюю-то не пустят, но вы добрались и рады.
1: Я вас выведу.
2: Не боюсь я никого, потому что я труп. И со мной вы ничего не сделаете. Нет того положения, которое было бы хуже моего. Ну и ведите. И как бы смешны вы были, если бы не были так гадки.
1: Я арестую вас.
0: Когда роль Сатина играл Николай Симонов, звучал во всем величии торжествующий гимн человеку с большой буквы. Однажды Горького спросили, почему он пишет таких героев, как Нил или Пелагея Власова, ведь в жизни подобные люди встречаются еще крайне редко. И писатель ответил: «Важно зажечь солнце, и тогда в его свете лучше будет видна плесень в каждом углу». Вот зажечь солнце. Именно это вдохновляло ведущих мастеров Первого русского театра, которых никогда не покидал оптимизм, вера в будущее. И в своем творчестве они стремились поднимать проблемы глобальные жизни и смерти, верности, общественного долга, чистой всепобеждающей любви.
3: Я ведь живу не воображением, как всегда, а более действительным образом. И полагаю, что выздороветь мне совсем невозможно. Это болезнь вроде верной супруги до конца дней.
4: Когда я поднималась по лестнице, мне показалось, что я слышу голоса из вашей комнаты. И никак не думала застать вас в одиночестве. Вы часто бываете одни?
3: Тоже после 60 в сущности не одинок.
4: Я не об этом спросила вас.
3: Эта смерть нас понемножку подготавливает, чтобы не так было жалко расставаться с жизнью.
4: Так, кто здесь ухаживает за вами?
3: Голубка моя сизокрылая. В этом смысле все хорошо. Господин Виардо ежедневно, хоть на 5 минут заглядывает ко мне. А дети госпожи Виардо и она сама беспрестанно сидят возле меня. Жалеть обо мне можно только потому, что я болен. Во всех других отношениях я как сыр в масле катаюсь.
4: С вами постоянно должен находиться кто-нибудь, чтобы отвлекать вас от болезни, заставлять забывать о ней.
3: Вот-вот. А наш друг Яков Петрович Полонский, который, помните, тогда заглянул к вам в купальню, век ему этого не прощу, он советовал победить болезнь силою воли. А я ответил, что последую его совету в том случае, если ему самому удастся одною силою воли, не морщась, и не встряхиваясь, и не махая рукою, а одною силою воли согнать муху с собственного носа. Особенно, если нос потный и для мухи привлекательный.
4: Где
3: это? Это госпожа Виардо занимается с ученицей. Скажу вам по секрету, что я истратил 200 франков на приобретение длинной слуховой трубы, чтобы лучше слышать, когда госпожа Виардо поет. Она ведь до сих пор поет. Какова старушка? О, это вкрадчивое пение! В нем пламя скрыто, не спасение!

0: И вот мы, продолжая эту традицию крупного существования на сцене, мы, конечно, всегда стараемся вот эту манеру игры, этот способ существования черпать из русской классики.
1: Жалкий, ничтожный, нехороший человек. Надо быть таким же жалким, испитым, стасканным, как Паша, чтобы еще любить и уважать меня. Ой, как я себя презираю. Боже мой, как я себя презираю. Как глубоко я ненавижу свой голос, свои шаги, свои руки, эту одежду, эти мысли. Ну, не смешно ли? Я обидно ли? Года еще нет, как был здоров и силен, бодр, неутомим, горяч. Работал вот этими самыми руками. Говорил так, что трогал до слез даже невежд. Умел плакать, когда видел горе. Возмущался, когда встречал зло. Я знал, что такое вдохновение, прелесть и поэзию тихих ночей. Я веровал. А теперь утомился. Не слушается ни мозг, ни руки, ни ноги. И менее идет прахом. Леса трещат под топором. Земля моя глядит на меня, как сирота. Ничего я не жду, ничего мне не жаль. Душа дрожит от страха перед завтрашним днем. А история с Сарой. Клялся, клялся в вечной любви, пророчил счастье, открывал перед ее глазами будущее, которое ей не снилось даже во сне. Она поверила во все 5 лет. Я только видел, как она угасала под тяжестью своих жертв, как изнемогала в борьбе с совестью. Но видит Бог, ни одного косого взгляда на меня, ни слова упрека. И что же? Я разлюбил ее. Как? За что? Почему? Не понимаю. Вот она страдает. Дни ее сочтены. А я, как последний трус, бегу от ее бледного лица, впалой груди, умоляющих глаз. Господи, как стыдно! Как стыдно! Сашу, девочку, трогают мои несчастья. Она мне почти старику объясняется в любви. А я пьянею, я забываю про все на свете, обвороженный как музыкой, и кричу: новая жизнь, счастье. А на другой же день так же мало верю в эту новую жизнь и счастье, как в домового. Господи, что же со мной? Что же со мной, в какую пропасть я толкаю себя? Не понимаю. Просто хоть пулю в лоб.
2: Разумеется, репертуарная афиша Академического театра драмы имени Пушкина разнообразна необычайно. Тут представлена и русская классика, и советская пьеса, но тут и произведения зарубежной классики. На памяти ныне живущих зрителей вашего театра спектакли Вивьена «Пигмалион», Козинцева «Гамлет».
3: Он к вам идет, к стене его прижмите, пусть обуздает выходки свои. Скажите, вы спасли его от кары своей рукой? Я спрячусь за ковром. Пожалуйста, покруче.
4: Не бойтесь. Положитесь на меня. Вот он идет. Вам надо скрыться.
5: Ну, матушка, чем вам могу служить?
4: Зачем отца? Ты оскорбляешь, Гамлет.
5: Зачем отца вы оскорбили, мать?
4: Ты говоришь со мною, как Невежа.
5: Вы спрашиваете, как лицемер.
4: Что это значит, Гамлет?
3: Что вам надо?
4: Ты помнишь, кто я?
3: Помню, вот вам крест.
5: Вы королева в браке с братом мужа. И к моему прискорбью, мать моя.
4: Так пусть с тобой поговорят другие.
3: И с места сядьте, я вас не пущу. Я зеркало поставлю перед вами, где вы себя увидите насквозь.
4: Что ты задумал? Он меня заколет! Не подходи! Спасите!
6: Стража, эй!
3: Ах так, тут крысы! А? На пари готово!
6: Убит!
4: Что ты наделал?
5: Разве там стоял король?
4: Как ты жесток! Какое злодеяние!
3: Не больше, чем убийство короля и обручение с братом мужа, леди.
4: Убийство короля?
3: Да, леди, да.
5: Прости, вертлявый глупый хлопотун. Тебя я спутал с кем-то поважнее.
2: Театр осуществил постановки и современных зарубежных пьес, пьес драматургов из социалистических стран. Огромный успех выпал на долю спектакля «Мелодия для павлина», поставленного по пьесе словацкого драматурга Заградника. Здесь особенным признанием пользуется исполнитель главной роли Александр Федорович Борисов, создавший образ одинокого, но трогательного, доброго человека.

0: А завтра я приглашу тебя на обед.
1: Куда это?
0: А куда-нибудь далеко. Устроим пикник, наедимся, как гранды. Принарядишься. Я тоже. Купим билеты и поедем первым классом.
1: А неужели нам недостаточно второго класса?
0: Мы с тобой поедем первым.
1: Да я тебе говорю,
0: ешь,
1: что...
0: Ешь.
1: А я знаю там одно местечко. Правда, там никогда не останавливался, как-то все не приходилось.
0: А скорый там останавливается?
1: Нет.
0: Ну ладно, поедем пассажирским. Слушай, а ходят еще вот такие вот поезда, как вот этот, с деревянными вагонами?
1: Ну, я думаю, нет.
0: Вот это жаль. Ты знаешь, у них был такой особый запах. Смола, олифа, немного ацетона и что-то еще. А вот что?
1: Сажа.
0: А, верно, сажа. Ну, а пассажирский там останавливается?
1: А чуть подальше.
0: Ну и отлично, прогуляемся.
1: Ну ладно, встанем пораньше, отправимся. Да, а что возьмем с собой-то?
0: Ничего, куда? Мы с тобой поедем налегке.
1: Да я тебе говорю...
0: Ешь, пожалуйста, ешь.
1: А может быть... Там опять будет тот павлин.
0: Какой павлин?
1: Самый прекрасный на свете. Почти как Рафаэль. Правда, я его видел только один раз издалека, из окна поезда.
0: Кто это Рафаэль?
1: Тоже павлин.
0: Ты что, в Пенсильвании?
1: Нет, здесь.
0: А кто же его так окрестил?
1: Я.
0: Твой.
1: Был мой.
0: Могу себе представить.
1: Нет, не можешь. Он был великолепен. Если б ты видел его...
0: А... Как подсвечник, да?
1: Ну что подсвечник? Подсвечник просто вещь.
0: Ну и что, но ведь он же тоже очень красивый.
1: Нет, нет, нет, нет. С Рафаэлем не сравнить. Если б ты видел его... Ой.
0: Понимаю. У него была душа.
1: О, вот. А Кряк не верил мне и высмеял меня.
0: А кто это Кряк?
1: Да Пономарь. Mm. Я хотел, чтобы он отзвонил по Рафаэлю в колокол. Mm. А он меня высмеял.
0: Вот дурак.
1: Да еще какой. Его глупость-то обошлась мне в 300 крон. Мне пришлось выломать двери, чтобы залезть на колокольню. И я отзвонил по Рафаэлю сам. Вся деревня не могла спать. А на рассвете меня хотели линчевать.
0: А я думал, линчевание – это американские обычаи.
1: Да там только придумали название. А люди умеют звереть повсюду, только бы их побольше собралось. Я дотрезвонился до того, что есть захотел. Остановиться уже не мог. Мне хотелось перебудить их всех. Сегодня они убьют павлина, завтра косулю. Ай.
0: Ты хорошо сделал, что отзвонил в колокол.
1: Да поначалу хотел только проститься с ним, проводить его в последний путь. А потом меня уже злость одолела. Почему они спят? Да как они могут спокойно спать?

0: Именно на нашей сцене родилась удостоенная Ленинской премии оптимистическая трагедия, поставленная Товстоноговым.
1: Зачем нам лиры? Зачем нам танки? Когда нас любят американки?
2: Товарищ командир! Подозрительно!
1: И будь осторожней с этим высоким благородием. Я его помню.
2: Он должен...
1: О-хо-хо!
2: У тебя с ним дружба?
1: Не знаю. Не разобрал. На Каледина вместе ходили. Дружба! Только какая-то такая...
2: Я так и думаю. Держит он тебя крепко.
1: Но-но-но-но-но-но! Меня? Ха! Я боюсь этого бугая.
2: Боишься? Порядок вам нужен.
1: Порядок! Научилась! Выговариваешь без задержки. Порядок! Да людям хочется от старого порядка отдохнуть. Свободу почувствовать. Хоть видимость свободы, а? По 5, по 10 лет наглотались. Порядок! Говорить разучились.
2: Ну, тебе кажется, не разучились.
1: Верно, вот я не разучился. Повторяю за другими, как попка. Вот не будет собственности, значит, все будет чудно. Фу. Слушай, да в нас же самих старое сидит. Сами-то только ищем, чтобы приволочь, отхватить, разжиться. Во сне держимся за свое барахло. Моя гармонь, моя жена, моя водка. Человека! Человека за кошелек казнили. Мало твоих исправится человек. Переломит ли он себя? Вот эта маленькая штучка моя. Будет хитро плевать нам в рожу. Это идея моего. Мы столкнемся с ней в каждой избе. У каждого хозяина, собственника из-за крошечного цыпленка будет стон. Войск режет по всей России мое. Вот бы вам на этой штучке не споткнуться.
0: А трагедия была оптимистической. Была вера в перспективу, радость у людей, что такие люди живут, есть и смертью смерть поправ, они утверждают наше будущее и в конечном счете нашу победу. Утверждение новой социалистической нравственности стало для нас первостепенной задачей.
3: Общественным, художественным событием в жизни театра, страны, стали спектакли, где основным действующим лицом был Ленин. Роль Владимира Ильича исполняли в них прославленные актеры академической сцены Константин Васильевич Скоробогатов и Владимир Иванович Чесноков.
4: Любите русского человека, товарищ Рыбаков?
5: Люблю, конечно, Владимир Ильич.
4: Поживите с моё, тогда полюбите. Не хочется домой. Вы влюблены, а мне почему не хочется, не знаете? Ну так я вам по секрету скажу. Я иногда мечтаю. Разгуливаю один и рисую перед собой невиданные вещи. Башню до небес мы строить не будем. Но с нашими людьми можно дерзать, можно мечтать. Кто-то идет.
5: Стой!

0: Я ночью...
1: Исполняли Юрий Владимирович Толубеев и Василий Васильевич Меркурьев.
2: Вот так, Матвей Дорофеевич. Вот этот телефон можно переключить на селекторный аппарат. Вот послушай-ка. Товарищ Журбин, Илья Матвеевич.
3: Я.
2: Как идут дела?
3: Да помаленьку. Корпусная задерживает. Не хватает материала.
2: Ладно, приму меры. Ну вот, видишь, с сыном можешь побеседовать. Вот тебе радио. Оставайся за директора. Распоряжайся заводом до утра. Прощай, Матвей Дорофеевич, я поехал.
4: Все хитришь, Иван Степанович, хитришь. Важные бумаги не у тебя хранятся в секретной части. А звонят ночью не сюда, в пустой кабинет, а к диспетчеру. Сажаешь меня тут ночным сторожем, а плетешь не весь что, будто в министры меня определяешь. Не в простоте живешь, Иван Степанович, вот что я тебе скажу.
2: Да что ты, Матвей Дорофеевич, не нравится работа, так и скажи. Давай еще подумаем.
4: Что там работа? Ты мне не нравишься.
2: Чего? А, понимаю, хочешь покритиковать директора. Эх, мало мне попало на заводской партийной конференции. Давай ты.
4: А что, начальников критиковать надо? Не критиковать потворство. А ты знаешь, что Ильич про потворство говорит? Нетребовательность это говорит. А со всех надо требовать, и с начальников. Вот так вот между нами говорят. Попросту, вот скажи, вот ты, например, скажем, вот два автомобиля заимел. На одном, значит, сам, а на другом жена по базарам да по магазинам бензин жжет. Ведь так?
2: Да что ты, Матвей Дорофеевич, ты же чушь говоришь. Крохоборничать на бензине, да это все равно, что на спичках экономит. Бензина у нас много.
4: Так много, значит, ты его и транжирь. А ты на казенной машине по казенным делам ездит, понимаешь? А лишний бензинчик в село отправь. Хлеба больше у родителей.
2: Знаешь, Матвей...
4: А на футбол кататься свою машину. На собственные деньги заимей, и никто тебе слова не скажет.
2: Ну, Матвей Дорофеевич... Я всякую критику слыхал. И про невнимание к подсобным цехам, и про общежитие, и про бумажную волокиту. Много слыхал. А ты же говоришь про какие-то мелочи.
4: Мелочи? Мелочи. Ой, Иван Степанович, все оно с мелочей-то и начинается. Ай, вот ты, помнится, прошлую зиму доклад читал. Надо, мол, у Ленина учиться, как жить. Как работать, как себя соблюдать. Вот выступать выступаешь правильно, красиво. А с чего это парикмахерша тебя в кабинете бреет? Ты поди слыхал, как однажды в парикмахерскую зашел Владимир Ильич? И все, кто там был, до единого человека упрашивали, чтобы он сел да побрился без очереди. Упрашивали. А тебя кто просил?
2: Да. Вот работаешь, работаешь, а тебя все равно по лысине не бьют. То на собрании, то в своем же кабинете.
4: Так кто тебя бьет? Тебя учат. Учат. На партийной конференции сколько народу тебя критиковало?
2: Да почти все, кто выступал. Человек 20.
4: Человек 20, говоришь? Да и в зале поди были такие, что кричали правильно.
2: Были.
4: Были. А тайно голосовать стали, что в ящике получилось?
2: Единогласно.
4: Единогласно выбрали в партийный комитет. Вот ты и подумай. Какой народ вокруг тебя. Ты цени его, а не обижайся. По лысине бьют.

0: А верно, намечается, Ванечка, тебе намечается. Ты, знаешь, это, и на меня тоже за критику не обижайся. Я ведь по-дружески, Ванечка.
1: Я и не обижаюсь.
0: Ну вот, я тебя задержал, езжай домой отдыхать.
1: Ну да. Гараж. Знаешь, я вот все думаю. Эх, сколько меня не критиковали, а вот ты еще добавил. Значит, как много еще не сказано.
0: Ну ты не печалься, помаленьку все скажешь.
2: В ролях классического репертуара ярко заявляет о себе актер. Так одной из последних работ Василия Меркурьева была роль Прибыткова в «Последней жертве Островского». В эту роль, столь по-разному сыгранную многими крупнейшими мастерами разных эпох, Меркурьев сумел вложить мудрость, необычайную глубину и благородство души.
3: Я к вам на днях каретника пришлю. Можно будет старые обменять с придачей.
4: Но все это напрасно, Флор Федулыч. Мне ничего не нужно.
3: Не то, что напрасно, обойтись нельзя без этого. Уж если у нас бабы пудов в 7 весом, таких экипажей разъезжает, то вам-то при вашей красоте в забвении быть невозможно. Абонемент на настоящий сезон не имеете?
4: Нет, я еще об этом не подумала.
3: Что прикажете, кресло или билетаж?
4: Не беспокойтесь, если вздумаю, я еще успею достать.
3: Теперь позвольте объяснить, в чем состоит цель моего визита.
4: Сделайте одолжение.
3: Денег приехал занять у вас, Юлия Павловна.
4: Денег? Да на что вам? У вас и своих девать некуда.
3: Мы найдем место, да. Так что определим с пользой. Я вам хорошие проценты дам.
4: А много ли же вам нужно?
3: Да все, пожалуйте, все, что у вас есть.
4: А у меня-то что ж останется?
3: Да вам и не след иметь деньги. Это не женское дело. Женское дело проживать, тратить, а сберегать капитал в настоящее время и для мужчины довольно хитро, а для женщины невозможно.
4: Вы так думаете, Флорта Дулась?
3: Не только думаю, наверное, знаю. У женщины деньги удержаться не могут. Их сейчас отберут. А вы, пожалуйте. Ведь, конечно, нет. Да прочих дела нет. А ведь, ежели мы за вашими деньгами не усмотрим, нам будет грех и стыдно. Ведь, ежели вас оберут, мы заплачем. Да. А вы пожалуйте мне ваши деньги, все бумаги. Я вам сохранную расписку дам и буду вашим кассиром. Капитал ваш останется неприкосновенным. А в случае, сколько понадобится вам на проживание, сколько бы ни понадобилось, всегда можете получить от меня.
4: Но я могу прожить более того, сколько мне следует процентов.
3: Это уже не ваши расчеты. И барыш наш, и убыток наш, на то мои купцы. Ваше дело жить в удовольствии, а наше дело вас беречь и лелеять.
4: Даром я ничьих услуг принимать не желаю. Чем же я заплачу вам за ваши заботы?
3: Разве дети платят что-нибудь своим родителям?
4: Платят, Флор Федулыч, и очень дорого. Платят любовью.
3: Так ведь и мне, кроме этого, ничего не нужно.
4: Я вам очень благодарна за вашу доброту. Но принять вашего предложения решительно не могу.
3: Почему же?
4: я выхожу замуж.
3: Это дело другого рода. Позвольте полюбопытствовать. Имя, отчество и звание вашего будущего супруга.
4: Я теперь не могу сказать. Еще дело не решено.
3: Хоть не решено, но зачем же скрывать? Тут дурного ничего нет. Я могу быть вам полезен, могу лучше вас разузнать о человеке и вовремя предупредить, если дело неподходящее. Не шутка ж. Счастье и несчастье всей жизни зависит.
4: Нет, Плоскодулыч, в таком деле я на людей полагаться не хочу. Я сама желаю устроить свою жизнь.
3: Как вам будет угодно. Значит, вам мои услуги не нужны.
4: Очень жалею, Плоскодулыч, что не могу принять их.
3: Значит, мы всем довольны и счастливы. Это очень приятно видеть. Ну, хоть какой-нибудь нужды, хоть какой-нибудь надобности есть для вас. Доставьте мне удовольствие исполнить вашу просьбу.
4: Мне решительно ничего не нужно.
3: И дай бог, чтобы всегда так было. Но ежели, сохрани бог.
4: Какая бы у меня нужда ни была, я к родным не пойду за милостыней.
3: Не о милостыне речь.
4: Ничего у родных и знакомых, Лох Федулович, ничего. Это мое правило.
3: Во всяком случае, прошу вас не забывать. Милости прошу откушать как-нибудь. Я всякий день дома от 5 до 7 часов. Больше свободного времени имею.
4: Благодарю вас, постараюсь, Лох Федулович.
3: Честь имею, кланяться. Росси, изволили видеть?
4: Нет, я ведь совершенно никуда.
3: Хороший актер. Хороший. Оно довольно для нас непонятно, но интересно посмотреть.
2: Сегодня сбылась мечта Белинского и Гоголя. Театр стал форумом, трибуной, с которой решаются самые насущные вопросы современности. Начиная от глобальных, философских, кончая очень интимными личностями. Как жить, как любить, как дружить, как перенести трудности, с которыми так часто встречаемся в жизни.
5: Вы меня вызвали как обвиняемого или как доносчика. Если вами наряжено следствие, пусть мной занимается прокуратура по закону.
6: До прокуратуры дело дойдет, не сомневайтесь. Но пока мы не хотим позорить нашу больницу.
5: Ну вот что, меня больные ждут, может, отпустите по делу.
6: А минуточку. Мы разве не для дела вас сюда пригласили? Мы сами знаем, когда и с кем разговаривать. Если пригласили вас сюда, значит, имеем на это основание. У нас имеется много сигналов о неблагополучии в вашей больнице, на которые мы не можем не реагировать.
5: Глупо, бездарно. Все это выеденного яйца не стоит.
7: Ах, даже так? Ах, даже так? Ах. Ну, хорошо. А расскажите нам, пожалуйста, как нам расценивать историю с бочонком вина.
6: Который вы, не стесняясь, распивали в служебное время в кабинете главврача.
7: Вот именно. Ведь если такие подношения везутся в открытую, то надо подумать о том, что же делается тайно из рук в руки.
6: Это только надо себе представить.
7: А что это за банкеты, которые вы закатываете в ресторанах? Из каких средств вы их устраиваете, а? Не знаете? Частная практика. Вот это, товарищ Богословский, и есть чуждые нам нравы.
5: Золотом нас осыпают. Борзых щенят шилт. На тройках раскатываем. В шампанском дело купаем. Чуждые нравы. А совесть у вас есть? Или вовсе нет? 2 часа вы мне тут руки выкручиваете. Был этот дерьмовый бочонок вина был, и все 3 литра мы до дна выпили. Что еще? На Устименко вам донести? Так не дождетесь? Честнейший он человек. Честнейший. Он жизнью рискует для науки, а не обкрадывает ее. И не вам его поносить и чернить. Я все войны за советскую власть воевал. У Семенко руки и ноги побиты на войне. А нас девчонки проверяют, какие мы такие.
7: Вы не волнуйтесь, Николай Евгеньевич, не волнуйтесь! Ведь если имеются сигналы, должны вы в них разобраться, должны. И нецензурные слова вы зря в служебное время употребляете, Инна Матвеевна, дама. Беседуем мы с вами доброжелательно, но широкую общественность мы эти факты не выносим.
6: Пока не выносим, но я не уверена, что мы их не вынесем. Все зависит от вашей искренности.
7: И в том случае, если это никогда, никогда больше не повторится. Ибо вино, скажем, есть вид взятки, ну как вы этого не понимаете? Молчите, вот то-то и оно. Ах, Николай Евгеньевич, по-вашему, все это выеденного яйца не стоит. Ну вот что же вы сейчас молчите, ну отвечайте, черт возьми.
6: Евгений Родионович, ему кажется плохо.
7: Плохо, Инна Матвеевна. Я не чувствую пульса. Позовите кого-нибудь. Он, кажется, умирает.
2: Академический театр драмы имени Пушкина в течение многих десятилетий занимается активным поиском образа положительного героя нашей эпохи. Наша сегодняшняя репертуарная стратегия – это напряженный поиск таких произведений, где в самом эпицентре событий и конфликтов находилась бы крупная личность, в судьбе которой отразился сложный путь советского общества.
8: К 26-му съезду КПСС ваш театр осуществил постановку по роману Герасимова «Предел возможного». Советская пьеса занимает основное место в репертуарной политике театра.
9: Спасибо, Игнат Матвеевич, за сегодняшнее. Я в приказе благодарность вынесу, ну и там премию небольшая, но все же.
2: Степан Трофимович, думаю, ведь не только за этим вы сюда пришли. Приказ, приказ, но все же...
9: Да-да, конечно.
2: Ну так смелей.
9: Ну вот что, Игнат Матвеевич, я все о том же. Не может быть на заводе двух директоров. Нельзя, нельзя каждый день слышать чуть что. Пойдите к Ремезу, посоветуйтесь с Ремезом. Так, понимаешь, ваш авторитет раздули. А сейчас этот пожар. Вон в городе, у пивного ларька только вашу фамилию слышно. А в меня пальцем тычут.
2: Ну, Степан Трофимович, вам же никто не мешал. Могли бы и вы на трактор.
9: Не мог, не сообразил. У вас ведь какой опыт?
2: Да что ж, по-вашему, пусть бы все горело, лишь бы Ремез себе авторитет не набирал.
9: Ну, уж это вы зря, это через край, Игнат Матвеевич. Зачем вы мне такое вешаете?
2: Ну, тогда в чем же дело? Все в порядке?
9: Да нет, не все! Да если бы по мне, я вас завтра же главным бы сделал, и верю, было бы толку больше, чем от нынешнего, да не велят! Сам я на себя такое взять не могу! То, что вы в мастерах, хуже быть не может. На вас сейчас как смотрят? Будто правду и дельное слово только лишь вы и можете сказать. Вот стали бы начальством, на вас иначе бы посмотрели.
2: Ну и как же бы на меня посмотрели?
9: А так же, как и прежде, мы про ваши дела наслышаны. Я на вашем заводе практику проходил. А как бурлило, когда вас снимали. Сюда даже до Ярска волна дошла. Это здесь вы в святых ходите. А по тем временам вас хуже самой войны боялись. По человеческим жизням, как танк, шли. Плевать было на тех, кто у станков помирал, да кто горбушку хлеба на десятерых делил. Иван Митрофанович из-за тебя погиб. Вы и лиц-то, небось, человечек, не различали одни машины. Война, мол, все спишет, а сейчас нет войны. Это каждый понимает, за нее не укроешься. Нынче авторитет умом да добром у рабочего человека завоевывать надо. Откомандовались! Вот ваше время кончилось, вам и дали по шее. Сунь вас сейчас на руководящую. Вы же опять всех нас в бараний рог свернете. А так-то хорошо в ангелах ходить. Уезжайте, Игнат Матвеевич, я вам в ножки кланяюсь.
10: Трус! Ты трус, Бортов! Трус и баба! Человек тебя выручил! А ты все сплетни собрал и приволок, чтобы его в наземе утопить, а самому чистеньким остаться. Ох, и мерзкий же ты человечишка, Бортов! Уходи, Степан, Уходи, слышишь?
2: Подождите, Леночка. Хорошо, Бортов, я уеду. Только прошу вас, повремените, мне надо кое с кем списаться. Ну, дней 10, не более. Устроит?
9: Будьте здоровы.
10: Что же вы, Игнат Матвеевич, взяли бы, сдались?
2: А хороши вы, Леночка, в гневе. Ну, просто удивительно хороши.
10: Да ну вас.
2: Да нет, Леночка, я не сдался. Просто прикинул. И верно, мне отсюда лучше уехать.
11: Мы сейчас, как никогда, думаем о нашей молодежи. Я надеюсь, что скоро на подмостке старейшего театра России выйдет молодое, однако уже хорошо знакомое нам племя. И понесет оно зрителям большую правду искусства, одухотворенную нетленными традициями русской театральной культуры. Их передают сегодня юным лучшие актеры пушкинской сцены. И именно в этом я вижу молодость старейшего русского театра, которому нынче исполняется 225 лет.

0: 8:10 утра по автоколонии разнесся слух, что у Бориса Андреевича Богомякова пропала его знаменитая сумка с инструментом. Это подтвердилось, так как вскоре потерпевший в запальчивой горячке ворвался в кабинет начальника автоколонны Самохина.
1: Ну вот, достукались. Вскрывают кабины, сумки с инструментом воруют.
0: В кабинете начальника в это время находился так называемый треугольник. Механик Вертков, он же партийный секретарь, и профсоюзный бог Шуров. Они, естественно, возмутились. Непостижимо. Пропала сумка с инструментом, о которой ходили легенды. И даже самые бывалые шоферы говорили со вздохом: «Мечта поэта». Особую сумку Борис Андреевичу сшила из брезента теща. И чего только в этой сумке не было. Не существовало в машине болта, винта, гайки, шпильки, которым не было свободного доступа этим инструментам.
2: Да. А ведь это товарищ ЧП.
3: Да куда уж больше.
2: Это не слесарю слесаря на время ключ увел. Вскрытие автомобиля — это не шутка, не мелочь. Какие будут предложения?
4: Нужно собрать людей.
3: Наверняка, наверняка.
4: Угу. Откровенный разговор с коллективом в этой ситуации лучше всего.
5: Я тоже так считаю.
1: Ах, ей-богу.
4: Да не волнуйтесь, Борис Андреевич, найдется ваша сумка. Произошло недоразумение. Продолжайте спокойно работать.
1: Вот ведь какая неприятность.
2: Ну, ничего, ладно, ничего. Разберемся. Идите, Борис Андреевич, ничего. Внимание, внимание. На 6:30 назначается экстренное производственное совещание. Явка обязательна.
6: Слушай, а что за событие такое?
7: Брат, что за срочность такая, собрание?
8: Да вы что, не знаете, что ли, у Богомякова его сумка брезентовая пропала?
6: Ну да, я только что...
7: Пропала, а мы причем? Зачем?
9: Ты смотри, какой интерес к собранию, а? Все пришли. Даже мест не хватает, а?
10: Проходите, товарищи! Проходите, проходите сюда! Вот здесь места! Проходите,
11: товарищи!
9: Надо начинать! Богомяков где? Действительно, а где Борис Андреевич?
2: Да вот он пришел. Проходи, Борис Андреевич, сюда, поближе.
12: Здорово, Богомяков.
8: Как же это у тебя стряслось-то, а?
1: Здорово, здорово. Что поделаешь, всякое бывает.
12: Да,
0: понятно, что знатный водитель, верный своим принципам, явился на собрание ровно за 3 минуты до начала. Сесть ему, естественно, было некуда, но он почему-то занять классное место в зале и не стремился. Богомяков вообще сейчас был странный, незнакомый. Он смущенно улыбался, словно говорил: «И зачем это собрание? Вот, взяли и подняли шум из-за пустяка».
8: Зачем ты так говоришь?
2: Товарищи! Товарищи! Начнем?
12: Да, да, конечно.
2: Начнем. Товарищи! Наше предприятие в социалистическом соревновании добилось значительных трудовых успехов. Немалую роль в этом сыграл наш передовик производства Борис Андреевич Богомяков. На праздновании 40-летия инструментального завода, куда он был делегирован от нашей автобазы, ему преподнесли набор прекрасных инструментов. У каждого шофера закружится голова только от одного вида такого набора. Но не всякий такого подарка заслуживает. Что же мы имеем сегодня? Мы имеем чрезвычайное происшествие. Вопиющий факт, который кладет пятно на весь наш дружный и сплоченный коллектив.
1: Дай мне слово, товарищ Самохин.
2: Тише, товарищи, тише. Тихо. Говори, Борис Андреевич.
12: Давай, Андреевич, объясни, в чем дело.
1: Я хочу просить У вас прощение, товарищ. Ну, не из гаража украли мою сумку. Только сгоряча я мог подумать, что машину в автоколонне обворовали. Еще раз прошу прощения, товарищи, но мою машину, как я вычислил, обокрали возле закусочной «Волна». Не знаю, какое затмение на меня нашло, но позабыл я машину запереть, понимаешь?
5: Да ты что, Борис Андреевич, говоришь? Я ведь тебя не первый год знаю. Тебе легче 100 рублей потерять, чем кабину не замкнуть. И машину ты свою всегда вплотную к окнам ставишь. Как же в нее чужому-то залезть?
1: Ну, если я говорю, значит, так и было. Я же лучше знаю. Еще раз извиняюсь перед товарищами и прошу мой вопрос с повестки дня снять.
0: Тихо стало в президиуме, тихо стало в зале. Все чувствовали, большая неправда скрывается за словами передового водителя. Да и весь он был таким, каким никогда его не видели. Врет. Определенно врет. А почему врет? Этого даже в президиуме понять не могли. Начальник автоколонны Самохин посмотрел на партийного секретаря Верткова, потом они оба посмотрели на профсоюзного бога Шурова и одновременно пожали плечами.
9: Что-то здесь не так.
11: Да, что-то мудрит.
9: Ну, сейчас видно, не понять. Делать нечего. Переходить, товарищ Самохин, ко второму вопросу.
5: Ну что ж, товарищи. Товарищи, хорошо то, что хорошо кончается.
13: Никто не раскроется, товарищи.
5: Товарищи, я предлагаю обсудить вопрос о воскреснике по уборке производственной территории. Слово имеет Григорий Григорьевич Шуров.
14: Не верьте Богомякову. Не верьте. Он лжет. Да, он лжет. И мы знаем, почему. Я прошу слова. Я хочу всю правду рассказать.
0: Зал от неожиданности охнул, осознав, что слово для обвинения Богомякова просит самый молодой на предприятии, скромный, ко всем уважительный и вежливый, водитель Груздев. Работящий парень, старательный, не пьющий. И вот Груздев сквозь тесноту пробивается, лезет на трибуну.
14: Мы знаем, кто и где украл сумку у Богомякова. Да, знаем. Ребят, идите сюда. Ставьте чемодан повыше. Так, чтобы всем было видно. Вот, значит, так, товарищ. О сумке я скажу потом. А сейчас вы послушайте, что вчера произошло. Часов в 10 утра застрял я в сугробах возле дерева обделочного. Машину на трассе там редко встретишь, а мороз был, сами знаете, по 30. Буксую, на раствор в кузове посматриваю, не дымится, курица. Я уж на всем крест поставил, как гляжу, машина Богомякова. Кричу «Ура!» и бросаюсь навстречу. «Борис Андреевич, сама судьба вас на трассу вывела! Дерни мой драндулет!» А он даже из кабины не выходит. Хмурится и, наконец, говорит: «Ничем тебе не могу помочь, Груздев! Ты свой трос неделю назад на клочки изорвал. Нового у тебя нет. А я свой в боксе забыл. Вот такое дело, Груздев. Ничем не могу тебе помочь. А был бы рад. И уехал. Понимаете? Уехал!»
9: Вы спокойнее, Валерий, спокойнее.
14: Хорошо, я буду спокойнее. Вызвали меня только часа через полтора. Я весь оставшийся день отдирал бетон от металла. А Богомяков в этот день... полторы нормы сделал.
15: Ну ты что ж, Андрей? Да.
14: Ну а что касается троса? То он
5: у Богомякова под сиденьем лежал. У него троса только в тот час не бывает, когда надо товарища из сугроба выдернуть. Эх, Валера, нашел чем удивить.
14: Да это вы, Петр Петрович, работаете в колонии со дня ее основания. Я здесь ведь человек новый. Но я знаю, что такое бросить товарища в беде. В общем, Мы вскрыли машину Богомякова.
5: Да,
14: это сделали мы. Хотели проверить, под сиденьем трос или оставлен по забывчивости в боксе. Трос, конечно, был на месте, но трос пустяки. Пустяки перед тем, что мы еще увидели. Воды дайте-ка. Не думал я, что такое про старшего всеми уважаемого человека придется говорить. Богомяков потому и приплел закусочную «Волна», что надеялся на нашу трусость. Думал, что мы не признаемся, а мы ответственности не боимся. Дело доведем до конца. Молодец, ребята, молодец. А ну-ка открывайте чемодан. Вот! Это самая знаменитая брезентовая сумка. Ничего, живы будем, не побрем. За вскрытие машины нам премии не выйдет. Так хоть правда победит. Видите, товарищи, что не один трос, а два троса было в машине Богомякова. Но главное, товарищи, впереди. Видите? Что это такое? Да, это две новенькие водопомпы, смазанные и аккуратно завернуты в прозрачную бумагу.
0: Валерий правильно предположил, что люди не поверят своим глазам, так как еще и месяца не прошло с того дня, когда из-за поломки водопомпы встала на прикол машина, вот совпадение, Петра Петровича Грабова. Ни на складе, ни в других автобазах помп не оказалось. Пока разворачивались снабженцы, прошло 2 недели. А в кабине Богомякова, оказывается, спокойно лежали 2 помпы.
5: Борис, что же это, Борис? Уж такого я даже от тебя не ожидал.
14: А вот другой подарочек. Тоже аккуратно завернут в прозрачную бумагу.
0: Груздев положил на стол в заводской еще смазке главный тормозной цилиндр. Дефицитная вещь на протяжении всех 3 зимних месяцев, когда такие цилиндры, бывает, выходят из строя один за другим.
14: Ошибку сделал Богомяков, когда сразу не сообразил, что надо молчать о пропаже. Понятно, понятно, он растерялся. А я перед собранием, товарищи, спросил у кладовщика дяди Гриши, под каким же соусом Богомяков дефицит получал? Что ты мне ответил, дядя Гриша? Скажи! Иди сюда, скажи!
16: Ладно, правду так правду. Ответ простой. Он сроду мимо склада не пройдет. Запас делает. А попробуй ему отказать. Придерется к чему-нибудь, на всю колонну ославит. Иди доказывай, что ты не верблюд. Ну а с другой стороны, товарищ, он же знатный человек. Вот я и считаю, что лучше с ним не связываться.
5: Правильно, не связываться. Прощай, кто так глядит.
14: Думаю, руководство колонны нас за вскрытие автомашины не похвалит. Ну и товарищу Богомякову придется с коллективом объясниться.
15: Петра, помой его с колонны.
0: И пошла, как говорится, писать губерния. Для начала зал просто зашумел, потом стали раздаваться отдельные гневные выкрики, а потом все это превратилось в грозный гул, от которого Богомяков, стоящий возле стенки, начал медленно пятиться и пятиться, затем резко повернулся и, ссутулившись, выбежал из красного уголка, где проходило собрание.
17: Товарищи, прошу успокоиться, товарищи.
0: Напрасно. Не мог же Самохин перекричать зал, где все возмущались человеком, который ради рубля и фотографии на доске почета предал самое священное – рабочую солидарность. Водитель Богомяков получил по заслугам. Валерий Груздев с товарищами за негодные методы борьбы имеют выговоры по комсомольской линии. Получил Валерий и маленькую компенсацию. Новый кондиционный буксирный трос.
18: Памятными я бы назвал бы, например, наступление на Кировоград. Это было в начале 44-го года, зимой, январь месяц. Страшный холод. Хотя немцы отступали, но все-таки они дома, села не сдавали так просто. Они уж когда видели, что начинается окружение, тогда они оставляли теплые места, эти деревни, и если они их не сжигали, то просто уходили, спасались от окружения. И вот мы наступаем на Кировоград. Холод, мороз, деревни заняты немцами, мы находимся в кукурузном поле. Постелили кукурузные вот эти стебли, одну шинель постелили на эти стебли, легли с моим помощником под голову нашей радиостанции, укрылись второй шинелью, и так вот это провести ночь, холодную январскую ночь. Вот. А утром встаешь, снимаешь шинель, а шинель вся обледенелая. Представляете? Ну что удивительное, вот вы знаете, я не помню, чтобы я когда-нибудь болел хотя бы простудой за всю эту войну. Пройдя вот через зиму, когда нам решили нам баню устроить под Новый год, значит, в одном окопе, значит, устроили раздевалку, в другом, соседнем окопе, ведро горячее, ведро холодной воды, и третий окоп – это чистое белье. И, значит, раздеваешься в одном окопе, перебегаешь под Новый год, перебегаешь в другой окоп, там обливаешь на себя это горячей и холодной водой, которую тебе туда поставили, смылся, бежишь в третий окоп, в третьем окопе, значит, вытерся, одел, понимаете, чистое белье, избавился от вшей, которые одолевали нас, понимаете, вот такие вот места вот нашего тяжелого вот этого солдатского вот этого труда, который был в пехоте, это запомнился.
19: Двери настежь, сердце настежь, прочь замки, долой засовы. Я тебе желаю счастья настоящего, большого. Исцеляя и врачуя, пусть шагнет оно навстречу. Так мучительно хочу я, чтобы ты расправил плечи, чтоб запели в сердце струны те, что заглушили годы, чтобы снова стал ты юным и уверенным, и гордым, дерзкоглазым, бесшабашным, лейтенантом-желторотом, тем, кто бросил в рукопашный батальон морской пехоты, кто потом в парад победы на брусчатке шаг печатал. А еще могу поведать, как ты нравился девчатам. Пусть идут в атаку годы, пусть испытано немало, не пора еще на отдых тем, кто вышел в генералы.
20: Передачу «В гостях у Михаила Жарова», снятую на пленку 4 года назад. Мы заранее приносим вам извинения за небольшие дефекты звука и изображения.
21: Отправимся с вами на Пушкинскую площадь, центральный дом актера Всероссийского театрального общества. В театральной гостиной собрались артисты на свой вечер отдыха. Общественный директор Дома актера, народный артист Советского Союза Михаил Иванович Жаров принимает гостей.
22: Своих телевизоров. Пожалуйста.
3: Дорогие наши друзья, сегодня артисты московских театров после своего трудового дня, насыщенного творческим волнением, удачами, может быть, неприятностями, раздумьями, собрались в свой дом, центральный дом актеров, для того, чтобы просто отдохнуть. Поговорить, пошутить, встретиться с нашими дорогими гостями, которые у нас очень часто бывают, с композиторами, поэтами. И, может быть, если удастся, и повеселиться. Я говорю, если удастся. Потому что веселиться надо уметь. Веселье не всегда бывает так, вот знаете ли, удачно. Как сказала наша кассирша нашего театра, веселье, это оно возникает, рождается, когда люди общаются. Люди, которые понимают друг друга очень хорошо. Тогда возникает веселье. Сегодня вечер называется «В гостях у Михаила Жарова». Я должен вам сказать, что это не совсем верно, не совсем точно. Даже я бы сказал, это просто не точно. Абсолютно не точно. Как вам уже рассказали, сегодня собрались гости здесь московские артисты в своем доме. Московские артисты и деятели театра. То есть хозяева этого дома. Значит, сегодня вы находитесь в гостях у московских артистов и у московских театральных деятелей. Причем же тут я. Вот, видите, это подводка. Совершенно это подводка. Я являюсь выборным общественным деятелем этого дома. То есть я общественный директор. И поэтому я и волнуюсь. А вы мне скажете, что вы волнуетесь, что вы не собираетесь, что у вас никогда не бывает дней отдыха. Нет, бывают. Бывают. Но ведь как бывает? Вот у нас бывают дни отдыха. На следующий день тебя спрашивают. Скажи, пожалуйста, как у вас был день отдыха? Вчера прошел. Ну, в зависимости от того, как он прошел. Плохо, я говорю, плохо. Так себе, говорю, так себе, хорошо. Я говорю, хорошо. Сколько же было народу? Ну, народу, сколько было? Да много было человек. 50, 60, иногда и 100. А завтра, когда меня спросят, как у вас прошел вечер, я скажу, тоже в зависимости от того, как он пройдет, и скажут, много ли было у вас гостей, я скажу, так не так много, но во всяком случае 2-3 миллиона. Вот почему, друзья, я волнуюсь. Понимаете? Правда, сегодня пришли товарищи, мы их предупредили, что мы нас будут передавать по телевизору, они пришли и приготовили творческие некоторые сюрпризы. Так что сюрпризы будут. Но волноваться все-таки буду я. Тогда я подумал, черт возьми, почему я должен один волноваться? Так я сделаю сам себе сюрприз. Я это волнение, которое вредно одному человеку, разделю на троих. На троих людей, которые похожи на меня. Ну вот, скажем, первое заставлю волноваться моего сына, Евгения. Иди сюда. Вот это мой сын. Раз сын, пусть волнуется. Тем более, что у него есть много оснований. Его часто путают почему-то со мной. То есть почему-то я понимаю, почему-то. Потому что как раз когда вот в его возрасте я и очень активно снимался. Поэтому до сих пор, то он сейчас расскажет, что действительно неприятно сниматься бывает со мной.
4: Так как тебе сказать?

Не, Михаил Иванович. Как не, Михаил Иванович? Вы же, говорит, снимались в Петре Первом, Менщикова Алексашку играли. Нет, говорит, извините, не я. Но как же, говорит, не вы. Я же вас по голосу знал, товарищ Жаров. Вот что мне после этого делать. Ну, думаю, надо человеку объяснить. Нет, говорю, извините, товарищ, но я не Михаил Иванович, я Евгений Михайлович, хотя и Жаров. Ну, а голос мой действительно, может быть, вы и слышали. Потому что как раз тут недавно был такой случай, когда мне необходимо было озвучить картину, вернее, переозвучивали картину «Путевка в жизнь», где мне поручили петь песенки, которые Михаил Иванович пел в этой картине в роли Жигана. Тогда этот товарищ на меня так подозрительно посмотрел и говорит, что «Так вы пели песенки?» Я говорю, «Я». «За Михаила Ивановича?» Я говорю, «Да». Я говорю, «Что вы смеетесь?» «Ну ладно, нет, конечно, может быть, вы и пели песенки, но мы-то голос Михаила Ивановича очень хорошо знаем». Ну вот так он мне и не поверил. А песенки-то эти все-таки действительно пел я.

0: и горячие, краски питочечков, а слезы капают до ручеечечков. Ощи горячие, краски питочечков, а слезы капают до ручеечечков. А вон забавится, да будет париться, передачу носи не понравится. Рячие, краски питочечков, а слезы капают до ручеечечков. Ощи горячие, краски питочков, а слезы катятся, а ручеёчечком.
1: Ну, какой кошмар, а? Ну, уже не похоже, а? Похоже, да?
2: Что на библиотеке сюда пришли?
3: Миленький мой, папа,
2: а что это
3: не библиотека.
2: А что это?
3: Это мои школьные тетрадочки.
2: А в них что?
3: В них, а? Школьные, Ростислав Янович, школьные. Это мои тетрадочки, только они не по алгебре. А в них... Я когда-то в юности, влюбленной девчонкой, попыталась записать песни, которые я пою, которые я просто помню наизусть. Ну и ничего у меня не получилось. Я записала, вот я сюда принесла 4, у меня еще есть, по-моему, несколько тетрадок. Но в этих тетрадках я записала всего 487 песен. Что не составляет даже трети.
2: Я
3: песен, которые
2: я
3: помню.
4: Это говорит Кира Смирнова.
3: Помню, что знаю, что придет на ум. Таким образом, так сказать, никакой систематики вы в этих тетрадочках не увидите. А просто увидите записи того, что вот пелось в те годы. Я так люблю песни, больше всего на свете я люблю песни. Вот больше всего на свете. Что я, по-моему, до сих пор помню все, что я писала.
2: Все
3: далекие годы. Вот это Кира,
2: это не может
3: быть.
2: Неужели вы помните слишком? Вы помните все
3: эти тетради? 487,
2: но я помню
3: больше. Здорово. Ну, даже если хотите, пожалуйста, давайте сыграем такую игру.
5: Пожалуйста.
3: Ну,
5: гад,
3: открывайте.
5: О, у меня гитара
3: есть. Пожалуйста,
5: вот песня Медведева.
3: Ну, дальше, ничего подобного. Разве можно забыть такие вещи? Это же был спектакль малого театра. А песня Медведева — это песня старого актера.

0: понял? Дальше.
1: Есть ли мой друг?
0: Что?
1: Вы проверяете, есть ли мой друг?
0: Ну, подождите, это что такое, я не помню. А это, во-первых, это второй куплет.
1: А это вот я просто мама называется.
0: Мама, ну тогда я только припев.

можете вас ловить, ну, а наоборот, я уже с восторгом вас слушаю. Спасибо вам большое. Вот мне интересно уголок. Ой, пожалуйста, пожалуйста, дашь такой старинный роман?

0: Это песня из пьесы Таня.
1: Ой, товарищи, ну с этим спектаклем у меня просто связаны такие невероятно трогательные воспоминания, что просто даже я не могу передать. Вы знаете, мы были влюблены в этот спектакль и были влюблены в Бабанову. Мы сотнями раз столкнулись вообще на балконе театра и слушали, и поэтому, вы знаете, этот роман мне особенно приятно вспомнить. Как тонка и нежна любовь людская, и прозрачна, как хрусталь. Коль заденешь ее, ты играя, разобьешь, а это жаль. Так уж всегда бывает, что чем страшнее,

0: No dejen ser perdidos. Ya.
1: Следующий раз мы устраиваем более узким кругом пение Киры Смирновой. Завтра.
0: Завтра? Хорошо, согласна.
1: В гостиную дома актеров входят двое молодых людей. Делегация. Дорогой друг! Дорогой друг, товарищ Жаров, мы поклонницы вашего...
2: Поклонники.
1: Дорогой друг, товарищ Жаров, мы поклонники вашего таланта, да. В день юбилея поздравляем и приветствуем вам...
2: Вас.
1: Ваш поэтический дар, ваша лирика, весь ваш вдохновенный талант всегда служили самым светлым идеалом. Особенно любимы вы, как поэт-песенник. Ваша гармонь.
3: Гармонь. Гуляют песни звонко. За каждый покачнувшийся...
1: Плетень.
3: Гармонь. Родимая сторонка. Поэзия советских деревень.
1: Спасибо вам большое. Они пришли приветствовать поэта Александра Жарова, юбилей которого был полтора месяца тому назад. Полтора месяца тому назад вы точно опоздали. Да, ну не волнуйтесь. Вы можете лучше поздно, чем никогда. Вы можете не волноваться. Здесь есть поэт Василий Дмитриевич Федоров, которого мы попросим передать эту папку. Папку Жарова. А вы садитесь с нами. Друзья, принимаем эту чудную шутку наших молодых артистов Сатановского района, а? Хорошо сделали. Хорошо. Спасибо.
4: Михаил Иванович.
1: Да.
4: Вот, знаете, вас Жаровых не так много, а вот нас, Федорова, очень много. И даже поэтов. Один напишет стихи, напечатает, а гонорар получает... И даже то, что я вам рассказал, это еще не самое страшное, что происходит с поэтами. Потому что с поэтами всегда что-нибудь происходит. Большой или малый поэт. И поэты как-то вынуждены реагировать на это. И вот у меня даже есть одно стихотворение на эту тему. Я вам прочту его. Жизнь поэта непростая штука, если он страстями опален. Жизнь поэта, да не жизнь, а мука, если он влюблен. А он всегда влюблен. Пошутил веселой эпиграммой, подмигнул звезде, и мир разъят. Вот уже его семейной, ему семейной драмой, мировой трагедии грозят. Милая моя, мы счастьем бредим больше, чем встречаем наяву. В наших душах тысячи трагедий. Как-нибудь одну переживу.
5: Я задержался там.
6: А какой организации?
5: Мы, так сказать, личная организация.
6: Без
5: адреса.
6: Табачки.
5: 10 апреля я ездил в город Одессу, в котором отмечалось 20-летие со дня освобождения города. Ну, туда я езжу всегда волнуюсь, потому что город моего детства. Там я родился и вырос. Ну, я выступал на заводах, на фабриках. И вот запомнилось мне одно выступление. Я выступал в порту у докеров. Одесские докеры портовые. Дело в том, что у меня есть одна песня, называется она «Одесский порт», и я решился там спеть эту песню, и представьте радость, когда, так сказать, огромная аудитория вслед за мной запела песню. Вот это, так сказать, тот случай, когда стоит жить и сочинять песню. Я сочинил песню вместе с Матусовским, имел удовольствие в субботу ее видеть опубликованную уже в неделе. Песня эта называется «Город мой». Но она рассчитана на такое массовое исполнение. Если кто запомнит, то, пожалуйста, пойте вместе со мной. Да, я забыл сообщить, что самое ужасное то, что я сам буду петь.

синева над волнами такая, что чайки замирают на льду. По имени друг друга кликая, здесь лайнеры встречаются в порту.

как другу своему, я кланяюсь ему. Лишь только знать, что где-то есть на свете

0: Так вот, технически собеседование, некоторые телезрители могут не знать, что такое капуста.
1: Так вы расскажите.
0: Куда, где? Туда, раз в этом.
1: Да.
0: Так, для не знающих слово капустник, значит, оно обозначает это странное слово, такое...
2: От какого слова, Третий?
0: Все обещаю, все... Нет, это постепенно.
1: Не надо протестовать.
0: Все будет, все будет. Значит, оно обозначает сугубо внутритеатральное, сатирическое, пародийное, шуточное, как хотите, представление. Причем вошло оно в быт, Сурен Акимович. Вошло оно в быт со времени нашего великого актера Михаила Семеновича Щепкина. Вот с тех пор, когда у Щепкина за большим столом вечером после спектакля собирались актеры, шутили, смеялись, острили, разыгрывали всякие сценки. А на столе стояло традиционное блюдо, Михаил Иванович. На столе стояло.
1: Я понимаю.
0: Традиционное блюдо. Большой пирог с капустой. И так бывало ежевечерно, и вот отсюда и возникло слово «капустник».
1: Исчерпывающий. Очень мило.
3: Очень мило.
1: Профессор Пляц нам дал чудную справку, причем серьезно говоря, он дал нам чудесную справку о том, что... Я обозрелся. Чудесную справку о той замечательной традиции, которую ввел в быт артиста Михаил Семенович Щепкин. Это чудно. До сих пор почему-то у нас сейчас... Мы боялись этого слова, товарищи, если на то пошло. Капустник, так куда-то все прячутся. Оказывается, это великолепно. У Щепкина собирались лучшие люди, интеллигенты тогда. Собирались, они вот делали пародийные сцены, они и тогда была халтура, которую они высмеивали на своих этих самых вечерах. Это было, может быть, друзья, может, вы проиллюстрируете, как был у Щепкина этот самый кунь-сцен?
0: Нет, мы этого Щепкина не бывали.
1: Я знаю. Поскольку профессора вы проиллюстрируете...
0: Так всего из-за с Владимиром Аркадьевичем?
1: С Владимиром Аркадьевичем.
0: Да нет, у нас нет этих... А что?
1: Ну, какую-нибудь пародийную сценку, какого-нибудь, что-нибудь сделаете. Какую, которую вы делали?
4: Это было давно, 25 лет тому назад, мы были молодыми.
1: Ну, в общем, они не сделали.
0: Я не знаю, пианистка Мария Гройна.
1: В общем, они отказываются. Отказываются.
0: Мы бы рады поехать нашу седну.
1: Да, ну, чего вы Ничего, мы не будем задерживаться, время же позднее. У нас есть, товарищи, очень два веселых, великолепных артиста эстрады. Виртуозный свист. Художественный виртуозный свист. И вот эти два товарища нам сейчас и покажут эту сценку. Вы готовы, друзья?
2: Вот. Thank you.

0: Вам, конечно, дорогие друзья, понятно, что это шутка. И нам кажется,
1: отдай
0: что...
1: Отдай усы, отдай. Да.
0: Что это уже для платных концертов. И нам кажется, что участие в таких капустниках уже людей такого зрелого возраста.
1: Об этом не надо.
0: Не надо. Приятно. Но все-таки это, по-моему, дело молодых. Вот здесь... Саша!
1: Мы хотим передать опыт
0: просто. Да, Саша, наш опыт. Саша, идите сюда. Ну как, что делать? Не знаете, что делать?
2: Нет, совсем свистеть я...
0: Ну не свистеть, что-то другое делать.
1: Катилки я уношу,
2: да? Да, катилки, да, не нужны. Он говорит, знаете, сейчас мы капустников не делаем, вы знаете. Потому что мы уже все, что пародировали, уже спародировано. Значит, оперу мы пародировали, все жанры. С оперетту мы тоже.
0: Ваши?
2: Да. Значит, единственное, что, чем мы сейчас занимаемся, но это как-то очень перекликается с нашей профессией, мы за эстраду сейчас взялись. Вот, и вот сейчас я напомню один номер, который мы делаем, но это даже не номер, а опыт. Вот Миша Державин, может он поможет, мы просто покажем ваши некоторые соображения по этому поводу, но никак не капустник, просто вы, не стесняйся. Если держать, мы занимаемся сейчас таким, гранью актерского, нет, вон туда, значит, актерского тренажа. Тренажа? Тренажа?
3: Тренажа.
2: А кто тренажа?
3: Мы тренажа.
2: Вот. Это вот в чем дело. Знаете, есть такой дивный жанр на эстраде, передача «Мысли на расстоянии».
0: Очень увлекательно.
2: Это увлекательно. Мы как-то увлеклись и думали, что это как непостижимая история. Вы знаете, это оказалось элементарно. Потому что это главное, что здесь всего два компонента. Мы сейчас вам покажем. Передача «Мысли на расстоянии». Нужны что? Расстояние и мысли. Ну вот. Ну, расстояние мы сейчас создадим, ну, мысли, значит, это об этом говорить не приходится. Значит, вот сейчас, Настя, дай мне вот этот косыночек твою, чтобы не было никакого подвоха, чтобы действительно все было честно. Миш, только честно, как мы
3: репетируем.
2: Значит, завязывай глаза, честно?
3: Честно, завязывай.
2: Театральную общественность не видишь?
3: Абсолютно.
2: Не видишь театральную общественность. Вот, и пожалуйста. Ну, кстати, то есть, действительно, все, шутки в сторону поставим. Внимание. Напрягись. Кому я сейчас прошу? Думай. Правильно. Миш, не расслабляйся. Главное, не расслабляйся. За что? За какую? Думай, Миша.

0: Дорогие ребята, конечно, у кого-то из вас живут дома аквариумные рыбки. Вы любуетесь ими, заботитесь о них, показываете друзьям и радуетесь чудесному уголку природы. Вот о таком аквариуме написала рассказ Анна Владимировна Масс. Послушайте, пожалуйста.
1: Мы с мамой шли по улице. Было очень холодно. Мама сказала, давай зайдем в магазин, погреемся. И мы зашли. Я еще никогда в таких магазинах не был. Вот красота! Вместо стен сплошь аквариумы. Вода светится, и похоже, как будто включили сразу много цветных телевизоров. В ярко-голубой воде росли ярко-зеленые водоросли, и плавали маленькие рыбки. Серебристые, и в полоску, и красные, и совсем черные, и пестренькие. Они скользили в воде маленькими рывками вверх-вниз, влево-вправо. Или вдруг останавливались и висели в воде, только хвостики трепыхались, как флажочки. «Прелесть какая!» — сказала мама. «Посмотри вон на тех!» И я увидел светящихся рыбок. Они двигались стайкой, крохотные такие, черненькие, а вдоль тельца ярко-зеленая светящаяся полоска. «Мама, давай купим!» «Давай», — сказала мама. «И вон тех, как они называются, скалярии. А посмотри, вон золотые, мама, купим золотую!» «Ой, а эти!» — восхищалась мама. «Прямо как будто в бальных платьицах. Нас толкали, протягивали продавщицы чеки и банки, говорили, двух скалярий, мне вон ту черную, трех гуппи». Продавщица накалывала чек, брала в руки маленький мокрый сачок на длинной палочке, опускала в аквариум, резким движением подцепляла рыбку и пересаживала ее в банку. Рыбка принималась носиться по банке, а я представлял себе, как ей страшно, и мне было ее очень жалко. Тут какой-то дяденька из очереди посмотрел на нас с мамой и сказал, «Я вижу, у вас никогда не было рыбок». «Не было», — сказала мама, «но мы хотим купить. Тогда я вам посоветую купить и гуппи. Они неприхотливые, между прочим, живородящие». «Как это живородящие?» — спросил я. «А так, они не мечут икру, как все рыбы, а рожают живых детенышей». «Ребят?» — обрадовался я. «Да, только не ребят, а мальков». «А скажите, — спросила мама, — могут эти рыбки жить в обыкновенной водопроводной воде? Или им нужна какая-то особенная?» «Могут в водопроводной, только ее нужно несколько суток отстаивать. И температуру, чтобы была не ниже 22 градусов, а то рыбки замерзнут. Они ведь теплолюбивые». И дяденька рассказал, как кормить рыбок, как менять воду, как чистить аквариум, и подарил нам подводное растение в баночке из-под майонеза. Мы купили небольшой аквариум, кормушку, такое блюдечко без дна, и корм для рыбок, похожий на сухие семена, и еще грот, пластмассовый дворец с круглыми башнями. Дома мы поставили аквариум на подоконник, положили на дно розовые ракушки, которые папа осенью привез из экспедиции, посередине поставили грот и налили воду. Мама опустила в воду растение, а кончик прижала ко дну ракушками. Получилось подводное дерево. Пришел папа с работы, увидел аквариум и сказал, «Молодцы, что купили! Света, правда, маловато, но это мы сейчас!» И он приладил над аквариумом лампочку. И когда он ее включил, стало так волшебно, что я прямо отойти не мог. Представлял себе, как обрадуются мои рыбки, когда попадут в эту красоту. Сейчас-то они еще не знают, что они мои. Думают, наверное, кто нас купит, кому мы попадем. И я радовался за своих будущих рыбок, что они попадут ко мне и будут жить в таком красивом аквариуме. И вот наступил этот день. В руках у меня банка, закрытая крышкой, а в банке три рыбки. Падал снег, и чтобы рыбки не замерзли, я сунул банку под шубу и прижал к груди. Шел и разговаривал с рыбками про себя, чтобы мама не слышала. Уговаривал их не бояться, потерпеть.
2: Папа открыл нам дверь и сказал: «Ну-ка, ну-ка, покажи своих рыбок». Я сказал, что сначала пущу рыбок в аквариум. Там мы посмотрим, а то они волнуются. Папа засмеялся и сказал, что рыбы не могут волноваться, что они вообще ничего не понимают. А я обиделся. Для меня мои рыбки сразу стали самыми лучшими. Я снял с банки крышку и пустил рыбок в аквариум. Они стали быстро-быстро скользить от стенки к стенке, а потом успокоились и начали рассматривать свое новое жилье. Теперь и я их мог как следует рассмотреть. Одна рыбка была серебристая, с голубым хвостиком, как крыло бабочки. Я ее так и назвал – бабочка. Другая, ярко-красная, с черным хвостом, быстрая, веселая, на петушка похожа. Я ее назвал петушок. А третья, полосатая, будто в тельняшке, подплыла к стенке аквариума и долго на меня смотрела выпученными сердитыми глазами, а потом опустилась на дно и притаилась за ракушками, и сама стала похожа на полосатую ракушку. Я назвал ее матрос. Нет, папа был не прав, что рыбки ничего не понимают. Он просто не наблюдал за ними, а я наблюдал каждый день. Я заметил, что петушок подружился с бабочкой, и они плавают все время рядом и даже играют. Кружат вокруг грота, вплывают в одно окошко, выплывают из другого. Матрос был обжора и драчун. Как только я насыпал корм, он кидался к кормушке, бодал своей полосатой головой бабочку и петушка, отгонял, чтобы не мешали, и принимался клевать корм, да так, что брызги летели. А бабочка и петушок переждут в сторонке, а потом, когда матрос насытится и ляжет на дно, подплывут и спокойно пообедают. Бабочка любила все рассматривать: раковины, листики, ступеньки грота, на которых выросла зеленая плесень. Мне казалось, что она и меня рассматривает своими любопытными круглыми глазками и даже говорит мне что-то. Ротик у нее открывался и закрывался. Однажды я подошел к аквариуму и увидел: вокруг бабочки плавают прозрачненькие крохотульки, штук 8 или 10. «Мама!» – закричала я. «Смотри, ребята вывелись!» Мама подошла и ахнула. «Мальки! Какие крохотные! Им же корм не проглотить! Они с голоду умрут!» Но мальки и не думали умирать. Плавали себе то стайкой, то рассыпались по одному. Я боялся, что обжора-матрос примет их за корм, но он только сердито забился под ракушки и внимания на мальков не обращал. Мальки росли быстро. Через несколько дней уже клевали корм вместе с остальными рыбками. Очень смешно теребили семечко, растаскивая его на кусочки. Конечно, они еще были гораздо меньше взрослых рыбок, но уже плавнички у них отросли, и хвостики стали голубенькие, как у бабочки. В январе мама и папа взяли отпуск на неделю, и мы уехали к дедушке в Мытищи кататься на лыжах. Перед отъездом мы отнесли аквариум к нашему знакомому, дяде Мише, в соседнюю квартиру. Дядя Миша обещал, что будет кормить рыбок и даже сделает в аквариуме такое устройство, чтобы воздух шел и рыбкам лучше дышалось. Дедушкин дом был рядом с лесом, а прямо перед домом длинная снежная гора. Я с нее катался на лыжах и на санках с другими ребятами, а папа с мамой уходили кататься далеко, в лес. Но это только в первые дни, а потом начался мороз, 40 градусов, и мы сидели дома и смотрели телевизор. Когда мы вернулись от дедушки, мама позвонила дяде Мише по телефону, и мы пошли забирать аквариум. Дядя Миша сделал, как обещал, устройство для воздуха, столбик с дырочкой, а из дырочки бежали вверх пузырьки. Рыбкам очень нравилось это устройство. Они то вплывали в воздушный фонтанчик, то выплывали, то кружились вокруг него. Неужели мальки за неделю стали такими большими? А где бабочка, петушок и матрос? Вот эта серебристая с синим хвостиком похожа на бабочку, но не бабочка. Совсем не такие глаза и ротик не такой. А это... красная с черным хвостом, похожа на петушка, но не петушок. Я бы петушка сразу узнал. А матрос? Плавает какая-то полосатая, но она совсем не похожа на сердитого пучеглазого матроса. Это не мои рыбки, сказал я. Почему не твои? Удивилась мама. Твои? Нет, сказал я. У моих другие лица.
3: Скажешь тоже, засмеялась мама. Какие у рыбок могут быть лица?
2: Да какая разница, твои, не твои, сказал дядя Миша. Расцветка такая же, ну и все. Голос у дяди Миши был какой-то виноватый, и я понял, что с моими рыбками случилась беда.
3: Где мои рыбки? Спросил я
2: и заплакал. Да тут, понимаешь, какое дело получилось, сказал дядя Миша. Третьего дня ко мне гости пришли, накурили в комнате. Ну, я и открыл на ночь балкон проветрить, а мороз был 40 градусов. Да ты не плачь. Ты посмотри, я ж тебе точно таких купил. Даже еще красивее. Ну, а если эти не нравятся, хочешь, я тебе золотых куплю или вуали хвостов? Не хочу, сказал я. По-прежнему каждый вечер мама зажигает лампу над аквариумом. Вода становится ярко-голубой, как экран цветного телевизора. Из дырочки бегут вверх серебряные воздушные пузырьки. Водоросли разрослись и стали похожи на подводный лес. Плавают рыбки. Я их никак не назвал.
0: Для детей мы передавали рассказ «Мой аквариум». Автор Анна Мас. Читала артистка Галина Иванова.

происходит нечто, что в нашей жизни не представляется кардинально важным. Единение людей вне зависимости ни от каких условий. Они ничем не зависят от дома. Они ничего от дома не имеют. Вот жажда людей быть хорошими и бескорыстными, мне кажется, она не уменьшается со временем, а сильно увеличивается. Только надо хотеть от них это получить. Когда говорят о том, что меняется молодежь, но мы же здесь видим молодежь потрясающая, потрясающая. Приходят и каждый год приходят новые ребята сюда, и каждый год мы говорим потрясающие ребята. Поэтому удивляется как раз вот именно это, вот служение вот этому самому братству. Поэтому мне это кажется самым важным. Мы не живем нормальной жизнью, мы действительно находимся в совершенно другой галактике, понимаете? Мы работаем во имя людей, видим ответную благодарность, чего вообще-то никогда люди не видят. Но вы понимаете, как меняется жизнь? Вот вы представьте себе, что же делать дома актера, чтобы среди того сонмища кусовок, которые проходят, среди того, что ведь раньше приходили в дом актера, чтобы услышать то, чего говорить было нельзя. Приходили, чтобы увидеть что-то, чего ты не делили. Что сейчас можно показать человеку, ведь актеру, когда с утра до ночи ты следишь, ты видишь все, что можно видеть и что видеть нельзя. И что нужно, и что нет. Когда бесконечные тусовки, за которые тебе платят, если ты видишь, как ты только что произошел. Что же нужно сделать здесь, чтобы это оставалось при себя с ним?

0: Дорога китов. Радиопостановка по одноименному роману чилийского писателя Франсиско Колоане.
1: Ну и ночка была, ну и ночка.
2: Гроза прокинула рыбачий бот с дровами.
3: Очень коварная мель у этого мыса.
4: К берегу прибил вот ее и еще 7 мертвых дельфинов.
1: Недаром птицы всю ночь кричали и кружили над домами. Забивались они под навесом крыш.
3: Ой, это они стонали и искали спасение возле людей. В лесу деревья раскачивало, гнуло до земли.
1: Да, давно не было такой штормовой ночи. Давно.
5: Дон Хосе!
6: Да?
5: Что это там народ собрался?
6: Да вот волны выбросили на берег труп женщины. Никто не может опознать ее. Видно, не из нашего поселка. Погляди, может быть, ты узнаешь. Откиньте парусину.
7: Мама?

0: Ну, что думаешь теперь делать?
1: Останусь, дедушка, в Пуэрто-Оскуро до осени. Надо ведь собрать все, что мы с матерью посадили.
0: А потом?
1: Продам картофель, отработаю соседям наши долги и уеду отсюда.
0: Куда ж ты поедешь?
1: Может, наймусь на какое-нибудь судно. А нет, так пойду в помощники Хосе Андрада, водолазу. Буду с ним устриц ловить.
0: А почему бы тебе не остаться у меня? Кончишь школу, будешь мне помогать со счетами, присмотришь за работниками, чтобы не растаскивали картошку. Мать твоя умерла, и теперь только Бог ей судья во всем, что она нам сделала.
1: А что она нам сделала?
0: Она опозорила нашу семью.
1: Чем же она вас опозорила?
0: А тем, что отца у тебя нет. Понятно? И ни одна душа не знает, кто он.
1: Если я вас позорю, как же мне жить в вашем доме?
0: Ты не в ответе за то, что мать спуталась с каким-то негодяем. Ты моя кровь и можешь жить со мной под одной крышей.
1: Нет. Я у вас не останусь.
0: А чего тебе здесь не хватает?
1: Вы мою мать всю жизнь мучили. А уж меня вовсе будете попрекать своим хлебом.
0: При чем здесь попрекать? Вот тебе на. А кто же дал твоей матери землю, чтобы вы с голоду не сдохли? Не я ли? Хорош, внук. Деду на старости глаза клюет.
1: Да у меня еще и клюв не отрос.
0: Вон отсюда, щенок! А то я тебе живо все ребра пересчитаю!
2: И уйду! Ничего

0: нас?
1: После отлива на скалах и песчаных отмелях можно было собрать уйму креветок и устриц. Однажды, когда в поисках устриц я забрался в скалы, в глубокой расщелине под водой что-то блеснуло. Наверное, электрический угорь выслеживает свою добычу, подумал я и ткнул его трезубцем. Но угорь не двинулся с места. Тогда я разделся и, нырнув под воду, увидел в расщелине кольцо. Массивное червонного золота. На нем были изображены два льва со сплетенными хвостами. А над косматыми головами львов, увенчанным гербом, стояли инициалы. Ха и А. Кто бы это был? Может, Хосе Андраде, водолаз из Тубальдада?

0: Дон Хосе.
1: О.
2: Дон Хосе, это, случайно, не ваше кольцо?
1: Это кольцо, нет, не мое. Где ты его взял?
2: В море, у Змеиного мыса.
1: Ну что, значит, оно теперь твое. Все, что приносит море, принадлежит тому, кто нашел. Стал бы я лазить с таким дорогим кольцом под воду.
2: Может, найдется еще хозяин.
1: А зачем тебе хозяин?
2: Интересы ради, кто-то же его потерял.
1: Вот начнешь ко всем приставать, кто-нибудь наверняка заберет кольцо, если подойдут инициалы. Лучше спрячь его подальше и не ищи хозяина.
2: Нет, я надену его. А вдруг я встречу человека, потерявшего это кольцо, когда стану матросом?
1: Ого, думаешь, на судно податься?
2: На китобойное хочу. Говорят, китобои – самые лучшие моряки.
1: Да, да, да, так-то оно так, да только судьба у них незавидная.
2: Почему?
1: А что ж хорошего всю жизнь гоняться за китами? По мне так лучше устриц ловить или сеть забрасывать в море.
2: А все-таки не каждый осмелится выйти в море против таких чудовищ. Вот бы стать китобоем.
1: Да что тебе плохо здесь, на острове живется? Жалко только, что поссорился со стариком.
2: А чего мне жалеть?
1: Да деньги. Великая сила.
2: Разве я их не заработаю, когда буду плавать?
1: Да на море много не заработаешь. Да и работа там потруднее, чем в поле. Ведь дед-то твой богач. Может, перетерпишь, а уж старик тебе откажет и землю, и деньжат немало.
2: Да знаю я. Только вот что я вам скажу, Дон Хосе. Плевать мне на все. Терпеть этого жадину и ждать, когда он умрет и оставит мне свои деньги. Да кому нужна такая жизнь? С тех пор, как умерла мать, я всего навидался. На что только люди не идут ради денег, глядеть тошно.
1: Ну, без денег... Не проживешь.
2: А работа на что? Кто работает, у того и картошка, и хлеб, и скотина есть.
1: Ну, положим, не у всякого есть земля да овца. Добра больше у тех, кто сам не работает, и на кого другие спину гнут. Понятно тебе?
2: Понятно. Меня от того и к морю тянет. Да и вообще, уехать отсюда хочется куда-нибудь подальше.
1: Везде одно и то же. Те, у кого деньги есть, заставляют работать на себя, платят за тяжкий труд, жалкие гроши.
2: Я как похоронил мать, быстро понял, что к чему.
1: Ты всегда держался за материнскую юбку. Где тебе знать жизнь? Мать берегла тебя от правды. Сама боролась за все, умела терпеть, настоящая чилотка. А вот умерла, и ты надумал бросить Пуэрто-Оскуро. Земля-то ваша. У твоей матери больше на нее прав, чем у старика. Кто расчистил этот пустырь? Ну, кто его засеял? Когда ты появился на свет, старик выгнал Росу из дома. Вот хорошо, что добрые соседи приютили. Ведь землю в Пуэрто-Оскуро... Он не сразу ей выделил.
2: А скажите, от какой это правды берегла меня мать?
1: От какой? От всяких невзгод, которые терпела, пока вырастила тебя.
2: А я думал, вы о другой правде сказали.
1: О другой?
2: Я думал, она со стыда меня прятала от людей.
1: Ну чего ей стыдиться-то?
2: Отца-то ведь нет у меня.
1: Подумаешь, не ты первый, не ты последний. Зато мать у тебя была, дай бог всякому.
2: Скажите, Дон Хосе, неужто никто не знает, кто мой отец?
1: Ни одна душа. Эту тайну твоя мать унесла в могилу. Должно быть, он не здешний. Да ты не унывай, парень. Я ведь тоже не знал своего отца. Он ведь утонул, когда меня еще на свете не было. Вот, живу.
2: Вы-то хоть знали, кто он был, пусть и умер, а я... Не с неба же я свалился. Вот и хочу я уехать куда-нибудь, где меня никто не знает и не станет спрашивать про отца.
1: Надо сначала встать на ноги. На чужбине жизнь не сладкая. Ты не забывай, что земля наша точно мать. Ты к ней лаская, она тебе, как говорится, сердце откроет.
2: А разве океан вам не открывает сердце, когда вы опускаетесь на дно?
1: Тут ты прав. Этот просоленный старик зол только с виду. А по дну ходишь, будто по мягкой лужайке в лунную ночь.
2: Берите меня, Дон Хосе, помощником ловить устриц.
1: Ну что ж, приходи завтра, Педрито.
2: Рано утром мы вышли в море. Обогнув Волчий утес, мы повернули на юг, где Андрадо давно уже держал на примете длинную цепь подводных рифов. Был попутный ветер, и наша шлюпка быстро шла по волнам под двумя раздутыми парусами.

0: Ну, Педрита, тут будем пытать счастье.
1: А вдруг здесь глубокая впадина?
0: Этого я и боюсь.
1: Тогда зачем туда лезть? Пусть там хоть золото лежит.
0: Без риска нет удачи. Парень, давай скафандр. Но помни, моя жизнь в твоих руках. Давай проверим насос. Качни. Все в порядке. Вот так и будешь качать. Понял?
1: Понял.
0: Так. Давай сигнальный конец. Сюда, к поясу.
1: Не отстегнется в воде?
0: Нет. Теперь давай шлем и покрепче закручивай.

Андраде скрылся под водой и быстро пошел вниз. На поверхности воды лопались пузырьки, единственный след человека, ушедшего в таинственную глубь моря. Я сидел в шлюпке, качал насос и думал о Доне Хосе. Никто в этих краях не знал лучше него, что такое морское дно. Он был единственным здесь человек, который опускался на большую глубину и бродил по подводным оврагам и впадинам в поисках устриц. Все подводные скалы он знал, как свои 5 пальцев. Не бывал Андраде только здесь, на этих коварных рифах с острыми уступами. Что там на дне этой впадины? Скопление устриц, о чем мечтал водолаз, или обычная морская тина и песок –

0: Сколько прошло времени?
1: Полчаса, не больше.
0: Для меня это было целой вечностью.
1: Наверное, глубоко опустились.
0: Да, да, да. Я потом все понял. Чуть не задохнулся.
1: Но вы не подавали никаких сигналов.
0: Ничего, ничего, ничего. Все в порядке, Педрита.
1: Ну, как там?
0: Мы будем богаты, Педрита. Я впервые в жизни видел так много устриц. Дно и подводные скалы сплошь покрыты ими. И как-то я раньше не догадался спуститься сюда. Суть только об этом молчок. Понимаешь?
1: У моря, Дон Хосе, нет хозяина. Каждый может взять себе все, что в нем найдет.
0: Я не для того мучился и изводил свое здоровье под водой, чтобы дарить другим такие россыпи.
1: Трезубцем их не возьмешь. Насади его хоть на самую длинную палку.
0: Трезубцем, ты простофиля. Да если кто пронюхает, сюда в один миг понаедут водолазы со всего побережья, а за ними тральщики запустят проволочные сети с остальными когтищами по краям и дно, прочешут, все соберут, словно сено граблями, ни одной раковины не останется.
1: Не беспокойтесь, не беспокойтесь, Дон Хосе. Я никому не скажу.
0: Я так и думаю. Ну, а сейчас домой. Завтра всей семьей сюда. Прямо с утра.
2: Прошло 2 месяца. Уже несколько раз за это время Андраде отправлял большие партии устриц в Пуэрто-Монт на имя Мануэля Виделлы, который, в свою очередь, перепродавал товар в Сантьяго и другие города на север страны. Мешки с отменными устрицами, которые грузил Андраде, вызывали удивление и пересуды у жителей острова. А он отправлял на север все новые и новые партии устриц –

0: Однажды перекупщик Виделла сам пожаловал к водолазу.
1: Хосе из кожи лез, чтобы ублажить богатого гостя. Пока он умывался, Андраде говорил мне.
2: Еще каких-нибудь 5 лет назад Виделла был ничто, простой водолаз, как я. И была у него одна единственная шлюпка, как у меня. А потом вот раздобыл деньжат, поехал в столицу, там купил шхуну, нанял водолазов, построил еще несколько шлюпок и начал ловить устрицы по ту сторону залива. О, теперь его не узнать. Живет барином в своем доме, да знай себе, отсылает товар на север. Деньги гребет лопатой, ест и пьет, что душа пожелает. Миллионами ворочает.

0: со дна моря, то здесь ковырну, то там.
1: Ну, если напали на хорошее место, нужно беречь его. Сделать там питомник, как у французов в бухте Кетлемауэ. Ах, они на этом деле миллионы заработали и основали компанию. Тралят теперь по всему побережью. А где же вы все-таки берете этих устриц-то?
0: Ну, там, в одном месте. Вы ведь сами занимаетесь этим. Вам ли не знать, что мы своих секретов не выдаем?
1: Ну, ваша правда. Теперь народ ненадежный.
0: Ты, Педро, можешь идти домой. Сегодня все равно в море выходить не будем, а тут мы сами управимся.
2: Тогда я займусь крышей. До свидания.
0: До завтра, Педро.
1: Помощник ваш.
0: Хороший парнишка. Товар посмотрите или как?
1: А, устрицы у вас отменные, Андраде, что и говорить.
0: Думаю, Виделло, и я сумею.
1: Что? Сумеете?
0: Да взять свое с этой отмели.
1: Ох, Андраде, так вы что, набрели на целую колонию? Где же?
3: Будь у меня деньги, уж я бы развернулся.
1: А зачем же дело стало, друг Андраде? Я вам услужу, у меня большие связи на севере. Первым делом надо оформить концессию, чтобы никто туда не совался. Ну, а уж там мы развернемся.
0: Да кто сунется, я ведь молчу, откуда мои устрицы.
1: А где чужая нажива, там глаз остер. Надо поскорее хлопотать о концессии, а не то...
0: Но...
1: Ну, какое может быть «но»?
0: Устрицы ведь не на отмели.
1: А где же тогда, черт возьми?
0: В море, у входа в залив. Только я один и знаю это место. Вроде как бухта подводная в каменной ограде.
1: Вот черт! Первый раз такое слышу.
0: И вправду удивишься, что устрицы в открытом море. Но это так и есть. Все дно и подводные скалы усыпаны там устрицами.
1: Да, тогда с концессией ничего не выйдет. Ведь на море концессию от него попросишь, такого закона нет. А досада-то какая, а?
0: Ну что ж, мне даже будет спокойней. Никто лапу туда не запустит, не догадается.
1: Ну вот возьмут, да и выследят вас.
0: Тогда прощай, устрицы. Я и сейчас собираюсь с оглядкой, точно вор. Не дай бог увидит.
1: Так а самый верный выход, Андраде, это как можно скорее собрать всех устриц.
0: Собрать всех устриц? Да их там целая колония. Один я не смогу управиться.
1: Так я могу помочь. Пришлю свою шхуну водолаза. Они вмиг управятся, а деньги пополам.
0: Ну что ж, друг Виделло, раз другого выхода нет...
1: Я вас не принуждаю.
0: Ладно, решено.
1: Ну, решено. Да где же все-таки хранятся эти сокровища? Теперь-то вы мне можете об этом сказать, нет? А?
0: Змеиный мыс, знаете?
1: Где-то? Это в той большой впадине, что ли?
0: Там.
1: Ах, скажите, пожалуйста, ну кто бы мог подумать, а?
0: Я давно собирался проверить то место, но только вот этим летом решился. Глубоко там опасно.
1: Да, Змеиный мыс, а? Вот что, Андраде,
0: да.
1: Я сегодня уеду в Порт-Монт,
0: да.
1: И через неделю пришлю в твое распоряжение шхуну и водолаза. А до этого на Змеиный мыс не показывайтесь. Увидит кто-нибудь, испортите все дело. Договорились?
0: Хорошо, Виделло. Я буду ждать.

0: Прошла неделя. А обещанная веделая шхуна с водолазами все не появлялась. Тревога одолела Хосе. Напрасная потеря времени и денег. И на 10-й день он не выдержал. Рано утром, захватив снаряжение, мы вышли в море. Вскоре мы были уже у Змеиного утеса. Сильный юго-западный ветер поднимал пенистые волны. Хосе Андраде сидел за рулем, мрачный и молчаливый. Вдруг лицо Андраде залила мертвенная бледность. Он часто замигал глазами, словно не хотел верить тому, что видел. Над местом, где лежало его богатство, стоял пароход, вокруг которого сновала целая флотилия мелких суденышек. Андраде кинулся к носу шлюпки, как одержимый, размахивая руками.
1: Проклятие, они берут наших устриц!
0: Когда шлюпка подошла к стальному борту парохода, водолаз по шторм-трапу взобрался на палубу.
1: Где капитан? Где капитан?
2: Ну я капитан, а в чем дело?
3: Это мое место.
2: Что? Твое место, говоришь?
3: Да, я. И устрицы, мои. Я их нашел. Значит, они мои.
2: Вот хватило, может, и море твое.
3: Море другое дело, нет. Море, но место мое. Я его годами искал, я нашел. Устрицы мои, понятно вам? Это все мои.
2: Вот что, братец, иди-ка отсюда, по-добру, по-здорову.
3: Я.
2: Ну, кто же хозяин устриц, которые лежат в открытом море, чудачок? Даже если они у берега, за 50 метров от линии прилива, и то разговора о хозяине быть не может.
3: Ну, откуда же вы узнали, что здесь устричная колония?
2: Мой компаньон отыскал этот клад.
3: Да кто же это такой?
2: Мануэль Виделла.
3: Кто?
2: Мануэль Виделла из Пуэрто-Мон.
3: Он обокрал меня! Он! Вор! Я убью его!

В тот день рухнули надежды бедного Дона Хосе на лучшую жизнь. Вскоре он совсем обезденежил. Чтобы свести концы с концами, пришлось ему продать скафандр, а затем и шлюпку.

0: Работы у меня в Пуэрто-Оскуро не было. И я решил податься в Пуэрто-Монт. Устроился там на китобойную базу. Жизнь на базе была тяжелой. Изо дня в день я таскал на буксире убитых китов, вывозил в море китовые отходы, жил в бараке, ходил всегда промокший, не досыпал, а порой не доедал. Но вот меня перевели на китобойное судно «Левиафан», и я был счастлив. На судне капитан умеет заботиться о команде. Там все товарищи, каждый за тебя постоит. Чуть свет, я явился на китобойное судно к штурману.
1: Оставь свои вещи на корме и ступай к коку.

0: Здравствуйте. Меня направили к вам.
1: Сними это старье и надень форменную куртку.
0: У меня ее нет.
1: А ты разве не знал, где будешь работать?
0: Я всегда ходил в этой куртке или в свитере.
1: Мы на китобойце, и надо надевать то, что положено. Еще запомни, здесь я хозяин, а не капитан. Садись чистить картошку.
2: Сегодня нас побалуют телячьими ножками.
1: Тёлка еще не нагуляла мясо, штурм.
2: О, у тебя помощник. Теперь нас 14. Достоял все-таки Фабиан на своем.
1: А я требовал, что мне положено, и все дела.
2: Ну-ка, подкинь кусочек помягче, помягче.
3: И мне тоже.
1: О, как же иначе. Капитан, давно вас всех жду.
4: Садись. Капитан, когда мы уходим в море?
3: Вот уголь погрузим и будем сниматься.
4: Сколько китов привезли другие сюда?
2: Малок доставил 5 финванов. Диана 2 сайвалов и 4 горбачей. А Белерафан 8 кашалотов.
4: А мы только 3 китов после целой недели охоты. Вот это да. Такого еще с нами не бывало.
2: Левиафан упускает первое место.
3: Ну, по общему количеству добытых китов мы пока еще на первом месте.
2: Хозяев прежде всего интересует тоннаж, капитан.
1: Да, это все потому, что у нас в команде было 13 человек.
2: Ну, слыхали? Китобоец Волопатыч, где капитан норвежец, доставил редкостный экземпляр синего кита. Управляющий распорядился обмерить и взвесить тушу. Длина 30 метров, ого. Высота 3,5, а вес 135 тонн.
3: Вот. Ничего, штурман, мы еще возьмем свое. У Мельхиоровых островов мы добудем ни одного синего кита. Управляющему придется выслать туда буксиры, чтобы тащить нашу добычу.
4: Хорошо бы так.
0: Кофе, сеньоры.
3: Как тебя зовут, парень?
0: Педро Наута, сеньор капитан.
2: Странная фамилия.
0: Я с Чилоа.
2: Мы все оттуда. Но мне что-то не доводилось слышать такой фамилии.
3: Должно быть индейская. Из каких ты мест?
0: Из порта Оскура, что рядом с Кемчи.
5: А у тебя есть другая фамилия?
0: Нет. У меня только одна, материнская. Своего отца я не знаю.
3: А это что у тебя за кольцо?
0: Да так вот, ношу пока.
3: А ну-ка покажи.
0: Пожалуйста.
3: Как ты сказал твое имя?
0: Педро Наута, сеньор.
3: Да, но здесь же другие инициалы. Х и А.
4: Ваши буквы, капитан. Хосе Альбаран.
2: И правда, может, это ваше кольцо, капитан?
0: Да.
3: Откуда у тебя оно?
0: Я нашел его в море, сеньор капитан. В бухте Пуэрто-Оскуро, недалеко от дома. Искал как-то устриц, смотрю, что-то блестит. Нырнул, а там кольцо... Я подумал сначала, что его потерял наш водолаз, Хосе Андрада. Но он отказался. Вот я и ношу это кольцо с собой повсюду. Вдруг найдется хозяин.
2: Поставь свои инициалы, а то подумаешь, что ты украл его.
4: А может, наш капитан купит это кольцо, а?
3: А где находится Пуэрто-Оскуро?
0: Это бухточка между Уитой и Кемчи. Вы случайно там не были, сеньор капитан?
3: Не помню. Ну, заканчивайте штурман трапезу и будем снимать с якоря. Я пойду к себе. Когда мы были в Пуэрто-Оскуро? Где журнал? Когда это могло быть? Пуэрто-Оскуро. Вот. Пополнили запас пресной воды из маленького водопада в пещере. Даже подчеркнуто. Там я потерял кольцо, вставляя в гнездо руль на шлюпке. Кольцо. Потом, когда управились с водой, я сошел на берег. Девушка собирала раковины в корзину. Я спросил, где можно купить чичу. Она привела меня. Малиновая кофточка, домотканная юбка и крепкие ноги, уверенно ступающие по песку. Улыбка, глаза. Как она ловко перепрыгнула через изгородь. Я как ветер. И засмеялась. Я захлебнулся от страсти. Кровь прилила к голове. А глаза, глаза. Сказал, я не знаю своего отца, с вызовом, готовый драться. Сколько же этому парню лет? Сколько? Это было весной 1903 года. 1903 года. Значит, ему... Штурмана ко мне!
6: Я здесь, капитан.
3: Сколько лет нашему новому поваренку?
6: Вроде бы 16. Для этого вы меня и звали?
3: Нет, не только. Подготовьте судно к выходу, снимайте с якоря.
6: Есть.

0: Если бы я знал тогда, сын, мой сын.
1: Задраить грузовые люки!
2: Есть задраить грузовые люки!
3: Задраить грузовые люки!
4: Отдать концы!
5: Сними крюк! Крюк сними!

0: Мне нравилась жизнь на корабле. Я помогал коку, прислуживал за столом в кают-компании, носил еду в матросский кубрик. Ко мне относились как к равному. Случалось даже, я подменял штурвального.
1: Два румба влево.
0: Есть два румба влево.
1: Так держать.
0: Есть так держать.
1: Это ты, Педро? А где же штурвальный, который должен сейчас стоять на вахте?
0: Он вывихнул себе ногу, капитан.
1: Тоже мне барышня на каблучках.
0: Почему это капитан так странно смотрит на меня? Не доверяет. Думает, я не сумею держать заданный курс.
1: А ведь у него мой нос. Да и подбородок с ямочкой, как у меня. Руки крепкие, цепко держит штурвал. Педро, а где твое кольцо?
0: В моем саквояже.
1: Может, сменишь на нем инициалы?
0: Я хотел это сделать сначала, но потом подумал, может, удастся отыскать хозяина.
1: Все, что потеряно в море, ничье.
0: Кто его мог потерять? Видно, человек заезжий, не с островов.
1: А я, пожалуй, купил бы это кольцо. Сколько оно стоит?
0: Да, пустяки. В нем, наверное, 20 грамм, не больше.
1: Вот чудак. Ты говоришь только о стоимости золота. А тонкая ювелирная работа ценится куда дороже.
0: Ерунда. Я принесу вам его, как только сменюсь.
1: Но ты должен сам назвать цену.
0: О цене договоримся. У вас она будет целее.
2: Кит прямо по носу!
1: Кит прямо по носу! По местам!
2: Кит прямо по носу! По местам!
1: Полный вперед!
3: Шалоты, капитан. По фонтанам похоже. Вон как разлетаются в стороны.
1: Да, похоже так.
3: Хороши свинки.
1: Хочешь заняться ими, штурман? Неплохой случай для тренировки, а?
3: Если прикажете, с удовольствием.
1: Ну что ж, становись к пушке.
3: Есть.
1: Тихий ход. Оп! Стреляй, а то уйдет твоя свинка.
0: Попал.
1: Молодец, штурман.
0: Как быстро разматывается трос. Этот кошалот не утащит нас с собой на дно.
1: Не утащит, Педро, не утащит. Полный вперед. Сейчас он всплывет.
0: Крови сколько? Целый кровяной фонтан.
1: Да, граната, видно, взорвалась между легкими и сердцем. А вот и он. Готов. Стоп! Выбрать канат. Ну, Педро, сможешь обрубить ему хвостовые плавники?
0: Я? Я постараюсь, сеньор капитан.
1: Это надо делать для того, чтобы легче было тащить тушу на буксире. Ну, принимайся за дело. Посмотрим, как ты с этим справишься.
0: Есть, капитан.
4: Сними крюк, крюк сними!

0: ловкий. Соображает, что делает. В меня. Молодец, Педро.
1: К вечеру на плаву было уже 6 убитых кашалотов. Но Альбарану этого было мало. Его сокровенным желанием было найти кита, который превзошел бы размерами гиганта, загарпуненного норвежским капитаном. Где-то здесь, у самого южного полюса, по рассказам, встречаются эти колоссальные самцы, покрытые толстой броней из блестящих раковин и кораллов. Когда судно вошло в пролив Герлака, все высыпали на палубу полюбоваться айсбергами, плывшими в море, сказочными ледяными утесами. Команда была довольна уловом.

0: по носу!
1: Огромный бело-синий кит, будто оживший айсберг, всплыл на поверхность. В воздух взлетели два высоких столба воды.
2: Ну, капитан, наконец вы встретили то, что так долго искали.
3: По местам. Полностью ряд.
2: Куда унесла его нечистая сила?
3: Чего, такой великан может уйти на 1000 метров в глубину. Смотрите в оба, а то подбросит нас в воздух, как соломинку.
2: Да, с таким шутить нельзя.
3: Хватит, старина. Побродил ты тут один. Теперь пойдешь со мной. Только ради тебя я и рвался сюда.
2: Ну, где же он? Где?
3: Ничего, ничего не уйдет. Раз он провел весь день во льдах, значит, в поисках пищи ему придется выйти в открытое море.
0: Вижу фонтан слева!
4: Вон он! Смотрите! Чешется об айсберг, точно корова!
3: Хороша корова. Да в нем сотни, 1000 коров. Ну-ка, штурман, встань-ка за штурвал. Я сам займусь им.
2: Есть! Педро. Педро.
1: Слушаю, сеньор штурман.
2: Будь здесь.
1: Есть.
2: Можешь понадобиться.
1: Есть.
2: Тихий ход. Если не удастся уложить его с первого выстрела, он уйдет под айсберги и потащит нас на эти ледяные глыбы. Стоп! Стоп!

0: потащил.
1: Полный вперед! Полный!
2: Раненое животное стремительно уходило в воду. На судне, который тащил за собой кит, все ходило ходуном. Синий гигант то всплывал на поверхность, то сразу чуть ли не вертикально нырял под воду. Затем ослабевшее, потерявшее много крови животное поднялось из глубины совсем рядом с Левиафаном. Гигантский самец, весь обросший моллюсками и губками, всплыл на поверхность, словно громадный живой риф. Перламутровые раковины на его коже сверкали сказочной мантией, расшитой драгоценными камнями. Метким выстрелом Альбаран вонзил в спину кита второй гарпун, и он задергался в окрашенной кровью пене. Громадный хвост ударил по воде с такой силой, что волна перекатилась с одного борта судна на другой. Вся команда с волнением следила за последними минутами титанической схватки. Когда умирающего гиганта подтянули к носовой части Левиафана, капитан торжественно, словно священный жезл, взял копье и долго высматривал место для точного удара. Однако копье отскочило от кита, будто попало в непроницаемую броню. Только во второй раз капитану удалось вонзить копье в кожу, свободную от толстого нароста моллюсков. Копье легко вошло в бок животного и пронзило его сердце.
0: Ну вот и все. На сегодня хватит.
3: А может, еще одного такого встретим, капитан?
0: Такого? Ну нет, штурман, такого нам больше не увидеть.
2: Сеньор капитан, разрешите мне отрубить ему плавники?
0: Нет, Педро, ни тебе, никому. Мы доставим его на базу в натуральном виде. Пусть хозяин сфотографирует его и повесит у себя в конторе портрет в раме.
3: Вы нарушите традиции, капитан. Китам положено отрубать плавники.
0: Чтобы они не ушли в море. Ничего, штурман, этот от меня никуда не уйдет. Уж до базы я дотащу его в целости и сохранности.
3: Как знаете, капитан.
0: Быстро темнеет. Как у нас с погодой?
3: Стрелка барометра падает вниз. Ветер будет сильный.
0: Шторм?
3: Похоже так.
0: Тучи в клочья, буря ночью. Так, что ли?
3: Да.
0: Люки задраены?
3: Намертво.
0: Скажи боцману, что проверил еще раз иллюминаторы и люки. И пусть удлинит буксирный канат. Команде отдыхать.
3: Есть. Капитан, я отдал приказ команде надеть штормовки и спать обутыми.
0: Это зачем же? Какая надобность?
3: На всякий случай. Мало ли что может быть.
0: Что еще может быть?
3: А вдруг окажемся в воде?
0: Без паники, штурман. Впервые нам, что ли, болтаться в шторм в открытом море? И такое бывало.
3: Если шторм не стихнет, придется отвязывать кита. Он снижает нам скорость на 3-4 мили в час. Да и рискованно тащить его за собой в такую погоду.
0: Напротив, с ним легче держаться на воде.
3: Но он ведь у нас с наветренной стороны. Волны через него окатывают каюты.
0: Ерунда.
3: Три волны подряд, и мы пойдем ко дну, капитан.
0: Да чтобы из-за шторма расстаться с китом, который еще не попадался ни одному китобою в мире, ну нет. Будем пробиваться только с ним на буксире. Пришлите мне сюда боцмана и идите спать. Ты тоже, Педро. Я сам поведу судно.
2: Но, сеньор капитан...
0: Я сказал всем спать.
3: Идем, Педро.
2: Я опустился в кубрик, не раздеваясь, лег на нары. Тревога не покидала меня. С беспокойством прислушивался я к завыванию ветра, к уханью волн, перекатывавшихся через палубу. Время от времени Левиафан сотрясался от мощных ударов кита о борт. Около 2 часов ночи я проснулся от шума и криков. В кубрике никого не было.
0: Наденьте пояса.
1: Ничего не брать, только пояса.
4: Рубите канаты!
0: Что случилось, штурман?
4: Вода хлынула в машинное отделение через пробоину.
0: Шлюпки на воду!
1: Шлюпки на воду!
0: Педро Наута!
1: Здесь его нет!
0: Педро!
1: Здесь тоже нет! Он в кубрике, наверное!
0: Педро! Педро! Педро!
2: Я здесь, капитан.
0: Где ты был?
2: Я спал в кубрике.
4: Капитан! Прыгайте в шлюпку! Не теряйте времени! Еще минута, и судно пойдет ко дну или взлетит на воздух!
0: Педро, где твой пояс?
2: Там, внизу. Я сбегаю!
0: Стой, поздно! Надень мой.
2: А вы, капитан?
0: Надень! Сын мой, Педро. Я же твой отец, черт побери. Быстрее в шлюпку.
2: Капитан!
0: В шлюпку!
2: Так и не поняв, что случилось, я ухватился за свисавший с блока в конец каната и, покачнувшись, упал на дно лодки, переполненной людьми. Едва мы отошли от борта, вверх взметнулся столб пара, раздался оглушительный взрыв, и судно развалилось пополам.

Спустя неделю нас подобрало в море другое китобойное судно. Команда считала, что виной всему был конец гарпуна, торчавший в китовой туши, из-за которого судно получило пробоину. Потом уже на базе моряки подробно рассказывали всем о случившемся и о гибели Хосе Альбарана. А у меня до сих пор в ушах еще звучат слова капитана. Сын мой, Педро, я же твой отец, черт подери.

0: Начинаем веселый урок.
1: Друзья мои, вы не забыли, что у нас с вами сегодня урок живописи?
2: Как же помним.
3: Не забыли.
1: Что вы должны были сделать к этому уроку?
3: Нарисовать что-нибудь.
2: Да.
1: Верно, верно. Ну-ка, вы, Лёва, вы, покажите, пожалуйста, что вы нарисовали.
2: Вот, прошу вас, здесь все вот.
1: Угу. Так, так, сейчас посмотрим.
4: Чего ты смеешься?
1: Подождите, подождите, подождите. Что-то знакомое. Новогодняя елка, а под ней какие-то три богатыря.
4: Да перестань смеяться.
1: А, это же Васнецов, богатыри. Ну, простите, пожалуйста, почему это у вас Илья Муромец в очках?
2: А это не Илья Муромец.
1: А кто же?
2: Это вы, Николай Владимирович.
1: Я?
2: Да, вот видите, вместо копья у вас микрофон. Да перестань же смеяться.
1: Интересно. Очень интересно. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. А рядом на конях, стало быть, мои уважаемые помощники, Лёва и Алик, да?
2: Да, да, да.
1: Только почему это у Лёвы вместо шлема ушанка?
2: Да так вот.
1: И в руке портфель.
0: А я в шлеме.
1: Да, но шлем-то хоккейный. Любопытно, а? А у меня лошадь какая красивая.
2: Да, очень красивая.
1: Спасибо большое. Так как я потом с нее слезу? И вообще, почему вы всех нас посадили на лошадей, а?
2: Да понимаете, Николай Владимирович, мне очень хотелось нарисовать нас всех вместе. А стал рисовать, то ухо у Алика не помещается, то если ухо нарисую, мне места не остается. Вот такое у него богатырское ухо. И тут смотрю, у Васнецова на картине три богатыря, три лошади, поле, холмы, небо. Все поместилось.
1: Правильно. Правильно, потому что Васнецов прекрасно владел искусством композиции, то есть умел правильно размещать на своей картине все то, что он хотел нарисовать.
0: А у меня и так все поместилось. Вот, пожалуйста, я назвал свою картину «День рождения бабушки».
1: А ну-ка.
2: О, день ну-ка рождения покажите, бабушки.
0: Пожалуйста.
1: Ага, да. Да, действительно, у вас тут и праздничный стол.
0: А как же?
1: И масса гостей, и кошка даже. Ага. Кошка. Так, а вот это, вероятно, бабушка.
2: Да? Нет, Николай Владимирович, это я, Лёва.
0: Правильно.
1: Вы, ах, извините, пожалуйста, извините. Вот это бабушка, да?
0: Нет, это дядя Федя.
1: Позвольте, ну, вот это уж точно бабушка. Да,
0: да, бабушка. Только не моя, это соседская бабушка.
1: Простите, но где же, в конце концов, здесь ваша бабушка?
0: А ее здесь нет, она на кухне.
1: Оригинально. Мне все-таки кажется, что главным в картине «День рождения бабушки» должна быть она сама, а не дядя Федя, уж тем более не кошка, которая у вас сидит на переднем плане, так важно, как будто бы у нее день рождения.
0: Да.
1: Искусство композиции, друзья мои, это не только умение разместить все предметы на картине, но и выявить то главное, что художник хочет показать зрителю.
2: Понял?
0: Понял.
1: Вот. Ну, теперь дальше. Дальше. Вы, конечно, знаете, что бывают художники-портретисты, пейзажисты, маринисты, это те, которые море рисуют.
0: И богатыристы.
1: Кто-кто?
0: Богатыристы. Ну, это которые богатырей рисуют, как Лёва.
2: А ты-то сам каким художником хочешь стать?
0: Я портретистом. Мечтаю нарисовать портрет красивого румяного яблока.
1: Позвольте, позвольте. По-моему, вы что-то путаете.
2: Конечно, путает. Яблоко – это не портрет.
1: Минуточку.
2: Яблоко – это пейзаж.
1: Минуточку, давайте разберемся. Портрет – это изображение какого-то человека, так?
0: Так.
1: Вы помните картину Серова «Девочка с персиками»?
2: Помним, особенно персики.
1: Так вот, картина «Девочка с персиками» – это и есть портрет. А теперь представьте себе, что девочка куда-то вышла.
0: Куда вышла?
1: Ну, не знаю куда. Ну, предположим, за водой помыть персики.
0: А-а-а.
1: Итак, на картине остались одни персики. Ой. Запомните, пожалуйста, это натюрморт. В переводе с французского «неживая природа». Ясно?
0: Ясно.
1: А теперь пусть наши персики висят на деревьях, а деревья растут в саду. Как будет называться эта картина?
2: Пейзаж.
1: Молодец! Молодец, Лёва. Уже начинаете разбираться в живописи. Фантазируем дальше. В этом персиковом саду появились мальчики. Они срывают персики с деревьев. Как называется такая картина?
2: Такая картина называется «Сторож спит».
1: Нет, друзья мои, нет. Это так называемая жанровая картина. В ней изображена сценка из жизни.
0: А я как-то попал в такую же жанровую картинку. Там, правда, были не персики, а яблоки.
2: Да-да, я помню. Но и вид у тебя был. Красные уши, порванные штаны, а в зубах зеленое яблоко. Такой натюрморт.
0: Ой, ты бы на себя посмотрел, когда бежал от сторожа. Волосы от ужаса дыбом, на голове такой пейзаж.
1: Что я слышу, друзья мои? Пейзаж, натюрморт. По-моему, урок этот пошел вам на пользу.

0: Если видишь на картине чашку кофе на столе, или морс в большом графине, или розу в хрустале, или бронзовую вазу, или грушу, или торт, или все предметы сразу, знай, что это натюрморт.
1: Если видишь, что с картины смотрит кто-нибудь на нас, или принц в плаще старинном, или в робе верхолаз, летчик или балерина, или Коля мой сосед, обязательно картина называется портрет. Веселый урок окончен.
2: Передача из цикла «Антология русского советского рассказа». Вступительное слово писателя Юрия Нагибина.
3: Евгений Иванович Замятин, уроженец Тихой Лебедяни, взбуривавшийся в базарные дни, когда появлялись лезвистоликие, смуглые цыгане-барышники и цыгане-конокрады, был в молодости революционером, членом РСДРП большевиков, подвергался репрессиям, жил чуть не годами на нелегальном положении, еще умудрялся урывками учиться. Он стал инженером-кораблестроителем, преподавателем политехнического института, а год спустя неудачно дебютировал в литературе. Но уже через 4 года к нему пришел большой успех. Его гротескно-сатирическая повесть «Уездная» с эпическим образом утюгообразного барыбы была принята с восторгом и читателями, и критикой. На следующий год он опубликовал еще более сильную повесть «На куличках», но журнал был конфискован, а писатель привлечен к суду за оскорбление армии. Вскоре Замятин уехал в Англию, где строил для России ледоколы. Вернулся он домой осенью 1917 года. Англия наградила его европейской элегантностью, ослепительным пробором, усилила его архитектонический дар, но ослабила бытовую ноту, столь сильную в его прежних вещах. Революцию Евгений Замятин не понял. Деятельно участвуя в многочисленных горьковских изданиях, он иронически утверждал, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Его гротескный роман «Мы», вышедший против воли автора за границей, оказал приметное влияние на антиутопистов Олдоса Хаксли и Оруэлла. Каждое время обладает своим прочтением. Раповское прочтение романа «Мы» поставило Замятина вне литературы. Пришлось уехать, но, лишившись родной почвы, он потерял и свою крепчайшую литературную хватку. Писал он на чужбине мало и, скажем прямо, довольно пресно. Но никак нельзя исключить Евгения Замятина из русской и советской литературы. Слишком приметна будет пустота. Недаром же его опять стали издавать. Нынешний читатель, я уверен, будет читать Замятина иными промытыми глазами. Рассказ Замятина «Мамай», просчет артист Александр Леньков.
4: По вечерам и по ночам домов в Петербурге больше нет. Есть 6-этажные каменные корабли. Одиноким 6-этажным миром несется корабль по каменным волнам среди других одиноких 6-этажных миров. Огнями бесчисленных кают сверкает корабль в разбунтовавшийся каменный океан улиц. И, конечно, в каютах не жильцы, там пассажиры. По корабельному просто все незнакомы знакомы друг с другом, все граждане, осажденные ночным океаном 6-этажной республики. Пассажиры каменного корабля номер 40 по вечерам неслись в той части Петербургского океана, что обозначено на карте под именем Лахтинской улицы. Осип, бывший швейцар, а ныне гражданин Малафеев, стоял у парадного трапа и сквозь очки глядел туда, во тьму. Изредка волнами еще прибивало одного, другого, мокрых, засыпанных снегом, вытаскивал их из тьмы гражданин Малафеев. И, передвигая очки на носу, регулировал для каждого уровень почтения. Бассейн, откуда изливалось почтение, сложным механизмом был связан с очками. Вот очки на кончике носа, как у строгого педагога. Это Петру Петровичу Мамаю. «Вас, Петр Петрович, супруг, дожидают обедать. Сюда приходили очень расстроенные. Как же это вы поздно так?» Затем очки плотно, оборонительно уселись в седле. Тот носатый из 25-го на автомобиле. С носатым очень затруднительно. Господином его нельзя, товарищем будто неловко. Как бы так, чтобы оно... «О, господин товарищ Мыльник! Погодка-то! Господин товарищ Мыльник, а? Затруднительная!» И, наконец, очки наверх, на лоб, на борт корабля вступал Елисей Елисеич. «Ну, слава богу! Благополучно! В шубе-то вы не боитесь!» «Снимут. Позвольте, обтряхну. Елисей Елисеевич – капитан корабля, уполномоченный дома. Елисей Елисеевич – один из тех сумрачных атласов, что, согнувшись, страдальски сморщившись, 70 лет несут по миллионной карниз Эрмитажа. Сегодня карниз был... явно еще тяжелее, чем всегда. Елисей Елисеевич задыхался. «По всем квартирам! Скорее на собрание! В клуб! Батюшки! Елисей Елисеевич! Или опять что затруднительное? Но ответ-то не нужно. Только взглянуть на страдальчески сморщенный лоб, на придавленные тяжестью плечи. И гражданин Малафеев, виртуозно управляя очками, побежал по квартирам. Набатный его стук у двери был как труба архангела. Замерзли объятия, неподвижными пушечными дымками застывали ссоры. На пути ко рту останавливалась ложка с супом. Суп ел Петр Петрович Мамай, или точнее его строжайше кормила супруга. Восседая на кресле величественно, милостиво, многогрудно, буддоподобно, она кормила земного человечка созданным ею супом. Ну, скорее же, Петенька, суп остынет. Сколько раз говорить, я не люблю, когда за обедом с книгой. Ну, Аленька, ну сейчас... Ну, сейчас ведь шестое издание, ты понимаешь? Душенька Богдановича, шестое издание. В 12-м году при французах все целиком сгорело, и все думали, уцелело только 3 экземпляра. А вот четвертый. Понимаешь, я на Загородном вчера нашел.
2: Мамай 1917 года завоевывал книги. Десятилетним вихрастым мальчиком он учил закон Божий, радовался перьям, и его кормила мать. 40-летним лысеньким мальчиком он служил в страховом обществе, радовался книгам, и его кормила супруга.
4: Ложка супу, жертвоприношение Будде, и снова земной человечек суетно забыл о провидении и обручальном кольце и нежно гладил, ощупывал каждую букву. В точности против первого издания. С одобрения цензурного
5: комитета.
4: Ну, Петенька, да что же это? Кричу, а ты с своей книгой. Оглох, что ли? Стучат. Петр Петрович со всех ног в переднюю. В дверях очки на кончике носа. Елисей Елисеевич велели, чтоб на собрание скорее. Ну вот, только за книгу сядешь. Ну что еще такое? У лысенького мальчика в голосе слезы. Не могу знать, а только чтобы скорее. Дверь каюты захлопнулась. Очки понеслись дальше. На корабле было явно неблагополучно. Быть может, потерян курс, может быть, где-нибудь в днище невидимая пробоина, и жуткий океан улиц уже грозит хлынуть внутрь. Где-то наверху и вправо, и влево тревожно. Дробно стучат в двери кают, где-то на полутемных площадках потушенные, вполголоса разговоры и топот быстро сбегающих по ступенькам подошв вниз, в кают-компанию, в домовый клуб. Там оштукатуренное небо все в табачных грозовых тучах, душная калориферная тишина, чуть-чуть чей-то шепот. Елисей Елисеевич позвонил в колокольчик, согнулся, наморщился. Слышно было в тишине, как хрустнули плечи. Поднял карниз невидимого Эрмитажа и обрушил на головы вниз. Господа, по достоверным сведениям, сегодня ночью обыски. Гул, грохот стульев, чьи-то выстреленные головы, пальцы с перстнями, бородавки, бантики, баки и на согнувшегося атласа ливень из табачных туч. Нет, позвольте, мы обязаны. Как? И бумажные деньги. Елисей Елисеевич, я предлагаю, чтоб ворота. В книге, самые верные в книге. Елисей Елисеевич, согнувшись, каменно выдерживает ливень. Иосипу, не поворачивая головы, быть может, она и не могла повернуться. Осип, кто нынче на дворе в ночной смене? Осипов палец медленно среди тишины пролагал путь по расписанию на стене. Палец двигал не буквы, а тяжелые мамаевские шкафы с книгами. Нынче М, гражданин Мамай, гражданин Малафеев. Ну вот, возьмете револьверы, и в случае, если без ордера... Каменный корабль номер 40 несся по Лахтинской улице сквозь шторм. Качало, свистело, секло снегом, сверкающие окна кают. И где-то невидимые пробоины, и неизвестно, пробьется ли корабль сквозь ночь к утренней пристани или пойдет ко дну. В быстро пустеющей кают-компании пассажиры цеплялись за каменно неподвижного капитана. Елисей Елисеевич, а если в карманы? Ведь не будут же. Елисей Елисеевич, а если я повешу в уборной, как пепифакс? Пассажиры юркали из каюты в каюту и в каютах вели себя необычайно. Лежа на полу, шарили рукою под шкафом, святотатственно заглядывали внутрь гипсовой головы Льва Толстого. Вынимали из рамы 50 лет на стене безмятежно улыбающуюся бабушку. Земной человечек Мамай стоял лицом к лицу с Буддой и прятал глаза от всевидящего, пронизывающего трепетом ока. Руки у него были совершенно чужие, ненужные, куцые, пингвиньи крылышки. Руки ему мешали уже 40 лет. И если бы не мешали сейчас, может, ему очень просто было бы сказать то, что надо сказать. И так страшно, так немыслимо. Не понимаю. Ты-то чего струсил? Даже нос побелел. Нам-то что? Какие такие тысячи у нас? Бог знает. Если бы у Мамая 1300 какого-то года были бы тоже чужие руки, и такая же тайна, и такая же супруга, может быть, он поступил бы так же, как Мамай 1917 года. Где-то среди грозной тишины в углу заскребла мышь. И туда со всех ног глазами кинулся Мамай 1917 года. И, забившись в мышиную норь, продолжал. У меня, то есть у нас,
5: 4200. Что? У тебя? Откуда?
4: Ну, я понемногу все время... Но я боялся у тебя каждый раз.
5: Что?
4: Значит, крал? Значит, меня обманывал? А я-то несчастная. Я-то думала, уж мой Петенька несчастная. Я для книг. Знаю я эти книги в юбках. Молчи!
6: 10-летнего Мамая мать секла только один раз в жизни. Когда у только что заведенного самовара он отвернул кран. Вода вытекла, все распаялось, кран печально повис. И теперь второй раз в жизни чувствовал Мамай. Голова зажата у матери под мышкой, спущены штаны, и вдруг мальчишечьим хитрым нюхом Мамай учуял, как заставить забыть печально повисший кран 4200. Жалостным голосом: мне нынче дежурить во дворе до 4 утра с револьвером. И Елисеич сказал: если придут без ордера...
4: Мгновенно вместо молниеносного Будды многогрудая сердобольная мать. Господи!
5: Да чего ж они все с ума посошли?
4: Это все Елисей Елисеич.

0: краденые, да. Книги, калоши в передней, самоварная труба, ватная подкладка у мамаевой шапки, ковер с голубым рыцарем на стене в спальне, полураскрытый еще мокрый от снега зонтик, небрежно брошенный на столе конверт с наклеенной маркой и четко написанным адресом воображаемому товарищу Гальдебаеву. Нет, опасно. И, наконец, около полуночи решено все построить на тончайшем психологическом расчете. Будут искать где угодно, только не на пороге. А у порога шатается вот этот квадратик паркета. Кинжальчиком для разрезывания книг искусно поднят квадратик. Краденные 4000, нет уж, пожалуйста, молчи, завернуты в вощенную от бисквитов бумагу, под порогом может быть сыро, и 4000 погребены под квадратиком. Корабль номер 40, весь как струна, на цыпочках, шепотом. Окна лихорадочно сверкают, в третьем этаже отодвигается штор. В сверкающем окне темная тень. Нет низги. Впрочем, ведь там на дворе двое. И когда начнется, они дадут знать. Третий час. На дворе тишина. Вокруг фонаря над воротами белые мухи. Без конца, без числа. Падали, вились роем. Падали, обжигались, падали вниз. Внизу с очками на кончике носа философствовал гражданин Малафеев. «Я человек тихий, натурливый. Мне затруднительно в этой злобе жить. Дай, думаю, в Осташков к себе съезжу. Приезжаю. Международное положение. Ну, прям невозможное. Все друг на дружку, чисто волки. А я так не могу. Я человек тихий». В руках тихого человека револьвер с шестью спрессованными в патронах смертями.
1: А как же вы, Осип, на японской убивали?
0: Ну, на войне известно. Ну, а как же штыком-то? Да как? Оно вроде как в арбуз. Сперва туго идет, корка, а потом ничего, очень свободно.
2: У мамы от арбуза мороз по спине.
1: А я бы, вот хотя бы меня самого сейчас, ни за что.
0: Погодите, приспичит, так и вы.
2: Тихо. Белые мухи вокруг фонаря вдруг издали длинным кнутом винтовочный выстрел.
0: И опять тихо.
2: Мухи. Слава богу, 4 часа нынче уже не придут. Сейчас смена и к себе в каюту. Спать. В мамаевской спальне на стене голубой клетчатый рыцарь замахнулся голубым мечом и застыл. Перед глазами у рыцаря совершалось человеческое жертвоприношение. На белых полотняных облаках покоилась госпожа Мамай, всеобъемлющая, многогрудая, буддоподобная. Вид ее говорил. Сегодня она кончила сотворение мира и признала, что все добро зело. Даже этот маленький человечек, несмотря на 4200. Маленький человечек обреченно стоял возле кровати, изябший, с покрасневшим носиком, куцы, чужие пингвиньи крылышки руки.
0: Ну, иди же, иди.
2: Голубой рыцарь зажмурил глаза. Так ясно, до жути. Вот сейчас перекрестится человечек, вытянет вперед руки и, как в воду с головою, бултых! Корабль номер 40 благополучно пронесся сквозь шторм и пристал к утренней пристани. Пассажиры торопливо вытаскивали деловые портфели, корзиночки для провизии и мимо Осиповых очков спешили на берег. Корабль у пристани только до вечера, а там опять в океан. Согнувшись, Елисей Елисеевич пронес мимо Осипа карниз невидимого Эрмитажа и обрушил на Осипа сверху.
0: «Уж нынче ночью обыск, наверное».

0: Так пусть все и знают. Но до ночи еще жить целый день. И в странном, незнакомом городе Петрограде растерянно бродили пассажиры. Так чем-то похоже и так не похоже на Петербург, откуда отплыли уже почти год и куда едва ли когда-нибудь вернуться. Странные, замерзшие за ночь каменно-снежные волны, горы и ямы, воины из какого-то неизвестного племени в странных лохмотьях, оружие на веревочках за плечами, чужеземные обычаи ходить в гости с ночевкой. На улицах ночью вальтерскотовские роброи. И вот тут, на загородном, выжженные в снегу, капельки крови. Нет, нет, не Петербург. По незнакомому загородному потерянно бродил Мамай. Пингвини крылышки мешали, голова висела, как кран у распаявшегося самовара. На левом стоптанном каблуке снежный шиш, мучителен каждый шаг. И вдруг вздернулась голова, ноги загорцевали 25-летней, на щеках маки, из окна улыбалась Мамаю.
1: «Эй, Зёва, с дороги!» Навстречу напролом краснорожие пёрли с огромными торбами. Мамай отскочил, не отрывая глаз от окна, и чуть только пропёрли снова к окну. Оттуда ему улыбалась.
2: «Да ради этой и украдёшь, и обманешь, и всё!» Из окна улыбалась, раскинувшись соблазнительно, сладострастно, екатерининских времен книга, описательное изображение прекрасностей Санкт-Петербурга. И небрежным движением, женским лукавством давала заглянуть внутрь, туда, в теплую ложбинку между двух упруго изогнутых голубовато-мраморных страниц. Мамай был 25-летне влюблен. Каждый день ходил на загородный под окно и молча глазами пел серенады. Не спал по ночам и хитрил сам с собой, будто от того не спит, что под полом где-то работает мышь. Уходил по утрам и всякое утро тот самый паркетный квадратик на пороге колол сладким гвоздем. Под квадратиком погребено было Мамаево счастье. Так близко, так далеко. Теперь, когда все открылось про 4200, теперь как же? На четвертый день, как трепыхающегося воробья, зажав сердце в кулак, Мамай вошел в ту самую дверь на загородном. За прилавком седобородый, кустобровый черномор, в плену у которого обитала она. В Мамай воскрес его воинственный предок. Мамай храбро двинулся на черномора.
3: «О, господин Мамай, давненько, давненько, у меня для вас кое-что отложено!»
0: Зажав воробья еще крепче, Мамай перелистывал, притворно-любовно поглаживал книги, но жил спиною. За спиной в витрине улыбалась она. Выбрав пожелтевший 1835 года телескоп, долго торговался Мамай и безнадежно махнул рукой. Потом лисьими кругами рыскал по полкам, добрался до окна и так, будто между прочим, «Ну, а это сколько?»
2: Я к воробей выпорхнул. «Держи, держи!» Черномор програбил пальцами бороду.
1: «Да что же, для почину с вас 150.
2: Хм, пожалуй. Ура! Колокола, пушки. Что же, пожалуй, завтра принесу деньги и заберу».
0: Теперь надо самое страшное. Квадратик возле порога. Ночь. Мамай пёкся на угольях. Нужно. Нельзя. Можно, немыслимо. Можно. Нельзя. Нужно. Всеведущее, милостивое, грозное провидение в обручальном кольце пило чай. Ну, кушай же, Петенька. Ну, что же ты такой какой-то не спал опять? Да, мыши, не знаю. Ну, брось платок, не крути. Что это такое в самом деле? Я не кручу. И вот, наконец, выпит стакан. Не стакан, бездонная сороковёдерная бочка. Будда на кухне принимала жертвоприношение от кухарки. Мамай в кабинете один. Мамай тикнул, как часы перед тем, как пробить 12. Глотнул воздуху, прислушался. На цыпочках к письменному столу. Там кинжальчик для книг. Потом в лихорадке гномиком скорчился на пороге. На лысине ледяная роса. Запустил кинжальчик под квадрат. Ковырнул и отчаянный вопль. На вопль Будда пригремела из кухни и у ног увидала тыквенная лысинка, ниже скорченный гномик с кинжальчиком и еще ниже мельчайшая бумажная труха. 4000 мыши! Вон она!
4: Вы слушали передачу из цикла «Антология русского советского рассказа». Рассказ Евгения Замятина «Мамай» читал Александр Леньков.

0: Тетушка Василиса Кашпорна в это время имела лет около 50. Замужем она никогда не была и обыкновенно говорила, что жизнь девическая для нее дороже всего. Впрочем, сколько мне помнится, никто и не сватал ее. Это происходило от того, что все мужчины чувствовали при ней какую-то робость и никак не имели духу сделать ей признание. «Весьма с большим характером, Василиса Кашпорна», говорили женихи и были совершенно правы, потому что Василиса Кашпорна хоть кого умела сделать тише травы. Пьяницу Мельника, который совершенно был ни к чему не годен, она собственной своей мужественной рукою, дергая каждый день за чуб, без всякого постороннего средства, умела сделать золотом, а не человеком. Рост она имела почти исполинской, дородность и силу совершенно соразмерны. Казалось, что природа сделала непростительную ошибку, определив ей носить темно-коричневый по будням капот с мелкими сборками и красную кашемировую шаль в день светлого воскресенья и своих именин, тогда как ей более всего шли бы драгунские усы и длинные ботфорты. Зато занятия ее совершенно соответствовали ее виду. Она каталась сама на лодке, гребя веслом искуснее всякого рыболова, стреляла дичь, стояла неотлучно над косарями, знала наперечет число дынь и арбузов на баштане, брала пошлину по 5 копеек с воза, проезжавшего через ее греблю, взлезала на дерево и трусила груши, била ленивых вассалов своей страшной рукою и подносила достойную рюмку водки из той же грозной руки. Почти в одно время она бронилась, красила пряжу, бегала на кухню, делала квас, сварила медовое варенье и хлопотала весь день. И везде поспевала. Следствием этого было то, что маленькая именица Ивана Федоровича, состоявшая из 18 душ по последней ревизии, процветала в полном смысле сего слова. К тому же она слишком горячо любила своего племянника и тщательно собирала для него копейку. По приезде домой жизнь Ивана Федоровича решительно изменилась и пошла совершенно другой дорогой. Казалось, натура именно создала его для управления 18-душным имением. Сама тетушка заметила, что он будет хорошим хозяином, хотя, впрочем, не во все еще отрасли хозяйства позволяло ему вмешиваться. «Воноша молода дитина», обыкновенно она говорила, несмотря на то, что Ивану Федоровичу было без малого 40 лет. Где ему все знать? В один день, это было уже по окончании жатвы, именно в конце июля, Василиса Кашпорна, взявшая Ивана Федоровича с таинственным видом за руку, сказала, что она теперь хочет поговорить с ним о деле, которое с давних пор уже ее занимает. «Тебе, любезный Иван Федорович, так она начала, известно, что в твоем хуторе 18 душ, впрочем, от привизии, а без того, может, будет до 24, но не об этом дело. Ты знаешь тот лесок, что за нашу левадою, и верно знаешь, за тем же лесом широкий луг, в нем 20 без малого десятин. А травы столько, что можно каждый год продавать больше, чем на 100 рублей. Особенно, если, как говорят, в Годяче будет конный полк». «Как же, тетушка, знаю, трава очень хорошая». «Это я сама знаю, что очень хорошая. Но знаешь ли ты, что вся эта земля по-настоящему твоя?» «Ну что же ты так выпучил глаза?» «Слушай, Иван Федорович, ты помнишь Степана Кузьмича?» «Ну что я говорю, помнишь? Ты тогда был таким маленьким, что не мог выговорить даже его имени. Куда ж? Я помню, когда приехал на самое пущение перед Филипповкою и взяла был тебя на руки, то ты чуть не испортил мне всего платья. К счастью, что успела передать тебе мамке Матрёне. Такой ты тогда был гадкой. Но не об этом дело. Вся земля, которая за нашим хутором, и самое село Хартыща, было Степана Кузьмича. Он, надобно тебе объявить, еще тебя не было на свете, как начал ездить к твоей матушке, правда, в такое время, когда отца твоего не бывало дома. Ну, я, однако ж, это не в укор ей говорю. Упокой, Господи, ее душу, хотя покойница была всегда не права против меня. Но не об этом дело. Как бы то ни было, только Степан Кузьмич сделал тебе дарственную запись на то самое имение, об котором я тебе говорила. Но покойница твоя матушка, между нами будь сказано, была причудного нрава. Сам черт, Господи, прости меня за это гадкое слово, не мог бы понять ее. Куда она дела эту запись? Один Бог знает. Я думаю просто, что она в руках этого старого холостяка Григория Григорьевича Старченко. Это ты, пузатый шельми, досталось все его имение. Я готова ставить Бог знает что, если он не утаил записи. Поезжай к нему. Может быть, старый грешник послушается совести и отдаст, что принадлежит не ему. Пожалуй, можешь поехать и в бричке. Только проклятая детвора повыдергивала сзади все гвозди. Нужно будет сказать кучеру Амельке, чтоб прибил везде получше кожу. Для чего, тетушка? Я возьму повозку, в которой вы ездите иногда стрелять дичь. Этим окончился разговор. В обеденную пору Иван Федорович въехал в село Хартыще и немного робел, когда стал приближаться к господскому дому. Дом этот был длинный и не под очеретяную, как у многих окружных помещиков, но под деревянную крышей. Два амбара в дворе тоже под деревянную крышею, ворота дубовые. Иван Федорович похож был на того франта, который, заехав на бал, видит всех, куда ни оглянется, одетых щеголеватей его. И из почтения он остановил свой возок возле амбара и подошел пешком к крыльцу.
1: «А, Иван Федорович!» — закричал толстый Григорий Григорьевич, ходивший по двору в сюртуке, но без галстука, жилета и подтяжек. Однако же этот наряд, казалось, обременял его тучную ширину, потому что пот катился с него градом.
0: «Я приехал к вам на минутку, собственно, по делу».
1: «На минутку! Вот это вот не будет! Эй, хлопче!» — закричал толстый хозяин, и мальчик в казацкой свитке выбежал из кухни.
0: «Скажи Касьяну, чтобы ворота сейчас запер, слышишь? Запер крепче, и коней вот этого пана распряг бы сию минуту. Прошу в комнату, здесь такая жара, что у меня вся рубашка мокра».
1: Иван Федорович, вошедший в комнату, решился не терять напрасно времени и, несмотря на свою робость, наступать решительно. Тетушка имела честь, сказывала мне, что дарственная запись покойного Степана Кузьмича трудно изобразить, какую неприятную мину сделала при этих словах обширное лицо Григория Григорьевича.
0: «Ей-богу, ничего не слышу», — отвечал он. «Надо бы вам сказать, что у меня в левом ухе сидел таракан. В русских избах везде поразводили тараканов. Ох, невозможно описать никаким пером, что за мучение было. Так вот и щекочет, так и щекочет. Мне помогла уже одна старуха самым простым средством. Я хотел сказать, — осмелился прервать Иван Федорович, видя, что Григорий Григорьевич с умыслом хочет поворотить речь на другое, — что в завещании покойного Степана Кузьмича упоминается, так сказать, о дарственной записи. По ней следует мне...»
1: «Я знаю, это вам тетушка успел наговорить. Это ложь, ей-богу, ложь. Никакой дарственной записи дядюшка не делал.
0: Хотя, правда, в завещании упоминается о какой-то записи. Но где же она? Никто не представил ее. Я вам это говорю, потому что искренне желаю вам добра. Ей-богу, это ложь. Иван Федорович замолчал, рассуждая, что, может быть, и в самом деле тетушке так только показалось. «А вот идет сюда матушка с сестрами», — сказал Григорий Григорьевич. «Следовательно, обед готов». В то самое время вошла старушка. Низенькая, совершенный кофейник в чепчике, с двумя барышнями, белокурой и черноволосой. Иван Федорович, как воспитанный кавалер, подошел сначала к старушкиной ручке, а после к ручкам обеих барышень. «Пойдемте за стол», — сказал Григорий Григорьевич, взявший Иван Федоровича за руку. Все вышли в столовую. Григорий Григорьевич сел на обыкновенном своем месте в конце стола, завесившись огромной салфеткой и походя в этом виде на тех героев, которых рисуют цирюльники на своих вывесках. Иван Федорович, краснея, сел на указанное ему место против двух барышень. «Вы напрасно взяли куприк, Иван Федорович. Это индейка», — сказала старушка, обратившись к Ивану Федоровичу, к которому в это время поднес блюдо деревенский официант в сером фраке с черной заплатой. «Возьмите спинку».
1: «Матушка! Ведь вас никто не просит мешаться», – произнес Григорий Григорьевич. «Будьте уверены, что гость сам знает, что ему взять. Иван Федорович, возьмите крылышко, вот другое, с пупком. Да что же вы так мало взяли?
0: Возьмите стегнышко.
1: Ты что разинул рот с блюдом? Проси, становись, подлец, на колени. Говори сейчас.
0: Иван Федорович, возьмите стегнышко.
1: Иван Федорович, возьмите стегнышко, — проревел, став на колени, официант с блюдом.
0: С великим трудом уже в вечеру удалось Ивану Федоровичу распрощаться. И несмотря на свою сговорчивость и на то, что его насильно оставляли ночевать, он устоял-таки в своем намерении ехать и уехал. «Ну что, выманил у старого лиходея запись?» — таким вопросом встретила Иван Федоровича тетушка, которая с нетерпением дожидалась его уже несколько часов на крыльце и не вытерпела, наконец, чтобы не выбежать за ворота. «Нет, тетушка, — сказал Иван Федорович, слезая с повозки, — у Григория Григорьевича нет никакой записи».
1: «И ты поверил ему? Врет он, проклятый! Когда-нибудь попаду, право, поколочу его собственными руками. Ну, я ему поспущу жиру. Впрочем, нужно наперед поговорить с нашим подсудком. Нельзя ли судом с него стребовать? Но не об этом теперь дело. Ну что ж, обед был хороший.
0: Очень, да. Весьма, тетушка. Ну, какие ж были кушанья, расскажи. Старуха-то, я знаю, мастерица присматривать за кухней. Сырники были со сметаной, тетушка. Соус с голубями начиненными.
1: А индейка со сливами была? —
0: спросила тетушка, потому что сама была большая искусница приготовлять это блюдо. Была индейка. Весьма красивые барышни, сестрицы Григория Григорьевича, особенно белокурая.
1: Сказала тетушка и посмотрела пристально на Ивана Федоровича, который, покраснев, потупил глаза в землю.
0: Новая мысль быстро промелькнула в ее голове. «Ну что же, — спросила она с любопытством и живо, — какие у нее брови?» Не мешает заметить, что тетушка всегда поставляла первую красоту женщины в бровях. «Брови, тетушка, совершенно такие, какие вы рассказывали в молодости были у вас. И по всему лицу небольшие веснушки». Сказала тетушка, будучи довольна замечанием Ивана Федоровича, который, однако ж, не имел и в мыслях сказать этим комплимент. «Какое ж было на ней платье! Хотя, впрочем, теперь трудно найти таких плотных материй, какая вот хоть бы, например, у меня на этом капоте. Но не об этом дело. Ну что же, ты говорил о чем-нибудь с нею? То есть как? Я-с, тетушка, вы, может быть, уже думаете, а что же? Что тут диковинного? Так Богу угодно. Может быть, тебе с нею на роду написано жить парочкою. Я не знаю, тетушка, как вы можете это говорить? Это доказывает, что вы совершенно не знаете меня. Ну вот, уж обиделся, сказала тетушка. Что молода да ты ина. Подумала она про себя. Ничего не знает. Нужно их свести вместе, пусть познакомятся. Тут тетушка пошла заглянуть в кухню и оставила Иван Федоровича. Но с этого времени она только и думала о том, как увидеть скорее своего племянника женатым и понянчить маленьких внучков. В голове ее громоздились одни только приготовления к свадьбе. И заметно было, что она во всех делах суетилась гораздо более, нежели прежде. Хотя, впрочем, эти дела более шли хуже, нежели лучшие. Часто делая какое-нибудь пирожное, которое вообще она никогда не доверяла кухарке, она, позабывшись и воображая, что возле нее стоит маленький внучек, просящий пирога, рассеянно протягивала к нему руку с лучшим куском, а дворовая собака, пользуясь этим, схватывала лакомый кусок и своим громким чавканьем выводила ее из задумчивости, за что и бывало всегда бита кочергою. Даже оставила она любимые свои занятия и не ездила на охоту, особливо, когда вместо куропатки застрелила ворону, что никогда прежде с ней не бывало. Наконец, спустя дня 4 после этого, все увидели выкаченную из сарая на двор бричку. Кучер Амелька, он же огородник и сторож, еще с раннего утра стучал молотком и приколачивал кожу, отгоняя беспрестанно собак, лизавших колеса. Долгом почитаю предуведомить читателей, что это была именно та самая бричка, в которой еще ездил Адам. И потому, если кто будет выдавать другую за адамовскую, то это сущая ложь, и бричка непременно поддельная. Совершенно неизвестно, каким образом спаслась она от потопа. Должно думать, что в Ноевом ковчеге был особенный для нее сарай. Жаль очень, что читателям нельзя описать живо ее фигуры. Довольно сказать, что Василиса Кашпорна была очень довольна ее архитектурою и всегда изъявляла сожаление, что выявились из моды старинные экипажи. Самое устройство брички немного набок, то есть так, что правая сторона ее была гораздо выше левой, ей очень нравилось, потому что с одной стороны может, как она говорила, влезать малорослый, а с другой великорослый. Впрочем, внутри брички могло поместиться штук 5 малорослых и 3 таких, как тетушка. Около полудня Амелька, управившись около брички, вывел из конюшни 3 лошадей, немного чем моложе брички, и начал привязывать их веревкою к величественному экипажу. Иван Федорович и тетушка, один с левой стороны, другая с правой, влезли в бричку, и она тронулась. Попадавшиеся на дороге мужики, видя такой богатый экипаж, тетушка очень редко выезжала в нем, почтительно останавливались, снимали шапки и кланялись в пояс. Часа через 2 кибитка остановилась перед крыльцом. Думаю, не нужно говорить, перед крыльцом дома Старченко. Григория Григорьевича не было дома. Старушка с барышнями вышла встретить гостей в столовую. Тетушка подошла величественным шагом, с большой ловкостью отставила одну ногу вперед и сказала громко: «Очень рада, государыня моя, что имею честь лично доложить вам мое почтение. А вместе с респектом позвольте поблагодарить за хлебосольство ваше к племяннику моему Ивану Федоровичу, который много им хвалится. Прекрасная у вас гречиха, сударыня. Я видел ее, подъезжая к селу. А позвольте узнать, сколько коп вы получаете с десятины? После сего последовало всеобщее лобызание. Когда же уселись в гостиной, то старушка-хозяйка начала. Насчет гречихи я не могу вам сказать. Это часть Григория Григорьевича. Я уж давно не занимаюсь этим. Да и не могу. Уже стара. В старину у нас бывало, я помню, гречиха была по пояс. Теперь бог знает что. Хотя, впрочем, и говорят, что теперь все лучше. Тут старушка вздохнула, и какому-нибудь наблюдателю послышался бы в этом вздохе вздох старинного 18-го столетия. Я слышала, моя государыня, что у вас собственные ваши девки отличные умеют выделывать ковры, сказала Василиса Кашпорна, и этим задела старушку за самую чувствительную струну. При этих словах она как будто оживилась, и речи у нее полились о том, как должно красить пряжу, как приготовлять для этого нитку. С ковров быстро съехал разговор на соление огурцов и сушение груш. Словом, не прошло часу, как обе дамы так разговорились между собою, будто век были знакомы. Василиса Кашпорна многое уже начала говорить с ней таким тихим голосом, что Иван Федорович ничего не мог расслушать. «Да не угодно ли посмотреть?» — сказала, вставая, старушка-хозяйка. За ней встали барышни, Василиса Кашпорна, и все потянулись в девичью. Тетушка, однако, ждала знак Ивану Федоровичу остаться и сказала что-то тихо старушке. «Машенька», — сказала старушка, обращаясь к белокурой барышне, «останься с гостем, да поговори с ним, чтобы гостю не было скучно». Белокурая барышня осталась и села на диван. Иван Федорович сидел на своем стуле, как на иголках, краснел и потуплял глаза. Но барышня, казалось, вовсе это не замечала и равнодушно сидела на диване, рассматривая прилежно окна и стены или следуя глазами за кошкою, трусливо пробегавшую под стульями. Иван Федорович немного ободрился и хотел было начать разговор, но казалось, что все слова свои растерял он на дороге. Ни одна мысль не приходила на ум. Молчание продолжалось около четверти часа. Барышня все так же сидела. Наконец Иван Федорович собрался с духом. Летом очень много мух, сударыня, произнес он полудрожащим голосом. «Чрезвычайно много», — отвечал барышня. «Братец нарочно сделал хлопушку из старого маменькиного башмака. Но все еще очень много». Тут разговор опять прекратился. И Иван Федорович никаким образом уже не находил речи. Наконец хозяйка с тетушкой и чернявой барышнею возвратились. Поговоривши еще немного, Василиса Кашпорна распростилась со старушкою и барышнями, несмотря на все приглашения остаться ночевать. Старушка и барышни вышли на крыльцо проводить гостей и долго еще кланялись выглядывавшим из брички тетушке и племяннику. «Ну, Иван Федорович, о чем же вы говорили вдвоем с барышнею?» – спросила дорогую тетушка. «Весьма скромная и благонравная девица Марья Григорьевна», — сказал Иван Федорович. «Слушай, Иван Федорович, я хочу поговорить с тобой серьезно. Ведь тебе, слава богу, 38-й год, чин ты уже имеешь хороший, пора подумать и о детях.
1: Тебе непременно нужна жена.
0: Как, тетушка, вскричал испугавшись Иван Федорович, как жена? Нет, тетушка, сделайте милость. Вы совершенно в стыд меня приводите. Я еще никогда не был женат. Я совершенно не знаю, что с нею делать.
1: Узнаешь, Иван Федорович. «Узнаешь», – промолвила, улыбаясь тетушка, и подумала про себя. «Куды ж, ще зовсім молода дитина, ничего не знает». «Да, Иван Федорович», – продолжала она вслух, – «лучшей жены нельзя сыскать тебе, как Марья Григорьевна. Тебе же она при том очень понравилась. Муж насчет этого много переговорили со старухою. Она очень рада видеть тебя своим зятем». Еще неизвестно, правда, что скажет этот Грихадей Григорьевич, но мы не посмотрим на него. И пусть только он вздумает не отдать приданого. Мы его судом

0: Дорогие товарищи, сегодня, по вашим заявкам, в передаче принимает участие заслуженный деятель искусств РСФСР Павел Кузьмич Айданицкий. Предоставляем ему слово.
1: Я рад возможности выступить перед слушателями популярной передачи «В рабочий полдень». Мне хочется рассказать о последних своих работах. На фирме «Мелодия» сейчас выходит моя авторская пластинка. В эту пластинку вошли песни, написанные мной в последнее время, и песни, которые написаны были в прошлые годы, но по-новому были записаны. Мне хотелось бы предложить вашему вниманию песню, которая в свое время прозвучала в передачах радио, телевидения, в песне «77». Сейчас она выходит на этой пластинке в исполнении Льва Лещенко и оркестра под управлением Михайлова. Песня называется «Река родная», стихи Игоря Шаферана.

0: Инструментальный ансамбль «Мелодия» под управлением Георгия Гороняна записал на пластинку парафразы на темы песен «Серебряные свадьбы» и «На седьмом этаже». Павел Кузьмич, как вы относитесь к такой форме исполнения ваших песен?
1: Я считаю, что то, что ансамбль под управлением Гороняна обращается к старым песням, это очень интересное и очень большое дело, потому что эти песни возвращаются для нашего сегодняшнего молодого слушателя.
0: Пьесу на тему песни Айданицкого «Серебряные свадьбы» исполнит инструментальный ансамбль «Мелодия» под управлением Георгия Гороняна.

0: В этом году в передаче радио «Дора-ми-фа-соль» впервые прозвучала песня «Наша любовь», которая заняла призовое место и затем прозвучала в передаче телевидения песня «79». Павел Кузьмич, расскажите об этой песне.
1: Эта песня написана в этом году на стихи Андрея Дементьева. Надо сказать, что это первая наша работа. И вот в передачах «Дора-ми-фа-соль» и песня «79» вы, наверное, ее слышали в исполнении молодой певицы Ксении Георгиади. А в пластинку она вошла в исполнении нашего прекрасного певца, моего старого друга Иосифа Кобзона.

0: Павел Кузьмич, с кем из исполнителей вы постоянно сотрудничаете?
1: Вполне естественно, что у меня есть круг своих исполнителей, с которыми я постоянно работаю. Вот я уже назвал Льва Лещенко, Иосифа Кобзона, Софию Ротару. И еще есть одна певица, с которой меня тесно связывает творческая дружба. Это Валентина Толкунова. И вот сейчас я хочу предложить вашему вниманию песню «Раздумье» на стихи Игоря Шафирана в исполнении Валентины Толкуновой в сопровождении вокально-инструментального ансамбля «Фантазия».

глаза, рада бесконечно. Я хотела б голос твой слышать вновь и вновь. Очень жаль.

0: Павел Кузьмич, поскольку ваши песни прочно утвердились в репертуаре некоторых вокально-инструментальных ансамблей, было бы интересно узнать, писали вы песни, специально рассчитывая на такой исполнительский состав?
1: Можно сказать, что я специально не писал песни для вокально-инструментальных ансамблей, но вокально-инструментальный ансамбль «Лада» включил в свой репертуар песню, которую я написал для фильма «Последние каникулы». Должен сказать, что обработка сделана с большим тактом, очень интересно, и песня как-то раскрылась новыми гранями. Я хочу закончить свое выступление, предложив послушать вот эту песню «Ты погоди» на стихи Шафирана в исполнении вокально-инструментального ансамбля «Лада» под управлением Эдуарда Кролика.

0: Передача «В рабочий полдень» с участием композитора Павла Айданицкого окончена. Ждем ваших отзывов. Наш адрес: Москва, 113-326, радио, передача «В рабочий полдень».
1: Грубым уличным жаргоном. И дело в том, это делается не для эпатажа, не для того, чтобы кого-то раздразнить и кого-то позабавить. Если вы, а вы, естественно, все читали Солженицына и Максимова, вы знаете, что, в общем, все наше вот последнее группа, последняя вот эта группа писателей, мы все очень широко пользуемся жаргоном. И произошло это вот почему. Знаете, я вот живу сейчас в Норвегии. По вечерам я, естественно, мы сидим там в снегах. У нас метели, снега. Вечером смотрим телевизор. Говорят, естественно, по-норвежски. И понять что-нибудь трудно. Но все-таки я должен сказать, что я почти больше понимаю, чем то, что я смотрел в Советском Союзе, в Москве. Потому что тот официальный казенный язык, он настолько лишен какой-либо мысли, информации. Мы окружены, страна забита совершенно бессмысленными изречениями, не несущими в себе ничего. И вот этот вот от этого собачьего языка просто иногда хочется взвыть. Что ничего не понятно, знаете? Почему вдруг где-то в прекраснейшем месте, в какой-нибудь роще березовой, понимаете, прибит плакат, который портит весь вид этой березовой рощи, на нем написано «Миролюбивую политику Коммунистической партии Советского Союза поддерживаем и одобряем». Кто поддерживает? Деревья поддерживают. Черт! И естественно, что когда в середине 50-х годов из лагерей хлынула огромная масса, миллионные массы заключенных пришли, вернулись, так сказать, в жизнь, они принесли с собой свой жаргон, свой язык. Этот язык стал входить постепенно в уличный язык, стал входить не только в уличный, он, так сказать, стал входить в нормальную бытовую гражданскую речь. И для того, чтобы противопоставить, как-то оторвать язык русский, замечательный, изумительный язык, наша гордость, наша любовь, наша родина, это наш язык. Так вот, чтобы оторвать его как-то от этого официального, мы умышленно стали пользоваться жаргоном, грубостями. Потому что, кстати, русские грубости ведь не несут в себе ничего непристойного. Они, так сказать, есть просто, как бы, литературное, фонетическое, так сказать, укрупнение определенных эмоций, ничего больше. Поэтому я, вот если попадется какое-нибудь такое слово, то прошу заранее.
2: Песня называется «Русские плачи». На степные урочища, на лесные берлоги шли Олеговы полчища по немирной дороге. И на марш этот глядючи в окаянном бессилье в голос плакали вятичи, что не стало России. О, Россия, Россия, ни конца, ни спасения. И живые, и мертвые, все молчат, как немые. Мы, Иваны IV, местолобное в мыле, лишь босой да уродливый, рот беззубый разиня, плакал в церкви юродивый, что пропала Россия. О, Россия, Россия! Все пророки босые, горькой горестью мечены наши тихие плачи от Петровской Немеччины до нагайки казачьей. Птица вещая троечка, тряска вечная чертова, не стесняясь нисколечко, оказалась ты троечка чрезвычайкой Блефортова. О, Россия, Россия, чем пожар не веселье, что ни год лихолетие, что ни враль, то мессия, плачет тысячелетие, а Россия, Россия выкликает проклятие. Попробуй спроси, да была ли она, братья, это Русь на Руси, это щедрыми нивами, это в пене сирени, где родятся счастливыми и отходят в смирении, где, как лебеди, девицы, где под ласковым небом каждый с каждым поделится Божьим словом и хлебом. Листья капают с деревца в безмятежные воды и шумят, как метелица, над землей хороводы, а за прялкой беседы на крыльце полосатом старики-домоседы.

значит, все это наврано, лишь бы в рифму, да в лад, чтоб, как птица на дереве, затихали в грозу, чтоб не знали, но верили и роняли слезу. Уродилась проказница, все б громить да кружить, согрешивши покаяться и опять согрешить. То ли сын, то ли пасынок, то ли вор, то ли князь.

0: комитета? Наверное. Существует она, да, с привольными нивами, да, в кипенье сирени, где родятся счастливыми и отходят в смирении птица вещая троечка, буйный свист под крылом, птица, искорка, точечка, в бездорожье глухом я молю тебя, выдюжи, буди в тленье живой, чтоб хоть в сердце, как в китеже, слышать благовест твой.
1: Я пытался определить границы смысла своего периодического появления в этой студии, в этом микрофоне, в этой передаче на предстоящий период. Идя в студию, я знаю, что иду, всегда знаю, что иду на встречу с друзьями. Об этом говорят и ваши письма, и ваши телефонные звонки. Ну, есть, конечно, и такие, кто активно не понимают моей работы, но их, слава богу, абсолютное меньшинство. Дают они знать о себе и по телефону, и анонимками, и звонками, и письмами к руководству. Но на всех не угодишь. Это истинно известно давно. Так вот, о чем я хотел сказать, о главном. Прихожу в эту студию я на встречу с друзьями, которые могут понимать с полуслова. Это особенно приятно осознавать. Спасибо вам за это. И вот вам, моим друзьям, хочу сейчас сказать вот о чем. Не ждите от меня причитаний с надоевшим мотивчиком, как все дорого, какая маленькая зарплата, какая маленькая пенсия и так далее и тому подобное. От этого, опыт показывает, не увеличивается ни зарплата, ни пенсия. И сколько я живу на свете, извините, столько я слышу эту старую песню. Лучше от моих заискивающих причитаний ни вам, ни мне, никому другому не станет. Свою задачу вижу в том, чтобы помогать и вам, и себе разобраться в смысле происходящих нынче процессов, чтобы вы поняли их необходимость, их неизбежность и неотвратимость, а также причины их породившие, и что вина за это лежит и на нас с вами, на каждом из нас, в том числе. С этим, конечно, трудно согласиться, но надо. Ну, а теперь начнем. Российская газета за 8 мая. Колонка коротких новостей. Заголовок. Конституционный суд о запрете КПСС. Цитирую. На заседании 26 мая Конституционный суд Российской Федерации намерен рассмотреть дело о соответствии основному закону известных указов президента России, прекращающих деятельность Компартии на территории Российской Федерации. С ходатайством о проверке конституционности указов президента от 23 и 25 августа и 6 ноября о приостановлении деятельности Коммунистической партии РСФСР и о деятельности КПСС и Компартии РСФСР в Конституционный суд обратилась в декабре группа народных депутатов из 36 человек. Подготовленная работа по этому вопросу близится к завершению, сообщает газета. Основанием для ходатайства его авторы, среди которых Сергей Бабурин, Иван Рыбкин, Виталий Севастьянов, Юрий Слободкин, считают то, что содержание указов противоречит установленному в Российской Федерации разделению властей, закреплению Конституцией, разграничению компетенций между высшими органами государственной власти и управления Российской Федерации. Конец цитаты из российской газеты за 8 мая. Ну, немножко язык такой, скажем так, канцелярский. Но сейчас вам все станет ясно. Передо мной известие еще за 4 мая 92 года, то есть на 4 дня раньше российской газеты, С более подробной, развернутой публикацией на эту же тему «Известие» предваряет публикацию, в частности, и такой вот информации, плюс к тому, что было сказано в процитированной информации о содержании вышеупомянутого заявления и то, что в нем содержится. «Известия» пишут, что в нем также содержится требование восстановить обе партии и вернуть им их имущество. Суд принял заявление к рассмотрению. Предварительная процедура включает заслушивание экспертов, утвержденных судом, одним из них, доктором философских наук Б. Пугачевым, координирующим работу специалистов, провел беседу корреспондент «Известий» Э. Максимов. Эта беседа и воспроизводится в газете под заголовком, в которой вынесены слова эксперта, произнесенные им во время беседы. КПСС была не партией, а преступной государственной структурой. Ну, вот тех, кого интересует эта проблема и тема, приглашаю послушать публикацию с некоторыми сокращениями. Итак, корреспондент. Каков главный тезис искового заявления? В чем, по мнению авторов, главное беззаконие указов? Ответ. Прежде всего в том, что среди полномочий президента нет таких, которые давали бы ему право запрещать деятельность политических партий и национализировать их собственность. Что противоправность действий партии может определить только суд? Разве не так? Это корреспондент. Так, прозвучало в ответ. Но если бы КПСС была партией, она никогда не была ею. Партия в нормальном цивилизованном обществе – это общественно-политическая организация, не менее, но и не более того. До Брежнева положение КПСС вообще никак ни в каких законодательных актах не фиксировалось, пока не появилась в Конституции СССР 6-я статья, где она именовалась руководящей направляющей силой советского общества. Партия, являющаяся, как сказано, ядром политической системы, всех государственных и общественных организаций, постоянно определяющие линию внутренней и внешней политики, разве эта деятельность свойственная партии? Сама 6-я статья – свидетельство против нее. Корреспондент. Но КПСС придерживалась, выходит, Конституции, осуществляла то, что перечислено в 6-й статье. Так это же государственные функции, которые она присвоила силой. Здесь корень зла. Что касается акций последнего времени, то достаточно вспомнить роль организационных структур КПСС и РКП в августовском перевороте. Соответствующие документы были преданы гласности и использованы в ходе парламентских слушаний прошлой осенью. Часть их и послужила основанием для указа от 6 ноября. Партия совмещала в себе несовместимое – устав, съезды, членские взносы и одновременно – ее продолжением, были органы государственного управления. Партия – государство, государство – партия. Чудовищный феномен. И из безбрежного моря документов мы выбираем те, что характеризуют в историческом плане с теоретического еще обоснования четыре ее ипостаси. Создание тоталитарного государства, развертывание террора ВЧК, НКВД, КГБ, абсолютное подчинение и манипулирование государственными структурами, выработка политической линии того, что называлось строительством социализма и коммунизма, и состояло в подавлении свободы, разрушении самих основ народного существования. 11 августа приводит пример. Эксперт 18 года Ленин в письме, адресованном пензенским коммунистам, учил: образец надо дать, повесить, непременно повесить, дабы народ видел не меньше 100. Сделай так, чтобы на сотни верст кругом народ видел, трепетал, знал, кричал, душит. Вся история коммунистического правления отмечена такими вехами, вердиктами о массовом терроре против народа. Политбюро рассматривало все принципиальные государственные вопросы. Все, что решало, было секретно. И все обязательно для исполнения. А КГБ в своих ведомственных инструкциях имел положение о том, что выполняет указания КПСС. И в воинских уставах было сказано, что командир, военачальник должен сообразовывать свои действия с партийными органами. Не было такой сферы жизни, которая не была бы руководима ЦК. И это изначально. Корреспондент, несколько ниже, делаю небольшую купюру. Говорится в указе и о произволе и насилиях, которые чинились КПСС, о разжигании национальной розни. А могут ли быть расценены как криминал экономические планы и мероприятия? Ответ эксперта Конституционного суда Пугачева. Если они принимались без достаточной проработки в силу заведомо корыстных партийных интересов и принесли неисчислимый вред народному хозяйству, а губительные для миллионов людей последствия Чернобыльской катастрофы, разве не лежат они страшным грузом на вполне определенных деятелях партии, продиктовавших программу при уменьшении и сокрытии ее истинных масштабов? Должен сказать, что первый шаг в этом направлении будет скоро сделан. По инициативе Совета Блока демократических фракций Верховного Совета Российской Федерации предполагается провести парламентские слушания о роли КПСС в создании и функционировании тоталитарного государства. КПСС, повторяю, была вмонтирована в государственную систему, и президент, глава исполнительной власти, имел безусловное конституционное право распустить псевдопартию как антинародную структуру государственного управления. Корреспондент «Известий» Максимов. Следующий вопрос. В указе сказано об историческом тупике, о развале, которому привела народ и страну партия. Вся вина полностью возлагается на руководящие структуры. А где их нижний предел? Секретарь партийного комитета какого уровня? С одной стороны, руководитель парткома, даже завода, колхоза, института проводил в жизнь ущербные, вредные, как мы теперь понимаем, решения, которые поддерживались голосами «за», принадлежавшими рядовым членам партии. С другой стороны, от голосовавших, выступающих, все равно ничего не зависело. Кодекс нормального поведения солдата партии исключал противомыслие, подразумевал безоговорочное подчинение вышестоящей партийной структуре. «Да, именно», — последовал ответ. «Особенностями этой партии определяется и мера ответственности за ее деяния. Каждый, кто не был инициатором, организатором и вдохновителем конкретных исторических, в кавычках, решений, сам должен осознать, в какой партии он состоял, и пересмотреть свою жизнь, взгляды перед судом своей совести. И пересмотреть свою жизнь, взгляды перед судом своей совести. Не понимаю. Пересмотреть свою жизнь, взгляды перед судом своей совести. Не понимаю. Ну хорошо, потом разберусь. Нет, собственно, почему же потом? Попробую сейчас, пока мысль не ускользнула. О суде совести, по-моему, можно было говорить, и это имело бы смысл после, скажем, тбилисских событий, после вильнюсских, не говоря о событиях в других точках бывшего Союза. О совести рядовых членов можно было бы, наверное, вспомнить и после всего того, что они вытворяли на Первом съезде народных депутатов РСФСР. Ну и, наверное, последним сроком для суда совести, в конце концов, мог стать август. Прошедший август, когда президент издал эти анти-КПССовские указы. 23 августа. Вот вам и точная дата, конкретная дата, когда можно было вспомнить о совести. О суде совести имело смысл вспоминать до 22 августа включительно. А сегодня это уже будет не суд совести, а в некотором роде, да не в некотором роде, а прямое приспособленчество. По-моему, так. Ну хорошо, вернусь к тексту интервью. Значит, эксперт Конституционного суда России Пугачев говорит, каждый, кто не был инициатором, организатором и вдохновителем конкретных исторических, в кавычках, решений, сам должен осознать, в какой партии он состоял, и пересмотреть свою жизнь, взгляды перед судом своей совести. Это исключительно личное дело. Корреспондент подхватывает. Начать с причин вступления в партию. Тут палитра мотивов широкая, от искренней веры до откровенного шкурничества. На разных этапах разное, вежливо уточнил эксперт и продолжил. Разной была и сама партия. В годы становления она своих целей не скрывала, насилие объявлялось одним из главных постулатов, и тех, кто шел в ее ряды, понимал, куда идет, на что идет. А в сталинские времена все уже камуфлировалось государственными интересами. Корреспондент, вы имеете в виду прежде всего идеологию? Уточнил корреспондент. Идеология-то поначалу была гуманистической, близкой к христианской. Идеи социальной справедливости, человеческого равенства, мировоззрения униженных, задавленных, идеал мечтателей и утопистов. Однако история, увы, довела ее до научного коммунизма, до Маркса, соединившего справедливость с насилием, диктатурой пролетариата, делением общества на враждебные классы. У Ленина гуманная цель, справедливость, осталась за рамками, а средство насилия выдвинулось на первый план. При Сталине коммунистическая идея была окончательно сведена к тоталитаризму. При этом множество людей продолжало верить в строительство рая на земле. Как говорится, о святая простота. Простота святая. Лучшей точки, по-моему, для материала и не придумать.

Прежде чем перейти к следующей теме нашей сегодняшней встречи, повторю, для особо пристрастных слушателей вам была представлена публикация из газеты «Известия» за 4 мая. Это интервью, которое взял корреспондент газеты Э. Максимов у доктора философских наук, эксперта Конституционного суда России Б. Пугачева. Материал был опубликован под заголовком «КПСС была не партией, а преступной государственной структурой». И вот вчера, просматривая газету «Куранты», наткнулся я на такую вот информационную заметку Татьяны Исканцевой. Цитирую. «Зря мы сетуем, что в сравнении с Западом у нас ничего нет. Террористы, например, уже объявились, правда, доморощенные, ну и качество соответствующее». 10 мая они попробовали сорвать в театре «Современник» премьеру «Трудные люди» израильского драматурга Йосефа Бан Йосефа. Позвонили в милицию, назвались представителями террористической организации «Акт» и объявили: театр заминирован, в случае невыполнения наших требований, что находится в 7-м ряду под 15-м креслом, в пакете «Взрыв». Дальше, естественно, спектакль прервали, зрители попросили обождать на улице, а зал перешел в распоряжение милиции и внушительной собаки-ищейки. Среди публики в этот вечер оказался и мэр Москвы Гавриил Попов, которого корреспондент попросил прояснить ситуацию. «Это признак полного бессилия наших оппозиционеров», в кавычках, ответил Гавриил Каритонович. «Вся мировая практика свидетельствует, что к терроризму прибегают лишь при поражении во всех других видах борьбы. Смотрите, демонстрации 1 и 9 мая не удались, митинги тоже. Естественно, их организаторы озлобились. И даже не имеет принципиального значения, обнаружится сегодня в театре взрывчатка или нет. Главное, в обществе появились группы, которые уже не видят для себя иного выхода, кроме террора. Они не верят, что люди пойдут за ними добровольно. Остается запугивать». В завершении корреспонденции автор писала вчера в газете «Куранты»: «Взрывчатки в «Современнике» так и не обнаружили. Спектакль о трудной еврейской жизни с участием наших звезд Лии Ахиджаковой, Валентина Гафта, Игоря Кваши, авангарда Леонтьева благополучно продолжился под смех и аплодисменты зала. И надо отдать должное зрителям, вняв обещанию режиссера Галины Волчек доиграть премьеру, они стойко выдержали часовое ожидание на улице, и никто не ушел». Вот эта публикация и открыла мне возможность, естественно, ввести в ткань сегодняшней передачи следующие публикации, тоже, между прочим, из «Курантов», но только за 5 мая. Я отложил ее, и вот не ошибся в своем выборе. А начинается она так. Открытые письма пишут знаменитостям, но это письмо адресовано к человеку для меня безымянному, хотя вполне реальному, из тех, что под красными флагами бьются в злобной истерике около Кремля. Я не могу назвать его ни товарищем, ни господином, ни другом, но ведь он мог бы быть моим братом. Он даже похож на меня. Так я к нему и обращаюсь. Итак, письмо к брату. Набраны крупными буквами эти два слова, вынесенные в заголовок публикации, напечатанной в газете «Куранты» 5 мая. Автор этого письма, Аркадий Черкасов, пишет: «Брат мой, я говорил с тобой в канун Благовещения, в первый день Российского съезда на Никольской улице, около ГУМа. Может, ты вспомнишь меня? Я, как и ты, невысокий, скуластый, тоже в трепанной куртке и старых ботинках. Ты сразу окинул меня с ног до головы ревнивым взглядом. Наш ли? Наш, наш. Ты стоял с красным флагом и кричал: Ельцин Бушу продал душу. Я подошел к тебе, потому что ты не был похож на обычных красно-коричневых, стоявших у музея того человека, который погубил нашу страну, и восхвалявших его. Ты был... Те были старые, убогие, скрюченные, то ли тяжелым, полубесплатным, но таким привычным трудом, то ли Богом наказанные за какие-то давние долгие грехи, в которых продолжали упорствовать. Ты же выглядел нормальным, хорошо сложенным человеком, мой 45-летний ровесник, со злым, туповатым, но не подлым лицом. Я спросил тебя, за что ты Ельцина? При коммунистах тебе было лучше, ты ответил:
потому что он жид, и Буш жид, и ты жид, расспрашиваешь. Я православный, ошеломленно возразил я. Все жиды православные, еще глупее возразил ты. С вашим Глебом Якуниным, которому надо обрезание сделать. Он русский, совсем потерялся я. И я русский, и ты русский. При чем тут евреи? При чем красный флаг? Ты что ли хорошо раньше жил? Раньше я ботинки мог за 50 рублей купить, а теперь жиды не дают, все себе забрали. Жиды, жиды, повторял ты с каким-то не исступлением, а упоением. Казалось, тебя увлекает сама музыка этого слова, и такое простое объяснение всех твоих бед. Не ты, не твоя личность в юности, не твоя никчемность сегодня. Вечное нежелание сделать усилия над собой, хотя бы улыбнуться встречному, хотя бы не материться при женщинах, хотя бы не выстаивать часы, данные тебе Богом драгоценной жизни, в очереди к убогому ларьку за разбавленным пивом, и вечная злоба, и зависть, и злоба. Нет, не ты виноват в очевидной ничтожности и убожестве всей твоей жизни, а они, жиды и масоны, которые сионисты. С таким вот Шнобелем, потому что они Россию продали. Кому продали? Сами себе и продали. А которые без Шнобеля, эти еще хуже, потому что замаскировались вроде тебя, и за вас, русскому человеку, никуда хода нет. Но я русский, опять нелепо ударил я себя в грудь. И потом, что ты все ищешь виноватых? Работай, думай, крутись, и будешь не хуже других. И заработаешь на любые ботинки. И еще на что надо. И все мы русские не хуже других. Вон в Америке наши как живут, и в Канаде, и во Франции. И никто никому не завидует. И не делит чужое, а старается сам себе заработать. Зарабатывая я больше тебя, взвился ты опять. А ты жить про Америку ни хрена не знаешь. Да был я там в Америке, промямлил я, и этим окончательно себя погубил. Мы по Америкам не ездим, взревел ты. А ты, раз ездишь, значит, жид, и Ельцин твой тоже. Ельцин Бушу продал душу. Иди отсюда, жид поганый. И пошел я прочь, шахтерский сын, унося с собой всю оплеванную родословную, с дедом-крестьянином, умершим от голода в великую эпоху коллективизации в Тамбовском селе старое и грязное, и с другим дедом, набожным гдовским сапожником Афанасием, что крестил меня по святцам редким православным именем Аркадий. Ах, кабы ты и имя мое узнал! И с затесавшимися неизбежными на Руси мусульманами, и с Щудью, и с Весью, и с Карелью, а может, и с язычниками-варягами. И все это русское многоцветие вместилось для тебя в одно коротенькое, занесенное через Украину из Польши в наш гордый прекрасный язык чужое, не для твоего совково-матерного, а для нашего русского языка шепелявое словечко «жид». Потому что я думаю не как ты. Брат мой, кто же тебя этому научил? Кто так зациклил твое мышление на одном бессмысленном слове, понятии? Ведь тут мысли ходят по кругу. Евреи наши враги, потому что все наши враги евреи. Кто не с нами, тот против нас. Следовательно, он враг, еврей, и не может быть с нами. И тут же красные знамена, символы идей не очень-то, между прочим, русского происхождения, скорее наоборот. А наше трехцветное знамя, под которым сражалась Белая гвардия, уже объявляют то ли еврейским, то ли голландским и вообще масонским. Привет от благоверного Алексея Михайловича, который благословил этот флаг. Да вы не знаете, кто это такой. В университетах не обучались. Туда русским хода нет. И вообще Михайлович, отчество-то еврейское. Думаешь о причинах этой зацикленности, иногда приходит в голову мысль об идейке вашего же начальства, любимая идейка, о зомбировании. Не сделали из вас этих самых зомби-ходячих мертвецов
с введенными в сознание кодовым сигналом «Ищи же да», ибо ясно, что сложные идеи, вроде гайдаровских, как спасти Россию, вбить в голову ходячему духовному мертвецу-зомби гораздо труднее, чем простые. А тут куда как просто, бей, спасай, причем замкнуто на круг, и подставляй, что хочешь. Хочешь молдаван, хочешь Саддама Хусейна, в любую часть этого уравнения. Вот это вам кто-то в голову и вбил. А зачем? Ей-богу, видно, и я газеты «День» слишком начитался, потому что первая мысль, еще когда память и иже с ней из щелей вылезали, первая тогда у меня мысль была о кознях мирового сионизма, невыдуманного пугала с общезлодейскими намерениями, а реально существующего движения, которое ставит целью выезд всех евреев отовсюду и из России, в том числе в Израиль. Ведь кто заинтересован в том, чтобы им там было лучше, чем здесь? И они бы уехали. Конечно, сионисты, думал я, они и подкармливают память. А что Россия останется безактивной, квалифицированной, жившей здесь веками и считавшей ее своей родиной, вложившей немалый вклад в ее хозяйство, науку и культуру, так это не наша проблема. После трех избирательных кампаний я понял, что центр задуривания мозгов моих соотечественников не в Тель-Авиве, а где-то здесь, поблизости. Уж очень напрямую связаны волны, внушаемые совкам, так в тексте, юдофобии, с волнами российской политики. Какой бы смысл сионистам поощрять травлю русейшего Ельцина или, скажем, Полторанина, Камчатова, Якунина, дворянина Станкевича и так далее, разрисовывая на предвыборных плакатах их откровенно славянские физиономии звездами Давида. Так же, как и портреты всех кандидатов от Дем России. Ведь эти славяне-демократы все равно ни в какой Израиль не уедут. Они никому и не нужны там. С другой стороны, на прекрасно исполненных цветных портретах Жириновского, Владимира Вольфовича, какая идеальная мишень для антисемитов, ни одной такой звезды не появлялось. Не было приказа, похоже, даже наоборот. Был приказ считать истинно русским. Дисциплина стихийных, в кавычках, уличных звездорисовальщиков была поразительной. Так вот, бедный брат мой, подумай, кто и зачем дурит тебе голову дикой смесью из антисемитизма и неомарксизма с троцкистским душком, под невиданным на Руси сочетанием красных и черно-яичных знамен. Кстати, если смешать все эти цвета, то выйдет в аккурат коричневый. Знаю, брат, ты думать не любишь, но сейчас все-таки попробуй. Клянусь тебе, мы, русские, тоже умеем думать, получать образование, давать его своим детям, изобретать, зарабатывать, становиться учеными, банкирами и прочими миллионерами, добиваться победы на выборах в депутаты и даже в президенты. Вот этим и займись. Вместо стояния у пивной будки или с красным флагом у ГУМа. И заключая это открытое письмо к брату по крови, своему соотечественнику, опубликованное в «Курантах» 5 мая, Аркадий Черкасов писал: «Брат мой, не позорь наш русский народ уверенностью, что все, кто умнее тебя, не наших кровей. Мы не хуже других. И как другие, все мы разные. И всем нам жить здесь. У нас, брат, с тобой нет другой страны». Вот на этом я и закончу нашу сегодняшнюю передачу. Должен попросить прощения за помарки речевые. Напомню, передача
подготовил и провел Виктор Ромашов. Доброго вам здоровья и до встречи в эфире.

0: Я руковожу сафари во времени уже много лет. Наше акционерное общество организует сафари в любой год прошлого. Вы выбираете добычу, мы доставляем вас на место. Вы убиваете ее. Это объявление висит на стене нашей конторы и приглашает клиентов совершить увлекательное путешествие во времени. И клиенты идут. Однажды собрался в путешествие некий мистер Эккельс.
1: Мистер Трэвис, вот чек на 10 тысяч долларов.
0: Хорошо, мистер Эккельс.
1: Вы гарантируете, что я вернусь из сафари живым?
0: Мы ничего не гарантируем, мистер Эккельс, ничего. Я буду вашим проводником в прошлое и скажу вам, где и когда стрелять. Если скажу «не стрелять», значит «не стрелять». Не выполните моих распоряжений, по возвращении заплатите штраф еще 10 тысяч. И кроме того, ждите неприятностей от правительства. Я надеюсь, вы поняли меня, мистер Эккельс.
1: Да, мистер Трэвис, я не совсем понимаю ваши условия, но я выполню их. А вон то непонятное переплетение проводов и есть машина времени?
0: Да.

Одно прикосновение руки, и из пепла и праха, из пыли и золы восстанут, будто золотистые саламандры, старые годы, седые волосы станут черными, исчезнут морщины и складки, все и вся повернет вспять и станет семенем. От смерти ринется к своему истоку. Все и вся уподобится цыпленку, прячущемуся в яйцо, кроликом, ныряющим в шляпу фокусника. Все и вся познает новую смерть. Смерть семени. Возвращение в пору, предшествующую зачатию. И это будет сделано одним лишь движением руки.

0: Черт возьми, настоящая машина времени! Подумать только, закончись выборы вчера иначе, и я сегодня, быть может, пришел бы сюда спасаться бегством. Слава богу, что победил Кейт. В Соединенных Штатах будет хороший президент.
1: Вот именно. Нам повезло. Если бы выбрали Дойчера, не миновать нам жесточайшей диктатуры.
0: Этот тип против всего на свете. Против мира, против веры, против человечности, против разума.
1: Люди звонили нам, мистер Экельс, и справлялись, шутя, конечно. А впрочем...
0: О чем, если не секрет, мистер Трэвис?
1: Нельзя ли перебраться в 1492 год, если Дойчер будет президентом? Да только не наше это дело побеги устраивать. Мы организуем сафари. Так или иначе, Кейт президент... И у вас, мистер Экельс, теперь одна забота.
0: Убить моего динозавра.
1: Тираннозаврус Рекс. Громогласный ящер. Отвратительнейшее чудовище в истории планеты. Подпишите вот это, мистер Экельс.
0: Что это?
1: Что бы с вами ни произошло, мы не отвечаем. У этих динозавров зверский аппетит.
0: Вы пытаетесь испугать меня, мистер Трэвис?
1: По чести говоря, да. Мы вовсе не желаем отправлять в прошлое таких, что при первом же выстреле ударяются в панику. В прошлом году погибло 6 руководителей и дюжина охотников. Мы представляем вам случай испытать самое чертовское приключение, о каком только может мечтать настоящий охотник. Путешествие на 60 миллионов лет назад и величайшая добыча всех времен. Вот ваш чек. Порвите его.
0: Сейчас, мистер Трэвис, хотя пальцы почему-то немного дрожат. Вам удалось немного смутить меня, но я не отступлю.
1: Ни пуха, ни пера. Пошли к машине. Мистер Экельс.
2: В машине, кроме нас с Экельсом, был еще мой помощник, Расперанс. Мы надели кислородные шлемы, проверили наушники. Я нажал на рычаг.

0: День, ночь, неделя, месяц, десятилетие. Год, 2019, 1999, 1957. Мимо точно вспышки молний проносились годы. Экель скачался на мягком сиденье, бледный, нервно сжимающий ружье.
1: Мистер Трэвис, это ружье может убить динозавра?
0: Если верно попадешь. У некоторых динозавров два мозга. Один в голове, другой ниже, по позвоночнику. Таких мы не трогаем. Лучше не злоупотреблять своей счастливой звездой.
1: Куда же стрелять?
0: Первые две пули в глаза, если сумеете, конечно. Ослепили? Тогда бейте в мозг.
1: Господи, время как кинолента, пущенная обратным ходом. Все охотники, когда-либо жившие на свете, позавидовали бы нам сегодня. Тут тебе сама Африка покажется, Иллинойс.
0: Ну вот мы и прибыли.

0: Христос еще не родился. Моисей не ходил еще на гору беседовать с Богом. Пирамиды лежат в земле. Камни для них еще не обтесаны и не сложены. Помните об этом. Александр, Цезарь, Наполеон, Гитлер. Никого из них нет.
1: Неужели мы за 60 миллионов 2055 лет до президента Кейта? Кругом джунгли, джунгли. Мистер Трэвис, а вот эта металлическая тропа, это что?
0: Это тропа, проложенная здесь для охотников нашей компании. Она парит над землей на высоте 6 дюймов. Не задевает ни одного дерева, ни одного цветка, ни одной травинки.
1: Но зачем? Зачем вы сделали ее?
0: Ее назначение – изолировать вас от этого мира прошлого, чтобы вы ничего не коснулись. Она сделана из антигравитационного металла. Вы не должны сходить с тропы. Повторяю, не сходите с нее ни при каких обстоятельствах. Если свалитесь с нее, штраф. И не стреляйте ничего без нашего разрешения.
1: Почему?
0: Мы не хотим изменять будущее. Здесь, в прошлом, мы незваные гости. Правительство не одобряет наши экскурсии. Приходится платить немалые взятки, чтобы нас не лишили концессии. Машина времени – дело щекотливое. Сами того не зная, мы можем убить какое-нибудь важное животное, печугу, жука, раздавить цветок и уничтожить важное звено в развитии вида.
1: Я что-то не понимаю.
0: Ну так слушайте, мистер Эккельс. Допустим, мы случайно убили здесь мышь.
1: Ну и что?
0: Это значит, что всех будущих потомков этой мыши уже не будет, верно?
1: Да.
0: Не будет потомков от потомков, от всех ее потомков. Значит, неосторожно ступив ногой, вы уничтожаете не одну, и не десяток, и не тысячу, а миллион, миллиард мышей.
1: Хорошо, они...

0: пещерный человек, один из дюжины, населяющий весь мир, гонимый голодом, выходит на охоту за кабаном или саблезубым тигром. Но вы, друг мой, раздавив одну мышь, тем самым раздавили всех тигров в этих местах. И пещерный человек умирает от голода. А этот человек, заметьте себе, не просто один человек. Нет, это целый будущий народ. И из его чресл вышло бы 10 сыновей, от них произошло бы 100 и так далее, и возникла бы целая цивилизация. Уничтожьте одного человека, и вы уничтожите целое племя, народ, историческую эпоху. Это все равно, что убить одного из внуков Адама. Раздавите ногой мышь, это будет равносильно землетрясению, которое исказит облик всей земли, в корне изменит наши судьбы.
1: Я все-таки вас не очень хорошо понимаю.
0: Гибель одного пещерного человека, смерть миллиардов его потомков, задушенных во чреве. Может быть, Рим не появится на своих 7 холмах. Европа навсегда останется глухим лесом. Только в Азии расцветет пышная жизнь. Наступите на мышь, и вы сокрушите пирамиды. Наступите на мышь, и вы оставите на вечности вмятину величиной с Великий каньон. Не будет королевы Елизаветы. Вашингтон не перейдет Делавер. Соединенные Штаты вообще не появятся. Так что будьте осторожны, держите стропы. Никогда не сходите с нее.
1: Но тогда выходит, опасно касаться даже травы?
0: Совершенно верно, мистер Экельс. Нельзя предсказать, к чему приведет гибель того или иного растения. Малейшее отклонение сейчас неизмеримо возрастет за 60 миллионов лет.
1: Господи, вы уверены, что не ошибаетесь, мистер Трейс?
0: Не исключено, что наша теория ошибочна. Быть может, мы не в состоянии повлиять на время. А если и в состоянии, то очень незначительно. Может, мертвая мышь и не ведет к изменениям социальным. Может быть, итог будет совсем незаметным. Легкое дуновение, шепот, волосок, пылинка в воздухе, такое, что сразу и не увидишь. Но кто знает, кто, мистер Экельс, возьмется предугадать? Мы не знаем, только гадаем. И покуда нам неизвестно совершенно точно, что наши вылазки во времени для истории, гром или легкий шорох, надо быть чертовски осторожным. Это машина, это тропа, ваша одежда, вы сами, как вам известно, все обеззаражено. И назначение этих, например, кислородных шлемов помешать нам внести в древний воздух наши бактерии.
1: Но откуда мы знаем, каких зверей убивать?
0: Они помечены красной краской. Сегодня перед нашей отправкой мы послали сюда на машине Лесферанса. Он побывал как раз в этом времени и проследил за некоторыми животными.
1: Мистер Лесферанс, вы изучали их?
2: Вот именно! Я прослеживаю всю их жизнь и отмечаю, какие особи живут долго. Таких очень мало, жизнь коротка. Найдя зверя, которого подстерегает смерть под упавшим деревом или в асфальтовом озере, я отмечаю час, минуту, секунду, когда он погибнет. Затем стреляю красящей пулей.
1: Но вы уверены, что из джунглей выйдет именно этот зверь, которого вы отметили краской?
2: Когда экспедиция отбывает

0: прошлое, я рассчитываю все так, чтобы мы явились минуты за две до того, как животное все равно погибнет. Так что мы убиваем только те особи, у которых нет будущего, которым и без того уже не спастись. Видите, насколько мы осторожны?
1: Но если вы утром побывали здесь, то должны были встретить нас, нашу экспедицию. Как она прошла? Успешно? Скажите, мистер Лесперанс, все остались живы?
0: Ну, это был бы парадокс. Такой путаницы, чтобы человек встретил самого себя. Этого время не допускает. Если возникает такая опасность, время делает шаг в сторону. Вроде того, как самолет проваливается в воздушную яму. Вы заметили, как машину тряхнуло перед самой нашей остановкой?
1: Да, что это было?
0: Это мы миновали самих себя по пути обратно в будущее. Но мы не видели ничего.
2: Поэтому невозможно сказать, удалась ли наша экспедиция, уложили ли мы зверя, вернулись ли мы, вернее, вы, мистер Эккельс, обратно живые. Все, хватит. Пора.

0: Джунгли были высокие и широкие. Джунгли были навеки всем миром. Воздух наполняли звуки, словно музыка, словно паруса бились в воздухе. Это летели, будто исполинские летучие мыши из кошмара, из бреда, махая огромными, как пещерный свод, серыми крыльями птеродактили.
1: Что это вы задумали?
2: Ничего, мистер Лесперанс, это шутя, в шутку прицелился.
0: Бросьте! Даже в шутку, мистер Экельс, не цельтесь, черт бы вас побрал. Вдруг выстрелит.
2: Хорошо, простите. А где же наш Тираннозаврус Рекс?
1: На подходе. Мы встретимся ровно через 60 секунд. И ради бога, не прозевайте красное пятно.
0: И пока не скажем, не стрелять. И не сходите с тропы, мистер Экельс. Не сходите с тропы.
2: Странно. Перед нами 60 миллионов лет. Выборы прошли. Кейт стал президентом. Все празднуют победу. А мы здесь. Все эти миллионы лет словно ветром сдуло, их нет. Всего того, что заботило нас на протяжении нашей жизни, еще нет и в помине, даже в проекте.
0: Приготовиться. Ваш выстрел, Экельс.
2: Я охотился на тигров, кабанов, буйволов, слонов. Но, видит Бог, это совсем другое дело. Я дрожу, как мальчишка.
0: Тихо!
3: Вон он. Впереди. В тумане он там.
1: Встречайте его королевское величество, мистер Экельс.

0: Оно шло на огромных, лоснящихся, пружинищих, мягко ступающих ногах. Оно на 30 футов возвышалось над лесом. Великий бог зла, прижавший хрупкие руки часовщика к маслянистой груди рептилии. Эти две тонкие руки с пальцами могли подобрать и исследовать человека, будто игрушку. Извивающаяся змеиная шея легко вздымала к небу тысячекилограммовый каменный монолит головы. Разверстая пасть обнажала чистокол зубов кинжала. Вращались глаза, страусовые яйца, не выражая ничего, кроме голода. Оно побежало, и задние ноги, могучие поршни смяли кусты и деревья, и когти вспороли сырую землю, оставляя следы 6-дюймовой глубины.
1: Господи, да оно, если вытянется, луну достать может.
0: Он еще не заметил нас.
1: Его нельзя убить. Идиоты, и что нас сюда принесло? Это же невозможно!
2: Молчать!
1: Кошмар!
0: Спокойно возвращайтесь в машину. Дир, половина суммы будет вам возвращена.
1: Я не ждал, что оно окажется таким огромным. Одним словом, просчитался. Нет, я участвовать не буду.
0: Оно заметило нас.
2: Да, вон красное пятно на груди.
1: Смотрите, он выпрямился. Помогите мне уйти. Раньше все было иначе. Я всегда знал, что останусь жив. На сей раз я просчитался. Это мне не по силам. Орешек мне не по зубам.
2: Хватит причитать, Эггельс. Главное, не бегите. Повернитесь кругом и спрячьтесь в машине.
1: Да-да, хорошо.

0: Эй, Кельс, да что ты, окаменел, что ли?
1: Все хорошо, я иду.
0: Не в ту сторону! Ты пошел не в ту сторону!
2: Едва Экельс двинулся с места, как чудовище с ужасающим ревом ринулось вперед. 100 ярдов оно покрыло за 4 секунды. Мы выстрелили. Из пасти зверя вырвался ураган, обдав нас запахом слизи и крови. Мы стреляли снова. Могучий хвост рептилии дернулся, точно кончик бича, и деревья взорвались облаками листьев и веток. Мы открыли огонь по металлическим векам, в которых увидели свои отражения и пылающим черным срачкам. Словно каменный идол, словно горный обвал, рухнул Тираннозаврус Рекс. Из горла его фонтаном била кровь, и будто где-то лопнул бурдюк с жидкостью. И в джунглях сразу воцарилась тишина.
3: Когда мы с Лесперансом вернулись в машину времени, Экельс, весь дрожа, ничком лежал на полу.
4: Экельс,

0: Господи, что это опять?
1: Так, минута в минуту. Это тот самый сук, который должен был его убить.
0: Простите меня.
2: Встаньте.
0: Да-да, мистер Трэвис.
2: Ступайте на тропу. Вы не вернетесь с машиной. Вы останетесь здесь.
1: Постойте, Трэвис.
2: А ты не суйся! Из-за этого подонка мы все чуть не погибли. Но главное даже не это. Нет, черт возьми, ты погляди на его башмаки. Ну, гляди! Грязь и бабочка. Очень красивая. Мертвая. Он соскочил с тропы. Ты понимаешь, чем это нам грозит?
1: Успокойся, Трэвис, успокойся.
2: Один бог знает, какой штраф нам прилепят. Десятки тысяч долларов. Мы гарантируем, что никто не сойдет с тропы. Он сошел! Идиот! Чертов! Я обязан доложить правительству. Нас могут лишить концессии на эти сафари. А какие последствия будут для времени? Для истории?
1: Успокойся, Трэвис. Набрал на подошву немного грязи, только и всего. И из-за одной бабочки ничего не может случиться.
2: Откуда мы можем знать? Мы ничего не знаем. Это же все сплошная загадка. Шагом марш и кюльс.
0: Я заплачу сколько угодно. Вот, 100 000 долларов.
2: Ступайте! Чудовище лежит возле тропы. Суньте ему руки по локоть в пасть. Потом можете вернуться к нам.
0: Это несправедливо.
2: Зверь мертв. Ублюдок несчастный. Пули. Пули не должны оставаться здесь, в прошлом. Они могут повлиять на развитие. Вот вам нож. Вырежьте их. Словно лунатик, Экельс побрел по тропе. 5 минут спустя, дрожа всем телом, он вернулся к машине. Его руки были по локоть красны от крови. На его ладонях блестели стальные пули. Потом он упал.
1: Напрасно ты его заставил это делать.
2: Напрасно? Об этом рано судить. Не помрет. Больше его не потянет за такой добычей. А теперь включай. Респиранс, двигаемся домой.

0: 1492. Тысяча 776. 1812.
1: Погляди, Лесперанс. Этот негодяй пришел в себя.
2: Не глядите на меня. Я ничего не сделал.
1: Кто знает.
2: Я только соскочил с тропы и вымазал башмаки глиной. Чего вы от меня хотите? Чтобы я вас на коленях умолял?
1: Это не исключено. Предупреждаю вас, Экельс. Может еще случиться, что я вас убью. Ружье заряжено.
2: Я не виноват. Я ничего не сделал.
0: 1999. 2000. 2055.
3: Приехали!

0: Вы в той же комнате? Нет, что-то...
1: За конторкой сидел человек. Это была наша служащая. Да и конторка наша. Нет, совсем не та же. И конторка не та же. Респиранс. Вы чувствуете? С воздухом что-то произошло, какое-то химическое изменение, настолько незначительное, неуловимое, что лишь слабый голос подсознания говорит о перемене.
2: Да, и в объявлении компании что-то не так. Господи, сколько орфографических ошибок! Организуем... Софари в любой вместе год прошлого. Вы выбираете добычу. Мы доставляем вас на место опять вместе. Вы убиваете ее.
1: Эй, Элис, все в порядке?
3: Конечно. С благополучным возвращением.
1: Окей.

0: Не может быть.
1: Ну что?
0: Смотрите, Трэвис, все изменилось, и все из-за одной бабочки. Очень красивой, но мертвой. Из-за такой малости, из-за бабочки.
1: Элис, кто? Кто вчера победил на выборах?
2: Шутишь? Будто не знаешь. Дойчер, разумеется. Кто же еще? Уж не этот хлюпик Кейт. Теперь у власти железный человек. Что это с вами?
0: Не может быть, чтобы это изящное маленькое создание способно нарушить равновесие, повалить маленькие костяшки домино, большие костяшки, огромные костяшки, соединенные цепью неисчислимых лет, составляющих время.
1: Мертвая бабочка и такие последствия.
0: Господи, неужели нельзя вернуть ее туда? Оживить ее? Неужели нельзя начать все сначала? Может быть...
1: Хватит, Экельс! Я предупреждал вас, что может случиться, что я убью вас.

0: 1939 году наш замечательный советский актер Борис Васильевич Щукин, как-то придя в театр, спросил меня: видел ли ты Гриценко в инсценированном рассказе Чехова «Жилет»? Я еще не имел возможности смотреть этой работы на четвертом курсе Николая Гриценко. Тут же я пошел и посмотрел «Жильца» и пришел в восхищение от этого замечательного, талантливого молодого студента Николая Олимпьевича Гриценко. Гриценко был принят в труппу и прошел сложную школу актера, начиная от маленьких эпизодических ролей до актера, который несет на своих плечах ответственнейшие роли всего вахтанговского репертуара. Интересно было то, что во всякой маленькой эпизодической роли Николай Олимпьевич запоминался надолго. И сейчас перед моими глазами встают эпизоды, созданные Николаем Олимпьевичем и в «Ревизоре», и в «Дон Кихоте», и в других спектаклях Вахтанговского театра.
1: Временное правительство доживает последние дни. В кабинет Керенскому приходит нефтепромышленник Монташев с тем, чтобы предложить ему одну из своих очередных спекуляций. Отрывок из этого спектакля вы сейчас увидите.
2: На минуту. Господин Монташев.
3: Простите.
2: Прошу вас.

0: господин Монташев.
1: Прошу.
0: Я к вам пришел как монах к царю. Правды взыскую.
2: В чем ваше дело?
0: Ну, дело в нефти. Приехал Дарю. Дарю этот нагло и оголтело скупает акции Нобеля, так? Ну, в связи с революцией, снижение процента эмиссии, комиссии, так, дивиденда, дают возможность скупать за пятак бумаги бакинского конкурента. Что ж вы молчите?
2: А что мне сказать?
0: Француза надо приструнить. Связать. Развязанности его не знает предела. Я заявляю вам не шутя. Это почти уголовное дело. Это почти уголовная, так, статья. Какой ты нахал! Спекулянт из Парижа Россию мою заставая в слезах, глотает Нобеля на глазах. А я воочию вижу и не могу помешать.
2: Да-да. Понимаю, несчастный Нобель. Пока в России горят города, его обирают.
0: Вися, Нобель, мышление ваше высокое столь весьма похвально, но я не промышленец. Я нефтяной российский король. Отечественный промышленность, отечественный. Так и я. Мне нужно от всех отчужить за граница. А тут врывается за граница. И акции хлынули мимо меня. Обидный клич из Парижа несется. Все акции там у меня же ни одной. Я попросил бы запомнить, родной. Министры уходят, нефть остается.
2: Что вам угодно?
0: Моя сума всегда патриотов снабжала густо. От русских лекарств я был без ума. Я был без ума от русского искусства. Русские лошади, русский балет, русский Стравинский, господи боже! И вдруг меня, так, в расцвете лет отдают на съедение француза. И кто же?
2: Да. Ошибка? Ну ничего. Сейчас перед вами широкое поле. Чего ж вы хотите?
0: Хочу одного. Монополии. Да-да, не пугай. Довольно Руси жить по архаической мерке. Смотрите, как дело поставлено в Америке. Съедят ли Рокфеллера? Боже спаси! А почему? Да там капитал со всей системой его кредита сращен с правительством. Что, брат, видал? С правительством, вот где собака зарыта. Там добиваются этим путем великолепного профита. Бах!
2: Я занят, нельзя ли потом?
0: Не буду задерживать, так? До свидания.
2: Я от решения пока воздержусь. Все это ново, надо подумать.
0: Думать нечего, кончила рума, надо спасать.
2: Да, но видите ли...
0: Родной, брось, говорю, кочевряга, я цепкий. Возьми бразды управления страной, а потом и ко мне управление нет.
2: Вы что, забыли?
0: О чем, например?
2: О том, что Керенский революционер!
0: О! Александр Федорович, так, в нестенограммке беседа на...
2: Он бессеребренный!
0: Верно, Сашка! Войти в мой трест незаметный татак и жить на купоны с больших облигаций? Где же тут серебро, дорогой?
2: А у Дегенция кончено, ну?
0: Вкратце, знаете сами, не вы, так другой.
2: Я вызову стражу.
0: 110.
2: Мой?
0: Нет. 110, мой телефон.

0: экзамен перед зрителями, перед самим собой. Что такое гражданский темперамент актера и человека? Играть Достоевского – это огромнейшее, труднейшее и по-настоящему нравственное, благородное дело. И вот за это огромное дело взялся Николай Ильич Гриценко в спектакле «Вахтанговском идиот», где он отлично играет князя Мышкина. И играет он Мышкина тоже очень по-своему, очень по-новому. Его занимает не болезнь, не припадки Мышкина, как иногда еще это трактуется у нас, а он думает о другом. Когда вы видите его в этой роли, вы понимаете, что странность Мышкина и болезнь его, и чудаковатость его, и то, что называют в нем идиотом, чудаком и странным человеком, это нечто совсем особое, это нечто другое. Это то, почему называли чудаком и странным человеком, скажем, Дон Кихота. Почему называли безумцем, сумасшедшим и странным человеком Чацкого. Идиот. И сейчас вы увидите отрывок из этого спектакля.
1: Спектакля «Идиот», сцена у Рогожина. В роли Рогожина заслуженный артист республики Михаил Александрович Ульянов. В роли Мышкина народный артист Советского Союза, лауреат государственной премии Николай Ильич Гриценко. Режиссер спектакля народная артистка республики Александра Александровна Ремезова.
2: Если я не скачу, я все уйду.
3: Кстати! Кстати! Милости просим. Входи.

0: что так смотришь? Садись.
1: Скажи прямо, знал ты, что я сегодня приеду в Петербург или нет?
0: Что ты приедешь, я так и думал. Видишь, не ошибся. А о чем я знал, что ты сегодня приедешь?
1: Ты бы знал, что сегодня. Из-за чего же так раздражаться?
0: А ты к чему это спрашиваешь?
1: Выходя из вагона, я увидел пару совершенно таких глаз, какими ты сейчас сзади поглядел на меня.
0: Вон она. А чьи же это были глаза-то?

0: Не знаю. Мне даже кажется, что померещилось. Мне начинает что-то мерещиться. Я, брат Парфен, чувствую себя вроде того, как бывало со мной лет 5 назад, когда припасы приходили.
1: Ну что ж, может и померещилось. Чего бы мне на вокзал ходить и глядеть на тебя?
0: Да. Померещилось, наверное.
1: Дела как? Ну, понасредствуйте, за них-то ты в Москву ездишь.
0: Ах, я не понял сразу. Да все устроилось по этим делам. Правда, нашлись кредиторы, которые... Ох, да бог с ними. Да ты ведь не слушаешь.
1: В Москве, я гляжу, ты по моде оделся, не узнать тебя.
0: Да ведь видел ты меня в Москве в платье. Что ты?
1: Правда? Вот видишь, каково мне в Москве было. Даже не помню ничего. И верно, как убежала она тогда чуть не пьяная в Москву-то. Да как кинулся я за ней. Ну да что вспоминать. Давно мы, князь, не виделись с тобой.
0: Я про тебя такие вещи слышал, что как будто и не ты.
1: Но мало ли кто не наскажет.
0: Однако ж ты всю компанию разогнал. Сам вот в родительском доме сидишь. Не прокатишь. Что ж, хорошо. Дом-то твой теперь?
1: Дом матушки. К ней сюда через коридор.
0: А где твой брат живет?
1: Брат Семен Семенович во флигеле.
0: Семейный?
1: Вдовый. А тебе для чего это нужно?
0: Да так. Я вот сейчас твой дом подходя за Пашугов загадал.
1: Почему так?
0: Не знаю совсем. Твой дом имеет физиономию всего вашего семейства и всей вашей нагорнистой жизни. А спроси, почему я это заключил? Ничем объяснить не могу.
1: Видишь, этот дом еще дедушка строил.
0: Мрак-то какой.

0: прозрачно тут вижу. А это уж не отец ли твой?
1: Он там и есть. Это вот его кабинет и был.
0: Свадьбу здесь будешь справлять?
1: Что?
0: Свадьбу, спрашиваю. Справлять здесь будешь?
1: Здесь!
0: И скоро вот?
1: А сам знаешь, от меня избави!
0: Артём! Я тебе не брат, и мешать тебе ничем не намерен. Это я тебе и там в Москве сказал, и теперь повторяю. Когда в Москве твоя свадьба шла, я тебе ни в чем не мешал. Она сама ко мне бросилась чуть не из-под венца. Спаси меня от него, то есть от тебя. Вот что она мне тогда сказала. Потом и от меня убежала. Ехал же я сюда, имея намерение уговорить ее за границу поехать. Для поправления здоровья она очень расстроена. И тем она душой. И, по-моему, в большом уходе нуждается. Сам я за границу ее сопровождать не хотел, а имел в виду все это без себя устроить. Говорю тебе истинную правду. Я ведь тебе и прежде растолковал, что я ее не любовью люблю, а жалостью. Я думаю, что я это точно разделяю. Ты говорил тогда, что эти слова мои понял. Правда ли, понял ли? Вон так ты ненавистно смотришь. Я пришел, чтобы успокоить тебя, потому что и ты мне дорог, Парфен. Я очень тебя люблю, а теперь уйду.

Посиди со мной, князь. Посиди. Я тебя давно не видел.

0: А вот во мне так нет никакой книжа. Жалеть еще. Она мне теперь во сне снится каждую ночь все, что она с другим. Надо мной смеет. Да так оно, брат, и есть. Ты ведь еще не знаешь, что она надо мной в Москве выделывала. А денег-то? Денег-то сколько я загубил.
1: Да как же ты теперь женишься? Как потом ты будешь? Ой, как страшно ты на меня поглядел.
0: В Москве я ее тогда ни с кем и словить не мог, хоть и долго ловил. Я и знаешь, что тогда сказал? Ты под венец обещал, в честную семью входишь. А знаешь ты теперь, кто такая? Ты говорил, вот какая!
1: Ты сказал!
0: Сказал! Я же тебя теперь, может, и в лакеи взять не захочу, не то что. Женой твоей быть. Ну, я и кинулся на нее, и тут же до синяков, и избил.
1: Быть не может.
0: Ой, говорю, было в Москве. Полторы сутки ровно не спал, не ел, не пил. Из комнаты ее не выходил, на коленке перед ней становился. Интересно мне вдруг говорить, с какой ты ненавистью обо мне думаешь? Нет, говорю, я не с ненавистью о тебе думаю. А как? А вот как я о тебе думаю. Только встанешь с места, пройдешь мимо, а я на тебя гляжу и за тобой слежу. Прошумит твое платье, у меня сердце падает. А выйдешь из комнаты, я ведь о каждом твоем словечке вспоминаю. И каким голосом, и что сказала. А через час она мне и говорит, а все-таки ты не лакей. Я прежде думала, что ты совершенный, как есть, лакей. Тут и свадьбу назначила. Свадьбу назначила, а через неделю сбежала сюда, в Петербург. Живет Павловский на даче. Как я, поверишь, я не побывал у нее еще ни разу. Боюсь, что выгонит. Хорош жених, опять ты на стол портрет усмехнулся.
1: Мне на мысль пришло, что если бы не было этой напасти, не приключилась бы эта любовь, так ты, пожалуй, точь-точь, как твой отец бы стал. Да и весьма в хорошем.
0: Что? Только о деньгах бы и думал?
1: Кто ты вскочил?
0: Да ведь точь-точь, она это же самое говорила недавно, когда тоже этот портрет разглядывала. Чудно, как вы во всем заодно теперь.
1: Да разве она уж была у тебя?
0: Была. На портрет долго глядела, про покойника расспрашивала. Ты вот точно такой бы и был. Усмехнулась мне под конец. Сел бы в своем доме со своими скопцами. Пожалуй, сам бы в их веру под конец перешел. И уж так бы ты свои деньги полюбил, что не 2 миллиона, а, пожалуй, бы 10 скопил. Да на мешках твоих с холоду и помер. Потому у тебя страсть. Все ты до страсти доводишь. Вот точно так и говорила. Почти точь-точь этими словами. Вот эту книгу увидел у меня. Это ты хорошо сказала. Так и делай. Читай. А я тебе реестрик составлю. Какие тебе книги? Первонаперво надо читать. Хочешь или нет? Ведь никогда-то, никогда она со мной так не говорила. Так что даже удивило меня. Первый раз, как живой человек вдохнул.
1: Я этому очень рад, Парфен. Очень рад. Кто знает, может, Бог вас и оставит вместе.
0: Никогда не будет того. Неужто ты и впрямь, князь, до сих пор не спохватился? В чем тут все дело?
1: Не понимаю я тебя.
0: Другого она любит. Вот что пойми. Точно так, как я ее люблю теперь, точно так она другого теперь любит. А другой этот знаешь ты кто? Это ты. Ты. Она тебя тогда, с тех самых пор, с именин-то и полюбила. Только она думает, что выйти из-за тебя невозможно, потому что она будто бы тебя опозорит и всю твою судьбу сгубит. Тебя сгубить и опозорить она боится, а за меня, значит, ничего, можно выйти.
2: Вот каково она меня почитает, это тоже заметь. Она избежала тогда от тебя, потому что сама спохватилась, как сильно тебя любит. О чем думаешь сейчас, а?
1: Что ты, пацан, ни о чем не думаешь? Не верит. Ну что ж не веришь мне? Ведь сказал же, что ни в чем не буду мешать.
2: Из-за одной жалости, сломя голову, прискакал. Так, что ли?
1: Ну, вон как ты говоришь со мной, вон как.
2: Оставь.
1: Ну, я как будто знал, когда въезжал в Петербург. Как будто предчувствовал. Не хотел я ехать сюда, я хотел все это здесь не забыть. И сердце против него всему прощает. Так что ты? Смотри, и сам не замечаю, как беру. Ты листы им, что ли, разрезаешь?
2: Да, листы.
1: Постой, садовым ножом?
2: А что нельзя, что ли, садовым разрезать?
1: Так ведь он совсем
2: новый. Ну, что-то новый! Что я не могу купить сейчас новый нож?
1: Можешь, конечно, можешь, я совсем не о том и спросить-то, тихо, не спросить-то хотел, я не помню. Этот припадок близится, становлюсь рассеянным. Да, припадок, ну прощай.
2: Не сюда.
1: Так, я забыл.
2: Сюда, сюда, пойдем, я укажу. Где живешь?
1: В гостинице, Весы называется.
2: Знаю. А что, Лев Николаевич, веруешь ты в Бога или нет?
1: Что ты вдруг спрашиваешь?
2: Ничего, я так спросил. Многие ведь, но не... Не веруют.
1: Да-да. Не прощаю.
2: Прощаю.
1: А насчет веры? Насчет веры я... На днях одну встречу имел. Шатается, вижу по деревянному тротуару пьяный солдат. Подходит ко мне. Купи, барин, крест серебряный. За 2 гривны отдаю. Серебряный. В руке у него крест, и должно быть только что себя снял. На голубой крепко заношенной ленточке. Только не голубой, только не серебряный, а настоящий оловянный. С первого взгляда видно. Я вынул 2 гривны и отдал ему. А крест тут же на себя надел. И по лицу солдату видно было, как он доволен, что надул глупого барина. И уж без сомнения он отправился тотчас же свой крест пропивать. Вот, Парфен, как дело с верой-то обстоит. Я этого христопродавца подожду осуждать. А, Парфен? Потому я в русскую душу начинаю страстно верить, Парфен, страстно верить. О, есть что делать на нашем русском свете, верь мне. Ну ты что, прощай.
0: Лев! Лев Николаевич! Лев, стоп! Что он солдата купил при тебе?
3: Покажи мне, отдай мне. Носить буду, а тебе свой отдам, ты носи.
1: Сам не хочешь? Изволь, Парфенка, ли так?
2: Я рад. Побратает.
1: Только твой золотой гляди.
2: Не мой он теперь твой. Ступай. Мне и тебе пора.
1: Да дай же я тебя хоть обниму на прощание. Странный ты человек.
2: А знаешь, почему я побрататься решил? Чтобы не убить тебя.
1: Господь с тобой, что? Что? Господь с тобой.
2: Бери ее, коли судьба, уступаю, помни!
3: Рогожина! Уходи!

0: из этого фильма для того, чтобы понять, каким разным бывает артист Гриценко, каким неожиданным. Посмотрите кадр из этого фильма.
1: Нет, принцип. Интуиция — вещь хорошая, но информация лучше.
2: Слушали о товарище Каблукове Якове Михайловиче? Восстановили.
3: А, привет гончарному королю. План принес?
2: План-то принес.
3: Выходит, дело Якова Михайловича поздравить можно?
4: Непременно поздравь. Но учти, он еще не знает.
1: Вот так. Яков Михайлович, председатель. Порядок.
5: Ну, что я вам говорил? Информация прежде всего.
3: Состав! Отправил! Ой! Ты понимаешь, что ты наделал? Что? Да ну... Кто на разгонный? Федя, куда ты уехал? Федя, аккуратнее выручите.
6: Куда?
3: Рядом, милый, рядом. Горит.
6: А вот всегда горит.
7: Ну ладно, поехали.
3: Золотой ты парень.

0: Кабинет
1: сторожей. Руки все обломали.
0: Что с вами? Снимай, дочь.
2: Теперь они жарко.
0: Что-то вы мне прислали.
2: А вы не посмотрели?
0: Да нет, еще раз потом.
2: Новая продукция, образец. Разрешите, я его к себе донесу.
0: Вы знаете, я очень тороплюсь, не хочется возвращаться.
2: Не будет пути.
0: Да-да. В понедельник посмотрим.
2: В понедельник, голубушка, дела будешь сдавать. Ну и жара. У нас не душно, Яков Михайлович?
3: Пар костей не ломит. Вам это горечный штрафник.
2: Алло! Нет! Вас, Яков Михайлович.
3: 535.
2: Да, Каблуков. Готово? В понедельник пришлю. Я завидую вам, Яков Михайлович.
3: Чему вы это? Семья у вас, как говорится, первый сорт.
2: Отличная семья. Вот взять хотя бы сына. Умен, красив, супруга.
3: Семья как семья. Не скажите.
2: Не у каждого брат с советской стороны на обедах присутствует. Извиняюсь. Не ожидайте, не обещал.
3: Где там? Занят. Посылку с Корольковой прислал. Васе книги, жене кое-что, а мне шляпу. Не то французскую, не то итальянскую.
4: Да вы правы, у нас душновато.
2: Нет, позвольте, я открою. Моя инициатива. Хорошо. Вот так и по службе. Придет новый руководитель и точно свежим ветерком опахнет. Яков Михайлович,
3: не могу.
2: Больше не могу молчать.
3: Что такое? Что случилось?
2: Сам видел, так и написано. Слушали о товарище Каблукове ЯМ. Постановили утвердить товарища Каблукова ЯМ.
3: Утвердить? А это уже не секрет, Кузьма Егорович.
2: Не секрет. Это предполагалось. Брат Петр давно мне писал. Пора тебе, Яков, на самостоятельную должность.
3: Тогда позвольте от всей души. Одним словом, поздравляю.
2: Яков Михайлович, пора домой. Такой день.
3: Нет, вы идите, а я посижу, подумаю.
2: Нет, если я вам нужен, я с удовольствием. Я могу даже к вам домой, вечерком.
3: Это мысль. Заходите. Минуточку. Я надеюсь на вашу скромность. До получения официального документа мне не хотелось бы.
2: За кого вы меня принимаете, Яков Михайлович?
3: Тогда я вас отпускаю.
5: Постарался. Для кого ночей не досыпал. Лишней рюмки не выпил. Десятый год в одних брюках хожу. На курорт только в мечтах езжу.
0: Стоит ли так убиваться, Жора? Дай 7 рублей 500 и дело с концом.
5: За кого ты меня принимаешь? Откуда у меня такие деньги? По какому займу выиграл? Улыбаются. Я им 500, они меня в тюрьму.
0: Да ну что, они враги тебе, что ли?
5: Она деньги мотать начнет. Зойка, в тебя уродилась мотовка.
0: Хороша мотовка. Зимой надеть нечего. Дай им денег, Жора.
5: Ты что, потопить меня хочешь? Гроша я ей ломаного не дам.
0: Да проговорись ты со своими деньгами. Пропади, не пропадом, где ведь никакой радости нет.
5: Не ори, кто-то под окном ходит.
0: Ольга, соседи боится. Родной дочки боится. Всю жизнь не трогала.
5: Чего тебе?
2: Хожу, а у вас тут, как бы сказать, громкий разговор.
5: Да, семейные дела.
2: Соловьёву с ним.
5: Да ну.
2: Сам читал.
5: Кого назначили?
2: Каблукова, Якова Михайловича.
5: Господи, услышал нашу молитву. А куда ж красотку?
2: Пока неизвестно. Наверное, первобытное состояние. Женой к своему мужу.
5: Ну, заходи, обмоем...
2: Рад бы, не могу. Лично Яков Михайлович приглашали.
5: Ну. Хорошо. Стой. Не давай им опомниться. Главное, на торговую сеть нажимай. Скажи, мол, Соловьёва недооценила, понял?
6: Михалыч придирчив к себе до чрезвычайности. И правильно. Например, очень важно поглядеть на себя со стороны. Самокритичность — великая вещь. Нет, тут ничего не скажешь.
0: Что это ты в шлеп? Стрибков пришел.
3: Проси.
4: Здравствуй, голубчик.
3: Добрый вечер, Яков Михайлович. Проходи, брать, присаживайся.
4: Поработаем, значит.
3: Сколько у Соловьевой кабинет-то был?
5: Не больше 20.
3: Ну ладно, закуток. А если иностранные гости пожалуют?
5: От позора сгореть можно. Надо расширять ваш кабинет, Яков Михайлович. Комнату отдыха оборудовать.
3: Не надо ли? Обвинят в излишности.
5: Положено.
3: Вас послушать так как строгача сразу хватит. Ведь вы же как адвокат. Сначала все ясно, а потом запутаете.
5: Соловьёва в понедельник выписку получит. Вот у нее физиономия вытянется.
3: Бог с ней, женщина. И к тому же еще демагог. Заходите, дорогие товарищи, заходите. Да разве так можно? Вот я был в приемной у одного начальника. Сижу

0: Мы эту соловьевскую демагогию по боку.
1: Ну, знаете, вы сегодня выглядите на 5 с плюсом. Я бы сказал, вы гораздо представительнее Петра Михайловича, гораздо.
0: Кузьма Егорыч, я не люблю, когда по каждому пустяку треплют имя брата. Что это такое?
1: Новое произведение, «Дары земли». Вы посмотрите, какой орнамент. Аванс. Счет нашей истинной трудовой дружбы.
0: За кого вы меня принимаете, Кузьма Егорыч?
1: За дурака? Что вы из меня культ личности делаете?
0: Ну, так это же подружка. Какой я вам друг?
1: Имейте в виду, я перебора не допущу.
0: А что вы на меня кричите? Не хотите, не надо.
1: Продажу пусть им с руками оторвут.
0: Но кричать я вам на себя не разрешаю.
1: Понимаете? Не разрешаю.
2: Что за шум, Стрибко?
1: А вам какое дело? Вам, собственно говоря, что тут нужно?
2: Собственно говоря, вы мне не нужны. Но кое-кому вы необходимы. Ясно, Михайлович? Я сейчас была в исполкоме, и меня ознакомили с проектом решения.
0: Ну и что? Я знаю.
2: Знаете? Странно.
0: А чего ж тут странного, голубушка? Прошу вас, присаживайтесь.
2: Благодарю вас. Секретарь исполкома просил передать, что выговор надо объявлять не вам, а Родионову.
0: Какой выговор?
2: Стрибков, куда вы? Подождите. Вы понимаете, Яков Михайлович, какая неприятность? Пионерские лагеря вместо стаканов заслали пивные кружки. Поняли? Пивные кружки с меркой 0,5. Но решили, что за это по меньшей мере нужен выговор. Хотели вам, но виноват оказался Родионов. Вот он перепутал. Что с вами, Яков Михайлович?
0: Ничего, ничего, я...
2: Зайдите ко мне.
1: Слушаюсь, Анна Тимофеевна. Какие документы прикажете взять?
2: Ничего не надо. А что это у вас за странный артикул? Ой, я не знала, что вы так дружны. Яков Михайлович, что, юбилей?
0: Юбилей. Это, так сказать, маскировочный материал.
1: С днем рождения вас, дорогая Анна Тимофеевна.
2: Зайдите ко мне. Вас там ждут. Я предполагала, что вы жулик, но вы, оказывается, еще и дурак. Извините.
3: Минуточку, Кузьма Егорыч, не торопитесь.
4: Ночь на Новый год. Лежат холодные туманы. Горят багровые костры, душа морозная Светланы в мечтах таинственной игры. Скрипнет снег, сердца займутся, снова тихая луна, за воротами смеются, дальше улица темна. Дай взгляну на праздник смеха, вниз сойду, покрыв лицо, ленты красные помеха, милый глянет на крыльцо, но туман не шелохнется, жду полуночной поры, кто-то шепчет и смеется, и горят, горят костры, скрипнет снег. В морозной дали тихий крадущийся свет. Чьи-то санки пробежали, ваше имя — смех в ответ. Вот поднялся вихрь снежный, побелело все крыльцо. И смеющийся, и нежный закрывает мне лицо. Лежат холодные туманы, бледнее крадется луна, душа.

0: задумчивой Светланы мечтой чудесной смущена.
1: Затейники. Мы с Валей затейники. Мы всегда затеваем какие-нибудь игры. Один раз мы читали сказку «Три поросенка», а потом стали играть. Сначала мы бегали по комнате, прыгали, кричали. Нам не страшен серый волк, серый волк, серый волк. Потом мама ушла в магазин, а Валя сказала: «Давай, Петя, сделаем себе домик, как у тех поросят, что в сказке». Мы стащили с кровати одеяло и завесили им стол. Вот и получился дом. Мы залезли в него, а там темно-темно. Валя говорит: «Вот и хорошо, что у нас свой дом. Мы всегда будем здесь жить и никого к себе не пустим. А если серый волк придет, мы его прогоним». Я говорю: «Жалко, что у нас в домике нет окон. Очень темно». «Ничего», — говорит Валя, — «у поросят ведь домики бывают без окон». Я спрашиваю: «А ты меня видишь?» «Нет». «А ты меня?» «Я говорю, нет. Я даже тебя не вижу». Вдруг меня кто-то как схватит за ногу. Я как закричу, выскочил из-под стола, а Валя за мной. «Чего ты?» — спрашивает. «Меня, говорю, кто-то схватил за ногу. Может быть, серый волк?» Валя испугалась и бегом из комнаты. Я за ней. Выбежали в коридор и дверь захлопнули. «Давай, говорю, дверь держать, чтобы он не открыл». Держали мы дверь, держали. Валя говорит: «А может быть, там никого нет?» Я говорю: «А кто же тогда меня за ногу трогал?» «Это я», — говорит Валя. «Я хотела узнать, где ты». «Чего ж ты раньше не сказала?» «Я, говорит, испугалась. Ты меня испугал». Открыли мы дверь. В комнате никого нет. А к столу подойти все-таки боимся. Вдруг из-под него серый волк вылезет. Я говорю: «Пойди, сними одеяло». А Валя говорит: «Нет, ты пойди». Я говорю: «Там же никого нет». «А может быть, есть». Я подкрался на цыпочках к столу, дернул за край одеяла и бегом к двери. Одеяло упало, а под столом никого нет. Мы обрадовались, хотели починить домик. Только Валя говорит: «Вдруг опять кто-нибудь за ногу схватит». Так и не стали больше в три поросенка играть.
2: Вам предстоит сегодня еще одно испытание. Я буду читать новую поэму. Называется она «Юлий Клумпус». Он нужен был толпе, как чаша для перов, как фимиам в часы молитвы. Лермонтов. Часть первая. Собиратель самоваров. Я говорю про ту среду, с которой я имел в виду сойти со сцены и сойду по сторонам. Мой друг-приятель Юлий Клумпус когда-то был наш первый компас, наш провозвестник и пророк, и наш портовый кабачок. К тому же среди антикваров, как собиратель самоваров, был славен щелкопер стажаров, всего скорее псевдоним, зато подтрунивал над ним. Носил он гордо имя Цезарева, а потому так наречен, что был на свет посредством кесарева сечение произведен. Он не казался Аполлоном, был хлипконог, сутуловат в очках и с лысинкою ранней, но в гамме дружеских собраний держался как аристократ. Дворяне Кломпусы из Дании лет 200 жили в захудании. Оставшись рано без родителей, он был лишен руководителей по шумным стогнам бытия. Мы были для него друзья. Он с непосредственностью детскую загнал все в доме, но коллекцию старинных самоваров, что его отец копил с отчаянием, он, согласуясь с завещанием, не променял бы ни на что. На полках в комнате владельца стояло их десятка три, серебряных, как лейб-гвардейцы, и медных, как богатыри. Прочтем небольшую лекцию про эту ценную коллекцию. В собрании Кломпуса отца два превосходных образца посудин для готовки сбитня. Французский самовар «Дофин», голландский «Конус» и один прекрасный представитель клерков. Сосуд из кёльнских недомерков на 2-3 чашки, пироскав и 10 тульских молодцов, один величиной со шкаф, красавец медный весь в медалях, любимец наших праотцов, отрада сердца, бог трактира, глава студенческого пира. Еще английский в форме глобуса, американский в стиле инка и африканский банго-бинго, особенная гордость Кломпуса. И как нарядны, как богаты, увы, они лишь экспонаты, ведь современники мои, отучены гонять чаи из самоваров, скромный чайник, их собеседник и печальник. А гостю, высоко ценимый, подносят кофе растворимый. В полуподвале возле Пушкинской, владельцу 25 годов, как на вокзале и в закусочной бывали люди всех родов. Любым актрисе и актеру был дом открыт в любую пору. Конферансье Василий Брамс травил в передние анекдоты. Стажаров постаревший барс на кухне жарил антрикоты. Прихрамывая в коридор, вползал с трудом историк танца и сразу ввязывался в спор о смысле раннего христианства. Вбегали Мюр и Мерилис, соратники в драматургии, а также многие другие. Здесь царствовала Инга Ша, звезда эстрады и душа застолья. За талант и тонкость ее любил в ту пору Кломпус. Точнее, точенее шахматной фигурки, она крапленные окурки разбрасывала на полу. Пред ней потели драматурги, томясь, как турки, на колу. Был в той ватаге свой кумир, поэт Игнатий Твердохлебов. Взахлеб твердила наша братья стихи сурового Игнатия, я до сегодня их люблю. Он был подобен кораблю, затертому глухими льдами, он плыл, расталкивая льды, которые вокруг смыкались. Мечтал арктический скиталец добраться до большой воды. Все трепетали перед ним. А между тем он был раним, блистательное острословие служило для него броней, и он старался быть суровее перед друзьями и собой. С годами не хотел меняться и закоснел в добре, признаться, оставшись у своих межей. А мы, пожалуй, все хуже. Как проходили вечера? Там не было заядлых пьяниц, на всю команду пол-литранец и 2 бутылки сухача, почти без всякого харча. Один стажаров вкус с гробастов порой закладывал за галстук. И вот вставал великий ор в полуподвальном помещении, и тот, кто был не так остер, всеобще делался мишенью и предавался поношению. Внезапно начинался спор о книге или о спектакле, потом кричали «перебор», и дело подходило к пению. Что пели мы в ту пору, бывшие фронтовики, не позабывшие свой фронтовой репертуар? Мы пели из солдатской лирики, и величание лейб-гусар, что требует особой мимики, терлим-бом-бом, потом по маленькой, тогда опустошались шкаликой. Мы пели из блатных баллад, где про шапченку и халат, и завершали тем домашним, что было в собственной компании полушутя сочинено, Тогда мы много пели, но былым защитникам державы нам не хватало Акуджавы. О, молодость послевоенная, ты так тогда была бедна, о, эта чаша сокровенная сухого терпкого вина, о, эти вольные застолья, они почти уже истории. Нам с молоды нужна среда, серьезность и белиберда в неразберихе поздних бдений, где через много лет поэт находит для себя сюжет или предмет для размышлений. Когда веселье шло на спад, вставал с бокалом Юлий Кломпус, наш тамада и меценат, и объявлялся новый опус, что приготовил наш собрат, или на ринг рвались союзники по жанру Мюр и Мерилис, а иногда каскады музыки, как благо свежие лились. Я помню дивную певицу, бывало на ее губах, смягчался сам суровый Бах, и Шуберт успевал Деницу, звучал Чайковского романс, казалось, все это про нас. Однажды в предрассветный час я провожал домой певицу, в напевах с ног до головы брели мы по Москве Москвы, и сонный патриарший пруд был очевидцем тех минут благодарения очевидцу. Откуда вдруг она взялась, поэма эта? Полилась внезапно, шумно и упрямо, с напором, как вода из крана. Часть вторая. Сюжет. Поздно ночью из похода возвратился воевода Пушкин. Сказать по правде, Инга Ша была стремительная женщина, и потому она божественно откалывала антраша. После концерта, где успех ей показалось был неполным, она себе сказала «эх» и укатила к Невским углам. А Кломпус без нее и дня не мог прожить. И у меня, заняв деньжат, оформил отпуск и в мыле с розами в пылу махнул на красную стрелу. Но не предвидел Юлий Кломпус, что это был опасный шаг, что так же, как в известной повести, внезапно оказавшись в поезде, войдет, купе окинет взглядом, одернуть зонт, как Пастернак сказал, оказаться рядом. Небесный гром, она была красавица, и так мила, что описать ее не смею. Я был очарован ею когда-то, давний день. Красавица была женой профессора XYZ-ого. Давно мы знаем из газет его, он был ученый, отрешен и напрочь юмора лишен. И, видно, в результате этого предполагал, что он лицо, что у него в порядке все. Знакомство, общие знакомые. А для кого же ваш букет? Для вас стремительный ответ. Запасливость? Не потому ли он так увял и запылен? «Для вас!» — вскричал влюбленный Юлий и сразу понял, что влюблен. Вот тут он был великий мастер и распускал павлиний хвост. Он голубые изумруды поэзии метал их груды и воспарял до самых звезд. Хоть речь его была бессвязна, но в ней был ток и был порыв. Каскады афоризмов, рифм он расточал многообразно и красноречие утомив, он опускался на колено и задыхался вдохновенно. Вы не моя, но я счастлив. Конечно, Кломпус в этом ас. Таких и нет уже сейчас. Но на колено становясь, был Юлий искрен до предела. А искренность решает дело. Как свечка от жары истаев, она сказать не смела «нет». Простит ли мне Егор Исаев столь легкомысленный сюжет? Его разнузданная страсть уже приобретала власть, но, впрочем, это было после. И там-то весь сюжет. А это пока еще не полсюжета, когда они плывут по Невскому, сквозь человеческий поток, и наш герой рукою дерзкою поддерживает локоток. Уже забыта Инга Ша, и гордо шествует повеса с улыбкой дикого черкеса или для рифмы ингуша. Здесь я рассказывать не стану, как он гулял своей красавицей по Ленинграду в эти дни, быть может, даже из зависти, и были счастливы от них. Зато я рассказать могу, как в чинном вежливом кругу поэтов ленинградской школы герой с красавицей Алиной провел однажды вечер длинный, где рассыпал свои глаголы и жег бенгальские огни своей столичной болтовни. Был выслушан без возражений, но ветеран московских бдений, носитель новомодных мнений, как говорится, не прошел и разобиженный ушел. «Увы, — сказал он, дорогая, — у нас поэзия другая». Поэт из берегов не вы, у вас больше собранности точной, а мы пестрей, а мы восточней и беспорядочней, чем вы. Все ваши звучные труды стройны, как строгие сады и царскосельские аллеи. Но мы, пожалуй, веселее. В Москве стажаров встретил Кломпуса, коротким замечанием влопался. А тот все мчался по прямой, влюбленный, нежный, чуть живой. Представлен Зетову женой, он приглашался к ним на ужин. Беседовал с ученым мужем, свои идеи развивая, тайком Алине ручку жал, его ученый провожал и говорил жене, зевая: «Да, этот Кломпус интересен, но все же слишком легковесен, и слишком у него досугу». Однажды в Тулу или в Калугу профессор отбыл на симпозиум, а Юлий вечерами поздними курировал его супругу. Но тут на сутки или двое, решивший сократить вояж, вернулся в ночь профессор наш. Затрепетали эти двое. Быть может, крыльцы их в пушку, но Кломпус голосом героя: «Не беспокойся», ей сказал, и сам в одежде минимальной он вышел на балкон из спальной и пер по первому снежку по городу на ветерку. А как спустился он с балкона, не знаем мы определенно. Он был герой, и дамы честь мог даже жизни предпочесть. И так он полночью морозный спешит без шапки, без пальто. Читатель спросит: «Ну и что?» «Как что?» Схватил озноб гриппозный. Потом, как ядовитый гриб, в нем начал развиваться грипп. И вирус множился серьезный. Антибиотик не помог. Смертельно Юлий занемог. Я в медицине не знаток, чтоб описать болезнь детальней. Ему грозил исход летальный. Читатель мой, не будь жесток и легковесным не считай сюжет, которого итог на гробовой подводит крышки. И не суди, судить привыкши, а дальше повесть почитай. Уход. Ну что ж, попробую, Ахматова. Снега, снега, зима в разгаре, светло на Пушкинском бульваре, засыпанные дерева, прекрасно в эти дни Москва. В ней все уют и все негромкость, но умирает Юлий Кломпус. Нелепый случай покарал его за мелкие проступки, и вот уже вторые сутки знал наш герой, что умирал. Прозрачнее, чем отрок Нестерова, среди белья крахмально выстиранного, лежал он, отрешась от женственного, в печальном постижении истинного. И с полным... Ну, чего смеяться, человек умирает. И с полным самообладанием готовился к скитаниям дальним. Над ним бильярдными шарами уж откивали доктора, и завершиться нашей драме пришла пора. Давно пора. На цыпочках его друзья дежурят в комнате соседней и курят в кухне и в передней, и ждут дыхание затая. Алина, гибели виновница, приносит хворому компоты, а Инга первая храмовница их принимает. Где там счет? Но Юлий в свой уход печальный решил внести момент театральный. И он пожаловал друзей аудиенцией прощальной и самоварную элитой. Лишь Банго-Бинго, знаменитый в этнографический музей. Друзей он в спальню призывал и самовары раздавал. Конечно, первым среди нас вошел Игнатий. Вышел. Дас, он тихо произнес с тоской, добавив с горечью, какой светильник разума угас. Собратья Мюр и Мерилис, которых тоже вызвал Юлий, из спальни вылетели пули и вон из дому подались, разинув рты, и пару сбительников они в руках держали вытянутых. Все выходили от него, смутясь, как из исповедальни. И все не то, что печально казались, но потрясены. И самовары, что из спальни тащили в этом квипрокво, фуфырились, ненатурально, как новоселье в дни чумы. Растерянно стояли мы, растерянная вышла Инга с роскошным самоваром. Инга, вот самовар он подарил, но, боже, что он говорил. О том, что им сказал больной, друзья молчать предпочитали. Стажаров лишь полухмельной мне достоверные детали поведал, и, конечно, Инга на 5 минут была заминка, сболтнула все на чистоту. Да я и сам больному призван, оттуда выскочил в поту с огромным трехведерным медным, что лишь поддерживал победным сиянием жизни красоту. Да, я недолго пробыл там, и то, что я услышал сам, как говорится, не при дамах, и что сказали мне они, изобразил в иные дни я в трех загробных эпиграммах. На Ингу. Суперменша, дрянь, ломака ты, а не артистка. Знаешь, что твое искусство низко, как, впрочем, и твоя мораль. В твоем ломании скверный вкус. Ты официантка в храме Мус. Бери-ка этот самовар его, храни на память. На Стажарова. Обжора, пьяница, гуляка, кто ты такой? Пустой писака, что сочиняет на заказ нравоучительный рассказ. Зачем живешь ты, раб почета? С тобой и знаться неохота. Ну ладно, толстая свинья, вот самовар твой на меня. Здоров, притворщик, оптимист, ты шут. И плоский шут, не более. Ты чистоплотен по неволе. На самом деле ты нечист. И разве только что речист? Прервусь. По этой эпиграмме вы видите, что наш больной не объективен, хоть одной ногой стоит в могильной яме. Так распростился он с друзьями. Неблагостные всепрощения, о поношении хула и против смерти возмущения, приятие истины от зла, а может быть, в осуждении таилось самоосуждение, ведь всем нам Кломпус потакал, покуда правды не взалкал. Возможно, что судьбы нелепость ему внушила эту злость, когда последней чаши крепость ему отведать довелось. Нельзя живущих оскорблять презрением к их существованию. Уж лучше ближнего утешь, чем поднимать пустой мятеж. Тогда, подобно сумасшедшим, брели по снежному бульвару Стажаров, Инга Ша и я. Держа в руках самовара, брели по снежному бульвару Стажаров, Инга Ша, Ша и я, потрясены произошедшим. Дошедшие до ее жилья в задворках Тасовского корпуса при самоварах на весу, сказал, как будем жить без Кломпуса Стажаров, и пустил слезу. Мы постояли, ветер снежный пел свой задумчивый хорал, а где-то там, в ночи безбрежной, наш славный Юлий умирал. Но он не умер. Эпилог. Вот этой повести итог. Поднявшись по выздоровлению, он видеть нас не пожелал, окончились ночные бдения, я это скоро осознал. Удачно выдержавший конкурс стал кем-то где-то. Юлий Кломпус, профессор Зетов, говорят, его работы всюду хвалит. А как он, бывший наш собрат, Не знаю, что его печалит, что радует. Однажды я послал ему свое творение о нем. Он выразил презрение и резюмировал: «Мазня и не касается меня». И все ж, хотя мы разошлись, так непонятно, но могу ли я совсем изъять из жизни Юлия и эти дни, что пролились, и музыку, и песни эти, и этот смех, и этот жар, а трехведерный самовар хранит пылиться на моем буфете. Послевоенная эпоха для нас порой была трудней, чем раскаленная опока победных и смертельных дней. После обязанностей право хотели мы, но мысля здраво, обязанности выше прав. Скажите, разве я не прав? Thank you.

0: Афанасий Фетт. Лишь сын шинкарки из-под Кёнигсберга так рваться мог в российские дворяне и так толково округлять поместье. Его прозвание Афанасий Фетт. Об этом, впрочем, нам не надо знать, как втерся он в наследственную знать, не надо знать. И в этом счастье Фета, в его судьбе навек отделена божественная музыка поэта от камергерских знаков Шиншина. Он не хотел быть жертвою прогресса и стать рабом восставшего раба, и потому ему свирели леса милее, чем гражданская труба. Он этим редок, Афанасий Фетт. Другие, получив свои награды, уже совсем не слышали природы, и майской ночи, позабыв отрады, писали твердокаменные оды. А он, с почтением спрятав в гардеробе придворные доспехи Шиншина, вдруг слышал, как в пленительной природе ночь трелью соловья оглашена. Открыв окно величию вселенной, он забывал про действенность глаголов. Да, человек он необыкновенный. И что за ночь, как месяц в небе, мол, дневник. Листаю жизнь свою, где радуюсь и пью, люблю и негодую, и в ус себе не дую. Листаю жизнь свою, где плачу и пою, счастливый по природе, при всяческой погоде. Листаю жизнь свою, где говорю шутейно, и с залитейской тенью, и с ангелом в раю. Неизвестные поэты. Я люблю этих бедных пиитов, что угрюмые вирши плетут, тех, которые горький напиток непризнания и бедности пьют. Утешать, помогать, по головке их погладить, которые так неудачливы, странны, неловки и в каких-то невнятных летах, а как свято они бесталанны, и как много внушил им Господь, ведь утехи души желанны, а не ты, вожделенная плоть. Пусть прославятся ныне и присно из коней безымянный пиит, и пускай благодарная тризна безымянный курган осенит. Бессонница. Я разлюбил себя, тоскую от неприязни к бытию, кляну и плоть свою людскую, и душу бренную свою. Когда-то погружался в сон, я словно в воду бед не чая. Теперь рассветный час встречаю, бессонницу обнесен. Она стоит вокруг сто глаза и сыплет в очи горсть песка от смутного ее рассказа. На сердце смертная тоска, и я не сплю ни от боязни, что утром не открою глаз, лишь чувством острой неприязни к себе встречаю радость. У меня пред тобою вина, и ее не смывает волна, не смывает прошедшего горя благодать полуночного моря. У меня пред тобою вина, что осталось на все времена, времена, что белей и короче, чем короткие белые ночи.
1: Песня Булата Акуджавы «Батальное полотно» прозвучала, конечно, с умыслом. Император Александр Павлович, его уход из жизни, а может быть из света, при довольно загадочных обстоятельствах, занимал многих людей, в том числе и поэта Давида Самойлова. Он даже написал по этому поводу шуточную поэму «Струфиан», которую неоднократно и с блеском читал на своих вечерах. Вообще Давид Самойлов был мастером не только стиха, но и чтение собственных произведений. Лучше него не читал его стихи смею так думать, никто. И сегодня впервые на радио поэма «Струфиан» прозвучит. В фондах радио она не сохранилась. Запись эту принес нам сотрудник Государственного литературного музея Сергей Филиппов, которым я сейчас предоставляю слово.
2: Так как же он читал? Он читал естественно. Он не осквернял свой стих какой-либо манерностью, нарочитостью, специально изобретенной формой, интонацией, мелодией. Ему удавалось доносить до нас всю прелесть стиха, его подлинность, благодаря внутренней нескованности, свободе. Это первое, что обращало внимание, моментально располагало, влюбляло. Часто ли он выступал на радио, на телевидении? Нет. Он был очень занят. Он был далеко от столицы. Слава Богу, это его слова. Но оградив себя от этой суеты, он лишил нас встреч с собой теперь, когда его не стало. Кое-что осталось. 2-3 телепередачи, некоторые записи на радио. Вышли 2 его пластинки большого формата и 1 среднего. Много ли это? Мало. Он слишком увлек нас своим творчеством. Мы слишком любили его жизнь. Мы прозевали. Слишком неожиданно наступил тот момент, после которого в литературные, звуковые и кинематографические архивы новых поступлений больше не будет. Эту пластинку, эту передачу или эту картину мы делаем из того, что есть. А есть более или менее удачные профессиональные любительские записи его вечеров или вечеров с его участием. В 1985 году состоялся авторский вечер Давида Самойлова в музее Пушкина. На этот вечер я пришел со своим собственным магнитофоном и прямо из рядов записал весь вечер полностью. И на этом вечере он прочел свою поэму «Струфиан», шуточную поэму, которая нигде никогда не звучала ни на радио, ни на телевидении, не было пластинок. И я очень рад, что эта запись может прозвучать сейчас в эфире.
3: Ко мне приходят интервьюеры, так это называется. Они задают мне вопросы о достоверности моих исторических стихов и о том, есть ли прототипы в моих современных стихах. В сущности, для меня нет принципиальной разницы в подходе к историческому произведению или к современному. Современные надо писать как исторические, а исторические как современные. В общем-то говоря, мы ничего достоверного о истории не знаем. Каждый из очевидцев видит события по-своему. Достаточно почитать мемуары о каком-нибудь событии, как можно в этом убедиться. Или уж такая, кажется, очевидная вещь. Смерть императора Александра I. Он же не один помирал где-нибудь в собачьем углу. Он помирал при лейб-медике, при бароне Дибиче, при еще. И вдруг такая стойкая легенда о том, что он не помер, что он ушел, что, значит, вся эта история с Федором Кузьмичем. Вот такова всегдашняя неясность и недостоверность истории. И также субъективно и недостоверно, как мы видим, своей, так сказать, колокольни, как мы видим и современность, также мы, в общем, видим историю. Важно писать не фактическую, что ли, достоверность, хотя и она важна, но ее труднее всего и добиться. А важно писать исторический характер, суть исторического существования человека, который и в 19-м, 18-м веке, и в 20-м одна и та же. Осмысленность бытия – это и есть историчность, так сказать, человека. Значит, что такое Струфиан, прежде всего? Струфиан – это действительное слово. Значит, был, как вам известно, старец Федор Кузьмич, которого принимали за императора Александра I, ушедшего, так сказать, от власти. И после его смерти осталось так, то, что он называл тайна. Они ходили тоже какие-то слухи и легенды. Оказалось, что такие продолговатые длинные ленты бумажные, и на них цифры. То есть какой-то шифр. Его пытались расшифровать. И расшифровали как будто бы. И вот в числе фраз, которые там есть фраза «Окрыют Струфиан». Подозревают, что это страус, что ли. Что это значит, никто не знает. Но слово само взято мной, значит, вот с этой расшифровки этой тайны. Струфиан. Недостоверная повесть А где-то, говорят, в Сахаре, нашел рисунки Питер Пен. Подобные скафандрам Хари и усики вроде антенн, а может, маленькие роги. Возможно, духи или боги, писал профессор Ольдер Роги. Дул сильный ветер в Таганроге, обычный в пору ноября. Многообразные тревоги томили русского царя от неустройства и досад. Он выходил в осенний сад для совершения моциона, где кроны пели исступленно, и собирался снегопад. Я, впрочем, не был в том саду, и точно ведать не могу, как ветры веяли морские в том достопамятном году. Есть документы, дневники, но верным фактом, вопреки, есть данные кое-какие. А эти данные гласят, и в них загадка для потомства, что более 100 лет назад в одной заимке возле Томска жил некий старец, непростой. Феодором он прозывался. Лев Николаевич Толстой весьма им интересовался. А старца шел в народе слух, что не в пример земным владыкам царь Александр покинул вдруг дворец и власть, семейный круг, и поселился вместе диком. Мне жаль всегда таких легенд. В них запечатлено движение народного воображение. Увы, всему опровержение, один пристранный документ, оставшийся по смерти старца, так называемая тайна. Листы бумаги в виде лент, на них цифирь, и может статься расставленная не случайно. Один знакомый программист искал разгадку той цифири и сообщил, понятен смысл ее, как 2×24. Слова «акрыют струфиан» являются ключом разгадки. И излагал, в каком порядке и как случилось, что царя с отшельником сошли с дороги. Дул сильный ветер в Таганроге, обычный в пору ноября, топталось море, словно гурт, захватывало дух от гула, но почему-то в Петербург царя нисколько не тянуло. Себе внимая, Александр испытывал рождение чувства, похожего на этот сад, где было сумрачно и пусто, пейзаж осенний был под стать его душевному бессилию. Но кто же будет за Россию перед Всевышним отвечать? Неужто братец Николай, который хуже Константина, а Миша груб и шалопай? Какая грустная картина! Темнел от мыслей царский лик и делался меланхолик. Уход от власти — страшный шаг. В России трудны перемены. И небывалые измены сужают душный свой кушак. 11 числа царь принял тайного посла, то прибыл унтер-офицер Шервуд, ему открывший цель и деятельность тайных обществ. О да, уже не только ропщут, он шел, вдыхая горький яд и дух осеннего убранства, цвет гвардии и цвет дворянства. А знают ли, чего хотят? Но я им, впрочем, не судья. У нас царицы или убийцы не знают между собой границы и врут от одного питья. Ужасно за своим плечом все время чует тень злодея, быть жертвою или палачом. Он обернулся холодея. Смеркалось облачно, туманно над Таганрогом. И тогда подумал император, странно, что в небе светится звезда. Звезда, а может, Божий знак на небо глянув, думал Федор Кузьмин. Он пробрался обходом к ограде царского жилья и вслушивался в полумрак. Он родом был донской казак, на Бонапарта шел походом, потом торговлей в Таганроге. Он пробавлялся год за годом и вдруг затосковал о Боге и перестал курить табак. Торговлю бросил. Слобожанам внушал Кузьмин невольный страх. Он жил в домишке деревянном, близ моря на семи ветрах. Уж не бесовское ли дело творилось в доме Кузьмича, где часто за полночь горела в окошке тусклая свеча? Кузьмин писал. А что писал и для чего, никто не знал. А он, под вечный хруст прибоя, склонясь над стопкою бумаг, который год писал благое намерение об исправлении империи российской. Так именовалось сочинение, которое, как откровение, писал задумчивый казак. И для того стоял сейчас близ императорского дома, где было все ему знакомо, любой проход и каждый лаз,
4: Федор неприметной тенью, чтоб государю в ноги пасть, дабы осуществила власть намерение об исправлении. Поскольку не был сей трактат вручен, читайте нашу повесть, мы суть его изложим. То есть представим несколько цитат. На нас, как ядовитый чад, Европа насылает ересь, и на Руси не станет через 100 лет следа от наших чад. Не будет девы с коромыслом, не будет молодца с сахой, восторжествует дух сухой, несовместимый с русским смыслом. И эта духа сухота убьет все помыслы, ремесла, во всей России не найдется ни колеса, ни хмута. Дабы России не остаться без колеса и хомута, необходимо наше царство в глухие увести места, в Сибирь, на север, на восток, оставив за Москвой заслоны, как некогда увел пророк народ в предел, незаселенный, и завершив исход синайский, во все концы пресечь пусти, а супротив стены китайской превыше оной возвести». В Руси должна быть только Русь, татарыш и киргиз кайсаки, пусть платят легкие исаки, а там, как знают, так и пусть. Необходимы также меры для возвращения старой веры. В никонианстве есть порог, который суд замах вселенский, Руси-сибирской, деревенской, пойти сия не может впрок. В провинции любых времен есть свой уездный Сен-Симон. Кузьмин был этого закала, и потому он излагал с таким упорством идеал российского провинциала. И вот настал высокий час вручения царю прожекта. Кузьмин вздохнул и, помолясь, просунул тело в узкий лаз. Дом, где располагался царь, а вместе с ним императрица, напоминал собой ларь, как в описании говорится, и выходил его фасад на небольшой фруктовый сад. От моря дальнобойный гул был слышен, волны набегали, гвардеец, взяв на караул, стоял в дверях и не дыхнул, в покоях свечи зажигали. Барон Иван Иванович Дибич глядел из кабинета в сад, стараясь в сумерках увидеть, идет ли к дому Александр. А государь замедлил шаг, увидев в небе звездный знак. Кузьмин шел прямо на него, готовый сразу падать ниц. Прошу запомнить, таково расположение было лиц. Гвардеец, Дибич, государь и Федор, обыватель местный, когда послышался удар, и вдруг разлился свет небесный. Был непонятен и внезапен зеленоватый свет. Его, бьясь как сердце, источало неведомое существо, или скорее вещество, которое в тот миг упало с негромким звуком, вроде пах, напоминавшее колпак, или точнее полушарие, чуть спустотое по бокам, производившее шуршание, подобно легким сквознякам. Оно держалось на лучах, как бы на тысячи ресничек, в нем свет то вспыхивал, то чах, и звук, напоминавший пах, был страшноват и непривычен. И в том полупрозрачном теле уродцы странные сидели. Как мог потом поклясться Федор, на головах у тех уродов торчали небольшие рожки. Пока же, как это постичь, не зная, завопил Кузьмич и рухнул посреди дорожки. Он видел в 40 шагах, как это чудо, разгораясь, вдруг поднялось на 2 ногах и встало, словно птица-страус, и тут уж Федор пал в туман, шепча крылатый струфян. В окно все это видел Дибич, но не успел из дому выбечь. А выбежав, увидел, пуст и дик был сад, и пал без чувств. Очнулся. На часах гвардейца хватил удар, и он был мертв. Неподалеку был простерт свидетель чуда или злодейства, а может быть и сам злодей, а больше не было людей. И понял Дибич, сад обшаря, что не хватало государя. Был Дибич умный генерал и голову не потерял. Кузьмин с пристрастием был допрошен и в каземат тюремный брошен, где бледил словом струфян. Елизавете Алексеевне последовало донесение, там слез был целый океан. Потом с фельдъегерем в столицу послали экстренный доклад о том, что августейший брат изволил как бы испариться. И Николай, великий князь, смут или слухов боясь, велел словами манифеста оповестить, что царь усуп. Гвардейцы положили в лоб на императорское место. А что Кузьмин? Куда девался истории свидетель той, которым интересовался Лев Николаевич Толстой. Лет на 10 забыт в тюрьме, он в полном здравии и уме был выпущен и плетью бит, и вновь лет на 10 забыт. Потом возник уже в Сибири, жил на заимке у купца, храня секрет своей цифири, и привлекать умел сердца. Подозревали в нем царя, что бросил царские чертоги. Дул сильный ветер в Таганроге, обычный в пору ноября, он через степи и леса летел, как весть, летел на север, через Москву, и снег он сеял, и тут декабрь уж начался. А ветер вдоль Невы реки по гладким льдам свистал сурово, подбадривали Трубецкого лейб-гвардии бунтовщики, попыхивал морозец хватский, морскую трубочку куря, попахивало на Сенатской 14 декабря. А неопознанный предмет летел себе среди комет.

безумных лет, угасшее веселье, мне тяжело, как смутное похмелье. Но как вино, печаль минувших дней в моей душе, чем старей, тем сильней. Мой путь уныл, сулит мне труд и горе, грядущего волнуемое море. Но не хочу, о, други, умирать. Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать. И ведаю, мне будут наслаждения меж горестей, забот и треволнения. Порой опять гармонией упьюсь, над вымыслом слезами обольюсь. И, может быть, на мой закат печальный блеснет любовь улыбкою прощальной. Что смолкнул веселье глаз? Раздайтесь, вокальные припевы, да здравствуют нежные девы и юные жены, любившие нас. Полнее стакан наливайте на звонкое дно, в густое вино заветные кольца бросайте. Подымем стаканы, задвинем их разом. Да здравствуют музы, да здравствует разум. Ты, солнце святое, гори, как эта лампада бледнеет пред ясным восходом зари, так ложная мудрость мерцает и тлеет пред солнцем бессмертным ума. Да здравствует солнце, да скроется тьма.

Погиб поэт, невольник чести. Пал, оклеветанный молвой, свинцом в груди и жаждой мести, поникнув гордой головой. Не вынесла душа поэта позора, мелочных обид. Восстал он против мнения света, один, как прежде, и убит. Убит. К чему теперь рыдания, пустых похвал ненужный хор и жалкий лепет оправдания? Судьбы свершился приговор. Не вы ль сперва так злобно гнали его свободный смелый дар и для потехи раздували чуть затаившийся пожар? Что ж, веселитесь. Он мучений последних вынести не мог. Угас, как светоч, дивный гений. Увял торжественный венок. Его убийца хладнокровно навел удар. Спасения нет. Пустое сердце бьется ровно. В руке не дрогнул пистолет. И что за диво? Издалека, подобный сотням беглецов, на ловлю счастья и чинов заброшен к нам по воле рока. Смеясь, он дерзко презирал земли чужой язык и нравы. Не мог щадить он нашей славы, не мог понять в сей миг кровавый, на что он руку поднимал. И он убит. И взят в могилу, как тот певец, неверный, но милый, добыча ревности глухой, воспетый им с такой чудной силой, сраженный, как и он, безжалостной рукой. Зачем от мирных нег и дружбы простодушной вступил он в этот свет завистливый и душный для сердца вольного и пламенных страстей? Зачем он руку дал клеветникам ничтожным? Зачем поверил он словам и ласкам ложным он с юных лет? Постигнувший людей,

0: коварным шепотом насмешливых невежд. И умер он с напрасной жаждой мщения, с досадой тайною обманутых надежд. Замолкли звуки чудных песен, не раздаваться им опять. Приют певца угрюм и тесен, и на устах его печать.
1: А вы, надменные потомки, известной подлостью прославленных отцов, пятою рабскую поправшей обломки игрою счастья обиженных родов, вы, жадную толпой стоящей у трона, свободы, гения и славы палачи, таитесь вы под сенью закона, пред вами суд и правда, все молчи. Но есть и Божий суд на перстнике разврата. Есть грозный суд, он ждет. Он недоступен звону злата. И мысли, и дела он знает наперед. Тогда напрасно вы прибегнете к злословию. Оно вам не поможет вновь. И вы не смоете всей вашей черной кровью поэта праведную кровь.

Кто натолкнул обоих парней на спор о том, кто сделает дерзостнее, и какими причинами сложилась возможность подобного состязания, осталось неизвестным. Но несомненно, что оба страдали, один принимая вызов, другой предлагая его. Конечно, тут было что-нибудь предварительно. Или затаенная ненависть между ними, или ненависть с детства, и даже неизвестная им самим, и вдруг проявившаяся в минуту спора и вызова. Последнее вероятнее. И, вероятно, они были друзьями до сей минуты и жили в согласии, которое становилось чем далее, тем невыносимее. Но в момент вызова напряжение взаимной ненависти и зависти жертвы к своему Мефистофелю уже было необыкновенное. «Не побоюсь ничего, сделаю все, что укажешь, погибай, душа, а осрамлю тебя». «Хвастаешь, убежишь, как мышь в подполье, насмеюсь над тобой, погибай, душа». Можно было выбрать для состязания что-нибудь очень дерзкое и другого рода. Разбой, убийство, открытое буйство против могущественного человека. Ведь поклялся же парень, что на все пойдет. И искуситель его знал, что на этот раз, серьезно говорено, впрямь пойдет. Нет. Самые страшные дерзости кажутся искусителю слишком обыкновенными. Он придумывает неслыханную дерзость, небывалую и немыслимую, и в ее выборе выразилось целое мировоззрение народное. Немыслимую. А между тем одно уже то, что он именно остановился на ней, показывает, что он уже, может быть, и мыслил о ней. Может быть, давно уже, с детства. Это мечта. Заползли.

0: вонзала в душу его, потрясала ее ужасом, а вместе с тем и мучительным наслаждением. Что придумал он? Все давно уже, и ружье, и огород, и держал только в страшной тайне, в этом почти нет сомнения. Придумал, разумеется, не для того, чтобы исполнить, да и не посмел бы, может быть, один никогда. Просто нравилось ему это видение, проницало его душу, изредка манило его, а он робко подавался и отступал, холодея от ужаса. Один момент такой неслыханной дерзости, а там хоть все пропадай. И уж, конечно, он веровал, что за это ему вечная гибель. Но был же и я на таком верху. Можно многое не сознавать, а лишь чувствовать. Можно очень много знать бессознательно. Но не правда ли любопытная душа? И главное, из этого быта. В этом все ведь и дело. Хорошо бы тоже узнать, как он считал себя виновнее или нет своей жертвы. Судя по кажущемуся его развитию, надо полагать, что считал виновнее, или, по крайней мере, равным по вине, так что, вызывая жертву на дерзость, вызывал и себя. Говорят, русский народ плохо знает Евангелие, не знает основных правил веры. Конечно, так, но Христа он знает и носит его в своем сердце из коней. В этом нет никакого сомнения, как... Возможно, истинное представление Христа без учения о вере – это другой вопрос, но сердечное знание Христа и истинное представление о нем существует вполне. Оно передается из поколения в поколение и слилось с сердцами людей. Может быть, единственная любовь народа русского есть Христос, и он любит образ его по-своему, то есть до страдания. Названием же православного, то есть истиннее всех исповедующего Христа, он гордится более всего. Повторю, можно очень много знать бессознательно. И вот надругаться над такой святыней народную, разорвать тем со всею землей, разрушить себя самого во веки веков для одной лишь минуты торжества отрицанием и гордостью. Ничего не мог выдумать русский Мефистофель дерзостнее. Возможность такого напряжения страсти, возможность таких мрачных и сложных ощущений в душе простолюдина поражает. И заметьте, все это возросло почти до сознательной идеи. Жертва, однако же, не сдается, не смиряется, не пугается. По крайней мере, делает вид, что не пугается. Парень принимает вызов. Проходят дни, и он стоит на своем. Наступает уже не мечта, а самое дело. Он ходит в церковь, слышит ежедневно слова Христовы и не отступает. Бывают страшные убийцы, не смущающиеся даже при виде убитой ими жертвы. Один из таких убийц, явный и уличенный на месте, не сознавался до конца и продолжал лгать перед следователем. Когда же тот встал и велел его отвезти во строг, то он с умиленным видом попросил как милости проститься с лежавшую тут же убитою его бывшую любовницу, которую он убил из ревности. Он нагнулся, поцеловал ее с умилением, заплакал и, не вставая с колен, еще раз повторил над нею, простирая руку, что он невиновен. Я только хочу заметить, до какой зверской степени может доходить в человеке бесчувственность. Но здесь была совсем не бесчувственность. Сверх того было еще нечто совсем особенное. мистический ужас, самая огромная сила над душой человеческой. Он, несомненно, был, судя по крайней мере, по развязке дела. Но сильная душа парня с этим ужасом еще могла вступить в борьбу. Он доказал это. Сила ли это, впрочем, или в последней степени малодушие? Вероятно, и то, и другое вместе, в соприкосновении противоположностей. Тем не менее, этот мистический ужас не только не порвал, но еще продлил борьбу. И, наверное, он-то и способствовал привести ее к окончанию именно тем, что удалял от сердца грешника всякое чувство умиления. И чем сильнее подавлял его, тем невозможнее оно становилось. Ощущение ужаса есть чувство жесткое, сушит и каменит сердце для всякого умиления и высокого чувства. Вот почему преступник выдержал и момент перед чашей, хотя, может быть, и цепенея от страху до изнеможения. Я думаю тоже, что взаимная ненависть между жертвой и ее мучителем упала в эти дни совершенно. Порывами искушаемый мог с болезненной злостью ненавидеть себя, окружающих, молящихся в церкви, но всего менее своего Мефистофеля. Оба они чувствовали, что взаимно друг в друге нуждаются, чтобы сообща кончить дело. Каждый, наверное, считал себя бессильным его кончить один. Для чего же они продолжали его? Для чего же приняли столько муки? Они не могли, впрочем, разорвать союз. Если бы их контракт был нарушен, то тотчас же возгорелась бы взаимная ненависть в 10 раз сильнее прежнего, и, наверное, произошло бы убийство. Мученик убил бы своего мучителя. Пусть и это, даже и это бы ничего перед вынесенным жертвою ужасом. То-то и есть, что тут должно было быть непременно на дне души и у того, и у другого некоторое адское наслаждение собственной гибелью, захватывающее дыхание, потребность нагнуться над пропастью и заглянуть в нее, потрясающее восхищение перед собственной дерзостью. Почти невозможно, чтобы дело было доведено до конца без этих возбуждающих и страстных ощущений. Непростые же были это баловники, мальчишки тупые и глупые, начиная с состязания дерзости и кончая отчаянием перед старцем. Заметьте еще, что искуситель не открыл своей жертве всей тайны. Она еще не знала, выходя из церкви, что должна будет сделать с святыней до самого того момента, как он велел принести ружье. Столько дней такой мистической неизвестности опять свидетельствует об ужасном упорстве грешника. С другой стороны, и деревенский Мефистофель показывает себя большим психологом. Но, может быть, придя в огород, оба они уже не помнили себя. Парень помнил, однако, как заряжал ружье и наводил. Может быть, действовал лишь машинально, хотя и в полной памяти, как действительно бывает иногда в состоянии ужаса. Не думаю. Если бы он обратился в одну лишь машину, продолжающую действовать по одной лишь инерции, то, наверное, не имел бы потом видения, просто упал бы без чувств, когда бы истощил весь запас инерции. И не до, а уж после выстрела. Нет, вероятнее всего, что сознание сохранялось все время в чрезвычайной ясности, несмотря на смертельный ужас, все нараставший с каждым мгновением прогрессивно. И уже потому, что жертва выдержала такое давление ужаса, нараставшего прогрессивно, повторю опять, она была, несомненно, одарена огромной душевной силой. Обратим внимание на то, что заряжание ружья есть операция, во всяком случае требующая некоторого внимания. Самое труднейшее и невыносимое дело в подобную минуту, по-моему, есть способность оторваться от своего ужаса, от подавляющей собою идеи, обыкновенно до последней степени пораженные ужасом, уже не могут оторваться от его созерцания, от предмета или идеи их поразивших. Они стоят перед ними как вкопанные и своему ужасу смотрят прямо в глаза, как очарованные. Но парень зарядил ружье внимательно. Он это помнил. Он помнил, как потом стал наводить. Помнил все до последнего момента. Могло быть и то, что процесс заряжания ружья был ему облегчением, исходом страждущей души его, и он рад был сосредоточить себя хотя бы одно только мгновение на каком-нибудь исходном внешнем предмете. Так бывает на гильотине с теми, которым рубят голову. Дюбари кричала палачу: «Еще минуточку, господин палач, еще минуточку!» В 20 раз она бы выстрадала больше в эту даровую минуту, если бы ей ее подарили, а все-таки кричала и молила о ней. Но если предположить, что заряжание ружья было для нашего грешника вроде как у Дюбари, еще минуточку, то уж, конечно, он бы не мог после такого момента опять обратиться к своему ужасу, от которого раз оторвался, и продолжать дело, наводить и стрелять. Тут просто бы онемели руки и перестали бы слушаться. Ружье бы вывалилось из них, само собой, несмотря даже на сохранившееся сознание и волю. И вот в самый последний момент вся ложь, вся низость поступка, все малодушие, принимаемое за силу, весь срам падения, все это вырвалось вдруг в одно мгновение из его сердца и стало перед ним в грозном обличении. Неимоверное видение предстало ему. Все кончилось. Суд прогремел из его сердца, конечно. Почему прогремел несознательно, не внезапным прояснением ума и совести? Почему проявился в образе, как бы совершенно внешним, независимым от его духа фактом? В этом огромная психологическая задача и дело Господа. Для него, для преступника, без сомнения, было делом Господним. Влас пошел по миру и потребовал страдания. Ну, а другой-то Влас, оставшийся искуситель. Легенда не говорит, что он пополз за покаянием, не упоминает о нем ничего. Может, пополз и он, а может, и остался в деревне и живет себе до сих пор. Опять пьет и зубоскалит по праздникам, ведь не он же видел видение. Так ли, впрочем? Очень бы желательно узнать и его историю для сведения, для этюда. Вот почему еще желательно бы, что если это и впрямь настоящий нигилист деревенский, доморощенный отрицатель и мыслитель, неверующий, с высокомерной насмешкой выбравший предмет состязания, не страдавший, не трепетавший вместе с своей жертвой, как предположили мы в нашем этюде, а с холодным любопытством следивший за ее трепетаниями и корчами из одной лишь потребности чужого страдания, человеческого унижения, черт знает, может быть, из ученого наблюдения. Если уж есть и такие черты даже и в народном характере, а в настоящее время все возможно предположить, да еще в нашей деревне, то это уже новое откровение, несколько даже и неожиданное. Что-то неслыхано было прежде о подобных чертах. Искуситель у господина Островского в прекрасной комедии «Не так живи, как хочется» вышел даже очень плоховат. Жаль, что тут нельзя узнать ничего достоверного. Конечно, интерес рассказанной истории, если только в ней есть интерес, лишь в том, что она истинная. Но заглядывать в душу современного Власа иногда дело не лишнее. Современный Влас быстро изменяется. Там внизу у него такое же кипение, как и сверху у нас, начиная с 19 февраля. Богатырь проснулся и расправляет члены. Может, захочет кутнуть, махнуть через край. Говорят, уже закутил. Рассказывают и печатают ужасы. Пьянство, разбой, пьяные дети, пьяные матери, цинизм, нищета, бесчестность, безбожие. соображают иные серьезные, но несколько торопливые люди и соображают по фактам, что если продолжится такой кутеж еще хоть только на 10 лет, то и представить нельзя последствий хотя бы только с экономической точки зрения. Но вспомним Власа и успокоимся. В последний момент вся ложь, если только есть ложь, выскочит из сердца народного и станет перед ним с неимоверной силою обличения. Очнется Влас и возьмется за дело Божие. Во всяком случае, спасет себя сам, если бы и впрямь дошло до беды. Себя и нас спасет, ибо опять-таки свет и спасение высияют снизу. В совершенно, может быть, неожиданном виде для наших либералов. И в этом будет много комического. Есть даже намеки на эту неожиданность, наклевываются и теперь даже факты. Впрочем, об этом можно и после поговорить. Во всяком случае, наша несостоятельность, как птенцов гнезда Петрова, в настоящий момент несомненна. Да ведь 19 февралем и закончился по-настоящему петровский период русской истории, так что мы давно уже вступили в полнейшую неизвестность. Бабок. На этот раз помещаю записки одного лица. Это не я, это совсем другое лицо. Я думаю, более не надо никакого предисловия. Записки одного лица. Семен Ардальонович третьего дня мне как раз. Да будешь ли ты, Иван Иванович, когда-нибудь трезв, скажи на милость. Странные требования. Я не обижаюсь, я человек робкий. Но, однако же, вот меня и сумасшедшим сделали. Списал с меня живописец портрет из случайности. Все-таки ты, говорит, литератор. Я дался. Он и выставил. Читаю. Ступайте смотреть на это болезненное, близкое к помешательству лицо. А ну пусть, но ведь как же, однако, так прямо в печати? В печати надо все благородное, идеалов надо, а тут... Скажи, по крайней мере, косвенно, на то тебе слог? Нет, он косвенно уже не хочет. Ныне юмор и хороший слог исчезают, и ругательства за место острот принимаются. Я не обижаюсь, не бог знает, какой литератор, чтоб с ума сойти. Написал повесть... Не напечатали. Написал фельетон, отказали. Этих фельетонов я много по разным редакциям носил. Везде отказывали. Соли, говорят, у вас нет. Какой же тебе соли, спрашиваю с насмешкой. Отической. Даже и не понимает. Перевожу больше книгопродавцам с французского. Пишу и объявление купцам. Редкость, красненький, дескать, чай с собственных плантаций. За панегирик его превосходительству покойному Петру Матвеевичу большой куш хватил. Искусство нравится дамам, по заказу книгопродавца составил. Вот таких книжек я штук 6 в моей жизни пустил. Вольтеру и Бомо хочу собрать. Да боюсь, не пресно ли нашим покажется. Какой теперь Вольтер? Нынче Дубина, а не Вольтер. Последние зубы друг другу повыбили. Ну вот и вся моя литературная деятельность. Разве что безмездно письма по редакциям рассылаю за моей полную подписью. Все увещания и советы даю, критикую и путь указую. В одну редакцию на прошлой неделе 40-е письмо за 2 года послал. 4 рубля. На одни почтовые марки истратил. Характер у меня скверен, вот что. Думаю, что живописец списал меня не литературы ради, а ради 2 моих симметрических бородавок на лбу. Феномен, дескать. Идеи-то нет, так они теперь на феноменах выезжают. Ну и как же у него на портрете удались мои бородавки? Живые. Это они реализмом зовут. А насчет помешательства, так у нас прошлого года многих в сумасшедшие записали. И каким слогом? При таком, дескать, самобытном таланте. И вот что под самый конец оказалось. Впрочем, давно уже надо было предвидеть. Это еще довольно хитро, так что с точки чистого искусства даже и похвалить можно. Ну, а те вдруг еще умнее воротились. То-то свести-то с ума у нас сведут, а умнее-то еще никого не сделали. Всех умней, по-моему, тот, кто хоть раз в месяц самого себя дураком назовет. Способность ныне неслыханная. Прежде, по крайности, дурак хоть раз в год знал про себя, что он дурак. Ну, а теперь ню-ню. И до того замешали дела, что дурака от умного не отличишь. Это они нарочно сделали. Припоминается мне испанская острота, когда французы 2,5 века назад выстроили у себя первый сумасшедший дом. Они заперли всех своих дураков в особенный дом, чтобы уверить, что сами они люди умные. Оно и впрямь. Тем, что другого запрешь в сумасшедший, своего ума не докажешь. Ка с ума сошел, значит, теперь мы умные. Нет, еще не значит. Впрочем, черт, и что я своим умом развозился? Брюзжу, брюзжу, даже служанке надоел. Вчера заходил приятель, у тебя, говорит, слог меняется, рубленый. Рубишь, рубишь. И вводное предложение, потом к вводному еще вводное, потом в скобках еще что-нибудь ставишь, а потом опять зарубишь, зарубишь. Приятель прав. Со мной что-то странное происходит. И характер меняется, и голова болит. Я начинаю видеть и слышать какие-то странные вещи. Не то чтобы голоса, а так, как будто кто подле... Бобок, бобок, бобок. Какой такой бобок? Надо развлечься. Ходил развлекаться. Попал на похороны. Дальний родственник. Коллежский, однако, советник. Вдова, 5 дочерей. Все девицы. Ведь это только по башмакам, так во что обойдется. Покойник добывал, ну а теперь пенсионишка. Подожмут хвосты. Меня принимали всегда нерадушно, да и не пошел бы я теперь, если бы не экстренный такой случай, провожал до кладбища в числе других. Сторонятся от меня и гордятся. Вицмундир мой действительно плоховат. 25 лет я дома не бывал на кладбище. Вот еще местечко. Во-первых, дух. Мертвецов 15 наехало. Покровы разных цен. Даже было 2 катафалка. Одному генералу и одной какой-то барыне. Много скорбных лиц, много и притворной скорби, а много и откровенной веселости. Причту нельзя пожаловаться, доходы. Но дух... Дух! Ай, не желал бы быть здешним духовным лицом. В лица мертвецов заглядывал с осторожностью, не надеясь на мою впечатлительность. Есть выражения мягкие, есть и неприятные. Вообще улыбки не хороши, а у иных даже очень. Не люблю сняться. За обедней вышел из церкви на воздух. День был сероват, но сух. Тоже и холодно. Ну, да ведь и октябрь же. Походил по могилкам. Разные разряды. 3-й разряд в 30 рублей. И прилично, и не так дорого. 2-й в церкви под папертью. Ну, это кусается. В 3-м разряде на этот раз хоронили 6 человек. В том числе генерала и барыню. Заглянул в могилки. Ужасно. Вода. И какая вода? Совершенно зеленая. И... Ну да уж что. Поминутно могильщик выкачивал черпаком. Вышел пока служба побродить за ворота. Тут сейчас богадельня, немного подальше и ресторан. И так себе не дурной ресторанчик, и закусить, и все. Набилось много из провожатых, много заметил веселости и одушевления искреннего. Закусил и выпил. Затем участвовал собственноручно в отнесении гроба из церкви к могиле. Отчего это мертвецы в гробу делаются так тяжелы? Говорят, по какой-то инерции, что тело будто бы как-то уже не управляется самим. Или какой-то вздор в этом роде противоречит механике и здравому смыслу. Не люблю, когда при одном лишь общем образовании суются у нас разрешать специальности. А у нас это сплошь. Штатские лица любят судить о предметах военных и даже фельдмаршальских. А люди с инженерным образованием судят больше о философии и политической экономии. На литье не поехал. Я горд. Если меня принимают только по экстренной необходимости, то чего же таскаться по их обедам, хотя бы и похоронным? Не понимаю только, зачем остался на кладбище, сел на памятник и, соответственно, задумался. Начал с московской выставки. Окончил об удивлении, говоря вообще как о теме. Об удивлении. Я вот что вывел. Всему удивляться, конечно, глупо. А ничему не удивляться гораздо красивее и потому-то признано за хороший тон, но вряд ли так в сущности. По-моему, ничему не удивляться гораздо глупее, чем всему удивляться. Да и кроме того, ничему не удивляться почти то же, что ничего не уважать. Да глупый человек и не может уважать. Да я прежде всего желаю уважать, я жажду уважать, сказал мне как-то раз на днях один мой знакомый. Жаждет он уважать. И, Боже, подумал я, что бы с тобой было, если б ты это дерзнул теперь напечатать? Тут-то я и забылся. Не люблю читать надгробных надписей, вечно тоже. На плите подле меня лежал недоеденный бутерброд. Глупо и не к месту. Скинул его на землю, так как это не хлеб, а лишь бутерброд. Впрочем, на землю хлеб крошить, кажется, не грешно. Это на пол грешно. Справиться в календаре Суворина. Надо полагать, что я долго сидел, даже слишком. То есть даже прилег на длинном камне в виде мраморного гроба. И как это так случилось, что вдруг начал слышать разные вещи? Не обратил сначала внимания, отнесся с презрением, но, однако, разговор продолжался. Слышу звуки глухие, как будто рты закрыты под подушками. И при всем том внятный и очень близкий. Очнулся, присел и стал внимательно вслушиваться.
1: Ваше превосходительство, это просто никак невозможность. Вы объявили в червях, я арестую, и вдруг у вас 7 в бубнах. Надо было условиться заранее насчет бубенц.
2: Что же значит играть наизусть? Где же привлекательность?
1: Нельзя, ваше превосходительство, без гарантии никак нельзя. Надо непременно с болванами, чтобы была одна темная сдача.
2: Ну, болвана здесь не достанешь.
0: Какие заносчивые, однако, слова. И странно, неожиданно. Один такой веский, солидный голос, другой как бы мягко услащенный. Не поверил бы, если б не слышал сам. На литии я, кажется, не был. И однако, как же это здесь, преферанс? И какой такой генерал? Что раздавалось из-под могил, в том не было и сомнения. Я нагнулся и прочел надпись на памятнике. Здесь покоится тело генерал-майора Первоедова, таких-то и таких-то орденов кавалера. О! Скончался в августе сего года, 57. Покойся, милый прах, до радостного утра. О, черт, в самом деле генерал? На другой могилке, откуда шел льстивый голос, еще не было памятника, была только плитка, должно быть, из новичков. По голосу надворный советник. Ох, ох, ох, ох, ох, послышался совсем уже новый голос, сожжение в пяти от генеральского места и уже совсем из-под свежей могилки. Голос мужской и простонародный, но расслабленный, на благоговейно умиленный манер.
3: О-хо-хо-хо! Ах! Опять он икает!
0: Раздался вдруг брезгливый и высокомерный голос раздраженной дамы, как бы высшего света.
3: Наказание мне подле этого лавшника. Ничего я не икал, да и пищи не принимал, а одно лишь от мое естество. И все-то вы, барня, от ваших здешних капризов никак не можете успокоиться.
2: Ха, так зачем вы сюда легли?
3: Положили меня, положили супруга и малые детки, они сам я возлег. Смерти таинство. И не лег бы я подле вас ни за что, ни за какое злато, а лежу по собственному капиталу, судя по цене. Ибо это мы всегда можем, чтобы за могилку нашу по третьему разряду внести. Накопил, людей обсчитывал.
2: Чем вас обсчитаешь-то?
3: Коли с января, почитай, никакой вашей уплаты к нам не было. Счетец на вас в лавке имеется. Ну уж это глупо. Здесь, по-моему, долги разыскивать очень глупо. Ступайте наверх. Спрашивайте у племянницы, она наследница.
2: Да уж где?
3: Теперь спрашивайте, куда пойдешь? Оба достигли предела и пред судом Божиим во гресех равны.
0: Во гресех. Презрительно передразнила покойница. И не смейте совсем со мной говорить.
4: Однако лавушник-то барыни слушается, ваше превосходительство. Почему же бы ему не слушаться? Ну да известно, ваше превосходительство, так как здесь новый порядок. Какой же это новый порядок?
0: Да ведь мы, так сказать, умерли, ваше превосходительство.
4: Ах, да. Ну, все же порядок.
0: Ну, одолжили. Нечего сказать, утешили. Если уж здесь до того дошло, то чего же спрашивать в верхнем-то этаже? Какие, однако же, штуки. Продолжал, однако, выслушивать, хотя и с чрезмерным негодованием.
4: Нет, я бы пожил. Нет, я, знаете, я бы пожил. Раздался вдруг чей-то новый голос где-то в промежутке между генералом и раздражительной барыней.
0: Слышите, ваше превосходительство,
4: наш опять за то же. По три дня молчит, молчит, и вдруг я бы пожил. Нет, я бы пожил. И с таким, знаете, аппетитом. И слегка мыслим. Принимает его, ваше превосходительство. И, знаете, засыпает, совсем уже засыпает. Сапрель ведь здесь, и вдруг я бы пожил.
0: Скучновато, однако, заметил его превосходительство. Скучновато. Ваше превосходительство. Разве Авдотью Игнатьевну опять пораздразнить?
4: Нет ж, прошу уволить. Терпеть не могу этой задорной криксы.
0: А я, напротив, вас обоих терпеть не могу, брезгливо откликнулась крикса. Оба вы самые прискучные и ничего не умеете рассказать идеального. Я про вас, ваше превосходительство, не чваньтесь, пожалуйста. Одну историку знаю, как вас из-под одной супружеской кровати поутру лакей щеткой вымел.
4: Скверная женщина, сквозь зубы проворчал генерал.
2: Матушка Авдотья Игнатьевна, возопил вдруг опять лавушник, барынька ты моя, скажи, ты мне зла не помня, что ж я по мытарствам это хожу, а ли что иное деется?
5: Ах, он опять за то же, так я и предчувствовала, потому слышу дух от него, дух. а это он ворочается. Не ворочаюсь я, матушка, и нет от меня никакого такого особого духу, потому еще в полном нашем теле, как есть, сохранил себя. Вот вы, барынька, так уж тронулись, потому дух действительно нестерпимый, даже и по здешнему месту из вежливости только молчу. Ох, скверный обидчик, от самого так и разит, а он на меня.
3: А шабы сороковинки наши скорее пристигли. Слезные глазы их над собой услышу, супруги вопли и детей тихий плач.
5: Ну вот, об чем плачет. Нажрутся кутьи и уедут.
3: Ах, хоть бы кто проснулся.
6: Авдотья Игнатьевна, заговорил льстивый чиновник, подождите капельку, новенькие заговорят. А молодые люди есть между ними? И молодые есть, Авдотья Игнатьевна. И юноши даже есть.
3: Ах, как бы кстати.
6: А что, не начинали еще? Осведомился его превосходительство. Даже и третьеводнешние еще не очнулись, ваше превосходительство. Сам не изволите знать, иной раз по неделе молчат. Хорошо, что их вчера, третьего дня и сегодня как-то разом вдруг навезли, а то ведь кругом сажен на 10 почти. Все у нас прошлогодние. Да, интересно. Вот, ваше превосходительство, сегодня действительного тайного советника Тарасевича схоронили. Я по голосам узнал, племянник его мне знаком, давеча гроб опускал.
5: Хм, где же он тут?
3: Да шагах в 5 от вас, ваше превосходительство, влево, почти в самых ваших ногах. Вот бы вам, ваше превосходительство, познакомиться.
5: Нет уж. Мне что же первому?
3: Да он и сам начнет, ваше превосходительство. Он будет даже польщен. Поручите мне, ваше превосходительство, и я... Ах! Ах! Ах! Что же это со мной? Закряхтел вдруг чей-то испуганный новенький голосок. Новенький, ваше превосходительство, новенький, слава богу. И как ведь скоро, другой раз по неделе молчат. Ах, кажется, молодой человек, взвизгнула Авдотья Игнатьевна. Я-то осложнение, и так внезапно, залепетал опять юноша. Мне Шульц еще накануне. У вас, говорит, осложнение. А я вдруг к утру и помер. Ах, ах.
5: Ну, нечего делать, молодой человек, милостиво. И, очевидно, радуясь новичку, заметил генерал. Надо утешиться. Милости просим в нашу, так сказать, долину Иосафатову. Люди мы добрые, узнаете и оцените. Генерал-майор Василий Васильев Первоедов к вашим услугам.
3: Ах, нет. Нет-нет, это я никак. Я у Шульца. У меня, знаете, осложнение вышло. Сначала грудь захватила и кашель, а потом простудился. Грудь и грипп. И вот вдруг совсем неожиданно, главное, совсем неожиданно.
6: Вы говорите сначала грудь, мягко ввязался чиновник, как бы желая ободрить новичка.
3: Да, грудь и мокрота, а потом вдруг нет мокроты и грудь, и дышать не могу. И знаете?
6: Знаю, знаю. Но если грудь, вам бы скорее к Эку, а не к Шульцу.
3: А я, знаете, все собирался к Боткину, и вдруг...
5: Боткин кусается, заметил генерал.
3: Ах, нет, он совсем не кусается. Я слышал, он такой внимательный и все предскажет вперед.
6: Его превосходительство заметил насчет цены. Поправил чиновник.
3: А что вы, всего 3 целковых, и он так осматривает. И рецепт. Я непременно хотел, потому что мне говорили. Что же, господа, как же мне? К Эку или к Боткину?
7: Что? Куда?
6: Приятно хохоча заколыхался труп генерала. Чиновник вторил ему фистулой.
3: Милый мальчик, милый, радостный мальчик, как я тебя люблю! Восторженно взвизгнула Авдотья Игнатьевна. Вот если б эдакого подле положили.
6: Нет, это уж я не могу допустить, и это современный мертвец. Однако, послушать еще, и не спешить заключениями, этот сопляк-новичок, я его давеча в гробу помню, выражение перепуганного цыпленка, наипротивнейшее в мире. Однако, что далее? Но далее началась такая катавасия, что я всего и не удержал в памяти, ибо очень многие разом проснулись. Проснулся чиновник из статских советников и начал с генералом тотчас же и немедленно о проекте новой подкомиссии в Министерстве дел и о вероятном сопряженном с подкомиссией перемещении должностных лиц, чем весьма и весьма развлек генерала. Признаюсь, я и сам узнал много нового, так что подивился путям, которыми можно иногда узнавать всей столице административные новости. Затем полупроснулся один инженер. Но долго еще бормотал совершенный вздор, так что наши и не приставали к нему, а оставили до времени вылежаться. Наконец обнаружила признаки могильного воодушевления, схороненное поутру под катафалком знатной барыни Лебезятников, ибо льстивый и ненавидимый мною надворный советник, помещавшийся подле генерала Первоедова по имени, оказался Лебезятниковым. Очень суетился и удивлялся, что так скоро на этот раз все просыпаются. Признаюсь, удивился и я. Впрочем, некоторые из проснувшихся были схоронены еще 3-го дня, как, например, одна молоденькая очень девица лет 16, но все хихикавшая, мерзкая и плотоядно хихикавшая. Ваше превосходительство, тайный советник Таразевич просыпается, возвестил вдруг Лебезятников с чрезвычайной торопливостью.
3: А? Что?
6: Брезгливо и сюсюкающим голосом прошамкал вдруг очнувшийся тайный советник. В звуках голоса было нечто капризно повелительное. Я с любопытством прислушался, ибо в последние дни нечто слышал о сём Тарасевиче, соблазнительное и тревожное в высшей степени. Это яс, ваше превосходительство, покаместь всего только яс.
8: Чего просите и что вам угодно?
6: Единственное, осведомиться о здоровье вашего превосходительства. С непривычки здесь каждый из первого раза чувствует себя как бы в тесноте. Генерал Первоедов желал бы иметь честь знакомства с вашим превосходительством и, надеется,
8: не слыхал.
6: Помилуйте, ваше превосходительство, генерал Первоедов Василий Васильевич.
8: А вы генерал Первоедов?
6: Нет, ваше превосходительство, я всего только надворный советник Лебезятников к вашим услугам, а генерал Первоедов...
8: Вздор, и прошу вас оставить меня в покое.
6: «Оставьте!» — с достоинством остановил, наконец, сам генерал Первоедов гнусную торопливость могильного своего клиента.
3: «Не проснулись еще?» —
9: ваше превосходительство, надо иметь в виду. Это они с непривычки проснутся, и тогда примут иначе.
8: Оставьте, повторил генерал.
10: Василий Васильевич! Эй вы, ваше превосходительство!
8: Вдруг громко и азартно прокричал подле самой Авдотьи Игнатьевны один совсем новый голос. Голос барской и дерзкой, с утомленным по моде выговором и с нахальной его скандировкой.
10: Я вас всех уже 2 часа наблюдаю. Я ведь 3 дня лежу. Вы помните меня, Василий Васильевич? Калиневич, у Волоконских встречались, куда вас, не знаю, почему тоже пускали.
8: Как? Граф Петр Петрович? Да неужели же вы? И в таких молодых годах? Как сожалею.
10: Да я и сам сожалею, но только мне все равно, и я хочу отсюда извлечь все возможное. И не граф, а барон. Всего только барон. Мы какие-то шелудивые баронишки из лакеев, да и не знаю, почему наплевать. Я только негодяй псевдовысшего света и считаюсь милым полисоном. Отец мой какой-то генералишка, а мать была когда-то принята в высших сферах. Я с Зифелем Жидом на 50 000 прошлого года фальшивых бумажек провел, да на него и донес. А деньги все с собой Юлька Шарпентье де Люзиньян увезла в Бордо. И представьте, я уже совсем был помолвлен. Щевалевская 3 месяца до 16 не доставала, еще в институте за ней 1090 дают. Авдотья Игнатьевна, помните, как вы меня 15 лет назад, когда я еще был 14-летним пажом, развратили?
9: Ах, это ты, негодяй! Ну, хоть тебя Бог послал, а то здесь...
10: Вы напрасно вашего соседа, негоцианта, заподозрили в дурном запахе. Я только молчал да смеялся. Ведь это от меня. Меня так в заколоченном гробе хоронили.
9: Ах, какой мерзкий. Только я все-таки рада. Вы не поверите, Клиневич, не поверите, какое здесь отсутствие жизни. И остроумие.
10: Ну да. Я намерен завести здесь нечто оригинальное. Ваше превосходительство. Я не вас, Первоедов. Ваше превосходительство другой. Господин Тарасевич, тайный советник. Откликнитесь. Клиневич, который вас к мадемуазель Фюри постом возил, слышите?
8: Я вас слышу, Клиневич. И очень рад. И поверьте...
10: Ни на грош не верю. И наплевать. Я вас, милый старец, просто расцеловать хочу, да, слава богу, не могу. Знаете вы, господа, что этот Гром-Пер сочинил? Он 3-го дня, аль 4-го помер, и можете себе представить, целых 400 000 казенного недочета оставил. Сумма на вдов и сирот. И он один почему-то хозяйничал, так что его под конец 8 лет не ревизовали. Воображаю, какие там у всех теперь длинные лица и чем они его поминают. Не правда ли? Сладострастная мысль. Я весь последний год удивлялся, как у такого 70-летнего старикашки подагрика и хирагрика уцелело еще столько сил на разврат. И вот теперь и разгадка. Эти вдовы и сироты, да одна уже мысль о них должна была раскалять его. Я про это давно уже знал. Один только я и знал. Мне Шарпентье передала. И как я узнал, тут-то я на него на святой и налег по-приятельски. Подавай 25 000, не то завтра обревизуют. Так представьте, у него только 13 000 тогда нашлось. Так что он, кажется, теперь очень кстати помер. Гран-пер, Гран-пер, слышите?
6: Шер Клиневич, я совершенно с вами согласен. И напрасно вы пускались в такие подробности. В жизни столько страданий, истязаний и так мало возмездия. Я пожелал, наконец, успокоиться и, сколько вижу, надеюсь извлечь и отсюда все.
10: Бьюсь об заклад, что он уже пронюхал Катиш Берестову.
6: Какую? Какую Катиш? Плотоядно задрожал голос старца.
10: Какую Катиш? А вот здесь, налево, в 5 шагах от меня, от вас в 10. Она уже здесь 5-й день. И если бы вы знали, Гран-пер, что это за мерзавочка, хорошего дома, воспитана, и монстр. Монстр до последней степени. Я там ее никому не показывал, один я и знал. Катиш, откликнись.
9: Откликнулся на треснутый звук девичьего глазка, но в нем послышалось нечто вроде укола иголки.
6: И был он и ночка. Обрывисто в 3 звука пролепетал Гран-пер.
9: Мне давно уже, залепетал, задыхаясь старец, нравилась мечта о блондиночке лет 15. И именно при такой обстановке.
4: Ах, чудовище!
9: Воскликнула Авдотья Игнатьевна.
10: Довольно, порешил Клиневич. Я вижу, что материал превосходный. Мы здесь немедленно устроимся к лучшему. Главное, чтобы весело провести остальное время. Но какое время? Эй, вы! Чиновник какой-то. Лебезятников, что ли, я слышал, что вас так звали?
9: Лебезятников, надворный советник Семен Евсеевич, к вашим услугам. И очень-очень-очень рад.
10: Наплевать, что вы рады. А только вы, кажется, здесь все знаете. Скажите, во-первых, я еще со вчерашнего дня удивляюсь, каким это образом мы здесь говорим? Ведь мы умерли, а между тем говорим, как будто и движемся, а между тем и не говорим, и не движемся. Что за фокусы?
6: Это, если бы вы пожелали, барон, мог бы вам лучше меня Платон Николаевич объяснить.
10: Какой такой Платон Николаевич? Не мямлите, к делу.
6: Платон Николаевич, наш доморощенный здешний философ, естественник и магистр. Он несколько философских книжек пустил, но вот 3 месяца и совсем засыпает, так что уже здесь его невозможно теперь раскачать. Раз в неделю бормочет по нескольку слов, не идущих к делу.
10: К делу, к делу!
6: Он объясняет все это самым простым фактом. Именно тем, что наверху, когда еще мы жили, то считали ошибочно тамошнюю смерть за смерть. Тело здесь еще раз как будто оживает, остатки жизни сосредоточиваются, но только в сознании. Это, не умею вам выразить, продолжается жизнь как бы по инерции. Все сосредоточено, по мнению его, где-то в сознании, и продолжается еще 2 или 3 месяца, иногда даже 1/2 года. И есть, например, здесь один такой, который почти совсем разложился, но 6 недель он все еще вдруг пробормочет одно словцо, конечно, бессмысленное, про какой-то бабок, бабок, бабок.
9: Ну и в нем, значит, жизнь все еще теплится незаметной искрой.
10: Довольно глупо. Ну, а как же вот я не имею обоняния, а слышу вонь?

0: Мне кажется, барон, все это уже мистический бред, весьма извинительный в его положении.
1: Довольно. И далее, я уверен, все вздор. Главное, 2 или 3 месяца жизни и, в конце концов, бабок. Я предлагаю всем провести эти 2 месяца как можно приятнее. Для того всем устроиться на иных основаниях. Господа, я предлагаю ничего не стыдиться.
0: Ах, давайте, давайте ничего не стыдиться, послышались многие голоса. И странно, послышались даже совсем новые голоса, значит, тем временем вновь проснувшихся, с особенной готовностью прогремел басом свое согласие совсем уже очнувшийся инженер. Девочка Катиш радостно захихикала. «Ах, как я хочу ничего не стыдиться!» — с восторгом воскликнула Авдотья Игнатьевна.
1: «Слышь, девушка, ли Авдотья Игнатьевна хочет ничего не стыдиться?»
0: «Нет, нет, нет, Клиневич. Я стыдилась, я все-таки там стыдилась, а здесь я ужасно, ужасно хочу ничего не стыдиться».
1: «Я понимаю, Клиневич, — пробасил инженер, — что вы предлагаете устроить здешнюю, так сказать, жизнь на новых и уже разумных началах. Но это мне наплевать. На этот счет подождем Кудеярова, вчера принесли. Проснется и вам все объяснит. Это такое лицо, такое великанское лицо. Завтра, кажется, притащит еще одного естественника, одного офицера, наверное, если не ошибаюсь, дня через 3-4 одного фельетониста. И, кажется, вместе с редактором. Впрочем, черт с ними, но только нас соберется своя кучка. И у нас все само собой устроится. Но пока... Я хочу, чтоб не лгать. Я только этого и хочу. Потому что это главное. На земле жить и не лгать невозможно, ибо жизнь и ложь синонимы. Ну, а здесь мы для смеху будем не лгать. Черт возьми, ведь это значит же что-нибудь могила. Мы все будем вслух рассказывать наши истории и уже ничего не стыдиться. Я прежде всех про себя расскажу. Я, знаете, из плотоядных. Все это там вверху было связано гнилыми веревками. Долой веревки! И проживем эти 2 месяца в самой бесстыдной правде. Заголимся и обнажимся. Обнажимся, обнажимся, закричали во все голоса.
0: Я ужасно, ужасно хочу обнажиться, взвизгивала Авдотья Игнатьевна. Ах, ах, я вижу, что здесь будет весело. Я не хочу к Эку.
1: Нет.
2: Я бы пожил. Нет, знаете, я бы пожил.
0: Хихикала Катиш.
1: Главное, что никто не может нам запретить. И хоть Первоедов, я вижу, и сердится, а рукой он меня все-таки не достанет. Грампер, вы согласны?
2: Я совершенно, совершенно согласен с величайшим моим удовольствием, но с тем, что Катиш начнет первое свою биографию.
3: Протестую, протестую изо всех сил, с твердостью произнес генерал Первоедов.
2: Ваше превосходительство, в торопливом волнении, понизив голос, лепетал и убеждал негодяя Лебезятников. Ваше превосходительство, ведь это нам даже выгоднее, если мы согласимся. Тут, знаете, эта девочка.
0: Наконец, все эти разные штучки.
3: Положим, девочка, но выгоднее, ваше превосходительство.
2: Ей-богу бы выгоднее.
0: Ну, хоть для примерчика.
2: Ну, хоть попробуем.
3: Даже и в могиле не дадут успокоиться.
1: Во-первых, генерал... Вы в могиле в преферанс играете, а во-вторых, нам на вас наплевать, проскандировал Клиневич. Милостивый государь, прошу, однако, не забываться. Что? Да ведь вы меня не достанете, а я вас могу отсюда дразнить, как Юлькину балонку. И, во-первых, господа, какой он здесь генерал? Это там он был генерал, а здесь пшик.
3: Нет, не пшик.
1: Я и здесь. Здесь вы сгниете в гробу.
3: и от вас останется 6 миллионов.

Клиневич. Браво, Клиневич! Заревели голоса. Я служил государю моему. Я имею шпагу. Шпагой вашей мышей колоть. И к тому же вы ее никогда не вынимали. Все равно я...

0: Я не понимаю, что такое шпага, провозгласил инженер.
1: Мы от пруссаков убежим, как мыши, растреплют в пух, прокричал отдаленный и неизвестный мне голос, но буквально захлебывающийся от восторга.
0: Шпага, сударь, есть честь! Крикнул было генерал,
1: но только я его и слышал. Поднялся долгий и неистовый рев, бунт и гам, и лишь слышались нетерпеливые до истерики взвизги Авдотьи Игнатьевны. Да поскорей же, поскорей! А когда же мы начнем ничего не стыдиться? О, воистину душа по мытарствам ходит. Раздался было голос простолюдина, и... И тут я вдруг чихнул. Произошло внезапно и ненамеренно, но эффект вышел поразительный. Все смолкло, точно на кладбище. Исчезло, как сон. Настала истинно могильная тишина. Не думаю, чтобы они меня устыдились. Решили же ничего не стыдиться. Я прождал минут с пять, и ни слова, ни звука. Нельзя тоже предположить, чтобы испугались доносов в полицию, ибо что может тут сделать полиция? Заключаю невольно, что все-таки у них должна быть какая-то тайна, неизвестная смертному, и которую они тщательно скрывают от всякого смертного. Ну, подумал, миленькие, я еще вас навещу. И сим словом оставил кладбище. Нет, этого я не могу допустить. Нет, воистину нет. Бобок меня не смущает. Вот он, бобок-то, и оказался. Разврат в таком месте, разврат последних упований, разврат дряблых и гниющих трупов и... даже не щадя последних мгновений сознания. Им даны, подарены эти мгновения. И... А главное, главное в таком месте? Нет, этого я не могу допустить. Побывая в других разрядах, послушай везде. То-то и есть, что надо послушать везде, а не с одного лишь краю, чтобы составить понятие. А вось наткнусь и на утешительное. А к тем непременно вернусь. Обещали свои биографии и разные анекдотцы. Фу. Но пойду, непременно пойду. Дело совести. Снесу в гражданин. Там одного редактора портрет тоже выставили. Авось напечатает.
2: Нечто о вранье. Отчего у нас все лгут, все до единого? Я убежден, что тотчас же остановят меня и закричат. Вздор, совсем не все. У вас темы нет. Вот вы и выдумываете, чтобы начать поэффектнее. Бестемностью меня уже попрекали. Но в том и дело, что я действительно в этой поголовности нашего лганья теперь убежден. 50 лет живешь с идеей, видишь и осязаешь ее, и вдруг она предстанет в таком виде, что как будто совсем и не знал ее до сих пор. С недавнего времени меня вдруг осенила мысль, что у нас в России в классах интеллигентных даже совсем и не может быть нелгущего человека. Это именно потому, что у нас могут лгать даже совершенно честные люди. Я убежден, что в других нациях в огромном большинстве лгут только одни негодяи. Лгут из практической выгоды, то есть прямо с преступными целями. Ну а у нас могут лгать совершенно даром. Самые почтенные люди и с самыми почтенными целями. У нас в огромном большинстве лгут из гостеприимства. Хочется произвести эстетическое впечатление в слушателя, доставить удовольствие, ну и лгут, даже, так сказать, жертвуя собою слушателю. Пусть припомнит кто угодно, не случалось ли ему раз 20 прибавить, например, число верст, которые проскакали в час времени, везшие его тогда-то лошади, если только это нужно было для усиления радостного впечатления слушателя. И не обрадовался ли действительно слушатель до того, что тотчас же стал уверять вас об одной знакомой ему тройке, которая на пари обогнала железную дорогу, и так далее, и так далее. Ну, а охотничьи собаки, или о том, как вам в Париже вставляли зубы, или о том, как вас вылечил здесь Боткин. Не рассказывали ли вы о своей болезни таких чудес, что хотя, конечно, и поверили сами себе с половины рассказа, ибо с половины рассказа всегда сам себе начинаешь верить, но однако, ложась на ночь спать и с удовольствием вспоминая, как приятно поражен был ваш слушатель, вы вдруг остановились и невольно проговорили: как я врал. Впрочем, пример этот слаб. Ибо нет приятнее, как говорить о своей болезни, если только найдется слушатель. А заговорить так уж невозможно не лгать. Это даже лечит больного. Но, возвратясь из-за границы, не рассказывали ли вы о тысяче вещей, которые видели своими глазами? Впрочем, и этот пример я беру назад. Не прибавлять об загранице возвратившемуся оттуда русскому человеку нельзя. Иначе незачем было бы туда ездить. Ну, например, естественные науки. Не толковали ли вы о естественных науках или о банкротствах и бегствах разных петербургских и других жидов за границу, ровно ничего не смысля в этих жидах и не зная в зуб толкнуть о естественных науках? Позвольте, не передавали ли вы анекдота, будто бы с вами случившегося, тому же самому лицу, которое вам же его про себя и рассказывало? Неужели вы позабыли, как с половины рассказа вдруг припомнили и об этом догадались, что ясно подтвердилось и в страдающем взгляде вашего слушателя, упорно на вас устремленном, ибо в таких случаях почему-то с удостеренным упорством смотрят друг другу в глаза? Помните, как, несмотря ни на что, и уже лишившись всего вашего юмора, вы все-таки с мужеством, достойным великой цели, продолжали лепетать вашу повесть и, кончив поскорее с нервно уторопленными учтивостями, пожатием рук и улыбками, разбежались в разные стороны, так что, когда вас вдруг дернуло ни с того ни с сего в порыве последней конвульсии крикнуть уже на лестницу сбегавшему по ней вашему слушателю вопрос о здоровье его тетушки, то он не обернулся и не ответил тогда тетушке, что и осталось в воспоминаниях ваших мучительнее всего из всего этого с вами случившегося анекдота. Одним словом, если кто на все это мне ответит «нет», то есть что он не передавал анекдотов, не трогал Боткина, не лгал об жидах, не кричал с лестницы о здоровье тетушки, и что ничего подобного с ним никогда не случалось, то я просто этому не поверю. Я знаю, что русский лгун сплошь да рядом лжет совсем для себя неприметно, так что просто можно было совсем не приметить. Ведь что случается? Чуть только солжет человек, и удачно, то так слюбится, что и включает анекдот в число несомненных фактов своей собственной жизни. И действует совершенно совестливо, потому что сам вполне тому верит. Да и неестественно было бы иногда не поверить. И вздор, скажут мне опять. Лганье невинное, пустяки, ничего мирового, пусть. Я сам соглашаюсь, что все очень невинно и намекает лишь на благородные свойства характера, на чувство благодарности, например. Потому что если вас слушали, когда вы лгали, то нельзя же не дать поврать и слушателю хотя бы из одной благодарности. Деликатная взаимность вранья есть почти первое условие русского общества. всех русских собраний, вечеров, клубов, ученых обществ и прочее. В самом деле, только правдивая тупица какая-нибудь вступается в таких случаях за правду и начинает вдруг сомневаться в числе проскаканных вами верст или в чудесах, сделанных с вами Боткиным. Но это лишь бессердечные и геморроидальные люди, которые сами же и немедленно несут за то наказание, удивляясь потом, от чего оно их постигло. Люди бездарные. Тем не менее, все это лганье, несмотря на всю невинность свою, намекает на чрезвычайно важные основные наши черты. До того, что уж тут почти начинает выступать мировое. Например, первое. На то, что мы, русские, прежде всего боимся истины. То есть и не боимся, если хотите, а постоянно считаем истину чем-то слишком уж для нас скучным и прозаичным, недостаточно поэтичным, слишком обыкновенным. И тем самым, избегая ее постоянно, сделали ее, наконец, одной из самых необыкновенных и редких вещей в нашем русском мире. И я не про газету говорю. Таким образом, у нас совершенно утратилась аксиома, что истина поэтичнее всего, что есть в свете, особенно в самом чистом своем состоянии. Мало того, даже фантастичнее всего, что мог бы налгать и напредставить себе повадливый ум человеческий. В России истина почти всегда имеет характер вполне фантастический. В самом деле, люди сделали, наконец, то, что все, что налжет и перелжет себе ум человеческий, им уже гораздо понятнее истины. И это сплошь на свете. Истина лежит перед людьми по 100 лет на столе. И ее они не берут, а гоняются за придуманным, именно потому что ее-то и считают фантастичным и утопическим. Второе. На что наше всеобщее русское лганье намекает, это то, что мы все стыдимся самих себя. Действительно, всякий из нас носит в себе чуть ли не прирожденный стыд за себя и за свое собственное лицо. И чуть в обществе все русские люди тотчас же стараются поскорее и во что бы то ни стало каждый показаться непременно чем-то другим. Но только не тем, чем он есть в самом деле. Каждый спешит принять совсем другое лицо. Еще Герцен сказал про русских за границей, что они никак не умеют держать себя в публике, говорят громко, когда все молчат, и не умеют слова сказать прилично и натурально, когда надо наговорить. И это истина. Сейчас же выверт, ложь, мучительная конвульсия. Сейчас же потребность устыдиться всего, что есть в самом деле, спрятать и прибрать свое, данное Богом, русскому человеку лицо и явиться другим, как можно более чужим и нерусским лицом. Все это из самого полного внутреннего убеждения, что собственное лицо у каждого русского непременно ничтожное и комическое до стыда лицо. А что, если он возьмет французское лицо, английское, одним словом, не свое лицо, то выйдет нечто гораздо почтеннее, и что под этим видом его никак не узнают. Отмечу при этом нечто весьма характерное. Весь этот дрянной стыдишко за себя и все это подлое самоотрицание себя в большинстве случаев бессознательны. Это нечто конвульсивное и непреоборимое. Но в сознании русские, хотя бы и самые полные самоотрицатели из них, все-таки с ничтожностью своей не так скоро соглашаются. В таком случае непременно требуют уважения. Я ведь совсем как англичанин, рассуждает русский. Стало быть, надо уважать и меня, потому что всех англичан уважают. 200 лет вырабатывался этот главный тип нашего общества под непременным еще 200 лет тому указанным принципом ни за что и никогда не быть самим собою, взять другое лицо, а свое навсегда оплевать, всегда стыдиться себя и никогда не походить на себя. И результаты вышли самые полные. Нет ни немца, ни француза, нет в целом мире такого англичанина, который, сойдясь с другими, стыдился бы своего лица, если по совести уверен, что ничего не сделал дурного. Русский очень хорошо знает, что нет такого англичанина, а воспитанный русский знает и то, что не стыдится своего лица, а даже где бы то ни было, есть именно самый главный и существенный пункт собственного достоинства. Вот почему он и хочет казаться поскорее французом или англичанином. Именно за тем, чтобы и его приняли поскорее за такого же, который нигде и никогда не стыдится своего лица.

Глава 5. Лицо, одежда, характер. И вот тогда из слез, из темноты, из бедного невежества былого, друзей моих прекрасные черты появятся и растворятся снова. Ахмадулина. И все-таки, каким он был в пору своей юности, этот Женька Урбанский? Может быть, воспользоваться схемой, которую предложила когда-то учительница литературы моей дочери для характеристики героя? Лицо, одежда, характер. Наверное, это невозможно, потому что всякий раз, когда я думаю об Урбанском, в памяти всплывают разные истории. Они отрывочны. Порой их контуры размыло время. Но в них и его лицо, и одежда, и характер. Знала Урбанского. Как много теперь это значит. Знала, чувствовала его настроение, понимала, часто общалась с ним. Нет, это была не та дружба, в которую подростки вкладывают определенный смысл. Урбанский был общительным, его редко можно было увидеть одного. Его товарищем и постоянным партнером по пению был Стас Шевченко. Гальперин был его идейным руководителем. Это было единение идей, мыслей. Димка Хараманский, товарищ по классу, с ним он уехал в Москву учиться в один институт. Пожалуй, я для Урбанского была просто идейным союзником. Он это чувствовал и понимал. Может быть, эта духовная связь между мной и Урбанским тянулась через Гальперина? Наши классы были маленькими по численности. После звонка все высыпали в коридор. Ничто не мешало нам знать друг про друга все. Какое это имеет теперь значение? Важно другое. Эта дружба позволила видеть, знать, понимать Урбанского. Важно, что нити этой дружбы ушли в нашу зрелую жизнь и, к сожалению, оборвались где-то в песках Бухары на съемках фильма «Директор». И все-таки лицо, одежда, характер. Лицо доброе, большое, крупные черты, чуть приплюснутый нос, мелкие рябинки. Оно часто меняет выражение. Вот озорное, вот злое, доброе, упрямое, очень грустное, беспомощное. И вдруг радостное, веселое, разудалое. Так удивительно на этом лице улыбка, застенчивая, грустная. И в то же время широкая, открытая. Так улыбаться мог только он. Одежда, ну что одежда? Традиционный лыжный костюм. А вот характер – это непросто. Упрямый, щедрый, напористый, ничего общего не имеющий с нахальством, непримиримый. Однако, когда я вспоминаю Урбанского, я чаще всего вижу его застенчивым, робким. И под этой застенчивостью, робостью, как огромные пласты темперамент, эмоции, упорство, смелость. Иногда эти внутренние пласты в нем приходили в движение, раскалялись, клокотались и устремлялись на поверхность. Тогда он вдруг преображался, кричал, махал руками, басил, громко смеялся. Это был совсем другой человек. В такие минуты трудно было поверить, что он способен быть тихим, задумчивым и робким. Урбанского можно было очень легко обидеть. Одно неосторожное слово, и вдруг улыбка исчезала с его лица. Он плотно сжимал губы, напрягались скулы. Он стоял, прижавшись к стене школьного коридора, заложив руки за спину и опустив глаза в пол. И ты уже чувствовал, что сделал что-то не так. Тебе становится ужасно плохо, тоскливо. Ты уходишь на урок, но и там, на уроке, не можешь забыть это грустное лицо. Эти упрямо сжатые губы
и опущенные вниз глаза. Теперь трудно вспомнить, с чего началась эта странная игра между нами. Мне думается, что первым ее придумал Женя. Одному из нас надо было подойти к другому и произнести «Сыграем?». Другой отвечал в зависимости от настроения «Сыграем?» или «Нет, не хочу». В случае согласия, начавший игру должен был сказать «Наш уговор». «Помню». Ответ другого. Далее шли вопросы. Их было немного, один или два, не больше. Но отвечать надо было честно, ничего не утаивая. В этом был весь смысл игры. Вопросы задавались разные. Например, понравился ли тебе фильм в 6 часов вечера после войны? Что будешь читать на школьном вечере? О чем думаешь? Но память сохранила и ответы Урбанского на такие вопросы. Твоя любимая певица – Обухова. Твоя любимая песня – «Интернационал». Твой любимый цвет – красный. Твои любимые цветы – гвоздики. Твоя любимая книга – «Три мушкетера». Твое любимое занятие – «Настоящее дело». Странно. Вопросы друг другу мы задавали в минуту плохого настроения, неудач, какой-то грусти. И никогда в минуты душевного подъема, радости. Теперь я думаю, что так происходило не случайно. По-видимому, Женька чувствовал, что именно в такие минуты человек способен быть наиболее искренним. Однажды, во время школьной перемены, он спросил меня, «Умею ли я хранить тайны?» «Умею», – не раздумывая, ответила я. Тогда и Урбанский протянул мне записку. «Что это?» – спросила я. «Знаешь», – сказал Женька краснея, – «тут один человек с тобой хочет поговорить». «Кто? Зачем?» – требовала я ответа. «Это очень хороший человек», – смутился Женя. «Это мой самый близкий товарищ, просто друг». Кажется, я начинала понимать, в чем дело. И ты, Урбанский, хочешь, чтобы я с ним дружила? Я хочу, чтобы ты встретилась с ним. Он очень просил меня об этом. И ты согласился? Я не мог иначе. Это мой друг. Где я должна встретиться с ним? На острове у реки. Урбанский точно назвал место. Почему на острове? Все у вас какие-то тайны. Женька умоляюще смотрел на меня. Не могу сказать, чтобы этот разговор был безразличным для меня. Я хорошо знала его друга, он учился вместе с ним. Это был очень хороший, застенчивый мальчик. Он жил вместе с дядей, который часто бывал в нашем доме. Но было такое чувство, что Женька предает меня. В назначенный Урбанским час я была на острове. Долго в тот день мы ходили вдоль реки с его другом, разговаривали, смеялись. Все вдруг разлетелось, рассыпалось, ни о какой таинственной дружбе не было и речи. Обида на Урбанского не проходила долго. Он это, по-видимому, чувствовал и переживал, но объясниться стеснялся. Однажды на школьном вечере он вдруг очень решительно подошел ко мне и тихо спросил. «Наш уговор помнишь?» «Помню», — ответил я. «Ты очень сердишься на меня. С чего ты взял? Нафантазировал тебе все это твой «С». «Ну!» — как-то удивленно протянул Урбанский. Я видела, как при этом его грустные, потухшие глаза вдруг стали озорными, искрящимися, веселыми. «Школьная дружба. Теперь я понимаю, как это много значит». Тогда в юности значение этого ощущалось интуитивно. И все-таки, чего греха таить, и я предавала его иногда. Со мной он никогда не спорил, не кричал, не махал руками. Я была старше его на год, старше по классу, и мне казалось, что он даже побаивается меня. Но если дело касалось принципиальных вопросов, тут уж извините, как говорил Гальперин. В ту пору комсомольские собрания мы проводили часто, совместно с классом Урбанского.
Нередко такие собрания превращались в литературные чтения, в концерты, в споры, жаркие, непримиримые, но очень принципиальные и важные для нас. За учительским столом Урбанский обсуждается вопрос о прогрессивных женских образах в литературе. С подачи Гальперина сравнивают Татьяну Ларину и Анну Каренину. Александра Ивановна сидит в классе на последней парте и хитро покашливает в кулак. «Ну-ну, посмотрим», — говорит ее вид. Урбанский ставит вопрос ребром. Кто прогрессивнее, Татьяна или Анна? Большинству из нас хочется назвать Анну, но что-то удерживает. Как? Она бросила сына, отняла у Кити жениха. Нам трудно понять ее психологию. А вот Татьяна, тут все ясно, чисто, поэтично. Большинство, несмотря на грозные, кто прогрессивнее, называет Татьяну Ларину. Урбанский негодует. А чувство, кричит он. Да она наплевала на все предрассудки, условности света. Слово «наплевала» он произносит с удовольствием, растягивая его по слогам. Ведь это про нее Толстой сказал. Любящее, ищущее и дающее счастье. Понимаете вы, дающие счастье. А Татьяна ваша, кого она сделала счастливым? По-видимому, доводу Урбанского многих не убеждает. И он обращается ко мне, ища поддержки. Ну а ты как думаешь, скажи. Я не принимала участия в споре. Сидела на последней парте с Александрой Ивановной и слушала. Поэтому вопрос Урбанского застал меня врасплох. Конечно, Анна, подумала я. А вслух произнесла: «Татьяна». «Татьяна?» Гальперин издал вопль, который означал «убей, уничтожь, прокляни ее». Армянская кровь его предков иногда давала о себе знать. «Татьяна?» – тихо спросил Урбанский. «Да, Татьяна», – уже с вызовом ответила я. «Не хочешь ли ты сказать, что Вронского Анна сделала счастливым?» Секунду Женька смотрел на меня с удивлением. Затем лицо его отразило страшное огорчение. Он рассматривал меня с недоверием. Я помню это лицо и теперь. На нем была такая незащищенность, обида на человека, которому верил, надеялся, и вдруг ошибся. «Эх ты!» – произнес он, махнул рукой и пошел на свое место. Он шел между парт, опустив голову, притихший, обиженный, утративший интерес к спору. «Зачем так?» – подумала я. Но было уже поздно. «Татьяна!» – взревел Гальперин и ринулся в бой. «Некоторым барышням по душе покой, варенье и всякие там генеральские апартаменты. Некоторым барышням это было по моему адресу. Вронского счастливым!» – продолжал Юрка, обращаясь ко мне. «А помнишь ли ты первую встречу Вронского и Анны в Москве на вокзале? Ты почитай, почитай, сколько там счастья, робкого, неясного, но счастья!» Урбанский больше не вступал в спор. Прошло столько лет, а память все хранит подробности того вечера, обиженное лицо Урбанского и «эх ты!» все еще звучит, как будто он произнес это вчера. Собрание диспут кончился, все пошли на первый этаж в наш актовый зал. Урбанский и Гальперин делали вид, что не замечают меня. Урбанский, проходя мимо, старался глядеть в одну точку. Гальперин держался каким-то фертом. Я спустилась на первый этаж, вошла в класс, постояла немного. Кто-то начал заводить пластинки. На душе было скверно. «И зачем это я?» – вертелась в голове. Я вышла в коридор, походила немного. Я ждала, что сейчас в коридор выйдут Юрка или Женька и скажут: «Чего ты?» И все сразу станет на свое место. Станет легко и просто. Но никто не выходил. Прошла по коридору Александра Ивановна, улыбнулась и ушла к себе. Из класса слышалась музыка, смех, ребята танцевали. Я пошла в свой класс, разыскала пальто, оделась и вышла из школы. «Так тебе и надо», — подумала я. Дома я взяла Анну Каренину и стала листать. Любящее, ищущее и дающее счастье.
Где это он нашел? Вспомнила я слова Урбанского. И я нашла это место. И вдруг совершенно другая, не боль, а общая мучительная неловкость заставила его забыть на мгновение боль зуба. При взгляде на тендеры и на рельсы, под влиянием разговора с знакомым, с которым он не виделся после своего несчастья, ему вдруг вспомнилась она, то есть то, что оставалось еще от нее, когда он как сумасшедший вбежал в казарму железнодорожной станции. Я читала и думала, так вот, что поразило тебя, запомнилось, врезалось в память, боль, горечь, отчаяние Вронского, его беспомощность перед тем, что уже свершилось. И он старался вспомнить ее такую, читала я дальше, какую она была тогда, когда он в первый раз встретил ее, тоже на станции, таинственную, прелестную, любящую, ищущую и дающую счастье, а не жестоко мстительную, какой она вспоминалась ему в последнюю минуту. Он старался вспомнить лучшие минуты с нею, но эти минуты были навсегда отравлены. Он помнил ее только торжествующую, совершенно свершившуюся угрозу никому не нужного, но неизгладимого раскаяния. Через день я знала этот отрывок наизусть. Через 2-3 дня Гальперин и Урбанский простили меня. Об Анне Карениной никто больше не вспоминал. Однажды в Москве мы, интинцы, ставшие московскими студентами, собрались в квартире моей бабушки в одном из переулков на Кировской. Пришел на эту вечеринку Женя, тогда уже студент автодорожного института. Не помню почему, но тот вечер не удался. Урбанский ходил из угла в угол и все не мог найти себе места. Потом подошел ко мне. «Послушай, давай выйдем, ведь это же Мясницкая, а? Мясницкая, понимаешь?» Я кивнула. «Конечно, это Мясницкая, по которой часто ходил Владимир Владимирович. Вот и дом его совсем недалеко отсюда». Мы вышли. Было 10 часов вечера. Постояли на углу около булочной, затихали улицы Москвы, прохожих почти не было, редко проходили машины. Ты посмотри, какая в мире тишь! Ночь обложила небо звездной данью. В такие вот часы встаешь и говоришь векам, истории и мирозданью. Уже второй, должно быть, ты легла. В ночи млечь путь серебряный окою, я не спешу, и молниями телеграмм мне незачем тебя будить и беспокоить, читал Урбанский. Я знала, что ничего-то трагического в жизни 19-летнего Женьки произойти не могло, просто у него было плохое настроение, и вот эти полные грусти стихи так подходили сейчас для него. «Айда до почтамта», — предложил Женя, — «мы пошли». Как говорят, инцидент исперчен, любовная лодка разбилась о быт. С тобой мы в расчете, и не к чему перечень взаимных болей, бед и обид. Продолжал Урбанский. Вот он кончил, обернулся ко мне. Хорошо? Очень, Женька. Не похоже на все остальное? Да. И все-таки это он, Маяковский. И Урбанский многозначительно поднял палец. Дошли до почтамта, прошли еще немного. Потом повернули обратно. «Женька», — вдруг сказала я, — «хочешь, я прочту тебе тоже?» «Хочу», — ответил Урбанский. «Только не удивляйся, ладно?» Он кивнул. И вдруг совершенно другая, не боль, а общая мучительная неловкость заставила его забыть на мгновение боль зуба. При взгляде на тендер и на рельсы, под влиянием разговора с знакомым, с которым он не виделся после своего несчастья, ему вдруг вспомнилась она. Урбанский остановился и стал с удивлением рассматривать меня. «Он все понял», — подумала я, и, боясь, что он перебьет, меня помахала рукой. «Ничего не спрашивай, не спрашивай, потом». И он старался вспомнить ее такую, какой она была тогда, когда он в первый раз встретил ее тоже на станции. Таинственную, прелестную, любящую, ищущую и дающую счастье.
Вот я дошла до конца и с облегчением выпалила. Он помнил ее только торжествующую, свершившуюся угрозу, никому не нужного, но неизгладимого раскаяния. «Скажи», — тихо произнес Урбанский, — «зачем ты, — он замялся, — соврала тогда в школе при всех?» Мне показалось, он хотел сказать «предала». «Не знаю, так получилось. А я знал, что ты думаешь иначе. И как только понял, что ты читаешь, обрадовался страшно». «Чему обрадовался?» «Знаешь, иногда по ночам просыпаюсь на своей Тайнинской и думаю, неужели все это было с нами? Я часто уезжаю туда». «Как уезжаешь?» «Так, памятью». «То, что ты сейчас прочла», — он помолчал немного, — «это тоже целая история, которая случилась с нами тогда, там».

Глава 6. О чем она думала? Осеняет шлем литые брови, Млечный путь стремится по штыку. Кто еще любимей и суровее, чем красноармеец на чеку? Бергольц. Конец 40-х годов. Нехватка еды, одежды, жилья. 20 с лишним миллионов погибших. Разрушенные города, слезы, боль утрат и гордость победы. Все скорбное и героическое входило в нас с особой силой. Песни, стихи, разговоры. После 9 класса мама сумела как-то организовать нам с сестрой поездку в Таганрог на Азовское море. Проездом в Москве в кинотеатре «Колизей» мы увидели мать Зои Космодемьянской. Она выступала перед кинозрителями. Это был 1948 год. Прошло всего 3 года, как кончилась война. Зоя. Мы все бредили ею. Мы восторгались ее мужеством. Мы оплакивали ее смерть. Она была для нас не просто монументом стойкости нашего народа. Она была почти нашей одногодкой, почти нашей одноклассницей. Вот почему выступление ее матери тогда в Колизее произвело на меня огромное впечатление. Я смотрела на Любовь Тимофеевну во все глаза и думала. Она видела ее живую. Эти руки гладили ее по голове, обнимали. Но, пожалуй, больше всего врезалась в память сказанная ею тогда фраза. «Пусть матерям этих палачей приснится страшная казнь моей дочери». Это потрясало своей образностью. Урбанский узнал от кого-то, что я видела мать Зои. Однажды, после уроков, когда я одна сидела в классе, дверь медленно отворилась. На пороге стоял Женя. «Ты чего?» – резко спросила я. Он нерешительно топтался на месте. «Послушай, Лен», – произнес он с порога, – «правда, что ты видела мать Зои Космодемьянской?» «Видела, а что?» Женька несмело шагнул в класс, подошел к столу, где я сидела. «Расскажи». Он уселся напротив. «Не знаю, но я чувствовала, что Женю интересует именно то, что и меня». Она видела Зою. Я стала рассказывать. Женька сидел притихший, бледный, почти не мигая смотрел на меня. «Знаешь, — сказала я, — не могу забыть этого крика в конце ее выступления». И я произнесла фразу, так взволновавшую меня. Урбанский весь как-то сжался. Что надумала, произнес он. Кто, не поняла я. Зоя, ответил Урбанский. Ты знаешь, добавил он, я бы не знаю, что отдал, чтобы узнать это. Видно, я не могла по этому поводу ничего ему рассказать. Потому-то он вдруг утратил интерес к моему рассказу. Встал, потоптался и вышел из класса. Помню, он первый подошел ко мне на перемене и спросил, читала ли я поэму о Зое. Нет, не читала. Знаешь, сказал он, там есть потрясающие куски. И протянул мне маленькую книжечку. Алигер, Зоя, прочла я. Возьми, сказал Урбанский, выучи. Прочтешь на вечере в школе или в клубе. Женька, почему я? Лучше ты. Нет, Урбанский упрямо замотал головой. Это надо читать тебе. Он еще что-то хотел добавить, но так и не сказал. О чем он подумал? Может быть, о том, что я, как и Зоя, девчонка, десятиклассница, которая правильно сумеет передать ее чувства. Зою я прочла единым махом. И сразу решила, что читать на вечере буду кусок со слов. Как морозно, как светла дорога утренняя, как моя судьба. Поскорей бы, нет еще немного, нет еще не скоро, от порога по тропинке до того столба. Надо ведь еще дойти до туда, этот длинный путь еще прожить. Почему я выбрала этот отрывок из поэмы? Потому что слова Урбанского «что надумала» не давали покоя. Алигер тоже, по-видимому, мучилась этим сознанием и тоже пыталась представить, о чем думала эта девочка в свой последний час.
Если мимо виселицы прямо, все идти к востоку, там Москва. Если очень громко крикнуть «мама», люди смотрят, есть еще слова. Я сказала Урбанскому, что выбрала отрывок казни Зои. Он кивнул, потом добавил: «Знаешь, возьми, там есть еще такие слова. Где мы были, в комнате сидели, как могли дышать мы в этот час?» С тех пор на школьных вечерах и в клубе я так и читала эти два отрывка из поэмы «Алигер Зоя». Почему Женька вдруг захотел, чтобы я читала этот отрывок? Совершенно очевидно, что деятельному Урбанскому было невыносимо сознание того, что где-то рядом, на твоей земле, мучили, убивали товарища. Как же можно было не броситься туда ему на помощь? Когда потом я прочла повесть о Зое и Шуре Космодемьянской, я сразу вспомнила Урбанского. С того момента, как я узнала о смерти Зои, писала Любовь Тимофеевна, меня все время неотступно преследовало, что думала она в свой последний час. Почему Женьку волновало в подвиге Зои именно это? Теперь я знаю. Где, откуда взять человеку те силы, чтобы ты, уничтоженный, стал победителем? Все ли могут так поступить в минуту наивысшего напряжения человеческих возможностей? Или это удел избранных? Что дает человеку такую силу? Как сделать и ему, Урбанскому, чтобы там, внутри, и у него было это мужество, уверенность, сила? Много лет спустя в далеком Казахстане мне пришлось готовить телепередачу о Зое. Страна отмечала 20-летие со дня ее гибели. Фотохроника ТАСС прислала фотографии, которые обошли весь мир. Их нашли у убитого немецкого офицера в конце войны. 4 из них – путь Зои к месту казни. Что думала она? Что думала она? Вспомнила я вновь Женю. Отлично было видно лицо на фотографиях. Обычное лицо обычной девочки, поднявшейся до высот великого мужества. Да, Женька, ты прав. Самое главное в человеке – несломленный дух. Пусть будет так, как когда-то говорил ты. О чем думала она в те страшные минуты? Пусть передача начнется с этих строк и с этих фотографий. Что думала она? Что думала она? А что думал ты, сыгравший Губанова? Размышляла я, глядя на эти фотографии. Ты, защитивший хлеб ценой жизни. Ты, изодранный, избитый, изрешеченный пулями. Ты шел на своих врагов. Они убили твою Губанова. И в жути его смерти было что-то непобедимое, как и в смерти Зои, подвиг которой так волновал тебя в юности. А маленькая книжечка, потертая, затрепанная, без обложки, с коротким названием «Зоя», все еще хранится у меня.

Вы слушали очередные главы документальной повести Елены Федоровны Колпиковой «Тогда там, у Полярного круга». На этом передача местного радио окончена.

0: оставишь ты свои мечтания? Перестанешь срамить отца?
1: От истины не отрекусь.
0: Ну так я выбью из тебя эту блажь. Посмотрим, каков ты в роли мученика.

Да чего же красиво в лесу. Снег под солнечными лучами сверкает, как алмазный. А уж тишина стоит, как заколдованная. Кажется, деревья вот-вот заговорят. Ой, даже жутко стало. Говорят, будто женщины из Дубравки ходят колдовать именно сюда, в это глухое место. Ой, скорее бы уж дойти до просеки, а там и на гулянье. Сегодня ведь воскресенье.

Жалко Степанка после воинской службы как-то отошел от нашей компании. И что это на него нашло? А как бы хорошо было идти сейчас с ним вместе. Ведь так всегда и бывало, как себя помню. Всюду ходили вчетвером. Степан Храдский, Петр Крачинский, да я с братцем Мишка. Нас даже дразнили в Дубравке. Женихи и невеста. Вот только не разобрать было, чья же я невеста и кто мой жених. С детства водой не разольешь. А теперь вот Степана не докличешься. Что же с ним там случилось в городе за эти 3 года? Помню, как все горевали, когда он уходил на службу. Будто навек расставались. И родители, и Петр, и Мишка. Да Степан и сам места себе не находил. Мне тоже хотелось плакать при мысли о долгой разлуке. Да хороши бы мы все были, разливая море слез. Вот и пришлось мне, девчонки, напустить на себя веселый вид и утешать взрослых. А Степану я тогда так и сказала. Не горюй, ты повидаешь свет и многому научишься. Узнаешь, как живут в больших городах. У господ офицеров научишься тому, о чем мы в своей деревне и слыхом не слыхали. Мы и не заметим, как пролетит время.

не заметил. Ох, заметила я эти 3 года. Как же я его ждала. С утра до ночи о нем вспоминала. А он вернулся и глаз никуда не кажет. Странный стал какой-то. Никуда не ходит, только книжки читает. Всем твердит о грехах, об искуплении. С домашними не в ладу, со всеми спорит. Даже мой отец, на что добрый, и тот как-то раз вышел из себя, обозвал его самодовольным фарисеем, праздным мечтателем. А мальчишки разнесли это прозвище, и теперь в Дубравке никто его иначе не зовет, как только мечтатель. А у нас это словечко стыдное, вроде чудака, или того хуже, помешанного. Ох, кто бы мог подумать, что такой парень, веселый, умный, работящий, на которого любая девушка заглядится, и вдруг станет для всех посмешищем, кем-то вроде деревенского дурачка. Эх, Степанка, бедный ты мой, Степанка, и как могли такие глупости запасть тебе в голову? Кабы мой отец не запретил мне с тобой видеться, уж я бы сумела тебя отговорить от этой блажи.

0: Ой, кто это? Солнце слепит, не вижу. Не дай бог разбойник. А может, лесной колдун?
1: Марьюшка!
0: Степанка! Милый! Надо же так испугаться. Видно, сам Бог послал мне его навстречу. Попробую уговорить его пойти со мной на гуляние. А там потихоньку и верну его к нормальной жизни. Пропадает ведь парень.
1: Как же ты выросла! Какая красавица стала! Давно мы не виделись. Куда это ты собралась?
0: Да туда же, куда и все, на гуляние. Пойдем с нами?
1: Нет. Так ты на гуляние.
0: А ты думал? Ну, конечно, сегодня же воскресенье. Ну что ж мне, дома сидеть да молиться? Когда же и погулять, как не в воскресенье? Все наши там. Пойдем, хватит тебе книжки листать.
1: Туда не пойду.
0: Степанка, да что это с тобой сделалось? Ну, не хочешь плясать, я не заставлю. Уж как-нибудь найду себе пару. Покажись только там, чтоб люди тебя увидели. А вось перестанут попусту болтать да сплетничать. Ведь вся деревня слухов полна. На вечеринках только о тебе и разговору. Да с таким ехидством и злорадством, будто ты и впрямь после воинской службы

0: настоящем веселье.
1: Марьюшка, голубка моя, ты же знаешь, стоит тебе меня о чем-нибудь попросить, и я не устаю. Проси от меня чего хочешь, только не этого.
0: В чем же дело, Степанка? Неужели ты нас презираешь? Да в чем мы провинились? Просто отдыхаем, песни поем, пляшем. Ведь и ты раньше так же проводил воскресный день.
1: Так то было раньше. Я тогда не понимал, как и вы сейчас. Не понимал, что творю, когда в светлое Христово воскресенье предавался разгульному веселью. Пил в трактирах водку, да с девушками перешучивался. Но теперь все. Ты ведь не знаешь, о чем я думаю, когда вижу все свои прежние грехи. И они, как камень, гнетут мою совесть, ложатся на сердце непосильной тяжестью. А уж во время службы, Марьюшка, что я вытворял, не стану я рассказывать.
0: Да ну тебя, ну ни за что не поверю, будто ты мог как-то особенно отличиться в разгуле. Ну что я тебя не знаю, разве тебе есть чего стыдиться? Ну подумаешь, ну выпил лишнюю рюмочку, ну с кем не бывает. Стоит ли из-за этой чепухи впадать в такое уж раскаяние, в такое уныние и тоску? Тоже мне смертные грехи.
1: Да нет, не так все просто. Я ведь чуть не пропал там, на этой службе.
0: Как это? Ты разве воевал? Был ранен?
1: Ты меня не так поняла. Я не о телесных ранах говорю.
0: А о чем же? О сердечных, что ли? Ну-ка, рассказывай все на чистоту. Сейчас я все твои секреты узнаю. Ну, не тяни, ну, сам же знаешь, какие мы девушки любопытные.
1: Ну, ладно, чтобы не ломала ты голову, вот тебе вся правда.

И Степан рассказал своей любимой все без утайки. Первый год прошел быстро. Он научился говорить, читать и писать по-немецки. Словакия тогда входила в состав Австро-Венгерской империи, и этот язык был государственным. Можно сказать, что и на второй год ему повезло. Он продолжал постигать то, что важные господа называют цивилизацией. Ведь в родной глухомане он этого не знал. Там жили по старинке. По привычке крестили детей, иногда заходили в церковь, толком не понимая смысла проповедей и самой службы. В будние дни трудились до седьмого пота, а свободное время проводили в трактирах и на гуляньях. О Слове Божием, о великих таинствах вечной жизни мало кто задумывался. Разве что неграмотные набожные старухи. Да кто их слушал? Детей пастор заставлял зубрить «Отче наш», да кое-что еще из катехизисов. На том учение и заканчивалось. Если у кого дома и была Библия, то читали ее изредка и недолго, быстро уставая от непонятных слов. До Евангелия редко кто доходил, предпочитая Слову Божию пение псалмов, дохождение в церковь по праздникам. И так как до церкви было далеко, то приходили оттуда промокшими, окоченевшими от холода. Врача или пастора звали домой только тогда, когда больной был уже при смерти. И чтобы легче ему было умирать, клали человека прямо на пол, либо убирали из-под головы подушку. Человек задыхался, и все радовались его легкой кончине, будучи уверены в том, что Господь, конечно, сразу же забирал умершего в рай. Жили в Дубравке бедно. Но уж на пирушки средств не жалели. Пировали и гуляли, непременно напиваясь до полусмерти по любому поводу. Рождение, крестины, поминки. На свадьбах гуляли иной раз по неделе. В теплое время года молодежь устраивала танцы в лесу. Зимой плясали в трактире. Так всегда жили люди в Дубравке. А другие люди...

0: Городские ученые и писатели говорили о них благодушно и снисходительно. Вот он каков наш добрый, спокойный, благочестивый словацкий народ. Не подозревая, что спокойны и добры, дубравцы были только трезвыми. А когда напивались, брань их разносилась по всей округе. И пастором был не указ. Да он и сам не считал зазорным побыть с прихожанами в дни празднеств. Никто и не думал о том, хорошо или плохо жили они. Жили, и все тут. Как жили их предки сотни лет в этом цветущем уголке огромной европейской страны, не помышляя ни о грехе, ни о спасении, ни о самой душе, что дороже всех сокровищ мира, ибо в ней образ Божий. Так жил и Степан Храдский, и Марьюшка Блажка, и Петр Карачинский, и многие другие в Дубравке, Кросинкове, Башице и Гибкове, во всей Словакии. Да разве только в ней? Смышленый и расторопный Степан попал в денщики к молодому офицеру. Жизнь была привольная, веселая, сытная. Домой он писал все реже. Да и о чем был писать? Времени не хватало. Днем служба, а вечером барин брал его с собой на веселые вечеринки, а то и в рестораны, где все напропалую кутили, играли в азартные игры, назначали свидания с красавицами. Вокруг все божились по пустякам, лгали без зазрения совести, открыто глумились над верой, со смехом утверждая, что заповеди Божьи придуманы для глупых детей, баб-кликуш да темного народа. Смотря на все это, Степан поначалу думал, что Бог вот-вот покарает всю эту безбожную компанию. Но Бог их не карал. А потом, читая книги и газеты, Степан начал все больше убеждаться в том, что на этом мир стоит. Нет ни вечности, ни рая, ни ада. Все это выдумки, чтобы одурачить простаков. И стало быть, думал парень, нет никакого тайного и невидимого Бога. Можно жить, не заботясь о какой-то там душе. Да и кто ее видел, эту душу-то? Нужно только позаботиться, чтобы дурного, того, что тебе нравится, но что считается распутством и обманом, не заметили люди. А там живи в свое удовольствие.
1: Когда я это уразумел, Марьюшка, то тут же напился до бесчувствия. Значит, теперь все можно. Бояться нечего и некого. А раз так, значит, как говорят умные люди, живи, пока живется. И пустился я во все тяжкие, и пил, и в карты играл, а когда гроши заводились, даже в рулетку. Никто не находил это странным. Напротив, и солдаты, и офицеры только подбадривали меня, хлопали по плечу и радовались. Ну и очень быстро стал я грешником, как все вокруг. Старался ни в чем от них не отставать. Единственное, когда мне становилось не по себе, это когда случалось посмотреться в зеркало. Лицо землистое, взгляд какой-то лживый, бегающий, будто что-то скрываю.
2: А было что скрывать?
1: От кого? Кому было дело до какого-то солдата? А что с его душой творится, так это у него на лице написано. Было бы здоровье, да голова крепкая на плечах.
2: Ой, не нравится мне это. Ну, а как с женщинами?
1: До этого не дошло. И то только потому, говорю тебе честно, что, видя все эти измены, ложь, грязь, я думал, нет, ни одна из них не останется мне верной. Обманывать себя я не допущу.
2: Вот оно как. Меня, наверное, ни разу и не вспомнил.
1: Вспоминал. Но ты ведь осталась в другой жизни, в чистой. Думал, не станешь ждать, замуж пойдешь.
2: Ох, Степанка, Степанка, обидно мне такое от тебя слышать.
1: Да что ж теперь-то? Ты пойми, товарищи меня просто затравили. Все приставали. Чего ж ты хочешь? Хочешь быть лучше нас, что ли, чтобы непорочным достаться своей деревенской суженой? Не скромничай, бери от жизни все, что можно. И так надо мной насмехались, так изводили, что я уж и приготовился вот-вот завести какую-нибудь подружку. Да Бог вовремя упас.
2: Неужели? Расскажи, как было?
1: В одно из воскресений, когда нас отпускали в город, я отправился в трактир. А после этого как раз и собирался пойти туда. Ну, в общем, не надо бы тебе и знать. Да уж ладно, раз начал, надо договаривать. Собрался я, Марьюшка, чтоб избавиться от насмешек, в плохое место, к продажным женщинам.
2: О, Господи!
1: Да я бы тогда и в омут головой кинулся, лишь бы доказать, что я такой же, как все. Так вот, иду я в трактир, а по дороге слышу, как из окон одного дома раздается моя любимая песня.

0: И сразу мне на память пришло мое прошлое. Лучшая, чистая жизнь. Да ведь сейчас пост, думаю. И как я это забыл? Смотрю, окна освещены, дверь то и дело открывается. Заглянул внутрь, а там сидят люди. По всему, видно, идет богослужение. Хотя это обычный дом, вовсе не церковь. Только решил я уйти, как детская ручонка потянула меня за рукав.
1: Пойдем туда.
0: Разве сюда может каждый зайти?
1: Конечно. Пойдем.

0: Хожу, вижу много людей в теплой освещенной комнате. Тут на небольшую кафедру поднимается пожилой человек и открывает Библию.
1: Приготовься к сретению Бога твоего, народ мой, ибо я знаю, как многочисленны преступления ваши и как тяжки грехи ваши.
0: Проповедник говорил дальше, и каждое слово западало мне в душу, словно он обращался ко мне одному. И тут он сказал слова, во время которых мне показалось, будто все собрание посмотрело в мою сторону.
1: И ты, заблудший, ты, отрекшийся от Бога человек, ты, неверующий в Бога, знай, что Бог существует. Он всемогущий, свят, всеведущ и верен. Знай, что однажды тебе придется встретиться с Ним. Приготовься к сретению Бога твоего. Он знает все твои грехи. Он все слышал и видел. Он и теперь видит твое сердце и знает, что ты сегодня намереваешься делать.
0: Эти слова поразили меня как громом. Я ничего больше не помню. Знаю только, что ни о кабаке, ни о публичном доме, ни о ресторанах больше и думать не мог. Почти перестал есть и спать. Грязные разговоры товарищей по службе стали мне отвратительны. Я ходил как во сне, перебирая в памяти все свои грехи и сознавая, до чего же глубоко я оскорбил ими Бога, запятнал светлый образ Божий. На одном из собраний я услышал слова, которые отныне словно разорвали мрак передо мной. И страх, отчаяние, тоска, наконец, покинули меня.
1: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас», — так сказал Спаситель мира. «Он хочет спасти каждого из вас. Придите к Нему. Грех губит ваши бессмертные души. Сознайте свои грехи, и Он снимет с вас это бремя. Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибших».

0: И что же, с этой минуты ты так вот сразу и стал другим человеком? Да разве так бывает?
1: Может, только так и бывает. Я был абсолютно уверен, что это Сын Божий зовет меня в стане проповедника. Как будто завеса спала с моих глаз. Я упал на колени и, обливаясь слезами, стал молить Господа о прощении. А после молитвы на сердце стало так легко, как никогда не было. Я всей душой почувствовал, что Бог отныне простил мои грехи. Как на Голгофе перед лицом смерти Христос сам просил Бога Отца помиловать своих мучителей, ибо не ведали они, что творят.

0: На следующий день я купил Евангелие. А вернувшись домой, только и помышляю об Иисусе. Стараюсь с каждым говорить о Спасителе.
1: Да уж, об этом вся деревня говорит. И Петр, уж на что был гуляка да пьяница, а теперь притих? С чего бы это он? Я слышала, будто ты его чуть ли не от смерти спас.
0: Если не от смерти, хотя он вполне мог замерзнуть, когда валялся после пьяной драки весь в крови на проезжей дороге, а мужики равнодушно проезжали мимо на телегах, да еще и глумились над ним. Так вот, если не от смерти, то от сильной болезни. Я рад всей душой за него, потому что после того с ним произошло примерно то же, что и со мной после проповеди. Теперь и он, и твой братец Мишка со мной. Вместе читаем Евангелие, молимся, а от всех дурных привычек они теперь избавились. И слава Богу! Со временем, надеюсь, нам удастся обратить и других. Вот хотя бы тебя, голубка. Ты веришь мне?
1: Как не верить? Я даже не хочу теперь идти на гулянье. Стыдно как-то.
0: И правильно, не ходи. А то что получается? Утром в церковь, а вечером в трактир. Да если бы наш пастор был настоящим христианином, он давно бы объяснил вам, что пьяницы Царство Божие не наследуют. Ведь сказал Спаситель, никто не может служить двум господам. Будьте святы, потому что я свят. А как может человек, желающий быть святым, идти в кабак, в этот табачный смрад с пьяными воплями, запахом водки, грязными речами, непотребным весельем?
1: Ой, ты так говоришь, что и мне противно стало.
0: Послушай меня, милая. Всю жизнь ты была добра к людям. Когда же ты будешь так же добра их Спасителю? Ведь он своими мучениями, своей безвинной кровью хотел искупить людские грехи. Когда же ты полюбишь его и станешь служить одному Господу?
1: Как ты?
0: Да. Почему мои друзья бегут от меня, как от чумы? Разве кто слышал от меня дурное слово? Я и дома всем чужой. Все в Дубравке отвернулись от меня, будто я помешанный. Считают мои слова бредом. Ведь я просто служу своему господину. И часто очень счастлив и безмерно богат своей любовью к нему. Иногда, когда мне становится невыносимо тяжело жить, мне представляется, будто Спаситель спрашивает меня: ты и немного не хочешь пострадать за меня? Раньше я следовал советам пастора, а теперь у меня есть лучший руководитель, и он говорит: кто последует за мной, тот не будет ходить во тьме, а будет иметь свет жизни.
1: Степанка, а как же пастор? Он же лучше тебя должен знать Священное Писание. А ведь он не запрещает нам ходить на гулянье. Недавно он меня любезно так спросил, когда мы встретились на просеке: много ли плясали, Марьюшка? Отец говорит, что в церкви нас учат добру, и что для того и существует духовенство, чтобы указывать нам, как поступать, чтобы попасть в Царство Небесное. А против вас, мечтателей, он прямо грома и молнии мечет. Перед прихожанами как только не называет: и отступниками, и еретиками, и фарисеями.
0: Надо бы сходить к нему и поговорить, что он в нас усматривает вредного и богопротивного. А вообще-то, Марьюшка, не всякий пастырь так уж свят и верен Богу, как надо. Есть среди них и такие, о которых Спаситель говорил, что если слепой ведет слепого, то оба они упадут в яму. Знаешь, есть такое изречение: много званых, да мало избранных. Да, решено. Пойду к нему и попробую понять, кто же он на самом деле: званый или избранный. Ну как, Марьюшка, куда пойдешь? К нам, мечтателям? Или в трактир?
1: К вам, мечтателям. Идем, Степанка.
0: Благодарение Господу. Ты в этом никогда не раскаешься. А завтра с утра пойдем вместе к пастору.

Но не завтра утром. Немного-много дней следом мечтатели не могли поговорить с пастором, хотя он продолжал греметь с кафедры о вредной ереси.

0: Тем же воскресным вечером Степан попал в большую беду. Его отец, вернувшись из трактира крепко пьяным и разозленным насмешливыми пересудами, решил учинить над сыном-отступником строгий суд. А если понадобится, чтобы вернуть смиреннику рассудок и расправу. С пьяных глаз он рассвирепел сразу же и с кнутом в сильных жилистых руках подступил в темном амбаре к сыну.
1: «Я ничего не сделал, отец, чтобы вы так меня ненавидели.
2: И ты еще смеешь отрицать свою вину, негодяй?»
1: «Не знаю. Не проклинайте меня. Ведь за каждое праздное слово нам придется дать ответ в день Божьего суда».
2: «Молчи! Я не нуждаюсь в твоих проповедях. Хорош, сын. Вся деревня надо мной смеется, что я позволяю тебе нести свой богомерзкий бред и развращать честных людей. Никаких новых вер. Сейчас же на этом месте ты поклянешься жить так же, как жили наши отцы. Бывать на гуляниях, как другие парни, и дело с концом. Тоже мне нашелся новый проповедник. Дурь какая-то, одни мечтания».
1: «Я не мечтатель, отец. А если следовать за Иисусом Христом называется блажью, от этого я отречься не могу. Я буду уговаривать и вас. Оставьте служение миру и дьяволу. Обратитесь всем сердцем к служению истинному Богу».
2: «Вот оно что! Так я выбью из тебя эту блажь. Научу тебя соблюдать четвертую заповедь. Мечтаешь уподобиться Христу? Сейчас я устрою тебе Голгофу».
0: И Храцкий связал сына, привязал его к столбу. Удары так и посыпались. Весь в крови, Степан с глубокой печалью смотрел на беснующегося палача, повторяя: «От истины не отрекусь.

Кратского страшило и бесило это молчаливое смирение, вдруг напомнившее ему страдания Спасителя. Но он во что бы то ни стало хотел услышать крики и мольбы о пощаде, и все бил и бил, пока не сломался кнут.

0: отец наконец успокоился и, довольный, что выполнил свой долг, отправился снова в трактир. Соседи развязали юношу и отнесли его к себе. Всю зиму он пролежал в лихорадке. Марьюшка преданно и нежно выхаживала его. С трудом, очень медленно он поправлялся. Слух о страшном избиении пронесся по деревне. Многие ужаснулись и прекратили насмешки. Заходя проведать больного, люди поневоле проникались сочувствием, и постепенно количество мечтателей стало увеличиваться. Наконец, настало весеннее утро, когда Степан смог подняться. Он сразу же отправился в церковь, где, как ему рассказали, пастор по-прежнему бушевал против упрямых мечтателей. А во время последней проповеди, ударив кулаком по кафедре так, что она затрещала, яростно закричал: «Народ Божий, не давай вводить себя в заблуждение!» Было прекрасное весеннее утро. Колокола звонили к заутренне. Людей было мало. Пастор не утрудил себя проповедью. Наскоро произнес «Отче наш» и поспешил оставить кафедру. Степан подошел к нему с самыми мирными намерениями.
1: Господин пастор.
2: Ну, чего ты от меня хочешь, Храдский?
1: Я пришел к вам, как к духовному лицу нашей общины.
2: Ко мне пришел? Это зачем же? Ходят слухи, будто в тебе мир нашел нового апостола. Ты, говорят, до того умен, что решил основать новую церковь, а то прежняя, по-твоему, совсем плоха. Видно, отцовский урок не пошел тебе на пользу. Так чему могу научить тебя я?
1: Хочу понять, что вы имеете против меня и моих друзей. Почему вы в каждой проповеди нас позорите? Ведь в Слове Божьем написано: «Вы духовные, исправляйте такового в духе кротости».
2: Ты, молокосос, собираешься учить меня? А не ты ли со своими дружками мутите воду, распространяя ересь?
1: Кто-то наговорил вам на нас. Я скажу вам всю правду. Прошу вас, выслушайте. И если я заблуждаюсь, наставьте меня на путь истинный.
2: Ну, говори. Да только поскорее. У меня мало времени.
0: И Степану ничего не оставалось, как рассказать все. В том числе и о том, что после его болезни на молитвенные собрания мечтателей стало приходить много новообращенных. И что эти собрания устраиваются в такое время, чтобы люди успели после них еще и в церковь.
2: Вот-вот, после них. Спасибо и на этом. Сначала, значит, вы мечтаете, а потом, так уж и быть, можно заглянуть и в церковь. А сами не понимаете, о чем мечтаете.
1: Но все же скажите теперь, что дурного мы делаем? В Слове Божьем сказано: исследуйте Писание. Так делали и праотцы наши. Где же тут ересь? Мы не мечтаем, мы ищем истину. Не давайте себя обманывать. Мы любим Слово Божие. Мы хотим быть истинными христианами и жить так, как заповедал Иисус Христос.
2: Конечно, чтение и изучение Писания – долг каждого лютеранина. Это дело похвальное. Но если есть церковь, к чему устраивать собрания по закоулкам? Почему вы не ходите в церковь, как положено? Или считаете себя такими мудрыми, что вам и пастор не указ?
1: Я ходил в церковь, Но даже там мне не давали спокойно молиться. Везде насмешки и ненависть, даже здесь. Я долго был болен и слышал от разных людей, что в церкви говорится против нас, мечтателей. К чему же было снова идти туда, где тебя так ненавидят, что даже больного, умирающего проклинают? Я получаю несравненно больше благодати, изучая Слово Божие дома, сам или с близкими мне по духу людьми и изъясняя его другим.
2: Изъясняя? Что и как ты можешь изъяснять? Мужик неотесанный, сам еле-еле читать можешь, а туда же изъяснять Слово Божие. Представляю себе твои изъяснения. Да что ты можешь понять в Библии, неуч?
1: В Слове Божьем сказано: все будут научены Богом. И еще, проповедуйте Евангелие всей твари. Всякий может понять учение Христа. И я не хочу потом услышать от него, что я был нем. Свидетельствовать о Христе – обязанность каждого христианина, а не только ученого священства. Отец Небесный всем дал свое божественное слово. Каждый может проповедовать его. Вы с кафедры. Наше дело – исповедовать его в лесах и полях, в домах и на площадях.
2: Вижу. Дух Святой поистине сошел на тебя с небес. Я слышал, ты абсолютно уверен, будто уже полностью искуплен, и все грехи твои прощены.
1: Да. Отец Небесный по милости своей принял меня в число своих сыновей ради страданий Иисуса Христа. Теперь я искуплен, и до самой смерти не перестану звать вслед за собой других, говоря им: «Придите к Сыну Божию. Он хочет простить вас, как простил и меня. Он хочет даровать вам вечное блаженство, как даровал его мне».
2: Прекрати кощунство. Ишь ты, он спасен. Ему, мол, заповедано. Он, мол, безгрешен. Ну, хватит с меня. Не пристало мне, пастырю, тратить время на самонадеянного фарисея. Я сумею заставить тебя замолчать. Сам Христос побуждает меня отвратить тебя от этой злонамеренной ереси. Я запрещаю. Я не дозволю. Подобное лжеучение не будет совращать наш добрый народ и отвращать его от чистой евангельской веры, от апостольской церкви. Сектанты, лжепророки, этого еще не хватало. У нас еще существуют и светские власти. Вон. Убирайся по-здорову, а не то я покажу тебе искупление.
0: Так окончилась попытка мечтателей примирить непримиримое. Пастор продолжал бушевать еще многие годы. Но дубровчане со временем сумели оценить, что истинно, а что привлекательно лишь внешне, а внутри полно спеси и чванства, книжности и фарисейства. А в тот, теперь уже далекий весенний день, среди сияния солнца, щебета птиц, нежных голосов пробуждающейся природы, среди всей красоты Божьего мира, идущему из церкви Степану помогли побороть огорчение и обиду вдруг прозвучавшие в его сердце слова: «Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царствие Небесное». Так Иисус из Назарета говорил собравшимся людям, и слова эти, подобно свежей утренней росе, омыли их души. Встретившись с друзьями и любимой Марьюшкой, он вместе с ними без устали повторял и другие слова, те, что помогали им, мечтателям, пережить все беды и с чистым сердцем свидетельствовать о Сыне Божьем. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». По-разному складывались судьбы каждого из дубравских мечтателей. Но шли годы, а в душе их по-прежнему горело пламя истинной, лишенной любых прикрас и соблазнов, веры в Спасителя. И каждый мог повторить то, что из последних сил, обливаясь кровью под хлещущим бичом, почти лишаясь сознания от боли, тихо, но твердо говорил Степан: «От истины не отрекусь».

Я вхожу в майский сад, пью живую сирень. Вдруг запел соловей мне тревожную трель. Не к нему ли слова? 40 вёсен назад соловьи, соловьи, не тревожьте солдат. Не тревожьте солдат. Ну а я здесь при чем?

на миг безмятежные сны. В сад вошли рядовые победной весны. Тем солдатам признание

не бежали из плена обратно в окопы, не глотали слезу, видя павшего друга, не шептали в бреду имя дальней подруги, не ползли по болотам, ушлатах потертых, не дошли до Берлина, ступая на мертвых. Мы кремлевским стенам не бросали знамена, и посмертно не нас наградят поименно, и не нам на граните стоять изваяньем под безвестно за речкой с нерусским названием. И не наши любимые в траур одеты, так какой же ценой нам досталась победа? Я спрошу соловья, что запел в тишине, что сказать, как мне спеть о войне, о войне.

Живой я, Марья. Хочешь, не хочешь, а опять живой. Прости уж ты меня, но не ходите за мной. И звезд ведь есть, но отпусти ты мою душу. Хоть малость на войну спеши, но хоть чуть-чуть, а?

0: Chef! Что с тобой, партизан?
1: Ничего.
0: Целый?
1: Целый, что-то не видишь, что ли? А ты целый, а?
0: Целый.
2: Чёрт. На меня один, сука, прикладом звезданул.
0: Светило трещит. Гольчанского не видел.
1: Чего?
0: Гольчанского не видел, Миша.
1: Нет, не видел.
0: Дай глотнуть чего-нибудь.
1: А пусто. Осколком прожить засопьё.
0: Везёт тебе.
1: Мне везёт. Мне раз. Везёт.
0: Одувач! Ну что? Осталось на баранке.
1: Батя, чего ты?
0: Иди в самбат, смотри, заведи. Да пусти.
3: Ухо отгрыз, паскуда. В траншеи схватились?
1: Да.
3: У него ты тесак?
1: Да.
3: У меня автомат.
1: Да.
3: Ну что, друг друга за руки танцуем?
1: Да.
3: Он меня ногой сзади, я его?
1: Да.
3: Ну он худой, ага. Старый, ужилистый. Я его и так, и он как клещами за руки схватил.
1: Ага.
3: А потом пасть открывает, зубы желтые, редкие. И за нос меня цап, я лежу там в сторону,
1: да.
3: А он за ухо, барбос поганый, и грызет. Я ору, а он грызет. Ну как я теперь, без уха? С одной стороны подсмолен, а с другой без уха.
0: Ничего. Скажи спасибо, что ничего другого не отгрыз.
3: Спасибо, Мишка Гончанский подоспел. Заколол гада, ты бы мне совсем бы загрыз.
0: Где Мишка?
3: Откуда я знаю? Он дальше побежал.
4: Успокоился Мишка. У ворот лежит.
0: Может, ранил?
4: Нет. Я ему глаза закрывал.

0: Так. Значит, закурим его табачок. Партизан, ползи сюда. Казбек, бери. Говорил, если что, вам на поминки оставлю. А если до Германии, до Берлина дойдем, перед Гитлером выкурю, а курок у него на лбу затушу.
1: Не затушил.
0: Не затушил.
2: Дай мне.
0: Кашлять будешь.
2: Дай мне!
0: Че орешь? У меня уши целые. Матвей, потянешь сатанинского зелья? Бери, бери. Помяни Мишку Горчанского.
3: Я помяну.
0: И все, Мишка. Пять раз ты был ранен, два раза контужен и лег костьми на чужую землю перед самым концом. Одной шинелью укрывались, из одного котелка хлебали, по очереди наркомовскую пили. Мне бы сейчас выйти, рвать на себе волосы, а я курю его папироску и хоть бы даже рад, сволочь, что его, а не меня сегодня.
3: Уже и плакать не можешь.
0: Если по одной слезе на каждую смерть, на все, что видел на Торжево до этой Германии, весь бы вышел.
3: Тяжко тебе будет.
0: Дай жди ты!
4: Дед, мне нашивку-то дадут?
0: Чего?
4: Я говорю, нашивку мне за ухо дадут или нет? Это же ранение. Ну, легкое, но ранение.
0: Нашивки за ранения от пули дают, а не от гнилых зубов.
4: Между прочим, мне его не тараканы отгрызли-то, а фашист. Какая разница-то, пули или зубами? Уж война вот-вот кончится. На гимнастерке одни пуговицы. Нашивку бы хоть какую.
3: Господи, дай нам силы.
0: Ты кому молишься, хламон? Это же костел католический.
3: А Бог один.
0: Тут, может быть, Геббельса Гитлера крестили. Он молится, придурок. Дуванчик, попроси придурка. Может, он тебе вымолит нашивочку у Бога.
1: Не тревожь человека. А ты, Лех, за нашивки не гонись. Хватит тебя нашивок и на сердце. Тебе живым надо остаться. Живым!
4: Ну да не убьют же меня!
1: Да.
4: Не убьют!
1: Да.
4: Я маленький еще был. Матери цыганка на меня гадала.
1: Да.
4: Говорит, пускай воды боится.
1: Да.
4: От огня, от пули и от чахотки на нем заклятие лежит. А воды пускай боится. Меня огонь-то не взял. Нас же болели. Ну, приходят. Руки у печи погрели. Спрашивают, матка, яйка, млека, шпек есть? Нет, говорит, ничего нету. Шлехт, говорит, плехо, капут. Печки лицом поставили. А у мамы сестричка маленькая на руках. Мама просит поножки, чтоб только деткам больно не было. Не стреляйте, больно. А Зуська на ухо шепчет.
5: Это не щекотно, когда стреляют. Щекотки боялась. Щекотно не было. И больно не было.
6: Они нас обушком по голове каждого. Чтоб не мучились, значит. Слушай, Матвей, а я тогда в бреду Бога видел. Это не грех?
3: Это знамение.
6: Тьфу! Знамение. Стою я, кажется, на снегу. Вокруг ни души, ни хат, ни деревьев. Вот как вымерла земля. Смотрю, Бог подходит. С бородой, с лысиной, все как положено. Здоров, говорит Леня.
1: Здоров, говорю, хоть тебя и нет.
6: Даю тебе, Ленька, медаль. Снимает солнце с неба и мне на голову одевает. Оно же ведь горячее, страшно. Я реву, отталкиваю его. А он мне солнце, как кепку, на голову. Понимаешь? Солнце, как кепку, на голову.
3: Благодать на тебе, Леонид.
1: Горящая голова на мне была, не благодать. Я очухался, она у него виска догорает. Выжгла все, теперь и волосы не растут.
7: А ты бы их зачесывал на плешинках.
1: Так что я ни огня, ни пуль не боюсь. Из огня вынес кто-то. Партизанов в разведке был, на железку сколько раз ходил. Да уж год почти воюю, и хоть бы что. Пули только рядом посвистывают. Ухо вот сегодня только пострадало. Так это не от пули же, а?
0: А моему дядьке цыганка нагадала, погибнешь от водки.
7: Да ну.
0: Точно. Напугала. Лет 20 не пил. Даже пиво. И погиб.
6: Начал все-таки.
0: Над нами соседка жила. А ее мужик сильно это любил. Ну, стала она его однажды гонять. Хватит у него из-за пазухи бутылку водки нераспечатанной. И в окно. А дядька внизу на лавочке сидел. Бутылка московской особой. Нераспечатанный тюк по голове. И готов. Все. Погиб от водки.

0: похоронят в братской. Кого?
1: Мишку.
0: Сходи, глянь.
1: Не пойду. Никого мертвыми не видел. Ни отца, ни мать, ни сестер. И его не могу. Сходи ты, партизан. Скажи прости за меня. Ну чё смотришь? Сходишь?
0: Схожу. Что-то из молодых никто не подходит.
2: А молодые все как овечки в кучу лезли, только заляжем, все ползут ко мне.
0: Но...
2: Куда, мать вашу, по кучам только лупят, все равно ползут.
0: Да.
2: Страшно. Страшно поодиночке-то. Да.
3: Солярика кто видел?
2: Да был где-то здесь. Вон он, святыш, рассматривает. Матвей!
4: Чего?
2: Чего, иди сюда.
3: Фу. А я его по траншеям ищу. Партизан, почему опять в бою без каски был?
0: Забыл.
3: Я тебе забуду. Чего у тебя, малый? Ухо. Сильно болит.
1: Старшина. Мишку Гольчанского убила.
5: Слышал.
0: А еще кто?
5: Все. Больше никто не придет. Яковенко миной еще в своем окопе до атаки. Гурин и Воронин в санбате. Ну, Гурин еще может выкарабкается, у него сквозное, здесь Воронин тяжелый. И в госпиталь не повезут, у него пол живота вырвало. Отвоевался. Так что сегодня нам лафа. По пол-литра наркомовской на брата выйдет. Еще он из третьего взвода подбросили, там вообще пить некому. Построения сегодня не будет. Строить некого. Всей роте благодарность за взятую высоту, ну а пока отдых. Так что давайте.

0: каком подвале?
1: Ты мне наивную барышню не строй. А ну-ка, покажи свою финягу.
2: Нет, нет, что, старшина, я бы его вытер или в пруду сполоснул. Видел там средь двора пруд? Лебеди черные плавают.
0: Любят паскуды черные, да? А что там в подвале, если не секрет?
2: А если в крови? Что с того? Я с атаки не шел, а не с бульварчика.
3: Разговорчики!
1: Одним словом, вот что, Серега. Приказ Верховного ты знаешь?
0: Ну, знаю.
1: Не ну.
0: Так точно, товарищ старшина. За жестокое обращение с военнопленными.
1: Вот или... именно. Знаешь, молодец. Мы с тобой славяне, Серега. И пришли сюда завоевать симпатию.
0: А я на немке жениться не собираюсь. Мне симпатии их не надо.
1: Мне тоже. А вот детям твоим может понадобиться.
0: А чего они это про симпатию?
1: Ну, мы с тобой не они. Я так думаю. Вопросы есть?
0: Есть. Тебе сны снятся, Дугин?
1: Я 4-й год не высыпаюсь.
0: А я 4-й засыпать боюсь. Верховный приказ. Верховный в Москве, а я тут. Отец, мать, сестры, малые землю парят. Невесту в концлагере сожгли. Меня от Люськи, от свадебного стола взяли. Даже горько не успели крикнуть. Ты знаешь, что мне от самого Ржева снится? Свадьба моя. Вот-то сидим мы все в белом за столом. И перед каждым чарка. А в чарке не вино, а кровь. И все на меня смотрят. Я с Люськой должен выпить это. Тогда им не придется. Подношу я эту чарку к губам и просыпаюсь. Холодный пот, а во рту соленый привкус. Вопросы есть?
1: Ты мне близкий человек, Серега. Брат. Но звереть... я тебе не дам. Я сам через это прошел. Если еще хоть что-нибудь, я тебя без трибунала. Сам. Усек?
0: Усек.
1: Война скоро кончится, Серега, и надо будет жить. Понимаешь? Жить?
0: Жить.
1: Пойдем выпьем.
3: Старшина, 2-й фронт открывать.
4: Чего?
3: Ну да, тушенку американскую.
4: Давай.
0: Матвей, возьмешь грамульку или греха боишься?
5: Чего же? Это вроде как поминки. На поминках можно, на поминках не грех.
0: Ну-ну. Куда ты ему столько льешь?
6: Ты что, боишься, что тебе не хватит, что ли? Не боись, лидер.
0: С земли не поднимешься, петушок без ухой.
6: А что тебе мое ухо-то? Выпью, всю свою долю выпью, назло.
0: Старшина, скажи.
1: Пускай пьет.
6: Вот так.
3: Молчать будем.
1: А чего там молчать? Давайте, хлопцы, помянем нашего товарища Мишку Гольчанского и молодых Яковенку Воронина.
5: Воронина нельзя, живой еще.
1: А, вряд ли. Иди, говорит старшина, мне что-то скучно делается и улыбается. И лицо какое-то

0: светло. Пусть им будет пухом земля чужая. Вины в нашем в этом нет. От пули никто из нас не бегает. А вам дай Бог выжить. Мало нас осталось. Ну, давайте хлопаться.
1: Выпили, но закусывать не стали. И помолчали все-таки. А на улице входит в силу чужая весна. Кончался апрель 45-го. Трели соловья летят к самому небу и, кажется, заполнят всю землю. И так эти нежные трели не сочетаются ни с руинами, ни с утомленными тяжелым боем солдатами, ни с военным временем, что кажется вот.

0: Замолчит он, сука, или я?
1: Ты что, сдурел?

0: Ты что не спишь?
1: И я не могу. Звезды сегодня низкие. После первой контузии у меня как будто душу из тела выбило. И тогда они такие же вот были. Крупные, холодные, аж звенят. Лежу, а меня тянет, тянет к ним. Каждая звездочка, как трясиной, засасывает. Как будто выливаюсь весь куда-то к чертовой матери. Под бомбами не страшно, а тут... Ну что, звезды и звезды. Сейчас небо затянет, видно, дождь будет. Ну что ты-то молчишь, партизан?
2: Так о чем говорить-то?
1: Ну, рассказал бы, как партизанил.
2: Стрелял.
1: У тебя дома был кто-нибудь?
2: Никого.
1: А были?
2: Все были.
1: Они никогда не расплатятся с людьми за эту войну.
2: Мы платить будем. Гитлеры шалеют, а мы платим. Командир, а чего они рождаются, гитлеры?
1: Страшно не то, что они рождаются, а то, что люди им верить начинают.
2: А почему так? Почему им верят? Господи, чем больше сумасшедший, тем больше ему верят.
1: Хотел, сволочь, чтобы все думали, как ему хочется. А не хочешь заставить пыткой, огнем, страхом, пулею. И ведь сколько же народу за ним пошло. Люди одинаково рождаются, одинаково умирают. Когда же они перестанут силой учить друг друга, как надо жить?
2: Перестанут. Когда-нибудь прижмет и поймут, что чужим хлебом всегда подавишься.
1: Партизан, выпить хочешь?
2: Оно можно? Че?
1: Мне комрот и дал. Трофейного вина в подвале нашли.
2: Оно можно.
1: Все равно спать сегодня не буду ни черта. Звезды низкие.
2: Старшина, ну че, отец, звезды тебе дались, а? Ну чего?

0: Старшина, попроси ротного, пускай нашего малого куда переведут. А то нас скосит дурень на пулю, а ему жить надо. Молодой ведь, зеленый, душа-то еще растет. Может, он забудет, а? Ну, попроси. У него дети красивые должны быть.
1: Ладно. А тебя еще раз увижу в бою без каски, будет худо, ясно?
0: Ясно.
1: Где шляешься?
2: Черт, думал, на часового напоролся.
1: Где был?
2: В городке ихнем. Симпатии завоевывал.
1: Серега?
2: Не-не, все нормально, старшина. Ходил, посмотрел, как фрицы живут. В палисадничках копаются, не боятся.
1: А чего им бояться?
2: Ну да, конечно. Че там, мы добренькие. Он, партизан, вчера немке свой НЗ отдал. Плевать хотелось.
1: Ну, плюнул бы, да успокоился.
2: Не могу. Ну, старшина.
1: Давай, давай.
2: Заглянул в один домик. Фу. Чистенько. Аккуратненько стёжки желтым песком посыпаны. Свечка горит. На рояле кто-то тренькает. Захожу. Сидит молодая немка. Прическа, руки белые. В халатике. Встал, смотрю. Поворачивается гадюга. Зубы скалит. Шуберт, говорит. Я молчу. Смотрю. Она поднимается. Курва. Халатик расстегивает. На, мол, биттерус Иван. Получай контрибуцию. Наши девчата лица сажей мазали. Одна он слыхал свою красоту, кислотой пожгла. А это... Халатик скидывает и улыбается.
1: Ну, дальше, дальше.
2: Что дальше? Стоит паскуда голая, гладкая. Улыбается.
1: А ты?
2: Плюнул. И ходу. Могу их видеть, трясет прямо. Тяжели фриц, мертвый лежит. Поцеловать его готов.
1: Иди спать.
2: Дайте закурить чего-нибудь. Не надо мне этих трофейных. Дед, дай махорки своей.
1: Пойди там ватнички возьми.
2: Данки, Щон. Чё смотришь? Чё смотришь?
0: А ему лучше погибнуть.
1: Ты что? Молодой еще, дурной, горячий, да и пережил.
0: А ты не пережил.
1: У всех у нас война души выстудила. Не скоро согреемся.
0: Может, и помрем. Холодными.
1: Но это ты брось!

Прости, усни меня, Марья, но не ходи ты за мной, не отводи ты от меня беду. Смерть-то я не боюсь, жить страшно.

0: Schema de te.
1: Да. Это я так. Я так.
0: Что с тобой, партизан?
1: Да, жонка. Старшина за мной ходит. С детем сожженный. Ну, второй год ходит.
0: Рассказал бы. Легче станет.
1: Да, не. Легче-то не станет.
0: А ты расскажи.
1: Да. Не. Да и... Ну, а чего рассказывать-то, а? Ну, чего? Ну, хлеб она пекла, моя Мария, значит. Ну, для всего нашего партизанского отряда пекла. Ну, мы ей эту муку-то привозили, но она и пекла. Ну, и, видать, выйду кто-то. Ну, однажды-то из разведки шли, и, главное, удачно сходили. Добрую такую разведку несли. Ну, и по пути-то ко мне заглянули. Мария моя только на стол-то накрыла. Я с детем на руках-то походил. И вдруг вбегает моя Мария Белая. Говорит, немцы, хлопцы. Говорит, немцы, у Максютка. Ну, мы из хат-то выскочили, да и к лесу ползти. Так они же и оттуда прут цепью. Ну, куда? Ну, вот, хоть сквозь землю провались. А тут подле самой хаты полоска жита была. А мы в нее-то и залегли. Лежим. Ну, жито такое высокое. И хорошо в этом году-то уродило. Лежим. Ну... Подъехали немцы, лопот что-то, в хату вошли. Мы лежим, не дышим. Пятеро нас всего. Ну, двое связных, тех без оружия, считай, трое. Мы лежим. Вдруг, значит, вижу через колосья. Муку немцы из сеней выносят. Мне, значит, даже как-то и оборвалось внутри. Ну, откуда у одинокой бабы в такое-то время, да, столько муки? И кому это мука? Да ясное дело, кому. Да, тут как раз на крыльцо-то эсэсец-то с Васильком-то выходит и играется так с ним. На руках-то он его подбрасывает и смеется, гляжу. И этот Василек-то мой тоже смеется. Думаю, пожалеют. Ха, смеются же.
0: А потом...
1: А потом хату запалили. Ну, а Марию-то и не вывели. И выстрела слышно не было. Что-то не знаю, что с ней сделали. Из хаты-то не выводили. А? Василька? А? Василька?
0: Говори.
1: Не могу.
0: Говори.
1: Не, я это что-то не могу.
0: Говори, говори, говори, говори.
1: Ну, я сейчас. Я сейчас. Значит, подле самой хаты, ну вот старая Антоновка росла. Василька-то за рубашонку на сучок-то повесили, а сами-то отошли. Хата горит. Так что-то горячо стало. Я гляжу, а огонь чатоши яблоки-то охватил, а Василек на этой яблоке-то у меня что-то заходится, а я зубами-то землю грызу. И все. Все. А яблони... Яблоки на той Антоновке печеными стали. Вот. Ну, с тех пор Мария с Васильком-то за мной ходят. А в отряд меня хлопцы притащили и говорят, Петро, а у тебя голова теперь вся белая. Виноват я. Я прям что-то жутко виноват.
0: В чем ты виноват? Что ты мог сделать?
1: А мне надо было с ними вместе гореть.
2: А я в житце лежал.
1: Я вот еще до сих пор перед своей совестью оправдываюсь. Выскочил бы, да хлопцев засыпал. А разведка важная была. Ух, какая важная. Мы ж план карательный экспедиции несли. Бригаду спасли, целую бригаду. И что там уж марит с Васильком, а? Это же верно, командир, а? Это же правда, а, командир?
3: Здесь не париф медики надо.
1: А почем?
3: Не знаю. Может быть, кто-нибудь когда-нибудь и разберется. Давай, партизан, еще венца трофейного тяпнем.
1: Давай.
3: Помянем твою Марью, сыночка. А каску в атаку ты все-таки одевай.
1: А меня не убьет. Не убьет. Меня же уже убили. Ну там, в жить.

0: Сережа, пусти! Сережа, пусти! Сережа!
1: Что?
0: Я сказала, не надо.
2: Ты что, бесила, что ли? Все сначала говорят, не надо.
0: Я не сначала, я в конце. Не трогай меня так, не трогай меня, Сергей!
2: Вот так бы сразу и сказала, что руками-то махай.
0: Больно?
2: Больно. Никак со звездочками на плечах нашла.
0: Со звездочками, только в глазах.
3: Ой-ой-ой-ой-ой. Это что ж на тебя? Весна с немецким соловьем так действует. А?
2: Ну, а со мной-то и без звездочек ничего ведь было. Так, девочка, погрелась и в кусты.
0: Я не грелась, Сережа. Я тебя отогреть хотела.
2: Слабо, что ты отогрела. Все больше плакала.
0: Хотела, чтобы ты заплакал.
2: И для многих ты тепленькой была.
0: Сережа!
2: Ну, только без рук. Без рук.
0: Прости, Сережа, но холодно мне с тобой. Страшно. Пусти. Пусти.
2: Кого? Одуванчика?
0: Да, мне повязку надо сменить.
2: Среди ночи.
0: Позови.
2: Ну, Лидес. Ну, хищница. Ты хоть знаешь, сколько ему?
0: А сколько мне? Ты знаешь, что руки не те. Сколько вашей крови на эти руки вылилось, ты знаешь? Грудь не та, сколько я проползла,
2: ну, все правильно.
0: На этой груди.
2: Все правильно. Зима кончается, пора гнездышко вить. Да зачем он тебе, Лидка? Зачем? Ты на свои годы не смотри. Ты их давно разбросала по блиндажам и окопам.
0: Я соберу.
3: Не соберешь, глупенькая. Тебе не одуванчик. Тебе такой, как я, нужен. Я тебя пойму.
2: У нас с тобой война одна на двоих. Он же не целованный, Лидка. Его бабы все там за победой подрастают. Его все там.
0: А где же мое?
2: Тут, в окопах.
0: Нет.
2: Ты в них останешься навсегда. А с тобой война никогда не отпустит. Никогда, ты хоть это понимаешь. Снаряды до самой смерти. На весеннюю грозу будет думать, как на артналет. Мы с тобой все для победы положили. И жизни, и души. Ты ребенка хочешь?
0: Да.
2: А я нет. Никого не хочу после себя оставлять. И какие у меня могут родиться дети? Зачем они жить будут?
0: Но это последняя война, Сережа.
2: А мне все равно. Нам ведь с тобой теперь ничего не страшно. М? Я раньше до войны крови боялся. А теперь в атаке боюсь промахнуться, не точно ударить. Но научился. Вот так, под лопатку. Лес! Какая она, кровь? Медсестра. Мне розовая снится, как вино.
0: Сережа, не надо, Сережа.
2: Да, не надо, вот теперь не надо.
0: Останови свою душу, Сережа.
3: Останови свою душу, Сергей.
2: Лида, дождь будет?
0: Да. Будет.
2: Остановите дождь.
0: Сереж!
2: Одуванчика я тебе сейчас приведу.
3: Что с тобой, Лида?
0: Погадай лучше, Матвей.
3: Я не умею.
0: Скажи, если не веришь, молиться можно?
3: Можно. Кто-нибудь услышит.
0: Я буду жить, Матвей. Буду.
3: Захочешь, будешь.

0: Давай!
1: Ну ты привезла!
0: Давай!
1: Пусти сюда!
2: Дурак! Да?
0: Тепленький еще. Аккурат для согрева. С постели поднял.
2: Ну чё?
3: Садись. Я тебе повязку поменяю.
2: Ты же днём меняла.
3: Ну ещё поменяю. Но если ты хочешь спать, иди спи.

0: Спать не хочу. У меня!
1: Как тут у тебя?
0: Давай.
1: Кровь еще присохла. Не болит? Ну все, все, все. Ленька, скажи, а чего это тебя одуванчиком позовут?
0: Мишка Гольченский прозвал. Я в роду когда пришел, у меня вот с этой стороны волосы совсем не росли. Ну вот, а он засмеялся, говорит, смотрите, одуванчик. Вот так и зовут. Мишку уже убила, меня зовут.
1: Хочешь шоколада? Ешь.
0: Спасибо.
1: Ты же любишь сладкое. Ленька, дома у тебя кто-нибудь остался?
2: Батька мой жив. Он войну забрали. Так никого. Ни деревни, ни соседей. Полили нас. Какую у тебя шоколадку?
1: Летчики подарили.
0: Не хочу.
1: Что ты? Что ты? Что ты, глупенький? У меня ведь только с тобой душа снова жить начала. Не думай ничего.
0: Я не думаю.
1: Я ни в чем не виновата. Ни перед тобой, ни перед собой. Но ты меня прости, Ленька. Прости.
0: Ты что, Лиза?
1: Тебе что-нибудь говорили обо мне, да?
0: Я не слушал.
1: Ты знаешь, отец мой, уходя на фронт, сказал матери, прости меня, если я погибну, а я тебя прощаю, если не дождешься. Вот и ты меня, Ленька, прости. Прости. Прости.
0: За что?
1: Я не дождалась тебя. Прости. 4 года, огонь, кровь, смерть рядом. И так каждый день. Мне спрятаться за кого-то хотелось. Я и пряталась. Потом бояться перестала. И даже сама звала не один раз. Вот недавно из вашего отделения парень такой был. На цыгана похоже. Как его звали? Как его с ранением в живот?
0: Воронин.
1: Как его звали?
0: Не помню. Он из пополнения молодой.
1: Да, молодой. Улыбается, а в глазах слезы. Сестричка, я не плачу. Это мне песком в глаза от взрыва. Губы кусает от боли, кричать стесняется. И отошла от палатки, стала на колени и зову смерть. Забери его. Сделай милость, забери, не оставляй его так. Возвращаясь, он уже затих. Только улыбка осталась. И глаза на солнце смотрят. Это же ужас. Со смертью разговаривать. Ее же проклинать. Ленька, со мной что-то случилось. Вот ночью во сне слышу, плачет кто-то. Так жалобно тоненько всхлипывает. Я сердцем это слышу. Ты знаешь, кто это? Это дети мои, нерожденные, плачут. К свету тянутся. Боюсь, что после всего этого я и родить-то уже не смогу. Ведь жить остаться мало. Надо еще выжить. Только бы выжить. Только бы выжить. Что ты, глупенький? Это же не гроза, не снаряд, это гроза.
0: Я снарядов-то не боюсь. Я грозы боюсь. Ну, с детства еще.
1: Все скоро кончится, и это пройдет, и будет тихо-тихо на земле. А я буду твоей сестрой или матерью. Я этому научилась за войну. Мы уедем куда-нибудь. Далеко-далеко, где нет пожарищей руин, где много тишины, и никогда не вспомним про войну. А если будет приближаться гроза, я запою. И ты не услышишь, как разрывается небо. Ты успокоишься. Да.
0: Не надо. Лиза. Не плачь.
1: Я не плачу. Это душа моя. Душа моя смеется.
0: Подожди. Кто-то смотрит на нас.
1: Нет. Тебе кажется.
0: Смотрит.
1: Нет.

0: уже! Все! Закрепили!
1: Да не к черту!
0: Ничего, а? Ничего. Ну, пойдем закурим, а?
1: Сам кури!
0: Чего? А?
1: Чего у меня за спину-то прячете? Тебя вон уже к ордену приставили, у меня даже нашивки нету.
0: А зачем тебе орден, дурень?
1: На груди носить!
0: А я тебе свой отдам, если дадут.
1: Солянника не видели?
0: А он с вами побежал.
1: Старшина приказал дальше не соваться. Сейчас их с Катюшами приглашивать буду. Одуванчик! Уши целые! На, партизан, ты поглядывай, черт не знает, что у них там на уме. Ой, веселенький бой был.
0: Зачем ты его?
1: Кого?
0: Пленного.
1: Да какой он пленный, уже на тебе сидел, пень! Враг не сдается, его уничтожают, кто сказал?
0: А я у него автомат-то выбил.
1: Ну, ты бы еще с ним поцеловался. Мало вас били, видно.
0: Да уж не тебе говорить, как нас били.
1: Жалостники твою дивизию. Ладно, с Гитлером еще почмокайся. Пойду еще одного праведника поищу, только бы выжил. Только бы выжил.
0: Да ты куда? Это ползком, дурная! Куда ты прешь-то? Куда? Ты чего?
2: Что
0: с тобой? Дед! Чего?
2: Деленка!
0: Да, он твой, Донька.
2: Ты живой?
3: Что, не видишь, что ли?
2: Ой, и я живой. Вот, я тебе шоколад принесла, в блиндаже нашла трофейный. Ешь, Ленька, я побегу, там раненых столько. Дед, родненький! Дед, это правда, что сердце всегда беду чувствует?
0: Говорят.
2: Дед родненький, поберегите вы его. Это моя жизнь и мое спасение.
0: Все будет хорошо, Лидка, иди. Все будет хорошо.
2: Ленька!
3: Ничего.
2: Ничего. Ты хоть бы спасибо за шоколад и сказал.
3: Спасибо.
2: А как у тебя повязка-то?

0: Лукако е тут.
1: Ждем.
0: Слава Богу! Наши все целы. Соседям справа досталось. Там у них дот был. Петрок, почему они не покоряются? Почему? Ведь конец же уже, все равно им конец.
1: Матвей, почему дьявол Богу не покоряется? Почему? Да потому что дьявол. Покажи автомат.
2: Зачем?
1: Покажи автомат, сволочь.
3: Ты чего, Серега?
1: Уйди, дед, не лезь.

0: Все же патроны целые, смазка свежая. Ни разу, сука, за атаку не выстрелил. Чистеньким захотел остаться на бережку. Мы за него должны в крови купаться.
1: А тебе это нравится?
0: Молчи. Чекаленко, Воронин, Мишка Гольчанский. Из-за тебя, падла, легли. Эти пули бы, может быть, от них смерть отвели.
1: С ними я всегда рядом был. И ни за них, ни за тебя не прятался. И не моя вина.
0: Не твоя? Становись к стенке. Становись.
1: Ты что? Ты что? Ты штрафбат хотел?
0: Я 41-го в работе.
2: Я прошу тебя, не делай этого, не бери этот грех на свою душу. Хватит с тебя.
0: И о наших душах не заботься. К стене.
2: Как хочешь.
1: Нет!
2: Только я отвернусь, ладно?
0: Нет. Мишке Гольчанскому в лицо стреляли.
2: Как хочешь.
3: Положь.
4: Что?
3: Положь автомат на землю.
0: Жалко. Тебе жалко? Ты вспомни, как твоих полили. Что они с твоей Марьей сделали? Вспомни, как твое дитё на сучке с яблоками пеклось. Он в них стрелять не хотел. Уж дед!

0: Чего смотришь? Чего смотришь? Сидят.
1: Положь автомат на землю.
2: Серёжа, ну брось, ну успокойся, я тебе сегодня свою порцию наркомовской отдам.
0: Иди, щенок!
1: Отойди, стери! Не корчи из себя Христа распятого. А ты, Серёга, положь автомат. Положь.
3: Ты что? Оглох? Положи автомат. Что такое? Я спрашиваю, что такое, дед?
1: Ничего, поговорили.
3: Чей автомат?
4: Мой. Я не стрелял.
3: Не слышу.
4: Я не стрелял. Верующий я. И раньше не стрелял, верую я.
3: Вот теперь слышу. А ведь это трибунал, Матвей.
4: Я знаю.
3: Только сейчас узнал.
4: Не надо, старшина.
3: Значит, оружие в руки все-таки взял. И думал так тихо с сапой до конца войны протопать. И перед Богом чистый, люди довольны, и нашим, и вашим. Не получилось.
4: Не хотел я, старшина, чтобы такой, как ты, свой, стрелял в меня в трибунале. Я от них пулю искал, но я бы сердце свое перед тобой поставил, чтобы тебя от нее защитить.
3: Мало, мало, Матвей. Мы вот с ними свои сердца и души перед Родиной поставили, а ты только передо мной. Мало. Нет, дай-ка мне закурить. Что ж нам делать, а, партизан? Человек под трибунал пойдет, а ведь нам грешным надо еще с Гитлером до конца рассчитаться. Как думаешь, Матвей, божье проклятие на нашем дерваеде лежит?
4: Я вам не судил.
3: А я не говорю, чтоб ты нас судил. Я хочу знать, что ты думаешь.
4: Бог сказал... Раз и навсегда не убий никого, никогда, ни за что. А человек сразу выход нашел. А если кто против Бога, значит можно. А если кто не теми пальцами крестится, можно. А если еретик на костер его, тот, кто убивает во славу Божию, такой же преступник, как и тот, кто убивает за кошелек. Бог сказал, не укради, а если ворованное, значит, можно, святое дело. Не пожелай жены ближнего, а у меня любовь, значит, можно. Что нам, святое, не скажи, мы все перекрутим и под себя подгоним. Не жизнь, не обстоятельства заставляют грешить нас, а похоть души нашей.
3: Аминь.
4: Не надо.
3: Кто у тебя дома остался, Матвей?
4: Мать, жена, дети.
3: Все живы?
4: Слава Богу.
3: Тому Богу, который нашими руками, кровью нашей, грехами нашими не пустил зверя в твой дом. Легко быть святым, Матвей, если ты один в пустыне. Вот у меня, может быть, хватит силы сдохнуть с голоду, но чужого не взять. А если рядом дитя малое с голоду помирает, что мне делать, Матвей? Смотреть и думать про не укради?
4: Попроси.
3: А если не дают?
4: Тогда укради.
3: Ага!
4: Но не считай, что поступил хорошо.
3: Убедил. Согласен. Еще. Если пришли в мой дом, у меня на глазах убили моего отца, распнули мать, надругались над сестрой. Что мне делать, Матвей? Попросить? Одуванчик, что твоя мать просила? По ночке не стреляйте, деток больно. И что? Положи автомат! Так что же мне посоветует твой Бог, Матвей? Убивай, но не думай, что это хорошо. Так я и без Бога знаю, что это плохо. Но убиваю 41-го. Из 41-го я знаю, что не в каждом немце Гитлер сидит. Большинство это несчастные, простые люди. Но я стреляю и буду стрелять. И буду бить точно до конца. Потому что я воюю против дьявола. Я знаю, что дьявол в Берлине сидит, а здесь в окопах его ангелы. Но как у вас в Писании-то сказано? Отрекаюсь от дьявола и ангелов его. Отрекаюсь.
4: Им же тоже говорят, что с ними Бог, а мы слуги дьявола.
3: Одна маленькая разница есть. Я ни одной капли невинной крови не пролю.
4: Прикажут, прольешь.
3: Врагов! Да! Партизан! Встречу детей тех, кто полил твою Марию с сыном, и я их не затрону! Руку себе по локоть отрублю, а не затрону! Не убей! Оно вот у него было. Когда он жену с детем малым на растерзание отдал, чтобы других не убили, что ему кара Господня страшна, да он уже побывал в аду! Здесь, на земле!
5: Не надо так, да, сказать!
3: Да,
5: не надо!
3: Надо!

0: Ну, ладно. Поговорили, хватит. Артподготовка будет короткой. Пойдем дальше. Раньше сядем, раньше выйдем. Бери автомат, Матвей. Бери.
1: Не могу. Не могу.
0: Ну так. У кого патронов мало, хлопцы?
2: У меня.
0: Держи, дед. Ротный замполит в соседнем здании. Сдай оружие и обо всем доложи сам. Мне некогда, у меня атака. Одуванчик, зови его.
3: Я заведу.
0: А может, не стоит, Матвей? Ты ведь дорогу знаешь. Сам дойдешь.
1: Дойду.

0: Тишина. Ну на кой черт нужно было брать его из обоза? Топтался с его лошадей, ну и топтался бы.
1: Людей не было. И вообще молчи.
0: Я молчу.

0: Встать!
1: Ты что, верховный главнокомандующий? Прокурор? Судья? Чтоб человека к стенке ставить!
2: Я фронтовик. Я имею право...
1: Комендантский взвод шуруй! А у меня в отделении ни у кого перед носом махать оружием не будешь! Усёк?
3: Чё себе долбануло? Где?
1: Сбегай за Литкой, она на КП.
4: Есть! Ничего, не надо, хлопцы, все. Сергей! Сергей! Сергей, прости меня. Ты прав. Только ты остановись. Если можешь, остановись. Петрок.
5: Нет.
4: Отпусти мне грехи мои.
5: Неверующий я. Я неверующий.
4: А в Бога можно не верить. Надо жить по нему.
5: Ты не бойся, Матвей, не бойся.
4: Я не боюсь. На всех нас на земле одна душа. Те, кто мучает, убивают, пойдут по следам мучеников, жертв своих. Пекло здесь. На земле и очищение человека. Господи, Господи, что же ты с нами делаешь? Что же ты...

Александр Сергеевич Пушкин. Бахчисарайский фонтан. Многие, так же, как и я, посещали сей фонтан. Но иных уж нет. Другие странствуют далече. Сади.

Ерей сидел, потупя взор, янтарь в устах его дымился. Безмолвно раболепный двор вкруг хана грозного теснился. Все было тихо во дворце. Благоговея все читали приметы гнева и печали на сумрачном его лице. Но повелитель горделивый махнул рукой нетерпеливой, и все, склонившись, идут вон. Один в своих чертогах он. Свободней грудь его вздыхает, живее строгое чело волнение сердца выражает. Так бурны тучи отражает залива зыбкое стекло. Что ж полон грусти ум Гирея? Чубук в руках его потух, недвижим.

мраморном ходило дне, нарочно к ней на дно иные роняли серьги золотые. Кругом невольницы меж тем щербет носили ароматный, и песнью звонкой и приятной вдруг огласили весь гарем. Дарует небо человеку замену слез и частых бед. Блажен факир, узревший Мекку на старости печальных лет. Блажен, кто славный брег Дуная своею смертью осветит. К нему навстречу дева рая с улыбкой страстной плетит. Но тот блаженней, о зарема, кто мир и негу возлюбя, как розу в тишине гарема, лелеет милая тебя. Они поют, но где зарема, звезда любви, краса гарема? Увы, печальна и бледна, похвал не слушает она, как пальма, смятая грозою, поникла юной головою. Ничто, ничто не мило ей, зарему разлюбил Гирей. Он изменил, но кто с тобою, грузинка, равен красотою? Вокруг лилейного чела ты косу дважды обвела. Твои пленительные очи яснее дня, чернее ночи. Чей голос выразит сильней порывы пламенных желаний? Чей страстный поцелуй живей твоих язвительных лобзаний? Как сердце, полное тобой, забьется для красы чужой. Но равнодушный и жестокий Гирей презрел твои красы, и ночи хладные часы проводит мрачный, одинокий, с тех пор, как польская княжна в его гарем заключена. Недавно юная Мария узрела небеса чужие. Недавно милою красой она цвела в стране родной. Седой отец гордился ею и звал отрадою своею. Для старика была закон ее младенческая воля. Одну заботу ведал он, чтоб дочери любимой доля была, как вешний день, ясна, чтобы минутные печали ее души не помрачали, чтоб даже замужем она воспоминала с умилением девичье время, дни забав, мелькнувших легким сновидением. Все в ней пленяло: тихий нрав, движения стройные, живые и очи томно-голубые. Природы милые дары она искусством украшала. Она домашние пиры волшебной арфой оживляла. Толпы вельмож и богачей руки Марины искали, и много юношей по ней в страдании тайном изнывали. Но в тишине души своей она любви еще не знала. И независимый досуг в отцовском замке меж подруг одним забавам посвящала. Давно ль? И что же? Тьмы татар на Польшу хлынули рекою, не столь ужасной быстротою по жатве стелится пожар. Обезображенный войною цветущий край осиротел. Исчезли мирные забавы, унылые селы, дубравы и пышный замок опустел. Тиха Марина светлица в домовой церкви, где кругом почуют мощи хладным сном, с короной, с княжеским гербом воздвиглась новая гробница. Отец в могиле, дочь в плену. Скупой наследник в замке правит и тягостным ермом бесславит опустошенную страну. Увы,
Дворец Бахчисарая скрывался.

знает юную княжну. В неволе тихой увидая, Мария плачет и грустит. Гирея несчастную щадит, ее уныние, слезы, стоны тревожат хана краткий сон, и для нее смягчает он гарема строгие законы. Угрюмый сторож ханских жен ни днем, ни ночью к ней не входит. Рукой заботливой не он на ложе сна ее возводит, не смеет устремиться к ней обидный взор его очей. Она в купальне потаенной одна с невольницей своей. Сам хан боится девы пленной, печальной возмущать покой. Гарема в дальнем отделении позволено ей жить одной. И мнится в том уединении сокрылся некто неземной. Там день и ночь горит лампада пред ликом Девы Пресвятой. Души тоскующей отрада, там упование в тишине. Смиренной верой обитает и сердцу все напоминает о близкой, лучшей стране. Там Дева слезы проливает, вдали завистливых подруг. И между тем, как все вокруг в безумной неге утопает, святыню строгую скрывает спасенный чудом уголок. Так сердце, жертва заблуждений, среди порочных упоений хранит один святой залог, одно божественное чувство. Настала ночь. Покрылись тенью тавриды сладостной поля. Вдали под тихой лавров сенью я слышу пение соловья. За хором звезд луна восходит. Она с безоблачных небес на долы, на холмы и на лес сияние томное наводит. Покрыты белой пеленой, как тени легкие, мелькая по улицам бахчисарая, из дома в дом, одна к другой простых татар спешат супруги делить вечерние досуги. Дворец утих, уснул гарем, объятый негой безмятежной. Не прерывается ничем спокойство ночи. Страж надежный дозором обошел евнух. Теперь он спит, но страх прилежный тревожит в нем и спящий дух. Измен всечасных ожидания покоя не дает уму. То чей-то шорох, то шептание, то крики чудятся ему. Обманутый неверным слухом, он пробуждается, дрожит, напуганным приникнув ухом, но все кругом его молчит. Одни фонтаны сладкозвучны из мраморной темницы бьют, и с милой розой неразлучной во мраке соловьи поют. Евнух еще им долго внемлет, и снова сон его объемлет. Как милы темные красы ночей роскошного востока, как сладко льются их часы для обожателей пророка, какая нега в их домах, в очаровательных садах, в тиши гаремов безопасных, где под влиянием луны все полно тайн и тишины и вдохновений сладострастных. Все жены спят, не спит одна. Едва дыша, встает она, идет рукою торопливой, открыла дверь, во тьме ночной ступает легкою ногой. В дремоте чуткой и пугливой пред ней лежит евнух седой. Ах, сердце в нем неумолимо, обманчив сна его покой. Как дух она проходит мимо. Пред нею дверь, с недоумением ее дрожащая рука коснулась верного замка, вошла, взирает с изумлением, и тайный страх в нее проник.
Лампады свет уединенный, кивот печально озаренный, пречистой девы кроткий лик и крест любви символ священный, грузинка. Все в душе твоей родное что-то пробудило, все звуками забытых дней невнятно вдруг заговорило. Пред ней покоилась княжна, и жаром девственного сна ее ланиты оживлялись, и слез, являя свежий след, улыбкой томной озарялись. Так озаряет лунный свет дождем отягощенный цвет. Спорхнувший с неба сын Эдема, казалось, ангел почивал и сонные слезы проливал о бедной пленнице гарема. Увы, Зарема, что с тобой? Стеснилась грудь ее тоской, невольно клонятся колени и молит: «Жалься надо мной, не отвергай моих молений». Ее слова, движения, стон прервали девы тихий сон. Княжна со страхом пред собою молодую незнакомку зрит. В смятении трепетной рукою ее подъемля говорит: «Кто ты? Одна? Порой ночною? Зачем ты здесь?» «Я шла к тебе. Спаси меня. В моей судьбе одна надежда мне осталась. Я долго счастьем наслаждалась. Была беспечней день от дня, и тень блаженства миновалась. Я гибну. Выслушай меня. Родилась я не здесь, далеко, далеко. Но минувших дней предметы в памяти моей до ныне врезаны глубоко. Я помню горы в небесах, потоки жаркие в горах, непроходимые дубравы, другой закон, другие нравы. Но почему? Какой судьбой я край оставила родной, не знаю. Помню только море и человека в вышине, над парусами страх и горе до ныне чужды были мне. Я в безмятежной тишине, в тени гарема расцветала, и первых опытов любви послушным сердцем ожидала. Желания тайные мои сбылись. Гирей для мирной неги войну кровавую презрел, пресек ужасные набеги и свой гарем опять узрел. Пред ханом в смутном ожидании предстали мы. Он светлый взор остановил на мне в молчании, позвал меня. И с этих пор мы в беспрерывном упоении дышали счастьем. И ни раз ни клевета, ни подозрения, ни злобной ревности мучений, ни скука не смущали нас. Мария, ты пред ним явилась. Увы, с тех пор его душа преступной думой омрачилась. Гирей изменою дыша моих не слушает укоров, ему докучен сердце стон, ни прежних чувств, ни разговоров. Со мною не находит он. Ты преступлению не причастна. Я знаю, не твоя вина. Итак, послушай, я прекрасна. Во всем гареме ты одна могла б еще мне быть опасна. Но я для страсти рождена. Но ты любить, как я, не можешь. Зачем же хладной красотой ты сердце слабое тревожишь? Оставь Гирея мне, он мой. На мне горят его лобзания, он клятвы страшные мне дал. Давно все думы, все желания Гирей с моими сочетал. Меня убьет его измена, я плачу, видишь, я колено теперь склоняю пред тобой, молю, винить тебя не смея, отдай мне радость и покой, отдай мне прежнего Гирея, не возражай мне ничего, он мой, он ослеплен тобою, презрением, просьбою, тоскою, чем хочешь, отврати его, клянись. Хоть я для Алкарана между невольницами хана забыла веру прежних дней, но вера матери моей была твоя, клянись мне ею, Зарему возвратить Гирею. Но слушай, если я должна тебе кинжалом, я владею, я близ Кавказа рождена. Сказав, исчезла вдруг.
За нею не смеет следовать княжна. Невинной деве непонятен язык мучительных страстей, но голос их ей смутно внятен. Он странен, он ужасен ей. Какие слезы и моления ее спасут от посрамления? Что ждет ее? Уже ли ей остаток горьких юных дней провесть наложницей презренной? О, Боже! Если бы Гирей в ее темнице отдаленной забыл несчастную навек или кончиною скоренной унылые дни ее пресек, с какой бы радостью Мария оставила печальный свет? Мгновения жизни, дорогие, давно прошли, давно их нет. Что делать ей в пустыне мира? Уж ей пора. Марию ждут и в небеса на лоно мира родной улыбкою зовут. Промчались дни, Марии нет. Мгновенно сирота почила, она давно желанный свет, как новый ангел, озарила. Но что же в гроб ее свело? Тоска ль, неволи безнадежной, болезнь или другое зло, кто знает? Нет Марии нежной, дворец угрюмый опустел, его Гирей опять оставил, с толпой татар в чужой предел он злой набег опять направил. Он снова в бурях боевых, несется мрачный, кровожадный, но в сердце хана чувств иных таится пламень безотрадный. Он часто в сечах роковых подъемлет саблю и с размаха недвижим остается вдруг. Глядит с безумием вокруг, бледнеет, будто полный страха, и что-то шепчет, и порой горючие слезы льет рекой. Забытый, преданный презрению, гарем не зрит его лица. Там, обреченные мучению, под стражей хладного скопца, стареют жены. Между ними давно грузинки нет. Она гарема стражами немыми в пучину вод опущена. В ту ночь, как умерла княжна, свершилось и ее страдание. Какая б ни была вина, ужасно было наказание. Опустошив огнем войны Кавказу близкие страны и села мирной России, в Тавриду возвратился хан и в память горестной Марии воздвигнул мраморный фонтан в углу дворца уединенный. Над ним крестом осенена магометанская луна. Символ, конечно, дерзновенный, незнание жалкая вина. Есть надпись, едкими годами еще не сгладилась она. За чуждыми ее чертами журчит во мраморе вода и каплет хладными слезами, не умолкая никогда. Так плачет мать в одни печали о сыне, падшим на войне. Молодые и девы в той стране предания старины узнали, и мрачный памятник они фонтаном слез именовали. Покинув север, наконец, пиры надолго забывая, я посетил Бахчисарая в забвении дремлющий дворец. Среди безмолвных переходов бродил я там, где бич народов. Татарин буйный пировал и после ужасов набега в роскошной лени утопал. Еще поныне дышит нега в пустых покоях и садах. Играют воды, рдеют розы и вьются виноградные лозы, и злато блещет на стенах. Я видел ветхие решетки, за коими в своей весне янтарные, разбирая четки, вздыхали жены в тишине. Я видел ханское кладбище, владык последнее жилище, сии надгробные столбы, венчанный мраморной челмою. Казалось мне, завет судьбы гласили внятную молвою. Где скрылись ханы?
А где гарем? Кругом все тихо, все уныло, все изменилось. Но не тем в то время сердце полно было. Дыхание роз, фонтанов шум влекли к невольному забвению. Невольно предавался ум неизъяснимому волнению. И по дворцу летучей тенью мелькала дева предо мной. Чью тень, подруги, видел я? Скажите мне, чей образ нежный тогда преследовал меня, неотразимый, неизбежный? Мариль, чистая душа, являлась мне, или Зарема носилась ревностью дыша среди опустелого гарема? Я помню столь же милый взгляд и красоту еще земную. Все думы сердца к ней летят. Об ней в изгнании тоскую, безумец полно, перестань, не оживляй тоски напрасной. Мятежным снам любви несчастной заплачена тобою дань. Опомнись, долго люзник томный тебе оковы лобызать и в свете лиру нескромной свое безумство разглашать. Поклонник муз, поклонник мира, забыв и славу, и любовь, скоро вас увижу вновь, брега веселые Салгира. Приду на склон приморских гор, воспоминаний тайных полный, и вновь таврические волны обрадуют мой жадный взор. Волшебный край! А чей отрада? Все живо там, холмы, леса, янтарь и яхонт винограда, долин приютная краса и струи тополей прохлада. Все чувство путника манит, когда в час утра безмятежный в горах дорогой прибрежной привычный конь его бежит, и зеленеющая влага пред ним блещет и шумит. Вокруг утесов Аюдага.

0: Поэма Александра Сергеевича Пушкина «Бахчисарайский фонтан» читал народный артист России Геннадий Богачев.
1: Фонтан любви, фонтан живой, принес я в дар тебе две розы. Люблю немолчный говор твой и поэтические слезы. Твоя серебряная пыль меня кропит росою хладной. Ах, лейся, лейся, ключ отрадный. Журчи, журчи свою мне быль. Фонтан любви, фонтан печальный. И я твой мрамор вопрошал, хвалу стране прочел я дальний. Но о Марии ты молчал. Светило бледное гарема, и здесь ужель забвенна ты? Или Мария и Зарема одни счастливые мечты? Или только сон воображенья в пустынной мгле нарисовал свои минутные видения души неясный идеал?
2: Тегеран, в русском посольстве, кабинет Грибоедова.
3: Одремота перед отсроченным отъездом заколодила дороги, спутала Россию, подменила ее в потемках Кавказом. Ярославна плачет в городе Тебризе на английской кровати. Она беременна, и беременность ее мучительная. Дремота ведет какое-то неприятное бумажное дело, и ей не вспомнить, как зовут того человека. Кажется, он русский. Кажется, кому-то изменил. Чуть ли не Россию предал. А где Россия?
2: Открылась, скрипя, калитка русского посольства. Стоял человек и требовал немедленного свидания с господином Грибоедовым. Поеживаясь от ночного холода, Грибоедов щурился на человека, которого ввели казаки. Вошедший был большого роста, в простой одежде.
4: «Мне нужно переговорить с вами наедине, ваше превосходительство».
3: «Кто вы?»
4: «Я имел честь угощать ваше превосходительство на приеме у его величества и был у вас по делу. Вероятно, вы не узнаете меня из-за одежды».
3: «Садитесь».
2: Хаджа Мирза Якуб опустился на стул. Снег таял на его востроносых богатых туфлях.
4: «Ваше превосходительство, простите меня за ночное беспокойство. Фамилия моя Маркарян. Я происхожу из города Эривань».
2: Хаджа Мирза Якуб, человек большого роста, учености и богатства, 15 лет был евнухом шаха. В руках его были большие торговые дела и гарем. И тут случилось, что человек со свободными движениями просидел перед шахом час без малого. Впервые за всю жизнь Хаджа Мирза Якуб видел, как шах задыхается, как пот каплет с его носа. Шах был недолговечен. Английский доктор подбивал его на новую войну, и войну будет вести Аббас Мирза. Богатства евнуха были поэтому тоже недолговечны. Он подумал, глядя на вазир Мухтара, что власть его велика. Вазир Мухтар представлял Россию. Для евнуха Россия стала теперь Эреванью, где жили его родители и где сам он жил мальчиком. В этот день он подписался на одной квитанции. Якуб Маркарян, а не Мирза Якуб. Это все и решило. Он совещался с другими евнухами, русскими уроженцами Хосров-ханом и Манучехр-ханом, и они колебались, стоило ли перейти к Вазир-Мухтару. Но Хаджа Мирза Якуб не колебался более. В день прощальной аудиенции шаха Вазир-Мухтару он привел в порядок все свои дела, уложил вещи и деньги. Вечером он услышал стук молотков во дворе русской миссии. В 2 часа ночи он был у Грибоедова.
5: «Я не могу вас принять тайно ночью. Все мои дела должны быть явны. Мне не нужны секреты персиянского двора. Вернитесь теперь в дом свой, подумайте хорошенько. И если вы действительно желаете вернуться на родину, приходите днем, чтобы я мог принять вас под свою защиту».
2: Грибоедов видел, как евнух медленно спускался по лестнице, шел по двору. В 8 утра принесли Грибоедову отказ шаха в выдаче Самсона. В 8 пришел Хаджа Мирза Якуб с 3 слугами и остался в русском посольстве. Тегеран, дворец Алаяр-хана.
4: «Послать воинов-сарбазов и взять Хаджу из посольства. Это явное нарушение трактата. И пропадет 8 куруров. Я ночей не спал именно из-за этой дани, заплаченной изменником Аббаса.
6: Вернуть Хадже все его имущество и наградить по-царски. Склонить обещаниями. Когда же он выйдет из посольства, убить его».
2: Это предложение Алаяр-хана доктор Макниль одобрил еще утром.
4: «Выдать кефиру Самсон-хана. И тогда он согласится на выдачу Хаджи. Я ему послал уже грамоту о выдаче Самсона».
6: «Он не хочет выдавать Хаджу. Надо вызвать к себе на загородную дачу Грибоедова и в это время убить евнуха».
4: «Это явное нарушение трактата».
2: «Но этого бы и хотелось Алаяр-хану. Хаджарская династия пусть повоюет еще раз. Дело перешло в духовный суд. Якуб Маркарян был собственностью шаха, которую охраняла сила более могущественная, чем государство, шах и его сарбазы, шариат. Мирза Масси, старый человек с крашенной бородой, сидел в Тегеране для того, чтобы охранять шариат. Мулам Сех, человек святой жизни, был его правой рукою. Когда жены Алаяр-хана перешли под русский кров, Мирза Масси был недоволен. Теперь евнух, 15 лет исповедовавший ислам, убежал к кафирам неверным. В тот же вечер шах услышал слово, которого долго не слыхал – джахат. Он ничего не возразил. Он хотел одного – освободиться от этих дел, от уплаты куруров, забыть о кефире, уехать, отдохнуть. Он был стар, и он уехал. В тот же вечер уехал за город доктор Макниль. Джахат – священная война против кефира в очках. Священная война города против человека.
7: «Запирайте завтра базар и собирайтесь в мечеть. Там вы услышите наше слово».
2: Тегеран. Русская миссия. Вечером привезли подарки для шаха. Вечером метнулся тенью к русскому посольству человек. Его привели к Вазир-Мухтару. Он был бледен, и глаза его блуждали.
8: «Ваше превосходительство, я прихожу от имени Мунучахр-хана. Мулам Сех и Мирза Масси объявили джахат. Ваше превосходительство, отдайте, пока не поздно, Мирзу Якуба. Или пусть сегодня вечером Мирза Якуб пройдет тайно в мечеть. В мечети его никто не тронет, ваше превосходительство».
5: «Если кто-нибудь, особенно русский подданный, приходит под русское знамя и находится под его покровительством, я не могу его выгнать из посольского дома. Но если Якуб сам захочет уйти, я мешать не буду».
2: Человек, неверными шажками запинаясь, скатился с лестницы, и Грибоедов послал через 10 минут Сашку с запиской к евнуху. Сашка вернулся и доложил.
9: «Господин главный евнух просили передать, что если ваше превосходительство захотят, то они завсегда рады исполнить, но только сами не согласны».
5: «Спасибо, Саш, спасибо. Ты верно передал. А теперь позови сюда, голубчик, Мальцова Ивана Сергеевича.
2: Мальцов пришел.
5: Будьте добры, Иван Сергеевич, написать ноту. Изложите все мои поступки со сносками на статьи. От самого приезда в Иран. Выражения допустите сильные, но титулы сохраните. И закончите так. Ниже подписавшийся убедился, что российские подданные небезопасны здесь, и спрашивает позволения у своего государя удалиться в российские пределы. Всемилостивейшего, разумеется.
10: Есть какие-нибудь известия?
5: Нет.
10: Сегодня составить?
5: Лучше сегодня. Простите, что обеспокоил.
2: Наступила ночь, и никто в русском посольстве, кроме евнуха Мирзы Якуба и Александра Сергеевича, не знал, о чем говорил растерянный человек. Сашка о нем забыл. Он читал на ночь любимую поэму «Сиротка». Грибоедов сидел у себя, и окно его было освещено поздно. И вот перед ним встала совесть, и он начал разговаривать со своей совестью, как с человеком.
11: Ну что ж, жизнь не удалась, не вышла. Здесь ты прожил совершенно так. Что вышло из твоей науки, из твоей деятельности?
5: Ничего. Я устал за день, не мешайте мне.
11: Зачем же ты женился на девочке и бросил ее? Она мучается теперь беременностью и ждет тебя. Не нужно было тягаться с Насельродом, торговаться с Аббасом Мирзой. Это не твое дело. Что тебе сделал Самсон? Нужно больше добродушия, даже в чиновничьем положении.
5: Но ведь у меня в словесности большой неуспех. Все-таки Восток.
11: Ты не любишь людей. Ты что-то позабыл с самого детства. Ты ошибся. Может быть, ты не автор и не политик?
5: Что же я такое?
11: Может быть, ты убежишь, скроешься? Ты можешь выдать евнуха, начать новую жизнь, получишь назначение.
5: Да мимо идет меня чаша эта.
11: Ты же хвалился, что перевернешь всю словесность русскую.
5: Я не хвалился, просто не удалось. Я надену павлиний мундир, выйду, и они уймутся.
11: Разве же впрямь нет России, нет словесности? Кажется, это зависть. Ты маменьки боишься, мой милый. Отсюда и проворот. У тебя будет сын. Нина его будет качать. Люшеньки, Люли, ради сына. Ты можешь выдать евнуха и сам можешь укрыться в мечети. Отрастишь бороду, как Самсон. Чего уж тут ловчиться? Будут цинандалы. Может быть, не поздно еще.
5: Поздно, не поздно. Я все знаю сам.
11: Но бежать нужно, бежать. Это очень страшно, умирать. Больше ничего не увидишь, не услышишь.
5: Я не хочу об этом думать. Я честно исполнял трактат.
2: Он нехотя взял со стола кипу бумаг. Может быть, Дестхат о Самсоне? Может, шифрованные записки. Затолкал их в камин и зажег. Бумага тлела, плохо загоралась, тяга была дурная. Вошел Мальцов с листком в руках.
12: Разрешите прочесть вам. Вы сами растапливаете камин? Вы больны? А где Александр?
13: Александр спит.
12: Может быть, позвать доктора? Почему вы жжете бумаги?
13: Я не жгу. Бумага сырая, она еще не скоро сгорит. Не мешайте мне, Иван Сергеевич.
2: Мальцов ушел. Бумага горела ярко, стало тепло. Грибоедов стал обогревать руки перед камином. Ложась спать, Он укутался в одеяло, посмотрел на огонь, повернулся к стене и заснул спокойным, глубоким сном.

0: Тегеран, квартал ремесленников. Кузнец, живший неподалеку от мечети имам Зуме, в 6 утра вскочил и, еле одевшись, выбежал на крышу. Протирая глаза, он смотрел на соседние крыши, плоские и пустынные, и сердце у него колотилось. На крыше напротив появился его сосед-сапожник. Они побежали вниз. С соседних крыш женщины смотрели, вытянув шеи в сторону мечети. Мужчины легко бежали по переулку, один, другой, третий. Вдруг кузнец соскочил опрометью с крыши на широкую стенку забора, спрыгнул и побежал к мечети. Тегеран. Русская миссия. Доктор Аделунг сидел в старом шлафроке за столом и вносил в дневник сведения за истекший день. Услышав отдаленный неясный шум, он записал:
1: «Тегеран по сравнению с Тебризом гораздо шумнее. На базарах нет дня, чтобы не было драки».
0: Ворвался Мальцов. Доктор с неудовольствием на него взглянул. На Мальцове был фрак, накинутый на ночную рубашку.
1: «Что привело вас, любезный Иван Сергеевич, в столь раннюю пору?»
2: «Доктор, бежим, ради бога, вы слышите?»
1: «Ну и что же?»
2: «Доктор, милый, разве вы не видите?»
1: «Вы полагаете, что это?»
2: «Бежим, бежим немедля!»
1: «Куда?»
2: «Я не знаю, куда!»
1: «Вы сошли с ума. Идите к Александру Сергеевичу и немедля разбудить!»
0: Доктор скинул шлафрок, надел мундир, нацепил шпагу, коротенькую, как мышиный хвост, затолкал свои листки в стол, вышел. И на дворе, раздув ноздри, понюхал, как пес, воздух. Гарью не пахло. Шум шел из соседних улиц прямо на ворота. Доктор резко повернулся и замаршировал на задний двор. Казаки на часах крепко спали.
3: «Александр Сергеевич!»
0: Сашка, стуча зубами, толкал спящего Грибоедова. Наконец он сел, посмотрел на Сашку, надел очки и проснулся. Старик Дадашанц, привезший ночью подарки для шаха, стоял за Сашкой.
4: «Что тебе нужно?»
5: «Ваше превосходительство, идет толпа. Нужно гнать Якуба».
4: «Ты кто такой?»
5: «Я Дадашанц».
4: «Так вот, Дадашанц, я запрещаю тебе вмешиваться не в свои дела. Ступай. Сашка, а ты чего взыскался? Я еще полежу. Через 10 минут подашь одеваться».
0: Сашка успокоился. Через 10 минут Грибоедов оделся. Он надел шитый золотом мундир, треуголку, как на парад. Вышел на двор распорядиться. И услышал шум, похожий на вой райка, аплодирующего Кате Телишевой. Вой вдруг прекратился. Мальцов выбежал от доктора Аделунга.
6: «Дорогие голубчики!»
0: Он влетел в свою квартиру, бросился к шкатулке и всунул ключик.
6: «Ассигнации, расписки, золото!»
0: Он скомкал расписки, затолкал ассигнации золота в боковой карман.
6: «Бежать? Куда, дурак, бежать? Куда? Дурачина, бежать!»
0: Тегеран. Улицы возле русского посольства. Когда они выходили из ограды мечети имам Зуме, их было 500-600 человек. Когда они подошли к проклятым воротам, их было 10 тысяч. Муллы и сииды шли впереди, не оглядываясь. Но они чувствовали за собой рост, дыхание, шагов, криков. Бежали кузнецы, фруктовщики, художники, торговцы жареным мясом. Из переулков замешивались одиночками, десятками, из улиц сотнями. Сарбазы с ружьями, однорукие люди поднимали камни с дороги. Кинжалы, палки, молоты, камни, ружья. Они прибывали из переулков. Их передавали старики, которые сами не шли, топоры. Глаза были красные, и черные зрачки масляные. Когда подошли к проклятым воротам, наглухо запертым, вдруг остановились. Руки сжимали молоты, камни, ружья, но ворота были заперты, и дом молчал. Русский флаг слегка потрепывался на древке. В здании русской миссии.
3: Слушать команду. Главные ворота запереть. Урядник Кузьмичок, взять 20 человек, стать у ворот. Урядник Иванов и Чибисов, взять 15 человек, стать на крышу. Ружья держать наготове.
0: Он взбежал по узкой лестнице к себе. Якуб Маркарян выглянул из двери и снова вошел в свою комнату. Он сел посредине комнаты на пол. Услышал, как шум приблизился и затих. Вдруг высокий голос где-то неподалеку прокричал. Якуб Маркарян оскалил зубы. Он смеялся. Ворота были крепкие.
3: «Сашка, ну-ка тащи сюда вино. Корзину тащили две и припасы».
0: Сашка позвал кучера. Они возились в кладовой. Доктор Аделунг в мундире сосал сигару.
7: «Откупори нам эту бутыль. Остальное тащи-ка на крышу казакам. Пусть позавтракают. Ваше здоровье, доктор, это АИ».
0: Доктор Аделунг кивнул важно и грустно и чокнулся с Грибоедовым. Когда увидела толпа, что казаки на крыше пьют вино и едят, она очнулась. Белокурый человек в казакине, накинутом на белье, отдыхал от тяжелой корзины на крыше. Полетели каменья в ворота. Ворота чуть дрогнули. Белокурый человек в казакине побежал по крыше обратно во внутренний двор. Тогда щелкнул выстрел в толпе. Это был первый выстрел, и все его услышали. Мальчик в кулидже упал, кровь была у него на лице. Его оттащили в сторону. Он умирал. Крышу в казаков летели камни. Передние сотнями тел ударялись в ворота и оглушенные прядали назад. Казаки торопливо допивали вино, утерев рты, встали на колено и прицелились. Кровь на земле, ворота, о которые бились тела, белокурый человек, который бежал по крыше. 10-15 человек взобрались на крышу конюшни. Троих передних сняли казаки пулями. Сотни уже были на крыше первого двора. Казаки отступили в узкий проход. Они стреляли. Люди прыгали с крыши десятками. Уже наполнился двор. Люди метались направо, налево и вперед. Искали хаджу, евнуха. Три сарбаза Якуба указали им на второй двор. Сотни человек с молотами и кинжалами стояли у дверей. Дом, в котором доктор писал тому полчаса свой дневник, били как человека. Листки пухом летали по воздуху. Якуб Маркарян увидел, как сразу 10 голов всунулось в его дверь и застряли в ней. Ослепленные дневным светом, они ничего не видели в полутемной комнате. Медленно, важно поднялся с ковра хаджа Якуб, шагнул к двери, и люди отступили, сжимая в руках кувалды и ножи. Никто из них ни разу не видел хаджи Мирзы Якуба. Он был высок ростом, бел лицом, брови его были черны и казались насурмленными. Хаджа Мирза Якуб смотрел на людей, которых видел в первый раз. Потом зубы его оскалились. Евнух улыбался или сжимал челюсти.
8: «Меня хотите? Меня хотите? Я безоружный, дайте псади!»
0: Молотобоец, медленно размахнувшись, метнул в него молотом издали. Молот попал в грудь. Евнух покачнулся. Только тогда вскочили в комнату. Только тогда руки вцепились в халат. Они держали его. Палки в раз ударили по голове, как по барабану. Его ударили ножом в живот и кулаком в зубы. Его ударили еще раз в бок, а он все кричал и выплевывал зубы. Его выволокли во двор, он упал. Мальчик лет 15, вынув длинный нож, мясничий секач, плеснул над шеей. Голова полетела, как мяч, за ворота.

0: Тегеран, двор русского посольства. Разрушали второй двор. Он стоял в тумане от звездки и пыли. Топорами расшатывали бревна, бросали балки. Грибоедов стоял на узенькой лестнице, за ним Аделук. Казаки стреляли по крышам и забору.
1: Александр! Александр! Назад!
0: Сашка не слышал его. Он выбежал за казачий круг.
1: Александр!
0: Сашка повернулся и посмотрел на Грибоедова. Тут казаки выстрелили, двое персиян упали. Третий выстрелил наугад. Сашка, смотря на Грибоедова ясным взглядом, сдвинул брови, скривил рот, согнулся и упал.
1: Они Александра убили.
0: Доктор Аделунг притронулся к плечу Грибоедова, он обернулся.
2: Надо отступать в гостиную.
1: Да, слышите? Шаги на крыше.
0: И потолок затрещал под сотню ног. Они перешли в гостиную, доктор втянув голову в плечи. Он был почти спокоен.
2: Они занимают лестницу.
0: Он вытащил шпажонку из ножен и выбежал в спальню. Доктор добежал до двери, сунулся в нее и сделал выпад. Потом сразу подался назад.
1: Молодец, доктор.
0: Доктор рвал оконную занавеску. Вместо левой руки у него был обрубок. Замотав его тряпкой, он вскочил в окно и прыгнул. Грибоедов видел короткое движение. Доктор Аделунг сделал выпад шпажонкой в воздухе.
1: Молодец, какой человек.
0: Уже не было ни Сашки, ни доктора Аделунга. И звездка посыпалась ему на голову. Балки рухнули, он едва успел отскочить. Люди прыгнули сверху. Какой-то сарбаз ударил его кривой саблей в грудь. Раз и два. Полы стены ходили, время стояло. Постепенно Мальцов начал распознавать характеры шумов.
3: Это лают фальконеты, артиллерийские орудия. Это они отдирают дрань, бросают балки. Рустамбек!
0: Мальцов сжался, грудью ощущая ассигнации в боковом кармане.
3: Я не виноват, Господи. Это он виноват. Только бы без мучений умереть. Нет, Господи, не слушай меня, я жить хочу. Пусть все погибнут, если так нужно. Только спаси меня, только бы выбраться. Я на все согласен. Почему так тихо? Что это шлепает? Они что-то тащат по земле.
0: Кто-то отомкнул дверь. Мальцов встал, ощупал ассигнации. Незнакомый Серхенг, персидский военачальник, вошел в комнату.
3: Я прошу немедля сообщить его высочеству, принцу, губернатору Тегерана, Зели, султану.
0: Серхенг бросил Мальцову узел с одеждой и вышел. В комнату вошли несколько сарбазов, окружили его и повели. Вазир Мухтар продолжал существовать. Торговец из Шимрунского квартала выбил ему передние зубы. Кто-то ударил молотком в очки, и стекло вдавилось в глаз. Торговец воткнул голову на шест и тряс древком. Кефир был виноват в войнах, голоде, неурожае. Он плыл теперь по улицам, смеясь с шеста выбитыми зубами. Мальчишки целились в него камешками. Правую руку с круглым перстнем тащил единственной левой рукою какой-то вор. Треуголку напялил на себя подмастерье. Сам же вазир Мухтар в тройке с белокурым его слугою и каким-то еще неверным, привязанный к стае дохлых кошек и собак, мел улицы Тегерана. Вазир Мухтар существовал. В городе Тебризе Нина сидела и ждала письма.
4: Александр не пишет. Он забыл меня. Или дел много, или что-то случилось.
0: Матушка Настасья Федоровна вышла из будуара к гостье.
5: Нет, Александр не в меня пошел. С глаз долой, из сердца вон, забывчив.
0: Фадей Булгарин склонился над корректурою пчелы.
6: Благополучно прибыв в город Тегеран, имел торжественную аудиенцию у его величества. Первый секретарь господин Мальцов и второй секретарь господин Аделунг в равной мере удостоились...
0: А Мальцов стоял перед Зели Султаном, стараясь не смотреть на свои широкие штаны.
7: Единственная просьба к вашему высочеству — отпустить меня немедля в Россию, чтобы я мог засвидетельствовать печальное недоразумение, народное волнение.
8: Через 3 дня, вы понимаете сами, Чер, необходимо подождать.
0: 3 дня с утра до вечера волочили вазир Мухтара с казаком, Сашкой, кошками и собаками по улицам. На 4-й бросили в выгребную яму за городом. Ночью пришли тайком к развалинам люди Манучехра хана, главного евнуха шаха. Вырыли яму в крепостном рву, собрали мертвецов и засыпали. Вазир Мухтар же пребывал за городской оградой. По дорогам тянулись из Тегерана молчаливые караваны, убегали армянские купцы. Появился в Тегеране доктор Макниль, довольно спокойный. Скакал курьер от шаха к Аббасу Мерзе. Ждала Грибоедова Нина. Ей было скучно, тошноты у нее прекратились. А Мальцов за пачку ассигнаций узнал от своего стража, что его велено отправить в Россию и дорогою убить.
9: Вот как! Свидетель всегда излишний.
0: Говоря так Алаяр-хану, Мальцов действительно ненавидел Грибоедова.
10: Он заставлял меня защищать перед лицом духовного суда этого евнуха. Я засвидетельствую перед лицом моего императора деяния его недостойного посла.
0: А вазир Мухтар лежал смирно. Имя его ползло по дорогам, скакало на лошадях, подвигалось к Тибризу, плескало восстанием у границ Грузии. Уже доползло до Тифлиса. Уже билась в истерике княгиня Саломе и плакала тяжелыми слезами Прасковья Николаевна.
11: Моя вина, Ниночка бедная.
0: Елена Паскевич написала бешеное письмо мужу.
12: Радуйтесь, Жан. Вот плоды вашей политики. Не нужно прощать этих денег персиянам, говорили вы. И вот Александр Грибоедов убит.
0: Паскевич ударил кулаком по столу, получив известие.
13: 5 батальонов! Вести в Персию! План турецкой кампании меняю! В Грузии восстание взять батальон для усмирения! Пороть сволочей! Вздернуть по муле в каждой деревне! Как же так? И не воевал штатский человек, а вот убит.
0: Уже горели деревни в округе Горийском и в округе Телавском. И приняли на себя команду восстанием помещики князья Арбелиани, Тархановы, Челакаевы.
14: Посол убит в Тегеране.
15: Персия соединяется с Турцией.
16: Царевич Александр идет в Грузию. Посол убит.
0: Тибриз, дом Макдональда. Полковник Макдональд не вышел к обеду. У леди были красные пятна на щеках. Потом полковник попросил Нину спуститься. Встретил на пороге кабинета, поклонился. Нина вдруг заплакала. Потом отерла слезы и улыбнулась ему.
17: Ваш супруг, миледи, нездоров. Он писал мне, что просит вас отправиться в Тифлис и ждать его там. Он рассчитывает прямо из Тегерана ехать к вам в Тифлис.
4: Покажите мне его письмо.
17: Простите, письмо было деловое. Только приписка касалась вас. И я должен был приложить его к своему отношению в правление Ост-Индской компании.
4: Я не понимаю, полковник, вы отсылаете письма, касающиеся женщины, в какую-то компанию. Пока я не получу письма от мужа, я не уеду. Если я вас обременяю...
0: Снова поклонился ей глубоко полковник. Придя к себе, Нина написала письмо и послала с курьером в Тегеран. Очень тихо стало в ее комнате с этого дня. Она более не выходила, обед подавали ей в комнату. Через неделю пришло письмо от матери. Княгиня Саломе просила ее приехать в Тифлис. Александр Сергеевич разрешает ей.
4: Александр Сергеевич пишет полковнику Макдональду, пишет княгине Саломе, распоряжается мною, и только мне ничего не пишет.
0: Слезы у нее покатились, она их не утирала. Вечером няня стала укладываться.
4: Пока я не получу письма от него, я никуда не поеду.
0: 13 февраля подали коляску. Нина, одетая, покорная, ждала. Макдональды ее провожали. Английские офицеры отдали Нине честь. Нина Грибоедова с этого дня стала молчаливой. В Тифлисе родился у нее мертвый ребенок.

Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя. То, как зверь она завоет, то заплачет, как дитя. То по кровле обветшалой вдруг соломой зашумит, то, как путник запоздалый к нам в окошко застучит.

Кто долго жил в глуши печальной, друзья, тот верно знает сам, как сильно колокольчик дальний порой волнует сердце нам. Не друг ли едет запоздалый, товарищ юности удалый? Уж не она ли, Боже мой, вот ближе, ближе сердце бьется, но мимо, мимо звук несется, слабей и смолкнул за горой.

Я расскажу вам, впрочем, рассказывать буду не я. Я лишь помогу вам услышать страницы воспоминаний тех, кто знал Пушкина в его молодые годы. Мой первый друг, мой друг бесценный, и я судьбу благословил, когда мой двор уединенный, печальным снегом занесенный, твой колокольчик огласил. Забытый кров, шалаш опальный ты вдруг отрадой оживил, на стороне глухой и дальной ты день изгнания, день печальный, с печальным другом разделил. Скажи, куда девались годы, дни упований и свободы? Скажи, что наши, что друзья? Где ж эти липовые своды? Где ж молодость? Где ты? Где я? Судьба, судьба рукой железной разбила мирный наш лицей. Но ты счастлив, о брат любезный, на избранной череде своей. Эти стихи, я прочел вам их черновой вариант, написанный поэтом еще до восстания и ссылки декабристов, эти стихи посвящены Ивану Ивановичу Пущину, видному декабристу, одному из честнейших и достойнейших людей своего времени, человеку, имя которого Пушкин

произнес перед смертью. Он и будет нашим рассказчиком. А рядом с ним мы вообразим и других современников, которые будут дополнять его рассказ о молодости величайшего из поэтов. Итак, в середине 50-х годов прошлого века ехал в Сибирь чиновник Евгений Иванович Якушкин. В Сибирь он ехал по служебной командировке, но настоящая цель его была другая – увидеть декабристов, уже много лет живших в ссылке. Больше всего сблизился Якушкин с Иваном Ивановичем Пущиным. Часто беседовал с ним, слушал его рассказы с особенным вниманием о Лицее и о Пушкине. Невозможно было допустить, чтобы эти воспоминания погибли для потомства, и Якушкин стал настаивать, чтобы Пущин записал их. Наступил 1856 год. Умер царь Николай I, и в честь вступления на престол нового императора была объявлена амнистия. Отбыв многолетнюю ссылку, декабристы возвращались домой. Вернулся и Пущин, уже тяжело больной. Он поселился под Москвою в селе Марьино и принялся писать. И в 1858 году, за год до смерти, закончил свои знаменитые записки о Пушкине.

0: Евгению Ивановичу Якушкину. Как быть? Надобно приняться за старину. От вас, любезный друг, молчком не отделаешься. И то уж совестно, что так долго откладывалось давнишнее обещание поговорить с вами на бумаге об Александре Пушкине, как бывало говаривали мы об нем при первых наших встречах. Прошу терпеливо и снисходительно слушать немудрый мой рассказ. Невольным образом в этом рассказе замешивается и моя собственная личность. Прошу не обращать на нее внимания.
1: Господа, прошу тишины. Господа, сделаем перекличку. Александр Бакунин.
2: Здесь.
1: Сильверий Броглио.
2: Здесь.
1: Владимир Вольховский.
3: Здесь.
1: Князь Александр Горчаков.
0: 1811 года, Донзас, в августе, числа решительно не помню, дед мой, адмирал Пущин, привез меня и двоюродного брата моего Петра, тоже Пущина, к тогдашнему министру народного просвещения графу Разумовскому. Старик хотел непременно сам представить своих внучат, записанных по его же просьбе, в число кандидатов лицея, нового заведения, которое самым своим названием поражало публику в России.
1: Павел Мясоедов.
2: Здесь.
1: Александр Пушкин.
0: Я слышу, Александр Пушкин. Выступает живой мальчик, курчавый, быстроглазый, несколько сконфуженный. По сходству ли фамилий...
1: Иван Пущин.
0: По сходству ли фамилий, или почему другому несознательно, сближающему. Только я его заметил с первого взгляда. Не припомню кто, чуть ли не Василий Львович Пушкин, приведший Александра, подозвал меня и познакомил с племянником. С этой поры установилась и постепенно росла наша дружба, основанная на чувстве какой-то безотчетной симпатии. Настало, наконец, 19 октября, день, предназначенный для открытия лицея. Этот день, памятный нам, первокурсным, не раз был воспет Пушкиным в незабвенных для нас его стихах. Друзья мои, прекрасен наш союз. Он, как душа, неразделим и вечен, неколебим, свободен и беспечен. Срастался он под сенью дружных муз. Куда бы нас ни бросила судьбина, и счастье куда бы ни повело, все те же мы, нам целый мир чужбина, отечество нам царское село.

0: Вслед за открытием начались правильные занятия. Вставали мы по звонку в 6 часов. Прогулка 3 раза в день во всякую погоду. Вечером в зале мячик и беготня. Все мы видели, что Пушкин нас опередил. Многое прочел, о чем мы и не слыхивали. Все, что читал, помнил. Но достоинство его состояло в том, что он отнюдь не думал выказываться и важничать, как это очень часто бывает в те годы, со скороспелками. Каждому из нас было 12 лет. Все научное он считал ни во что и как будто желал только доказать, что мастер бегать, прыгать через стулья, бросать мячик и прочее. Охотнее всех других классов занимался в классе Куницына, профессора политических наук, и то совершенно по-своему. Уроков никогда не повторял, мало что записывал. Все делалось без приготовления. А ливровер.
1: В те дни, когда в садах лицея я безмятежно расцветал, читал охотно Апулея, а Цицерона не читал. В те дни, как я поэме редкой не предпочел бы мячик меткой, считал схоластику за вздор и прыгал в сад через забор, в те дни во мгле дубравных сводов, близ вод текущих в тишине, в углах лицейских переходов являться муза стала мне.
0: При самом начале он наш поэт. Как теперь вижу, тот послеобеденный класс Кашанского, когда, окончивший лекцию несколько раньше урочного часа, профессор сказал.
2: Теперь, господа, будем пробовать перья. Да. Опишите мне, пожалуйста, розу стихами.
0: Наши стихи вообще не клеились, а Пушкин мигом прочел 2-4 стишия, которые всех нас восхитили. Жаль, что не могу припомнить этого первого поэтического его лепета. Это было чуть ли не в 1811 году и никак не позже первых месяцев 12-го. Жизнь наша лицейская сливается с политической эпохой народной жизни русской. Приготовлялась гроза 1812 года. Эти события сильно отразились на нашем детстве. Началось с того, что мы провожали все гвардейские полки, потому что они проходили мимо самого лицея. Мы всегда были тут при их появлении. Выходили даже во время классов, напутствовали воинов, обнимались с родными и знакомыми. Усатые гренадеры из рядов благословляли нас. Ни одна слеза тут пролита. Сыны Бородина, о кульмские герои, я видел, как на брань летели ваши строи. Душой торжественной за братьями спешил. Во что ж на бранный дол я крови не пролил? Так вспоминал Пушкин это время в 1815 году в стихах на возвращение императора из Парижа. Газетная комната никогда не была пуста в часы, свободные от классов. Читались на перерыв русские и иностранные журналы при неумолкаемых толках и прениях. Всему живо сочувствовалось у нас. Опасения сменялись восторгами при малейшем проблеске к лучшему. Таким образом, мы скоро жились, свыклись. Образовалась товарищеская семья. В этой семье свои кружки, близко узнавали мы друг друга. Тут образовались связи на всю жизнь. Пушкин с самого начала был раздражительнее многих, поэтому не возбуждал общей симпатии. Иногда неуместными шутками, неловкими колкостями сам ставил себя в затруднительное положение, не умея потом из него выйти. В нем была смесь излишней смелости с застенчивостью. И то, и другое не впопад. Бывало, вместе промахнемся, сам вывернешься, а он никак не сумеет этого уладить.
3: Не только в часы отдыха от учения, на прогулках, но нередко и в классах Пушкину приходили в голову разные пиетические вымыслы.
1: Это вспоминает лицеист Сергей Комовский.
3: И тогда лицо его то помрачалось, то прояснялось от улыбки, смотря по роду дум его занимавших.
0: Случалось точно удивляться переходом в нем. Видишь, бывало его поглощенным не по летам в думы и чтение, и тут же внезапно оставляет занятие, входит в какой-то припадок бешенства за то, что другой, ни на что лучше не способный, перебежал его или одним ударом уронил все кегли. Чтобы полюбить его настоящим образом, нужно было взглянуть на него с тем полным благорасположением, которое знает и видит все неровности характера и другие недостатки, мирится с ними и кончает тем, что полюбит даже и их в друге товарища.
3: Вообще он жил более в мире фантазии, набрасывая же мысли свои на бумагу везде, где мог, а чаще всего во время математических уроков. От нетерпения он грыз обыкновенно перо и, насупя брови, надувши губы, с огненным взором читал про себя написанное.
1: «Благослови, поэт! В тиши парнасской сени я с трепетом склонил пред музами колени, опасною тропой с надеждой полетел, мне жребий вынул Феб, и лира мой удел». Творцы бессмертные, питомцы вдохновения, вы цель мне кажете в туманах отдаления, лечу к безвестному отважною мечтой, и мнится гений ваш промчался надо мной».

на публичном нашем экзамене Державин державным своим благословением увенчал юного нашего поэта. Все мы, друзья-товарищи его, гордились этим торжеством.

0: Пушкин тогда читал свои воспоминания в царском селе.
1: Навис покров угрюмой ночи на своде дремлющих небес. В безмолвной тишине почили дол и рощи, в седом тумане дальний лес. Чуть слышится ручей, бегущий в сень дубравы, чуть дышит ветерок, уснувший на листах, и тихая луна, как лебедь величавый, плывет в серебристых облаках.
0: В этих великолепных стихах затронуто все живое для русского сердца. Читал Пушкин с необыкновенным оживлением. Слушая знакомые стихи, мороз по коже пробегает у меня.
1: О, скальд России вдохновенный, воспевший ратных грозный строй, в кругу товарищей с душой воспламененной, греми на арфе золотой, да снова стройный глаз героям в честь прольется, и струны трепетны посыплют огонь в сердца, и ратник молодой вскипит и содрогнется при звуках бранного певца.
0: Когда же патриарх наших певцов в восторге, со слезами на глазах, бросился целовать и осенил кудрявую его голову, все мы под каким-то неведомым влиянием благоговейно молчали. Хотели сами обнять нашего певца. Его уже не было. Он убежал.

Вот вам выдержки из хроники нашей юности. Невозможно передать всех подробностей нашего шестилетнего существования в царском селе. Это было бы слишком сложно и громоздко. В мае 1817 года начались выпускные публичные экзамены. Тут мы уже начали готовиться к выходу из лицея. Разлука с товарищеской семьей была тяжела, хотя ею должна была начаться всегда желанная эпоха жизни, заманчивую, незнакомую далью. Наполнились альбомы и стихами, и прозой. В моем остались стихи Пушкина. Взглянув когда-нибудь на тайный сей листок, исписанный когда-то мною, на время улети в лицейский уголок всесильной сладостной мечтою. Ты вспомни быстрые минуты первых дней, неволю мирную, 6 лет соединения, печали, радости, мечты души твоей, размолвки дружества и сладость примирения, что было и не будет вновь. И с тихими тоски слезами ты вспомни первую любовь. Мой друг, она прошла, но с первыми друзьями нерезвую мечтой союз твой заключен. Пред грозным временем, пред грозными судьбами, о, милый, вечен он.

0: Встреча моя с Пушкиным на новом нашем поприще имела свою знаменательность. Я уже успел поступить в тайное общество. Обстоятельства так расположили моей судьбой. Естественно, что Пушкин, увидя меня после первой нашей разлуки, заметил во мне некоторую перемену и начал подозревать, что я от него что-то скрываю. Он затруднял меня спросами и расспросами, от которых я, как умел, отделывался, успокаивая его тем, что он лично действует как нельзя лучше для благой цели. Тогда везде ходили по рукам, переписывались и читались наизусть его деревня, «Ода на свободу», «Ура, в Россию скачет». Не было живого человека, который бы не знал его стихов.
1: Любви, надежды, тихой славы недолго не жил нас обман. Исчезли юные забавы, как сон, как утренний туман. Но в нас горит еще желание, под гнетом власти роковой, нетерпеливою душой отчизны внемлем призывания. Мы ждем с томленьем упования минуты вольности святой, как ждет любовник молодой минуты верного свидания. Пока свободою горим, пока сердца для чести живы, мой друг, отчизне посвятим души прекрасные порывы. Товарищ, верь, взойдет она, звезда пленительного счастья, Россия вспрянет ото сна, и на обломках самовластия напишут наши имена.

В январе 1820 года я должен был ехать в Бессарабию. Прожив в Кишиневе и Акермане почти 4 месяца, в мае возвращался в Петербург. Белорусский тракт ужасно скучен. Не встречая никого на станциях, я обыкновенно заглядывал в книгу для записывания подорожных и там искал проезжих.

0: Накануне проехал Пушкин в Екатеринослав. Пушкин? Смотритель!
1: Что угодно.
0: Какой это Пушкин?
1: Это, извольте видеть, сочинитель, поэт Александр Сергеевич. Едет, кажется, на службу.
0: Мне и в мысль не приходило, что это может быть Александр.
1: Едет на перекладной, в красной русской рубашке, в повязке, в поярковой шляпе.
0: Я тут ровно ничего не понимал. Живя в Бессарабии, никаких известий о наших лицейских не имел. Все это заставило меня нетерпеливо желать поскорее добраться до столицы.

0: Там пустился разузнавать об Александре. Узнаю, что в одно прекрасное утро пригласил его полицмейстер графу Милорадовичу, тогдашнему петербургскому военному генерал-губернатору.
1: Но Пущин не очень много узнал об этом вызове. Вот какие подробности сообщает Федор Николаевич Глинка, офицер, поэт, видный член Тайного союза благоденствия.
2: Раз утром выхожу я из своей квартиры и вижу Пушкина, идущего мне навстречу. Обычная улыбка не играла на его лице, и легкий оттенок бледности замечался на щеках. Мы пошли вдоль площади. Пушкин заговорил первый. Я шел к вам посоветоваться. Вот видите, слух о моих и не моих под моим именем пьесах, разбежавшихся по рукам, дошел до правительства. Вчера, когда я возвратился поздно домой, мой старый дядька объявил, что приходил в квартиру какой-то неизвестный человек и давал ему 50 рублей, прося дать ему почитать моих сочинений, уверяя, что скоро принесет их назад. Но мой верный старик не согласился, а я взял, да и сжег все мои бумаги. Теперь, продолжал Пушкин, немного озабоченный, меня требуют к Милорадовичу. Мы остановились и обсуждали дело со всех сторон. Пушкин пошел к Милорадовичу, а мне путь лежал в другое место. Часа через три явился и я к Милорадовичу. Он лежал на своем зеленом диване, окутанный дорогими шалями.
3: Знаешь, душа моя, у меня сейчас был Пушкин. Мне ведь велено взять его и забрать все его бумаги. Но я счел более деликатным пригласить его к себе и уж от него самого вытребовать бумаги. Вот он и явился, очень спокоен, со светлым лицом, и когда я спросил о бумагах, он отвечал: «Граф, все мои стихи сожжены». У меня ничего не найдется на квартире, но если вам угодно, все найдется здесь, — указал пальцем на свой лоб. — Прикажите подать бумаги, я напишу все, что когда-либо написано мною, разумеется, кроме печатного, с отметкою, что мое и что разошлось под моим именем. Подали бумаги. Пушкин сел и писал, писал и написал целую тетрадь. Вот она. Полюбуйся.
4: Беги, сокройся от очей, Цитеры, слабая царица. Где ты, гроза царей, свободы грозная певица?
2: На другой день я постарался прийти к Милорадовичу поранее и поджидал возвращения его от государя. Он возвратился, и первым его словом было:
3: «Ну вот, дело Пушкина решено. Я вошел к государю со своим сокровищем, подал ему тетрадь, сказал: здесь все, что разбрелось в публике». Ваше Величество, здесь все, что разбрелось в публике, но вам, государь, лучше этого не читать.
5: Везде бичи, везде железы, везде неправедная власть. Он вышней волею небес рожден в оковах службы царской. Всей России притеснитель, губернаторов мучитель, и совету он учитель, а царю он друг и брат. И на обломках самовластия напишут наши имена. А что ж ты сделал с автором?
3: Я рассказал государю подробно, как у нас дело было.
5: Что ты сделал с автором?
3: Я объявил ему от имени Вашего Величества прощение.
5: Не рано ли? Пушкина надо сослать в Сибирь. Он наводнил Россию возмутительными стихами. Вся молодежь наизусть их читает. Мне нравится его откровенный поступок. Но это не меняет дело. Снарядить Пушкина в дорогу и с соблюдением возможной благовидности отправить на службу на юг.
2: В промежутке двух суток разнеслось по городу, что Пушкина ссылают. Карамзин обратился к государыне. Чаадаев хлопотал у Васильчикова, и всякий старался замолвить слово за Пушкина. Но слова шли своею дорогою, а дело исполнялось буквально по решению.
0: Пушкин был командирован от коллегии иностранных дел, где он стоял на службе, генералу Инзову, начальнику колонии Южного края. Проезжай Пушкин сутками позже, до поворота на Екатеринослав, я встретил бы его дорогою, и как отрадно было бы обнять его в такую минуту. Видно, нам суждено было только один раз еще повидаться.
6: В 1820 году, назначенный состоять при 16-й пехотной дивизии в начале ноября, я приехал в Кишинев.
1: Это Владимир Петрович Горчаков, приятель Пушкина, пехотный офицер, оставивший свои воспоминания.
6: В числе многих особенно обратил мое внимание молодой человек, небольшого роста, но плечистый, сильный, с быстрым и наблюдательным взором, необыкновенно живой в своих приемах, часто смеющийся в избытке непринужденной веселости, и вдруг, неожиданно, переходящий к думе возбуждающее участие. Очерки его лица были неправильные и некрасивые, но выражение думы до того было увлекательно, что невольно хотелось бы спросить, ну, что с тобой? Какая грусть мрачит твою душу? Мы как-то сблизились разговором, вспомнили наших петербургских артистов. Пушкин беспрерывно краснел и смеялся. Прекрасные его зубы выказывались во всем блеске. Улыбка не угасала. Воспоминания Пушкина согреты были неподдельным чувством. И при этом снова яркую улыбку сменила грустная дума. Нередко Пушкин наживал врагов себе. Вот и в Кишиневе я помню разговор мой с одним чиновником областного правления.
7: Знакомы вы с бывшим нашим председателем уголовной палаты?
6: С кем это?
7: Да вот, с Иваном Ферапонтовичем.
6: Нет, не знаком. А что-с?
7: Да так-с. Хороший человек. И семейство у него прекрасное. Жена, доложу я вам, отличная дама. А хозяйка такая, что другой в городе не отыщешь. Уж что не подадут, так все отличное. Варенье ли, соленье ли, наливочка, все. Ну, словом сказать, язык проглотишь. Так-таки и не знакомы?
6: Нет.
7: Да-с. А ну с нашим секретарем правления знакомы?
6: Так же нет.
7: Странное дело. Странное дело. Я, признаться, со всеми познакомился. Тот зовет на обед, тот на ужин. Везде венцо, закусочка. Да-с. А вот позвольте спросить, с Пушкиным, например, вы знакомы?
6: Знаком. И очень.
7: Так-с. Напрасно-с, доложу вам.
6: Отчего же-с?
7: Да так. Я, признаться, и говорить-то бы с ним не стал. Да как-то пришлось. Ну, что-то рассказывал. Ну, дельное, разумеется, пустого говорить я не привык. А он вдруг, как бы вы изволили думать, вдруг говорит, позвольте усомниться. Ну, при этом грешный человек меня взорвало. Пушкин. Пушкин. Сорви голова. А что он значит? Мальчишка, да и только. Велика важность стишки кропать. Я бы этакого Пушкина держал в ежовых рукавицах. Да-с, вижовых, что называется.

0: Придет ли час моей свободы? Пора, пора, взываю к ней, брожу над морем, жду погоды, маню ветрила кораблей, под ризой бурь с волнами споря, по вольному распутью моря, когда ж начну я вольный бег? Пора покинуть скучный брег мне неприязненной стихии.
1: В 1824 году в Москве узналось, что Пушкин из Одессы сослан на жительство в псковскую деревню отца своего под надзор местных властей.
0: Но злобно мной играет счастье. Давно без крова я ношусь, куда подует самовластие. Уснув, не знаю, где проснусь. Всегда гоним, теперь в изгнанье влачу закованные дни.
1: С той минуты, как я узнал, что Пушкин в изгнании, во мне зародилась мысль непременно навестить его. Собираясь на Рождество в Петербург для свидания с родными, я предположил съездить и в Псков, к сестре, а оттуда уже рукой подать в Михайловское. Проведя праздник у отца в Петербурге, я поехал в Псков. Погостил у сестры, от нее вечером пустился из Пскова и к утру следующего дня уже приближался к желаемой цели. Свернули мы, наконец, с дороги в сторону, мчались среди леса по гористому проселку. Все мне казалось недовольно скоро. Спускаясь с горы, недалеко уже от усадьбы, сани наши в ухабе так наклонились на бок, что ямщик слетел. Я кое-как удержался в санях, схватили вожжи. Кони несут среди сугробов. Скачем опять в гору извилистую тропкой. Вдруг крутой поворот. И как будто неожиданно вломились смаху в притворенные ворота при громе колокольчика. Не было силы остановить лошадей у крыльца. Протащили мимо и засели в снегу нерасчищенного двора. Я оглядываюсь. Вижу на крыльце Пушкина. Босиком. В одной рубашке с поднятыми вверх руками. Не нужно говорить, что тогда во мне происходило. Выскакиваю из саней, беру его в охапку и тащу в комнату. На дворе страшный холод, но в иные минуты человек не простужается. Смотрим друг на друга, целуемся, молчим. Наконец пробила слеза. Она и теперь, через 33 года, мешает писать в очках.

0: Мы очнулись. Было около 8 часов утра. Прибежавшая старуха застала нас в объятиях друг друга. Один почти голый, другой весь забросанный снегом. Не знаю, за кого она приняла меня, только ничего не спрашивая, бросилась обнимать. Я тотчас догадался, что это его добрая няня, столько раз им воспетая. Чуть не задушил ее в объятиях. Подали нам кофе, мы уселись с трубками. Многое надо было рассказать, о многом расспросить друг друга. Вообще, Пушкин показался мне несколько серьезнее прежнего, сохраняя, однако, ту же веселость. Он, как дитя, рад был нашему свиданию. Несколько раз повторял, что ему еще не верится, что мы вместе. Наружно он мало переменился. Оброс только бакенбардами. Я нашел, что он тогда был очень похож на портрет Кипренского. Настало время обеда. Хлопнули пробкой. Начались тосты за Русь, за лицей, за отсутствующих друзей.
1: Исполнится завет моих мечтаний, промчится год, и я явлюсь к вам. О, сколько слез, и сколько восклицаний, и сколько чаш, подъятых к небесам! И первую полней, друзья, полней, и всю до дна в честь нашего союза. Благослови, ликующая муза, благослови, да здравствует лицей! Наставником, хранившим юность нашу, всем честью и мертвым, и живым, к устам подняв признательную чашу, не помня зла, за благо воздадим.
0: Незаметно полетела в потолок и другая пробка, попутчивали искрометным няню, а всех других хозяйскую наливкою. Все домашнее население несколько развеселилось. Кругом настало пошумнее, праздновали наше свидание. Я привез Пушкину в подарок «Горе от ума». Он был очень доволен эту тогда рукописную комедией, до того ему вовсе почти незнакомую. После обеда за чашкой кофе он начал читать ее вслух. Потом он мне прочел кое-что свое.

Между тем время шло за полночь. Нам подали закусить. На прощание хлопнула третья пробка. Ямщик уже запряг лошадей. Колокольчик сбрякал у крыльца. На часах ударило 3. Мы еще чокнулись стаканами. Но грустно пилось. Как будто чувствовал, что последний раз вместе пьем. И пьем на вечную разлуку. Молча я набросил на плечи шубу и убежал в сани. Пушкин еще что-то говорил мне вслед. Ничего не слыша, я глядел на него. Он остановился на крыльце со свечкой в руке. Кони рванули под гору. Послышалось: «Прощай, друг!» Ворота скрипнули за мной.

Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя, то как зверь она завоет,

приехал Арсений. У нас был, изволите видеть, Арсений, повар. Обыкновенно каждую зиму посылали мы его с яблоками в Петербург. На этот раз он явился назад совершенно неожиданно. Яблоки продал, а деньги привез, ничего на них не купив. Стали расспрашивать. Арсений рассказывал, что в Петербурге бунт, что он страшно перепугался. Всюду разъезды и караулы, на силу выбрался за заставу и поспешил в деревню. Пушкин, услыша рассказ Арсения, страшно побледнел.

0: Сцена переменилась. Я осужден.
1: Нас было много на челне. Иные парус напрягали, другие дружно упирали вглубь мощные весла. В тишине на руль склонясь наш кормщик умный в молчании правил грузный челн, а я, беспечной веры полн, пловцам я пел. Вдруг лона волн измял с налету вихрь шумный, погиб и кормщик, и пловец. Лишь я, таинственный певец, на берег выброшен грозою, я гимны прежние пою и ризу влажную мою сушу на солнце под скалою.
0: 1828 года, 5 января, привезли меня из Шлиссельбурга в Читу, где я соединился, наконец, с товарищами. Что делалось с Пушкиным в эти годы, я решительно не знаю. Знаю только и глубоко чувствую, что Пушкин первый встретил меня в Сибири за душевным словом. В самый день моего приезда в Читу призывает меня к чистоколу Александра Григорьевна Муравьева и отдает листок бумаги, на котором неизвестную рукою написано было: «Мой первый друг, мой друг бесценный, и я судьбу благословил, когда мой двор уединенный, печальным снегом занесенный, твой колокольчик огласил. Молю святое провиденье, да голос мой душе твоей дарует тоже утешение, да озарит он заточение лучом лицейских ясных дней». Отрадно отозвался во мне голос Пушкина. Преисполненный глубокой, живительной благодарности, я не мог обнять его, как он меня обнимал, когда я впервые посетил его в изгнании. Увы, я не мог даже пожать руку той женщины, которая так радостно спешила утешить меня воспоминанием друга. Но она поняла мое чувство.
1: Но из того, что Пушкин знал, он сказал в своих воспоминаниях не все. По цензурным условиям того времени он умолчал, что с той уже Александрой Григорьевной Муравьевой Пушкин переслал друзьям в Сибирь еще одно стихотворение. «Во глубине сибирских руд храните гордое терпение, не пропадет ваш скорбный труд и дум высокое стремление. Несчастью верная сестра, надежда в мрачном подземелье разбудит бодрость и веселье. Придет желанная пора, любовь и дружество до вас дойдут сквозь мрачные затворы, как ваши каторжные норы доходит мой свободный глаз. Оковы тяжкие падут, темницы рухнут, и свобода воспримет радостно у входа, и братья меч вам отдадут».

0: письмах родных я не раз имел о нем некоторые сведения. Бывший наш директор прислал мне его стихи. 19 октября 1827 года. Бог помощь вам, друзья мои, в заботах жизни, царской службы, и на пирах разгульной дружбы, и в сладких таинствах любви. Бог помощь вам, друзья мои, и в бурях, и в житейском горе, в краю чужом, в пустынном море, и в мрачных пропастях земли. И в эту годовщину в кругу товарищей и друзей Пушкин вспомнил меня и Вильгельма Кюхельбекера, заживо погребенных, которых они не досчитывали на лицейской сходке.
1: 9 раз еще предстояло после этого Пушкину отмечать лицейскую годовщину. 9 раз вспоминать в этот день своих заживо погребенных товарищей. 9 лет жизни оставалось ему. Это были годы, когда он создал самые глубокие свои произведения. Годы, когда Пушкин стал вровень с величайшими мировыми гениями. Годы напряженного труда, борьбы, тяжких драм и великих творческих побед. Годы духовной зрелости Пушкина. Пушкин не был свидетелем жизни поэта в эти важнейшие годы. Очень многого не знал. Но сердцем всегда был с другом, которого навсегда запомнил молодым.
0: Впоследствии узнал я об его женитьбе и камер-юнкерстве. И то, и другое как-то худо укладывалось во мне. Я не умел представить себе Пушкина семьянином и царедворцем. Жена красавица и придворная служба пугали меня за него. Все это вместе, по моим понятиям об нем, не обещала упрочить его счастье. Проходили годы, ничем отрадным не навевало в нашу даль. Там, на нашем Западе, все шло тем же тяжелым ходом.
1: 19 октября 1836 года. Всему пора. Уж 25-й раз мы празднуем лицея день заветный. Прошли года чередою незаметной, и как они переменили нас! Недаром, нет, промчалась 1/4 века. Не сетуйте, таков судьбы закон. Вращается весь мир в круг человека, уже ль один недвижим будет он? Припомните, о други, с той поры, когда наш круг судьбы соединили, чему свидетели мы были. Игралища таинственной игры, метались осмущенные народы, и высились, и падали цари, и кровь людей, то славы, то свободы, то гордости багрила алтари.
0: В 1837 году, возвратившийся из отпуска, наш плац-адъютант Розенберг зашел в мой номер. Я искренне обрадовался и забросал его расспросами. Отдав мне отчет на мои вопросы, он с какой-то нерешительностью упомянул о Пушкине. Я тотчас ухватился за это дорогое мне имя, где он с ним встретился, как он поживает и прочее. Розенберг выслушал меня в раздумье и, наконец, сказал: «Нечего от вас скрывать. Друга вашего нет. Он ранен на дуэли Дантесом и через 2 суток умер. Я был при отпевании его тела. Это был для меня громовой удар из безоблачного неба. Ошеломила меня. А вся скорбь не сразу сказалась на сердце.

Скажи, куда девались годы, дни упований и свободы? Скажи, что наши, что друзья? Где ж эти липовые своды? Где ж молодость? Где ты? Где я?

грустные минуты я утешал себя тем, что поэт не умирает, и что Пушкин мой всегда жив для тех, кто, как я, его любил, и для всех, умеющих отыскивать его живого в бессмертных его творениях.

А я, коль стих единый мой тебе мгновенье дал отрады, я не хочу другой награды. Недаром темною стезей я проходил пустыню мира. О нет, недаром жизнь и лира мне были вверены судьбой.

0: спектакль Санкт-Петербургского малого драматического театра «Бесы». В ролях Петр Симак, Татьяна Шестакова, Сергей Власов, Игорь Иванов, Анжелика Неволина и другие. Режиссер Лев Додин.
1: Salade de crevettes, fondue de fromage à la Suisse, Beaujolais 1869. У Шатова в кармане старый счет женевского ресторана.
2: Это не то, господа. Это совсем не то.

0: Офигеть! Я никак не ожидал истерики от Лямшина! Господа, теперь вы должны ощущать свободную гордость, связанную с чувством исполнения свободного долга. Если же вы теперь, к сожалению, слишком встревожены для подобных чувств, то без сомнения будете ощущать это завтра, когда уже поздно будет не ощущать. Помните, что вы призваны обновить дряхлое и завонявшее от застоя дело. Держите это покамест перед глазами для бодрости. Мы должны перевоспитать поколение, чтобы сделать его достойным свободы. Еще много тысяч предстоит Шатовых, и вы не должны этого конфузиться. Теперь разойдемся. Там хоть и бараньи головы, но все-таки осторожность не помешает.
1: Петр Степанович Лямшин донесет!
2: Лямшин не донесет! Не донесет!
0: Он первый поймет, что в Сибирь пойдет. И никто не донесет, и вы, Липутин, не донесете!
1: А вы?
3: Я без сомнения упрячу каждого, кто только шелохнется, чтоб донести.
1: Петр Степанович, мы с вами больше никогда не увидимся.
0: С чего это взяли?
1: Скажите мне только одно.
0: Ну что, я, впрочем, желал бы, чтобы вы убирались.
1: Один ответ, но чтобы верный. Одна мы кучка на всем белом свете. Или действительно существует целая сеть по всей России? Я в высшем смысле спрашиваю.
3: А вы знаете, что вы опаснее Лямшина, Липутин?
1: Я знаю, знаю. Но ваш ответ...
3: Глупый вы человек, Липутин. Теперь-то вам не все ли равно, одна или несколько?
1: Одна. Я все это время знал, что одна. До самых этих пор.
3: Нет. Никто не донесет. Кучка, скрепленная кровью, останется кучкой и будет слушаться. Или я их... Или... Экая дрянь, народ.

0: Хаинский, я думал, не придете.
1: Стало быть, все в порядке, и мы от нашего намерения не отступим, м? Так что же, если я опоздал, не вам жаловаться, вам же лишних 3 часа подарил.
0: Я не хочу от вас лишних часов в подарок. И ты не смеешь дарить мне, дурак.
1: Как-с? Ха, вот обидчивость. Эй, да мы в ярости? В такую минуту надо бы скорее спокойствие. Но лучше всего теперь считать себя за Колумба, а на меня смотреть, как на мышь, и мною не обижаться. Я это еще давеча рекомендовал.
0: Я не хочу смотреть на вас, как на мышь.
1: Это что же, комплимент? А впрочем, вон и чай холодный, стало быть, все вверх дном. Нет, здесь происходит нечто неблагонадежное. Ба, да я что-то примечаю там на тарелке. О, вареная курица. А че ж до сих пор не початая, м? Стало быть, мы были в таком настроении духа, что и курицу...
0: Я ела не ваше дело, молчите.
1: Да, и потом все равно, но мне-то оно теперь не равно. Вообразите, совсем почти не обедал, так что если, как полагаю, теперь эта курица уже не нужна, то... А?
0: Ешьте, если можете.
1: Вот, благодарю, а потом и чаю.

0: Однако, а дели-то? Ну-с, ты как? Мы не отступим, а? А бумажка?
1: Я определил в эту ночь, что мне все равно. Напишу о прокламациях.
0: Да, и о прокламациях. Я, впрочем, продиктую. Странно, что вас могло бы волновать содержание в такую минуту.
1: Не твое дело.
0: Не мое, разумеется. Впрочем, всего только несколько строк. Чтобы шатвом разбрасывали прокламации при помощи, между прочим, Федьки каторжного, скрывавшегося в вашей квартире. Вот этот-то пункт о Федьке и о квартире самое важное есть. Как видите, я с вами совершенно откровенен.
1: Шатова? Зачем Шатова? Ни за что про Шатова.
0: Нет, вы напишите, что поссорились за предательство и донос, и что причина его смерти...
1: Он умер.
0: Да. Сегодня в вечеру в 20:00. Нет, лучше так. Вчера в вечеру в 20:00.
1: Это ты убил его. И я это вчера предвидел.
0: Ну, разумеется, вот из этого револьвера еще бы не предвидеть. Странный вы человек, однако, Кириллов. Вы же сами знали, что так должно было кончиться с этим глупым человеком. Чего что-то еще предвидеть? Я вам несколько раз в рот разжевывал. Шатов готовил донос. Я следил, оставить никак нельзя было. Да ведь и вы имели инструкции следить. И даже сообщали мне 2 недели тому.
1: Молчи. Это ты его за то, что он тебе в жене плюнул в лицо?
0: И за то... И за другое, за многое другое. Че же скакивать-то? Зачем фигуры строить? Ого, да мы вот как-с!
1: Признайся, подлец, что ты взял револьвер, потому что я застрелю тебя. Но я тебя не застрелю. Хотя...
0: Ну-с, поиграли и довольно. Я ведь так и знал, что играете. Только, видите ли, вы рисковали, я мог спустить курок.
1: Я не напишу, что убил Шатова. И ничего теперь не напишу, не будет бумаги.
0: Не будет?
1: Не будет!
0: Ну что за подлость? И что за глупость? Впрочем, я это предвидел. Знаете, что вы не берете меня врасплох. Если бы я мог заставить вас силой, я бы заставил. Как хотите, однако. А вы, впрочем, подлец. Подлец. Вы у нас тогда денег просили, наобещали с 3 короба, только я ведь все равно не выйду без результата. Увижу, по крайней мере, как вы сами-то себе пулю в лоб пустите.
1: Так я хочу, чтобы ты вышел сейчас.
0: А вот это никак-с. Я не уйду, не раскроив вам черепа вот из этого самого револьвера, как подлецу Шатову, если вы сами струсите и намерение ваше отложите, черт вас дери.
1: Непременно хочется и мою кровь видеть.
0: Да я не по злобе, поймите, мне все равно. Я единственное, чтобы быть спокойным за наше дело.
1: Мне жаль Шатова.
0: Ну и мне, пожалуй, жаль.
1: Молчи, подлец, убью!
0: Ну, довольно, солгал, положим, вовсе не жаль. И довольно, Кириллов, довольно!
1: Нет, я не отложу. Я именно теперь хочу умертвить себя, все подлецы.
0: Ну, вот это, положим, идея. Все подлецы, так как порядочному человеку на свете тошно, то и...
1: Дурак! Я такой же подлец, как и ты, как все они порядочные. Порядочного-то нигде не было.
0: Ах, догадались-таки, Кириллов. Да неужто вы с вашим-то умом до сих пор не поняли, что все одни и те же? Что нету ни хуже, ни лучше, а только глупее или умнее? И что, коль скоро все подлецы... Что, впрочем, вздор, то стало быть и не должно быть не подлеца.
1: Ты в самом деле серьезно? Ты как-то с жаром и просто. Неужто у таких, как ты, убеждение?
0: Я никогда не мог понять, за что вы хотите себя убить. Я знаю только что из убеждения, из твердого. Но если вы хотите... так сказать, излить себя в последнюю минуту, то я к вашим услугам, надо только иметь в виду время.
1: Который час? 37 минут третьего. Есть минуты. Вы доходите до минут, и время... Мне нечего тебе говорить.
0: Я помню, тут что-то о Боге. Вы ведь как-то раз объясняли мне, даже два раза. Если вы застрелитесь, то станете Богом, ведь так?
1: Да, я стану Богом. Вы политический обманщик и интриган. Вы хотите свести меня на философию и на восторг, чтобы разогнать гнев и произвести примирение, а когда помирюсь, упросить записку, что это я убил Шатова.
0: Ну пусть я такой подлец, как вы говорите, но вам-то это не все ли равно? В последнюю минуту. Послушайте, Кириллов, мы зачем мы ссоримся? Вы такой человек, я такой человек, и оба вдобавок...
1: Подлецы.
0: Да, пожалуй, что и подлецы. Вы ведь знаете, что это только слова.
1: А я всю жизнь хотел, чтоб не слова. Я потому и жил, что все хотел. Я и теперь каждый день хочу, чтоб не слова.
0: Ну что же, каждый ищет, где лучше. Рыба где... Ну, да, одним словом. Каждый ищет своего рода комфорта. Чрезвычайно давно известно.
1: Комфорта, говоришь ты?
0: Но стоит из-за слов-то спорить.
1: Нет, пусть комфорта. Ты хорошо сказал. Бог необходим и потому должен быть.
0: Ну и прекрасно.
1: Но я знаю, что его нет и не может быть.
0: А вот это вернее.
1: Как ты не понимаешь, что человеку с двумя такими мыслями невозможно оставаться в живых?
0: Застрелиться, что ли?
1: Не понимаешь, что из-за одного только этого можно застрелить себя? Не понимаешь, что может найтись один среди тысяч ваших миллионов, один, который не захочет и не перенесет?
0: Я понимаю только, что вы, кажется, колеблетесь. И это очень скверно.
1: Ставрогина тоже съела идея.
0: Как? Какая? Он вам сам что-то говорил?
1: Нет, я сам угадал. Ставрогин, если верует, то не верует, что он верует. Если же не верует, то не верует, что он не верует.
0: Ну, у Ставрогина есть и другое... Поумнее этого.
1: Ты последний, который со мной. Я бы не хотел с тобой расставаться дурно.
0: Поверьте, Кириллов, я никогда ничего не имел против вас как человека лично и всегда...
1: Ты подлец. И ты ложный ум. Но я такой же подлец, как и ты. И я застрелю себя, а ты останешься жив.
0: То есть вы хотите сказать, что я настолько низок, что захочу остаться в живых? Вы, кажется, хвастаетесь передо мной, что застрелитесь.
1: Меня всегда удивляло, что все остаются в живых.
0: Это, положим, идея, но...
1: Молчи, обезьяна, ты поддакиваешь, чтобы меня покорить. Ты же ничего не поймешь. Если Бога нет, то я Бог.
0: Вот я никогда не мог понять у вас этого пункта. Почему вы-то Бог?
1: Если Бог есть, то вся воля Его, и из Его воли я не могу. Если же нет, то вся воля стала моя, и я обязан заявить своеволие.
0: Своеволие? А почему обязаны?
1: Да потому что вся воля стала моя. Я не понимаю, как атеист мог жить, кончить Бога и не заявить своеволие в самом полном пункте. Это все равно, что нищий, который получил наследство и испугался, боится подойти к мешку, почитая себя малосильным владеть. Я обязан заявить своеволие. Пусть один, но я сделаю.
0: Не делайте!
1: Я обязан застрелить себя, ибо полный пункт моего своеволия – это убить себя самому.
0: Да не один же вы себя убиваете. Много самоубийц.
1: С причиною, но безо всякой причины, а только для одного своеволия я один.
0: Знаете что, Кириллов, я бы на вашем месте, чтобы заявить своеволие, убил бы кого-нибудь другого, а не себя. Полезным могли бы стать. Я покажу кого, если не испугаетесь. Тогда, пожалуй, не стреляйте сегодня, можно сговориться.
1: Убить другого будет низшим пунктом моего своеволия. В этом весь ты. Я не ты. Я хочу высший пункт и себя убью. За меня вся человеческая история. Человек только и делал до сих пор, что выдумывал Бога, чтобы жить, не убивая себя. В этом вся всемирная история до сих пор. Я один во всемирной истории, кто первый не захотел выдумывать Бога. Пусть узнают раз навсегда.
2: Кому узнавать-то? Тут вы да я.
1: Всем узнавать. Все узнают. Нет ничего тайного, что не стало бы явным. Вот он сказал.
2: В него, стало быть, веруете? Он и лампадку зажгли. Знаете что, Кириллов? Мне кажется, вы веруете еще больше попа.
1: В кого? В него? Слушай. Слушай большую идею. Был на земле один день, и в середине земли стояли три креста. Один на кресте до того веровал, что сказал другому: «Будешь сегодня со мною в раю». Кончился день, оба померли, пошли и не нашли ни рая, ни воскресения, не оправдалось сказанное. Слушай, этот человек был высший, что есть на земле, составлял все то, чем ей жить, вся планета со всем, что на ней, без этого человека одно сумасшествие. Не было никогда и не будет ему подобного, в том-то и чудо, что никогда не было и не будет такого же. А если так? Если законы природы не пожалели и этого, даже чуда своего не пожалели, а заставили его жить среди лжи и умереть за ложь, то, стало быть, самые законы природы есть ложь и стоят на лжи и дьяволовой насмешке. Стало быть, сама планета есть ложь и дьяволов водевиль. Для чего же жить, отвечай, если ты человек?
2: Однако это другой оборот дела. Мне кажется, у вас здесь две разные причины смешались, и это очень неблагонадежно. Если вы Бог, если кончилась ложь, и вы догадались, что вся ложь была от того, что был прежний Бог.
1: Наконец-то ты понял. Стало быть, все-таки можно понять, если даже такой, как ты, понял. Понимаешь теперь, что все спасение для всех. Это всем доказать эту мысль? Кто докажет? Я не понимаю, как атеист мог кончить Бога и не убить себя тотчас же. Кончить Бога и не сознать в тот же час, что сам Богом стал, есть нелепость. Иначе непременно убьешь себя сам. Если сознаешь, ты царь и будешь жить в полной славе, уже никогда не убьешь себя сам. Но один тот, кто первый, должен непременно убить себя сам, чтобы начать и доказать. Это я себя сам убью непременно, чтобы начать и доказать. Я еще только Бог поневоле, ибо я обязан заявить своеволие. Все люди несчастны, потому что боятся заявить главный пункт своеволия и своевольничают с краю, как школьник. Но я ужасно несчастен, потому что ужасно боюсь. Страх есть проклятие человечества. Но я заявлю своеволие. Я обязан уверовать, что не верую. Я начну и кончу, и дверь отворю, и спасу. Только это одно спасет все человечество и уже в следующем поколении переродит физически. Ибо сколько я думал, в теперешнем физическом виде нельзя человеку без прежнего Бога никак. Я 3 года искал атрибут божества моего и нашел атрибут божества моего своеволия. Это все, чем я могу в главном полном пункте показать непокорность и новую страшную свободу мою, ибо она очень страшна. Я убиваю себя, чтобы показать непокорность и новую страшную свободу мою. Давай перо, диктуй, все подпишу. И что с этого убил, подпишу. Не боюсь мыслей презренных рабов. Сдиктуй, пока мне смешно. Сам увидишь, что все тайное станет явным. А ты будешь раздавлен верою. Верою.
2: Я, Алексей Кириллов, объявляю.
1: Стой, вздор. Кому объявляю? Я хочу знать, кому.
2: Да никому. Первому, кто прочтет. Всем. Всему миру!
1: Всему миру! Браво! И не надо, чтобы раскаяние! Я не хочу, чтобы раскаяние! И не хочу к начальству!
2: Да не надо же к черту начальству! Пишите, если вы серьезно!
1: Стой! Я еще сверху рожу с высунутым языком!
2: Не надо рожу! Все это отлично можно и так выразить одним только тоном!
1: Тоном, тоном! Хорошо, диктуй тоном!
2: Я, Алексей Кириллов, объявляю!
1: Всему миру!
2: Всему миру! Что вчера в вечеру, в 20:00, убил студента Шатова за предательство и донос.
0: и донос. Убиваю же сам себя сегодня из револьвера. Не потому, что боюсь или раскаиваюсь.
3: Не потому, что раскаиваюсь.
0: Нет, не потому. А потому, что давно имел за границей тайное намерение прекратить свою жизнь. Свою жизнь.
3: Только?
0: Ни слова больше.
3: Стой, вздор. Я все хочу, с кем убил. А Федька, а пожар, я все хочу, еще и заругать хочу, тоном, тоном.
0: Довольно, довольно, Кирилл, великолепно и так. Чтоб поверили, нужно именно так, как можно темнее, одними только намеками. Нужно правдой только уголок показать, чтобы их раздразнить. Он еще и не подписал. Ну чего вы глаза-то выпучили? Подписывайте!
3: Я хочу изругать, я хочу изругать.
0: Ну, подпишите, Вив ля Републик.
3: Браво! Вив ля Републик! Демократик, социал и универсал. Ура, мон!
0: Довольно, довольно, довольно!
3: Нет! Лучше придумал! Либерте, эгалите, фратерните, ура, мон!
0: Довольно, Кирилла!
3: Знаешь, я еще подпишу по-французски. Де Кириллов, жантьем рюс и ситуэн дюмон. Нет, нет, лучше! Эврика! Жантьем семинарист рюс и ситуэн дюмон сивилизе. Русский дворянин, семинарист и гражданин цивилизованного мира. Вот что лучше всяких. Сейчас, сейчас.
0: Фу ты, черт. На выстрелы-то не слыхать. Ну-с, Кириллов.
3: Сейчас. Сейчас.
0: Опять. Опять там тишина. Вот подлец. Ну что ж, убить теперь можно? Кириллов? Кириллов?
2: Опусти, сволочь, палец! Откусишь!
3: Сейчас! Сейчас! Сейчас! Сейчас!

0: «Милая Дарья Павловна, вы когда-то захотели ко мне в сиделки и взяли обещание прислать за вами, когда будет надо. Я еду и не ворочусь. Хотите со мной?» «Прошлого года я, как Герцен, записался в граждане кантона Ури, и этого никто не знает. Там я уже купил маленький домик. У меня есть еще 12 тысяч рублей. Мы поедем и будем там жить вечно. Я не хочу никогда никуда выезжать. Я ничего от Ури не надеюсь, я просто еду. Я не выбирал нарочно угрюмого места. В России я ничем не связан. В ней мне все так же чужое, как и везде. Правда, я в ней более, чем в другом месте, не любил жить. Но даже и в ней ничего не мог возненавидеть. Из меня вылилось одно отрицание, без всякого великодушия и безо всякой силы. Даже отрицание не вылилось. Все всегда мелко и вяло. Великодушный Кириллов не вынес идеи и застрелился, но ведь я вижу, что он был великодушен, потому что не в здравом рассудке я никогда не могу потерять рассудок и никогда не могу поверить идее в той степени, как он. Я даже заняться идеей в той степени не могу. Никогда-никогда я не могу застрелиться. Я знаю, что мне надо бы убить себя, смести себя с земли, как подлое насекомое, но я боюсь самоубийства, ибо боюсь показать великодушие. Я знаю, что это будет еще обман, последний обман в бесконечном ряду обманов. Что же пользы себя обмануть, чтобы только сыграть великодушие?
1: Вот записка Варвары Петровны.
2: Никого не винить. Я сам. Николай Ставрогин.
1: Там лежит кусок мыла и большой гвоздь, очевидно, припасенный про запас. Крепкий шелковый снурок, очевидно, заранее припасенный и выбранный, на котором повесился Николай Всеволодович, жирно намылен. Все означает преднамеренность и сознание до последней минуты.

Вы слушали спектакль Санкт-Петербургского малого драматического театра «Бесы». В ролях Петр Симак, Татьяна Шестакова, Сергей Власов, Игорь Иванов, Анжелика Неволина и другие. Режиссер Лев Додин.

об отце Ленина, Илье Николаевиче Ульянове, народном просветителе земли российской. Радиопостановка «Ньютонов собственных ради».

0: Его превосходительству, попечителю Казанского учебного округа Шестакову. Шестакову. К моменту моего вступления в должность инспектора народных училищ в 1869 году дело народного образования в Симбирской губернии представлялось в таком виде. Всех начальных народных училищ в губернии было по справкам 462, но из общего числа школ принадлежали к более или менее организованным училищам, только 89 или 19%. Все прочие школы числились только на бумаге, а на самом деле не существовали.
1: Илюша, можно к тебе?
0: Да-да, Машенька, да. А если и существовали, то в самом жалком виде. Маша,
1: да?
0: Помнишь, я тебе рассказывал еще в первые годы моей работы здесь, как часто приезжаешь в село, ищешь названное в справках училище, а его нет. Или есть, а где никто не знает. Еле-еле найдешь где-нибудь в церковной караулке, грязной и холодной.
1: Ты что, пишешь об этом в отчете?
0: Обязательно, Машенька, обязательно. Не лишне напомнить министерству еще раз истинную суть дела. Господа из земства считают, что выделили толику денег на учебники и чуть не святое дело совершили. Но все еще случается и так, как тогда, вот помнишь, в Тагайском училище управа пожертвовала 10 тысяч душеспасительных книжек. Отправили их в школу. А потолок в школе возьми и обвались. Учитель Козмодемьянский едва в окошко выпрыгнул.
1: Да-да-да.
0: А душеспасительные книжки мыши потом съели. Счастье, что детей в училище не оказалось.
1: Такое впечатление, что это было только вчера. А ведь 10 лет прошло.
0: Да. За 10 лет мы открыли 151 школу, подготовили более 160 педагогов. Это неплохо, Машенька.
1: Очень неплохо, Илюша, очень.
0: Мы какое построили школьное здание в Жадовке? Каменное, двухэтажное.
1: Ведь ты начал один, а теперь у тебя 5 прекрасных помощников.
0: 5. 305. И много больше. Есть люди, замечательные люди, которым дорого дело народного образования. А что это у тебя за пакеты? Что, была почта?
1: Да, вот депеша из Буинска, от Иванова. И письмо из жандармского управления.
0: Интересно, какая надобность во мне у третьего отделения.
1: Что-нибудь неприятное?
0: Нет, пустяки. Пустяки, Машенька. Шеф жандармов фон Братке просит прислать прокламацию. Ту самую, что учитель Добролюбский получил в почтовом отправлении и переслал мне как старшему по чину. Пустяки, нет, они просто хотят, наверное, снять копию.
1: Да, возможно, но как они узнали об этом?
0: Они получают за это жалование. Меня более интересует событие в Буинске. Я должен немедленно ехать в Буинск.
1: Что, так серьезно обстоит дело в Буинске?
0: Грязно. И в других училищах этого уезда пора уже побывать. Собери мне в дорогу, пожалуйста.
1: Пурга на улице, Илюша.
0: Пурга. Ну что ж, что пурга. Ты собери мне в дорогу.
1: Да я уже все приготовила.
0: Да? А как же ты догадалась?
1: И для меня 10 лет, Илюша, не прошли даром.
0: Маша, люблю я тебя.

0: Отдай, Дмитрич! Илья Николаевич, вы бы лицо спрятали. Хоть и по ветру скачем, а все же покрывает.
1: Ничего, не обморожусь, Валериан Никонорович, не обморожусь. Успеть бы к вечеру попасть к Василию Федоровичу.
0: Кашкарову?
1: Да, мне еще ведь в Буинск надо поспеть.
0: Успеем, Илья Николаевич. Эй, Дмитрич, надай-ка, надай-ка еще.
2: Эй, огневые, давай-давай.
3: Каковы лошадки, а?
0: Каковы лошадки-то, башкирские. У кого из чего ездят такие лошади?
3: Ни у кого.
0: Только у Назарьева.
1: Как вы неприлично расхвастались, Валериан Николаевич.
0: Эх, как вы меня сразу.
3: А что это, Илья Николаевич, у вас скверное настроение?
1: Да нет, не знаю.
3: Все думаете о запрете учительских съездов?
1: И об этом.
0: Да, подцарапали нам.
3: Да бросьте, Илья Николаевич. Сейчас думать надо, как от пурги ускакать. Да наливочки опосля выпить.
0: Какая у меня в имении наливочка, Илья Николаевич.
3: Надеюсь, у Кашкарова найдется, что выпить, а?
1: Не знаю. Валериан Николаевич, вы как-то говорили, что создали новшество по обеспечению своей школы наглядными пособиями.
3: Да пустяки.
0: Пустяки, Илья Николаевич. Устроил на хуторе временную мастерскую, нанял столяра, он и строгает по образцам. Дмитрич, Дмитрич, Дмитрич, прибавь-ка повеселее!
2: Давай, давай, давай, родимые!
1: Откуда образцы?
3: Из комитета грамотности. Ну, наш совет кое-что подкинул. Ничего получается. Учитель и ребятишки довольны.
1: Да, хорошая у вас, замечательная школа. Пожалуй, лучшая в губернии. А знаете, есть у меня одна идея.
3: Да.
1: Мы так организуем краткосрочные курсы, что они станут еще более действенными, чем сами съезды. Пусть курсы, но какие? И начальство перехитрим, и съезды восстановим.
2: Стой, стой, стой! Стой!
0: Дмитрич, Дмитрич, что стряслось?
2: Стой, стой! Чего-то лошадки! Стой, проклятый, стой!
0: Кривника, кривника, заклёт! Ох ты!
2: Стой, кривни, проклятый, окаянный! Стой, стой, стой! Стой!
0: Держитесь, Илья Николаевич!
4: Фу! Да. Ты.
0: Господи,
4: что ж, боже мой. Что ж ты хочешь делать-то?
0: А что ж мы легко отделались. Фу.
2: Снег глубокий. Ишь, намело.
4: А оглобля сломалась, барин. Стой! Не балую, сукины дети! Выкинули господ из воска. Стой!
0: Стой! Стой! Вот тебе тур! Как же теперь ехать-то, а?
4: Как же теперь ехать-то, а? Барин, я верхом, началом до деревни, там, может, оглоблю добуду, а вы здесь воронка до гнедого-то попридержите,
0: барин. Попридержите, попридержите, а нам что ждать? Ну, на этой дороге, что ли?
4: Так что же, ну, понесли лошадки-то, понесли.
0: А ну, где ж ты был, недочупа? Ну чего встал, дурень? Скачи! Скачи, холодно стоять!
4: Я быстро, барин! Стой! Я мига! Ну, эй!
0: Илья Николаевич, ну, вот незадача-то.
1: А что случилось-то? Ну, оглобля сломалась. Ну-ка и пустяк, Валериан Никонорович. Что, вы не очень замерзли? Давайте-ка я согрею вас весьма неплохой мыслью. Скажите, пожалуйста, что вы думаете о новом проекте курсов?
0: О новом проекте?
1: Да. Присутствовать должны все члены уездного совета и инспекторы народных училищ того района, к которому относится уезд.
0: Илья Николаевич,
3: Илья Николаевич, вы не ушиблись?
1: Нет, ничего, ничего. Вы слушайте, слушайте. Проект правил курсов я подготовлю самолично. Ну, а в случае, если несколько уездных училищных советов пожелают открыть курсы для учителей своих уездов, то тогда...
3: То вряд ли они это сделают, поскольку придется справлять панихиду по директору народных училищ, замерзшему в степи. Но, лошадки!
1: Замерзнем, не замерзнем. Вы прыгайте, прыгайте, Валериан Никанорович. Кровь начнет двигаться быстрее, и тогда мы устроим общие курсы для нескольких уездов вместе.
3: Если я буду прыгать, а если не буду...
1: Учителя представят рефераты по одному из предметов курса для начальной школы. Великолепно, великолепно. Обойдемся и без съезда.
3: Илья Николаевич, дорогой, давайте обойдемся без него хоть сейчас.
2: Господи, ну как же это вылетает, что ли, а? Как же мы запрокинули?

0: Неплохо придумано, неплохо. Теперь вот что. Как, Василий Федорович, обстоит дело со звуковой методой обучения?
1: Крестьянские дети туговаты на память.
2: Ай-яй-яй, Кашкаров, как же можно? Один из лучших моих учеников игородит такую чепуху.
0: Между прочим, вам не мешает храп, Валериан Никонорович?
3: А я не обращаю внимания.
0: Он очень устал. У нас сегодня авария была, и вы хорошо сделали, что дали ему водки.
3: Ну, деревенская метода лечения от простуды.
0: Невредная метода, невредная. Кстати, вы получили мое распоряжение от 11 ноября о недопустимости применения в школах каких бы то ни было телесных наказаний.
3: Получил.
0: Но чего все-таки позорно в наше время вводить специальным распоряжением запрет на применение физической расправы с детьми? Ну, ничего не поделаешь, приходится. А пользуются ею в основном учителя закона Божьего, как ни странно. А что это за книга у вас, а?
3: Ну-ка, ну-ка.
0: Так. Так, о, сочинение о синоде. И что же вы часто оставляете эту книгу вот так на виду?
3: Я как-то не думал об этом.
0: Советую класть ее подальше.
3: Вы считаете, что есть опасность?
0: Вы с кем-нибудь имеете частную переписку?
3: Мой племянник учится в Петербурге.
0: В письмах ничего лишнего не пишите. Письма на почте распечатываются.
3: Распечатываются?
0: Чай у вас изумительный, изумительный. Большое спасибо, Василий Федорович. Завтра я намерен побывать на ваших уроках. Вы готовы?
3: Думаю, что готов.
0: Ну, тогда можно и на покой. А я с вашего разрешения поработаю за вашим столом. У меня есть еще срочные бумаги.
3: Да-да. Располагайтесь поудобнее. Не буду мешать вам.
0: Ну, спокойной ночи.
3: Приятно потрудиться.
0: В дополнение к моему заключению от 29 октября на протокол педагогического совета об исключении ученика Варсонофьева из училища. Вина педагогов училища
3: Илья Николаевич.
0: В том, что они допустили
3: Простите.
0: До крайности.
3: Илья Николаевич.
0: Я-то думал, вы десятый сон видите.
3: Вы надолго в наш уезд?
0: Не знаю, голубчик, не знаю. Пренеприятнейшее дело у меня в Буинске. Отдыхайте, Василий Федорович, отдыхайте. У вас завтра тоже день нелегкий.
3: Я получил письмо от Кабанова.
0: От Андрея Сергеевича? Любопытно, любопытно. Ну, как у него дела в Суровке? Он ведь окончил курсы совсем недавно. Толковый учитель.
3: А я могу прочесть его письмо.
0: Если я имею право знать это письмо, то...
3: Вам надо знать это письмо.
0: Да. Читайте.
3: Сейчас. Вот, с этого места. Благодаря местному священнику скоро познакомился я с окрестной интеллигенцией, с управляющими, приказчиками мельниц и винокуренного завода. Видимо, я был слишком наивен, чтобы определить, кто какой из них. И ко всем относился доверчиво, все они казались мне добродушными хлебосолами, зазывали меня к себе. Сначала я отклонял их приглашение, потом уступил их просьбам и стал посещать. Оказалось, что время коротают они очень неприглядно. Карты, вино, кутеж. Я стал уклоняться от посещений, но меня втягивали. В развлечениях участия я, конечно, не принимал, но... Приходилось быть тут. Знакомцы мои сначала учтиво предлагали курить, выпить, хоть наливочки. Я отказывался наотрез. И вот однажды на таком из вечеров...
4: Буби в козырях 7.
5: Буби в козырях 7. Пас.
2: Так. Запасся, братец. Ох, знать, запасся. Ладно. Повествую. А ну-ка, сосед, карты на свет.
5: Пожалуйста.
2: Так.
5: А вот так. 4 с бокс.
2: Так.
5: Быть ему без обеда, как сказал бы наш учитель.
4: И мы еще поглядим. Правда, а что учителю? Госпожа, не слышно.
2: Ты ходи, братец, сходи, знай.
4: Ну, 6 секунд. Так.
5: Андрей Сергеевич, чего это вы все с книжечкой не пульку сгонять? Не выпить по маленькой.
6: Так. Извиняюсь, но мне право и так хорошо.
5: Ай-яй-яй-яй-яй, такой молодой и избегаете молодых удовольствий. А мы выпьем. А?

0: место.
1: Ошибся.
0: Схожено прожито. Клади, братец, карту. Клади. Туза. Туза клади.
2: Господа. Игра честная.
0: Ну что ж, без двух, братец. Запиши-ка в ремизик.
1: Без
0: двух. Да.
1: Господа. Скука.
2: Выпейте, утешьтесь.
3: Слушайте, господа, только есть у меня веселая предложенница. А что если мои уроки?
1: Да, пора. Поучить учительшку?
0: Правда, задается много сей, братец. В кармане твош на аркане, а форсу давит.
1: И кто?
0: Да.
1: Нуль? Урядник на медне еще им интересовался.
0: Он нуль, а урядник интересуется.
1: Урядник, такое.
3: Справимся ли?
0: Вот те раз. Да я руки держать.
1: Я тоже могу держать руки. Я могу.
3: Приготовились.
2: Андрей Сергеевич, уж больно вы зачитались.
4: Интересная книга попалась.
2: Ну, выпейте с нами рюмочку.
4: Спасибо. Я же сколько раз отказывался. Извините, господа, не хочу и не могу. И не уговаривайте.
0: А мы и не будем.
4: Господа, что вы делаете? Господа! Пустите! Не надо! Прошу вас, господа! Пустите! Господа, что вы делаете?
5: Добром брезгуешь, добром.
0: Пей, братец, пей. Зубы разжимай. Разжимай ножом, разжимай.
4: Нет!
6: Ходуном заходила во мне кровь. Но сила была на их стороне. Чем бы кончилась эта затея, не знаю. Кто-то постучал, и меня оставили.
7: Как сейчас чувствует себя Кабанов?
6: Пишет, что чуть не заболел.
7: Значит, заболел. Ах, скотство, какое скотство. Обязательно поеду к нему. Боже мой, есть ли предел скотства этих господ?
6: Да. Простите, Илья Николаевич, вы сказали, что письма на почте распечатываются.
7: Спокойной ночи, я поработаю.
6: Спокойной ночи.
7: В губернскую земскую управу. Ввиду того, что денег, отпущенных ранее на постройку народных училищ, Сенгилеевск. Thank you.

0: В нашем уезде.
1: Здравствуйте,
0: здравствуйте.
1: здравствуйте, здравствуйте. Я внимательно прочел ваши докладные. Садитесь, пожалуйста.
0: Благодарю вас.
1: Насколько можно подробнее, введите меня в курс этого инцидента. Давно ли возникли враждебные отношения между Тазинской и Горбуновой?
0: Ну, натянутые отношения между учительницей Тазинской и надзирательницей Горбуновой установились, видимо, давно.
1: А точнее?
0: Ну, я полагаю, что с того момента, как только Тазинская была назначена вашим превосходительством в Буинское училище.
1: В сентябре месяце?
0: Да, совершенно верно.
1: Угу. Тазинская вела себя высокомерно, вмешивалась в дела Горбуновой.
0: Нет, я не сказал бы. Хотя, впрочем, до того случая, когда Горбунова в знак наказания велела одной ученице убрать нечистоты в туалете.
1: Сколько лет ученице?
0: 8. Тазинская воспротивилась этому, считая, что подобный метод не воспитывает ребенка, а унижает его. И она, пользуясь правом старшего педагога, отменила наказание.
1: Mm-hmm.
0: А вот уже в дальнейшем стычки между учительницами приняли хронический характер. Я сам не раз слышал оскорбительные замечания в адрес Тазинской со стороны Горбуновой.
1: А Тазинская?
0: Она отвечала резко, но в пределах допустимого.
1: Скажите, пожалуйста, учительницы конфликтовали при ученицах?
0: Полагаю, что бывало и так.
1: Ну, дальше.
0: Ну, а затем Горбунова подала жалобу на имя попечителя училища Эбалдина.
1: Эбалдин – мировой судья.
0: Да, да. И в жалобе она обвинила Тазинскую в том, что та умышленно затягивает уроки, дабы ей, Горбуновой, приходилось ждать, чтобы закрыть класс и проследить за ученицами в гардеробе.
1: Вы можете подтвердить умышленное затягивание уроков учительницей Тазинской?
0: Нет. Нет. Я лично удостоверился в том, что Тазинская ведет уроки согласно циркуляру.
1: Удостоверяли до или после жалобы?
0: До жалобы, до.
1: Так, скажите, а что вас побудило заняться сей проверкой?
0: Ну, я еще ранее заметил, что Горбунова кончала свои занятия раньше. И по моим подсчетам выходило, что часы Горбуновой спешили на 10-15 минут.
1: Ну, тогда они должны были в разное время начинать занятия.
0: Да, но обе учительницы начинали уроки по регламенту.
1: В чем еще обвиняла Горбунова Тазинскую?
0: В отмене Тазинской общей молитвы в конце каждого урока. Тазинская оставила молитву только в начале урока.
1: Это подтвердилось?
0: А Тазинская не скрывала своего решения.
1: Так, так. Потом?
0: Ну, потом... Вот однажды в гардеробе, как пишет Горбунова, Тазинская швырнула в нее шубами учениц. Тазинская это обвинение отрицает, но Горбунова требует допросить в качестве свидетельниц двух учениц.
1: Вы допросили?
0: Я сомневаюсь в необходимости подобного допроса.
1: Напрасно сомневались. Ни в коем случае нельзя втягивать детей в конфликтование между педагогами, без всяких сомнений.
0: Я понимаю.
1: Ну, отлично. Так, значит, Эбулдин прибыл в училище по жалобе Горбуновой и потом доложил в педагогический совет, что в ответ на его замечание Тазинская закрыла уши руками и кричала, что ничего не желает слышать.
0: Этот факт имел место, но Тазинская объясняет, что закрыла уши не на замечание Эбулдина, а на оскорбление со стороны Горбуновой.
1: Объяснения Тазинской были приняты во внимание педагогическим советом?
0: Нет. Совет разбирал только жалобу Горбуновой и заявление Эбалдина об оскорблении, нанесенном ему как лицу должностному. Ну и дело об увольнении Тазинской было передано в суд, который постановил Тазинскую уволить.
1: Кто председательствовал на суде?
0: Судья Эбалдин.
1: Так, я прошу вас засвидетельствовать этот факт письменно и передать мне официальным порядком. Главным обвинением, послужившим причиной увольнения Тазинской, стала ее политическая неблагонадежность. Что вы имеете сказать посему?
0: Вы понимаете, мне лично ничего не известно порочащего Тазинскую вот в этом отношении.
1: Вы можете засвидетельствовать свои показания письменно. Вы единственный человек, который непосредственно на месте занимается наблюдением за училищем от Симбирского совета. И в последующем развитии дела ваши показания для попечителя Казанского округа станут основными.
0: Вы разрешите мне подумать, ваше превосходительство?
1: Ну что ж, подумайте. Неофициальных заявлений у вас нет?
0: Ходят слухи, что Эбулдин на место Тазицкой хочет устроить своих дочерей.
1: Обе учительницы вызваны.
0: Да, они ждут.
1: Пригласите Горбунову.
2: Покорнейше извиняюсь, что нарушил ваш тет-а-тет. Предводитель уездного дворянства, председатель Буинского училищного совета Головинский.
1: Директор народных училищ, действительный статский советник Ульянов. Чем обязан?
2: Узнав, что вы занимаетесь делом уволенной Тазинской, я поспешил внести некоторую ясность. Однако хочу высказать свои соображения только лично вам, господин Ульянов.
1: Я не задерживаю вас долей, господин Иванов. И знаете что? Первый я приму Тазинскую. Слушаю вас, господин Головинский.
2: Не имел чести знать вас раньше, Илья Николаевич.
1: Прошу обращаться согласно этикету. Я при исполнении служебных обязанностей.
2: Ну, хорошо. Хорошо. Еще раз прошу извинить за вторжение без приглашения. Однако наш педагогический совет и представители дворянства опасаются, что, будучи осведомлены однобоко, вы, господин Ульянов, можете сделать неверные выводы.
1: Скажите, пожалуйста, до вас на посту председателя состоял протоиерей Боротынский.
2: Немирские дела отнимали много времени у его преосвященства. С согласия уездного дворянства, земской управы и педагогического совета я занял сей трудный пост на поприще народного образования.
1: Mm-hmm. Ну что же, вы обвиняете Тазинскую в политической неблагонадежности. Какие у вас к тому основания, господин Головинский?
2: Как вы сразу. Ну, надеюсь, вы полагаете, господин Ульянов, что у нас имелись кое-какие сведения на этот счет.
1: За политическую благонадежность народных учителей отвечает губернский совет и я в первую очередь. Характеристику о благонадежности Тазинской подписывал тоже я. Почему же Буинский совет не доложил мне об имеющихся у них сведениях и уволил учительницу без моего на то ведома и согласия?
2: Ну, совет вправе решать дела подобного рода самостоятельно.
1: Не вправе, господин Головинский. Буинское женское училище, как двухклассное, не подлежит ведению совета. Вы не могли этого не знать. Я настаиваю, чтобы мне представили основания в неблагонадежности Тазинской.
2: К сожалению, наша беседа принимает несколько нежелательный, я бы сказал, оборот. Я считал, поскольку вы, господин Ульянов, произведены во дворянство, то чаяния дворянства вам должны быть понятны.
1: Изложите мне чаяния уездного дворянства.
2: Неужели вам, господин Ульянов, не стало ясным, что Тазинская не угодна уездному обществу? Но это же так легко читалось между строк.
1: Не умею читать между строк. Так, значит, доказательств в неблагонадежности Тазинской у вас нет.
2: Ну что ж, коли вы настаиваете на таком трактовании всей истории, я смею заметить, что подчиненные, оскорбляющие свое начальство и отменяющие молитвы на уроках, с нашей точки зрения неблагонадежен.
1: Я уже знаю про заявление Булдина. Тазинская утверждает, что она закрыла уши руками и сказала, будто ничего не желает слушать в ответ на оскорбление Горбуновой, а не на замечание Булдина. Скажите, пожалуйста, вы беседовали лично с Тазинской?
2: Для нас вполне достаточно показаний попечителя, которого мы знаем немало лет и имеем основания ему доверять.
1: Вы доверяете губернскому училищному совету?
2: Ну, разумеется.
1: Губернский совет отменил вторые молитвы во всех народных училищах. Тазинская поступила согласно решению губернского совета.
2: Ну что ж, коли вы настаиваете на таком трактовании всей истории,
1: ввиду необоснованности обвинений к Тазинской, принять во внимание их не могу и увольнение не утверждаю.
2: Не советовал бы ссориться с обществом, господин Ульянов. Есть люди, стоящие в ранге и повыше вас.
1: Есть. Я буду докладывать попечителю округа о превышении вами полномочий на занимаемом посту.
2: Вы так защищаете учительницу, что можно подумать.
1: Да я за грамотного подготовленного педагога в школе. Я буду бороться за Тазинскую. Не смею вас задерживать, Долли.
2: Не просчитайтесь, господин директор. Прощайтесь.
1: Ах, и посылает же Господь подобных деятелей на ниву народного образования. Хотя, впрочем, при чем здесь Господь?
3: Я приняла вас, Дон Диего. Только боюсь, моя печальная беседа скучна вам будет. Бедная вдова, все помню я свою потерю. Слезы с улыбкой мешаю, как апрель. Что ж вы молчите?
4: Наслаждаюсь молча, глубоко, мыслью быть наедине с прелестной Донной Анной. Здесь, не там, не при гробнице мертвого счастливца. И вижу вас уже не на коленах пред мраморным супругом.
3: Дон Диего, так вы ревнивы? Муж мой и в гробе вас мучает.
4: Я не должен ревновать. Он вами выбран был.
3: Нет. Мать моя велела мне дать руку Дон Альвару. Мы были бедны, Дон Альвар богат.
4: Счастливец! Он сокровища пустыни принес к ногам богини. Вот за что вкусил он райское блаженство. Если б я прежде вас узнал, с каким восторгом мой сан, мои богатства, все бы отдал, все, за единый благосклонный взгляд. Я был бы раб священной вашей воли, все ваши прихоти я б изучал, чтоб их предупреждать, чтоб ваша жизнь была одним волшебством беспрерывным. Увы, судьба судила мне иное.
3: Диего, перестаньте. Я грешу вас, слушая. Мне вас любить нельзя. Когда вы знали вы, как Дон Альвар меня любил? О, Дон Альвар уж верно не принял бы к себе влюбленной дамы, когда б он овдовел. Он был бы верен супружеской любви.
4: Не мучьте сердце мне, Донна Анна, вечным поминанием супруга. Полно вам меня казнить, хоть казнь я заслужил, быть может.
3: Чем же? Вы узами не связаны святыми ни с кем, не правда ли? Полюбив меня, вы предо мной и перед небом правы.
4: Пред вами, Боже!
3: Разве вы виновны передо мной? Скажите, в чем же?
4: Нет. Нет, никогда.
3: Диего, что такое? Вы предо мной не правы? В чем, скажите?
4: Нет. Ни за что.
3: Диего, странно. Я вас прошу, я требую.
4: Нет, нет.
3: А, так-то вы моей послушной воле. А что сейчас вы говорили мне, что вы рабом моим желали быть? Я рассержусь, Диего. Отвечайте, в чем предо мной виновны вы?
4: Не смею, вы ненавидеть станете меня.
3: Нет. Нет, я вас заранее прощаю, но знать желаю.
4: Не желайте знать ужасную, убийственную тайну.
3: Ужасную? вы мучите меня. Я страх, как любопытно. Что такое? И как меня могли вы оскорбить? Я вас не знала. У меня врагов и нет, и не было. Убийца мужа один и есть.
4: Идет к развязке дело. Скажите мне, несчастный Дон Жуан вам не знаком?
3: Нет, отроду его я не видала.
4: Вы в душе к нему питаете вражду?
3: По долгу чести. Но вы отвлечь стараетесь меня от моего вопроса. Дон Диего, я требую...
4: Что если бы Дон Жуана вы встретили?
3: Тогда бы я злодею кинжал вонзила в сердце.
4: Донна Анна, где твой кинжал? Вот грудь моя.
3: Диего, что вы?
4: Я не Диего, я Жуан.
3: О, Боже, нет, не может быть, не верю.
4: Я Дон Жуан.
3: Неправда.
4: Я убил супруга твоего и не жалею о том, и нет раскаяния во мне.
3: Что слышу я? Нет, нет, не может быть.
4: Я Дон Жуан, и я тебя люблю.
3: Где я? Где я? Мне дурно, дурно.
4: Небо, что с нею? Что с тобою, Донна Анна? Встань, встань, проснись, опомнись, твой Диего, твой раб у ног твоих.
3: Меня. О, ты мне враг. Ты отнял у меня все, что в жизни.
4: Милое создание, я всем готов удар мой искупить. У ног твоих жду только приказания. Вели, умру, вели, дышать я буду лишь для тебя.
3: Так это... Дон Жуан.
4: Неправда. Он был описан вам злодеем, извергом. О, Донна Анна, молва, быть может, не совсем неправа. На совести усталой много зла, быть может, тяготеет. Так, разврата, я долго был покорный ученик, но с той поры, как вас увидел я, мне кажется, я весь переродился. Вас полюбя, люблю я добродетель. И в первый раз смиренно перед ней дрожащие колено преклоняю.
3: О, Дон Жуан красноречив, я знаю, слыхала я, он хитрый искуситель. Вы, говорят, безбожный развратитель, вы сущий демон. Сколько бедных женщин вы погубили?
4: Ни одной до ныне из них я не любил.
3: Я поверю, чтоб Дон Жуан влюбился в первый раз, чтоб не искал во мне он жертвы новой.
4: Когда б я вас обманывать хотел, признался ли я, сказал ли я то имя, которого не можете вы слышать? Где ж видно тут обдуманность, коварство?
3: Ах, кто знает вас? Но как могли прийти сюда вы? Здесь узнать могли бы вас, и ваша смерть была бы неизбежна.
4: Что значит смерть? За сладкий миг свидания безропотно отдам я жизнь.
3: Но как же... Отсюда выйти вам, неосторожный.
4: И вы о жизни бедного Жуана заботитесь. Так ненависти нет в душе твоей небесной, Донна Анна?
3: Ах, если б вас могла я ненавидеть. Однако ж, надо бы расстаться нам.
4: Когда ж опять увидимся?
3: Не знаю. Когда-нибудь.
4: А завтра?
3: Где же?
4: Здесь.
3: О, Дон Жуан, как сердцем я слаба.
4: Залог прощения, мирный поцелуй.
3: Пора, поди.
4: Один, холодный, мирный.
3: Ах, какой ты неотвязчивый. На, вот он. Что там за стук? О, скройся, Дон Жуан.
4: Прощай же, до свидания, друг мой милый.
3: А, что с тобою?
5: Я на зов явился.
6: О, Боже! Дон Анна!
5: Брось ее, все кончено. Дрожишь ты, Дон Жуан?
6: Я? Нет! Я спал тебя! И рад, что вижу.
5: Дай руку.
6: Вот она. О, тяжело пожатие каменной его десницы. Оставь меня. Пусти, пусти мне руку. Я гибну. Кончено. О, Донна Анна.
7: Памятник. Мальчик, джинсы, водолазка. Из вагонного окна смотрит. Вот она, война, близко у Волоколамска. Что ж осталось от войны? Несгибаемы и хмуры исполинские фигуры в ранних сумерках видны. Выше рослого леска, а тогда за час до боя только небо голубое. Только смерть, что так близка. На последнем рубеже находились у столицы невысокие бледнолицы, стали до неба уже и стоят, как под огнем, перед вечною кончиной, с каждой новой годовщиной вырастая, с каждым днем. Промелькнувшая война около Волоколамска. Мальчик, джинсы, водолазка, у вагонного окна.

0: Однажды на лесной поляне, в том самом месте, где речка огибает старую сосну, повстречались волк и лиса.
1: Здорово, соседка!
2: Здравствуй, сосед! Что ты, миленький, не весел? Хвост висит и нос повесил.
1: А с чего веселиться-то? Сама ведь знаешь, голодное брюхо к радости глухо.
2: Ой!
1: А я третьи сутки зубами щелкаю, да все впустую.
2: Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй!
1: А кто виноват?
2: Кто?
1: Человек. Лиходей! Паршивой козы ему жалко. Тёлку чуть тронешь, такой тарарам устроит, что не знаешь, как шкуру спасти.

людей. Ни в шутку, ни всерьез, я человек-волк злодей. Житья нет от угроз, я унесу овцу домой. Вот вся моя вина, а он поднимет шум такой, как будто я, как будто...

0: Во сне зверя нет. Волкам он самый главный враг. Опасней зверя нет. Фу.
1: А я думала, сосед, что у меня у одной на человека обида. А выходит, у нас с тобой горе общее.
0: Да.
1: И мне от человека житья не стало. А в чем моя вина?
0: В чем?
1: Всему свету известно, что для лисоньки курица первое дело. Без куриной диеты у меня не мех, а смех, не красоты, не густоты. И что же, вот хотя бы вчера, только я себе курочку высмотрела, хохлаточку рябенькую, молоденькая, жирненькая, прелесть.
0: Ой.
1: Подползла я к ней тихонько, ну, подкралась.
0: Ну, лиса, не томи!
1: Так на меня тут чуть не целая свара собак налетела. Еле ноги унесла, хвостом след замела. А кто собак спустил?
0: Кто?
1: Известно кто. Человек!

0: не задрать.
1: Курчонка не щипать.
0: А знаешь, лиса.
2: Что?
0: Я ведь это, разозлиться могу.
2: Не надо.
0: Надо.
2: Не надо.
0: Надо, лиса, надо. Как вспомню, что я хищник, как зарычу, как налечу.
1: Ой.
0: Слыхала, небось, волку палец в рот не клади. Или вот еще, волчье дело хватай смело.
1: Слыхала, но я тоже могу.
0: Чего?
1: Я тоже не лыком шита. Зубы у меня хоть и мелкие, да острые. Ой. Коготки крепкие, да цепкие.
0: Пусть только сунется этот человек
1: пусть
0: сюда.
1: Пусть только сунется.
0: Да попадись он нам на глаза.
3: Какая уж тут тишина. Шум и треск шел по лесу. Отталкивая друг друга, наши храбрецы бросились прочь. Но вот волк потянул носом и остановился.
0: Стой, лиса! Да это же косолапый! Медведь на весь лес трескотню поднял.
2: Напугал.
4: Ой, однако дайте отдышаться.
0: Да что случилось-то?
4: Едва удрал, чуть жив остался.
2: Что с тобой, Мишенька?
4: Вишь, случай какой со мной удивительный. Бродил я по опушке туда-сюда. Вдруг чую, запах знакомый ноздри щекочет. Приятно так пахнет, аппетитно. Сами знаете, какой запах лучше всего.
0: Овечий, известное дело.
2: А по-моему, куриный.
4: Да не, однако... Лучше медового запаха не бывает.
2: Ой.
4: Вот, значит, потянуло медком. Липовым. Ну, я нос по ветру и вперед. Гляжу, забор. За забором сад. А в саду...
2: Что?
4: Меду целая колода.

0: ней пчелиный мед. Хотел отведать меду, вдруг вижу, он идет.
1: Он? Кто же это? Он?
2: Кто, Мишенька, кто идет?
0: Человек, вот кто. На силу сюда добрался.
2: А медом-то успел полакомиться.

0: поцарапал, зато остался цел. Ой.
1: Это что же такое творится? Житья человека не стало. Проходу не дает. И кому? Нам? Хищникам?
0: Однако это верно. Я подтверждаю. Хотя сам и не вполне извиняюсь, хищник.
2: Да что говорить? Ну какое может быть между мной и человеком согласие? Мне нужно курочку на ужин, ему мой мех на шапку нужен. Только я ведь не так уж проста, как выгляжу. И пока некоторые рыча отдавают, лисонька кое-что придумала.
0: Что?
2: А вот послушайте.

0: его, ничего со львом его, я познакомлю. Вот что я придумала, милые мои.
1: Со львом?
2: С царем зверей?
3: Ну это ты, соседка, хватило.
4: Сколько в лесу живу, не только что льва, кота захудалого не встречал.
0: А это видели?
5: И лиса достала из-под старого пенька какой-то лист бумаги.
0: Читай, медведь.
6: Ты у нас грамотный.
2: Телеграмма. Местная. Лесная поляна. Буду. Буду.
0: Да не буду, а буду.
2: Ждите. Ждите.
0: Ждите.
2: Лев.
4: Лев.
0: Ну что, убедились?
2: Однако.
0: Его львиное высочество сразу на мое приглашение откликнулось. Пусть посмотрит на наше житье-бытье. Тут-то мы ему на человека и наябедничаем.
2: Верно.
6: Пожалуй, царь зверей не потерпит, чтобы кто-то силой его превзошел.
0: Вот именно. Тут он...
6: Ух, был человек. Нет человека.
2: Ух. Ой, что это?
7: Что?
2: Кто это?
7: Кто?
2: Слышите?
5: Как и подобает настоящему царю зверей, лев не шел, а шествовал по лесу. Перед ним расступались кусты и травы.
0: Это он.
2: Кто?
0: Лев. Царь зверей оказал нам великую честь. Он пожаловал в наши лесные края сам.
8: Да, сам. Это я, царь зверей Лев. Можете меня приветствовать.
0: Добро пожаловать, ваше львиное высочество.
8: Благодарю.
6: Добро пожаловать.
0: Удачной охоты.
8: Благодарю.
6: Удачной охоты.
8: Благодарю.
4: Охоты удачной, однако.
8: В лесу я впервые, у вас я впервые. Мне нравятся ваши края. Удачной охоты, удачной охоты.

0: человеком зовут?
1: Человеком.
0: Его человеком зовут. Человеком.
2: Я прожил долгий львиный век в пустыне за рекой. Впервые слышу, человек, кто он такой? Кто он такой? Я всю пустыню покорил, о том идет молва. Не верю я, чтоб кто-то был сильней, сильнее льва. Кто сильнее льва? Кто сильнее льва? Я сильнее всех.
3: Вы, ваше высочество.
2: А вот то-то.
3: А он все равно хвастает.
2: Ну-ну.
4: Сам слышал, как этот человек на весь лес выл, то есть вопил. Да что мне лев, да мне лево бояться. Вот не видать мне больше бараньей косточки, ежели вру.
5: Надо человека проучить, чтоб не задавался.
4: Надо.
2: На свете нет острей клыков и нет когтей острей.

0: мочь-то? Я, лев, царь зверей, приказываю. Сейчас же подать сюда этого самого, как его...
1: Человека.
0: Ах, да, человека.
2: Но, несмотря на грозный приказ, никто из зверей не двинулся с места. А медведь даже стал боком-боком отодвигаться ото льва подальше.
3: Ты что это, косолапый, отодвигаешься? Ты ближе к его высочеству стоял, ты приказ выполняй.
1: Ты выполняй.
4: Однако я позже всех на поляну пришел. Кто первый явился, тому и за человеком идти.
3: Тогда выходит тебе, серый.
4: Тебе.
1: Нет уж, соседка, ступай сама. Ты это все затеяла. Ты и расхлебывал.
3: Почему это я должна?
2: Но тут, словно выполняя волю царя зверей, человек сам появился на поляне. За поясом у него был топор, в руках пила. Вот он подошел к старой сосне, и сразу же раздался стук топора.

0: Я никому не делал зла по собственной охоте.
1: А если волк задрал овцу, не ценят мира волки. Тогда пошлю я наглецу подарок из двустволки. Подарок из двустволки.
2: И вот этот, простите, бескрылый комар вас напугал?
3: Однако, понимаете, он тут такой...
2: Да в чем же его сила? Ни когтей, ни клыков, хвоста и того нет. Чем же он обороняться станет от меня, льва?

0: и двуногий. С таким и сражаться мне льву не пристало. Я должен во всем разобраться сначала.
1: И вот, неслышно ступая, лев подошел к человеку.
0: Ну, здравствуй, человек.
2: Лев.
0: Да, лев.
2: Живой?
0: Ну, конечно.
2: Ой, сколько живу, а львов только на картинках видал. Во, повезло. Здравствуйте, лев.
0: Здравствуй, здравствуй, любезнейший.
3: Ружьишко-то я дома оставил. Да не в нем сила.
0: Ну, что поделываешь здесь, любезный?
4: Не видите разве? Сосну срублю, дом строить буду.

0: Должен лопнуть, после не хочу. Я должен лопнуть, после не хочу. А не построишь, проучу. Дела свои пока ты отложи, и мне, царю зверей, теперь служи.
1: О, дум говорите? Ага, ну что же, будь по-вашему. Так и быть, соображу вам, домишко. А ну-ка, тащите-ка сюда эту доску.
0: Эту?
1: Да нет, нет, не ту, эту.
0: Ах,
1: да. Эх, ваше царское величество, неловкой. Сразу видно, царь.
0: Да, я царь.
2: Однако, позвольте, я подсоблю.
0: Прошу.
1: Я тоже готов посодействовать. Как говорится, волк льва видит издалека. Или вот еще волк льву, друг и товарищ.
3: Может быть, и я могу пригодиться на легкой работе. Например, доски считать. Раз, два, три, четыре, пять. Вышла курочка гулять.
1: Вот так мастеровые. Ну что ж, за дело, так за дело.

0: И все вместе они очень скоро построили хорошую крепкую клетку.
1: Фу, ну вот и готово. Прошу, входите, ваше львиное величество.
2: А тут внутри неплохо. Только почему это, любезный, крыша есть, а стены какие-то странные?
1: А это уж теперь так полагается. Самая последняя модель.
2: Ах, последняя.
1: Да-да, только для избранных, для хищников, для львов.
3: Это, наверное, чтобы воздух беспрепятственно вентилировался.
1: Наверное.
2: Прелестно. Ну что ж, я царь зверей лев, я доволен.
1: О, это еще не все. Располагайтесь, а я вам через минуточку сюрпризик приготовлю.
2: Сюрприз?
4: Сюрприз!
0: И человек быстро приладил засов.
2: Ты что это? Шутить со мной вздумал? Открой сейчас же! Да я прикажу немедленно разорвать тебя в клочья! Эй, звери!
1: А ну, пусть попробует. У меня для каждого по сюрпризу приготовлено. Давно хочу с ними рассчитаться. Пригодится мне и лисья шапка, и волчьи рукавицы.
5: Да и шуба медвежья, ух, как греет от...

0: Зверей простыл и след. Теперь и лев не страшен никому.
1: Все это время, готовясь к последнему дню, наперед казнясь его неизбежной надсадой, Касьян все же мыслил себе, как пройдет он по усвятам, оглядывая, запоминая и прощаясь с деревней, торжественно печались про себя от того, что каждый его шаг будет необратим, а путь его неведом. Как выйдут за калитки остающиеся тут старики, почтительно обнажат перед ним головы, наговаривая разное, вроде «Час добрый тебе, час добрый, не сплошай там, вертайся». Как будут во след торопливыми жменьками сыпать кресты на его заплечную суму, глядящие в окна старушки, а деревенская детвора молчаливым поглядом проводит его, ступающего в последний раз мимо исп, ворот и палисадов. С тем бы и уйти, переступить усвятскую черту. Но пришел этот день, и бежал Касьян за дворьями, обрывая сапогами ботву, сшибая сиреневые соцветия июльской картошки, не замечая, что бежит, мелькая далеко видным белым мешком. На селивановом свертке, одолев предел цепенящего тяготения, Касьян обессиленно и в то же время облегченно перевел дух. Под потным обручем картуза запыленно бухали виски, тело колотило мелким ознобом. В последний раз оглянулся назад. Не нашел своего двора за закрывшими его соседними садами. Да особенно и не вглядываясь туда, даже как-то рад был, что уже не видно, что, наконец, обрезалась пуповина. И он теперь сам по себе с одной только своей ношей. На конторском выгоне в полуверсте от деревни вставала ровной соломенной крышей новая конюшня, затеянная там по генеральному Прошкиному плану. Рядом с ней желтела выведенными стропилами другая такая же хоромина под молодняк. Оттуда натягивала радостным духом лошадиных стойл, которому примешивался запах уже обсохшего и засочившегося степной горечью низкорослого полынка, и Касьян, вольно расслабясь, распустив давивший его ворот, пошел уже ровнее, успокаиваясь и обретая себя. На выбитом выгоне возле конюшни сгрудились бригадные телеги, нынче их еще никто не разбирал, и, видно, теперь уж не тронут за весь день. Возле телег Касьян увидел дедушку Селивана, долговязого и молчаливого деда Симаку и босого в коротковатых штанах Пашку Гыгу. Дед Симака, подважив плечом бок бестарки, сдвинул с оси заднее колесо, давая Селивану промазать квачом ступицу. Пашка Гыга, присев на корточки с детским любопытством, заглядывал в черную дегтярную дыру колеса. За его спиной, поверх выпущенной рубахи, висело на бечевке вытесанное из доски олеповатое подобие ружья. Пашка Гыга первым уловил шаги и, недобро остановив на Касьяне вытаращенные глаза, должно быть, не узнавая, цапнул было с плеча ружье, но, распознав-таки прежнего конюха, подскочил, миролюбиво и заискивающе протянул пухлую бескостную ладонь.
2: «А мы тут мажем, чтоб немец не услыхал»,
1: — доложил он, и, широко распустив сырой губастый рот, неприятно всеми внутренностями гыгыкнул.
3: «О, Глянь-кась, вот он, воитель, в полном соборе. Обрадовался дедушка Селиван, любовно осматривая Касьяна. На вот дегтярочку подмажь, подбодри ходки.
1: Уже смазаны, сдержанно ответил Касьян, мельком взглянув на свои успевшие запылиться, потерявшие вид сапоги.
3: Тади ладно, ежели так. Догорела свеча до огарочка, пора и выступать. Дожжа вроде не будет.
1: Дедушка Селиван и сам вырядился в невесть, откуда взявшиеся у него чоботы, пустоносые, с заплатами на обоих скульях, но в волю смазанные и расчищенные суконкой. И рубаха на нем была не та, мелким пшенцом поблекла синему застиранному ситцу, неглаженная, но чистая.
2: А Ванюшка-то, Дронов, еще вчерась над вечер улепетнул, сообщил он со свежей утренней бодростью. Один да пеший. Да, побег, побег, соколик. Заглянул я к ему перед тем. Молчит, цигаркой коптит, а сумка уже у порога. Так был сух, а то и вовсе сухменью взялся. И схудал бедой. Вот как запекло-то мужика. Погоди, говорю, завтра под водой доставим. Ни в какую. Каждый час, говорит, дорог. Ну да уж поди, и тамотка 30 верст отсчитал по прохладцу. А то, небось уж, и в эшелоне едет. Тебе, Касьянушка, каких прикажешь запречь? Весело поинтересовался дедушка Селиван. Выбирай любых, напоследок проедешь.
1: Все едино, не с бубенцами скакать. Коней-то покормили?
2: А то как же.
1: Степенно кивнул дед Симака, принявший конюшенные бразды.
3: Засыпали, засыпали овсеца, уточнил дедушка Селиван. Жуют. Я ведь сюда чуть свет прискакал. От общан сладим, да коночевать тутотка стану.
1: Овес бы поберегли. Не зима всем овес травить, заметил Касьян. Теперь сыпь да оглядывайся.
2: Всего по картузу и плеснули. Нехай разговеются в такой-то день.

0: Собраться надо. Благо хоть вон Павел попить привез. Его жидкие восковые щеки, беспорядочно иссеченные годами, непроизвольно вздрагивали от какого-то тика, будто держал он во рту зубное полоскание и гонял туда-сюда днем и ночью. Прихварывал старик, маялся грудью.
1: «Позавчера стучит в окно Дронов», — сказал он, откашлившись. «Иди, — говорит, — побудь на конюшне, пока, мол, кого подыщем. Ну, так чего ж пока? Пороблю, раз надо. И шо ноги носят? А ногам все одно, где топать. Дома ли, тут ли? Мне б, конечно, стариков в подмогу. Ну, да я сам и поговорю с которыми».
0: «Так и я пособлю, чего не то», — отозвался дедушка Селиван.
1: «Вот солдатиков провожу, свезу торбы, да и переберусь к тебе насовсем. Серафим, не журись, кабы наша там-то взяла, а тут мы присмотрим».
0: Пока старики возились со второй повозкой, Касьян заглянул в конюшню. Но вошел не сразу, а сперва постоял у порога, всматриваясь внутрь с чувством недавнего хозяина, невольно примечая, какая поруха успела завестись в его отсутствии. За высокими перегородками, так что были видны одни только стегна и холки, наголодавшиеся кони шумно мололи сразу множеством жерновов, довольно пофыркивали, секли по стенкам хвостами. Касьян тихо, будто чужой, прошелся вдоль стойл, заглядывая через прясла. Занятые едой, уткнувшись в кормушки, лошади не замечали его. Касьян переходил от одной к другой все с тем же чувством своей отверженности. И когда впереди мелькнула молочная спина его собственной кобылы, он родственно затеплился и, минуя остальных лошадей, пошел к ней поглядеть напоследок и попрощаться. «Данька! Данька!» — позвал он еще издали. Незадолго до колхоза, продав состарившуюся отцову лошадь и прибавив подкопленных деньжат, заимел он не крупную, но броскую молодую кобылку. Была она редкой буланой масти с белыми аккуратными копытцами, что и перевесило все его раздумья и колебания, и за этот ее теплый молочный окрас, за всю ее девичью игрушечность, назвал он кобылку Данькой, подразумевая под этим, что дана ему на счастье. Правда, выглядела она в тот покупной момент тощей и необихоженной, но худоба была не старушечья, поправимая в хороших руках. И он весь ушел в заботы о новой скотине. Увел ее в безлюдный угол займища, сплел себе там шалаш и жил чуть ли не поллета, выгуливал свою Даньку на вольной траве, не докучая работой. Только знай, гуляй себе, ешь, чего хочется. И Данька на глазах стала выладниваться, хорошеть, заволнилась гривой, заходила остренькими ушами с живым интересом к миру. Напоследок Касьян выкупал ее в Остомле, отчистил белым речным песком и еще раз выкупал, и неузнаваемую сам в душе с праздником привел во двор. Собрал стол, позвал мужиков, те нахваливали. «Хороша, хороша, но да ведь корова молоком, а конь работой спросом.

0: Пробовать бы надо.
1: Спробуем. Как не спробовать, радовался Касьян. Для того и куплено.
0: На другой день съездил к Афониному отцу, подковал на все четыре высоконьких стаканчиками копытца. После того разобрал старую телегу и на прежних осях и железной оснастке принялся мастерить новый полог. Взвешивал и обдумывал каждую дощечку, каждую спицу в колесе, чтобы возок был и крепок, и не громоздок, ладил в самый раз по кобылке. Все у Касьяна в тот год вроде бы ладилось и ладно складывалось для ровной жизни в посильных трудах. Но вот завелся в Усвятах колхозец и стал поперек всех его планов, расколол мысли надвое. Что это за новшество, многим не особенно было понятно, и поначалу принимали его не все и не сразу. Мужики при хозяйствах осторожничали, тянули время, кое-кто распродал со двора лишки на тот случай, что если придется вступать, то уж с меньшей потратой. Касьяну колхоз тоже показался не ко времени, да и кое-кто не советовал вязать себя с ним. Но все ж для себя нашел он иной выход, казавшийся ему разумным и справедливым для обеих сторон. О себе заявил так, что де не против вступить в колхоз, но с тем условием, чтобы и конь, и полог оставались при нем на его дворе, а он, когда надо, работал бы вместе с конем на общий котел. Уже тогда севший править артелью Прошка показал ему обидную дулю, сказавшую, что таких хитропопых подрядчиков ему не надо, вступать так вступать, а не вступать так и нечего голову морочить. Хорошо ему, Прошке, фигу показывать. Сам-то он безлошадно налегке вступил. И Касьян рисовал себе невеселую картину, как кто-то чужой запряжет его Даньку, навалит на телегу сверх всякой меры и совести, огреет кнутом, бестолково задергает вожжами, зарет матерно и не пособит, не слезет с повозки, когда его Касьянова Данька, выворачивая из суставов ноги, будет полоумно выпластываться, лезть из хомута на последнем узволоке. Кто ж побережет не свое, думал он тогда. И, подавая, наконец, заявление, поставил колхозу новые условия. Вступить он не возражает, с конем и с телегой. Даже прибавит к тому саху, хорошую железную борону и пару полотен коз. Но чтоб непременно назначили его конюхом. «Да что ты все ультиматумы ставишь?» — вскинулся тогда Прошка председатель. «Пан барон нашелся, понимаешь?» Но, вспомнив, что Касьян отбывал действительную фуражиром, согласился удовлетворить его, как он выразился, каприз и назначил на должность временно до общего собрания, как оно скажет. С той поры так и пошло. Конюхом да конюхом. Вот уже целый десяток колхозных годов. Сперва рядовым, потом и старшим. Свою хозяйскую дотошность Касьян, обвыкнув в колхозе, перенес и на общественное добро. Терпеть не мог изодранной и пересохшей сбруи, расхристанных хомутов, как попало сваленного лошадям сена, ворчал из-за каждой потерянной подковы. И не дай бог, если кто возвернет с поля коня с потертой холкой. За время своего конюхования привязался он ко многим лошадям. Иных выходил с сосунковой поры, иные выдурились почище Даньки. Мечталось завести даже Донцов. Подбивал на это Прошку председателя. Но тот, узнав, сколько стоит чистокровная матка, замахал обеими руками, отвернул нос. «Иди, иди, не дурей! За такие деньги 2 трактора можно купить!» Но Касьян не отказался от своей задумки. Тем же летом выбрал самую ходкую и статную кобылку Челку и, не сказав никому, махнул на ней в подзвонье на конный завод. За хороший Магарыч, так что сам вернулся без шапки, поставил ее с записным жеребцом Перепелом. И объявилась первая в Усвятах Дончиха. Вон она стоит в 6-м стойле, подпашистая, сухомордая, в белых чулках. И назвал он ее по всем заводским правилам. От клички отца взял первую букву «П», приставил к имени матери, и получилось, как влилось, «Пчелка». Всего пока полукровка, но уже по всей справе видать, что непростого замеса лошадка. Красота с огнем пополам. Прошка-председатель присматривался, удивлялся, что за краля, откуда такая. Должно метил в свои бегунки. То-то, что и оно, откуда. Не случись война, на другой год опять бы съездил в подзвонье, уже на самой пчелке, чтобы еще больше приблизить потомство к настоящим кровям. Да видно, конец всему, того и гляди, и самую пчелку вот-вот заберут. Были у него еще коньки хороших статей, стригунки. Часами б глядел на сорванцов, как вынашиваются они, на скаку покусывая друг другу холки, или встают друг перед дружкой на дыбки, под грудь загибая шеи. В табуне, что в колоде, есть и козыри, есть и шестерки, всякие. Но Данька шла по особ статье. Своя лошадь. 14-е лето дотаптывает его Данька. 3 до него, да 10 трав под его доглядом. Правда, росточком так и не вышло, и даже вроде как ниже стало, от того, что раздалась задом, разломилась повдоль сытой спиной. От былого, конечно, ничего не осталось, но масть и теперь красит. Видная лошадь. В первые годы, уже будучи колхозным конюхом, набрасывал Касьян на нее седло покрасоваться перед миром, когда выгонял табун в ночное. Дескать, знай наших. Сказать по совести, малость просчитался он с ней. В горячах, когда покупал, мерещилось большее. Масть-то масть, да не слезь в грязь. Оказалось, лошаденка-то без старания, норовом себе на уме, лишнего не положи. В паре без кнута валек не натянет, а чуть что и куснуть гораздо. То ли была отроду такой, то ли уже здесь, в колхозе, забаловалась. В своем хозяйстве эта порча сразу бы и обнаружилась, а тут за другими лошадьми как-то не примечалась. Да кто ж знал? Иной вон и бабу за одни глаза берет, размечтается, думает, царевну ухватил. Ни у кого такой нету. И все ж любил ее Касьян. Может, потому что сам на ней не пахал, не сеял, а только ходил, дочистил, доглядел на буланую шорстку. Между тем мужики брали ее в наряд без особой охоты, когда уже выбрать было не из чего. И это задевало Касьяна. Знал он и про то, что бивали ее, с глаз отъехавши, но промалчивал. За другую лошадь поднял бы шум, начертыхал бы по самую завязку, а тут молчок, неловко было за свою лаяться. Может, и за дело бито, да и как не за дело, но Касьян состроит вид, будто не заметил, замкнет рот, а в самом заворшится обида пополам с жалостью. И, жалея, потом в ночи украдкой подсыплет хоть на пригоршню, дав сердца побольше, а сенца помягче. Но вот стоял он нынче с заплечным мешком перед ней, и та не заметила, не оторвалась от чужой подачки. «Данька! Данька!» Позвал он еще раз, играя голосом, не зная и сам, чего добивался от лошади. Кобыла, услыхав привычный оклик, подняла голову, свернула глаз к заплечью и ненадолго, непомняще, посмотрела на хозяина, деловито, размашисто жуя, гоняя рубчатые желваки по широким салазкам. Белое овсяное молоко проступило в ее сомкнутом сизогубом зеве. «Это я, али не видишь?» Поспешил удержать ее взгляд Касьян и зачем-то посвистал, как при водопое. Но та, еще не доживав, жадничая, опять сунулась в обслюнявленный ящик. «Эк, поспешает!» — обиделся Касьян. «Успеешь еще, день велик, нынче и вовсе никуда не тронут, некому трогать, нынче у тебя пустой день». Кобыла продолжала хрумкать, сопя и шарясь мордой по опустевшему ящику. И Касьян, дожидаясь, пока она управится и вскинет голову, униженно рассматривал приколоченную к столбику табличку. Когда вселялись в новую конюшню, он собственноручно выстрогал эту досочку и старательно написал чернильным карандашом крупно с замысловатыми завитками эти четыре буквы. «Даня». Потом какой-то лихоман перечеркнул букву «А», а сверху написал «У». И Касьян ночью выскребал ножом эту обидную насмешливую букву. «Ну так чего? Пошел я». Растерянно проговорил он, оглянувшись на выход, мимо которого как раз промелькнул Пашка с охапкой сена. «Ладно, жуй, раз такое дело. Может, больше и не доведется, овсеца-то. Без меня теперь будешь». Он потянулся через прясло, прощаясь, почесал пальцами крутую конскую ляжку. Кобыла в ответ досадливо трепанула долгим белым хвостом, будто отмахивалась от докучливого слепня. «Ну, не буду, не буду. Твое теперь дело. Кто дал, у того бери. Кто ударил, тому беги», — проговорил он неудовлетворенно, с обидой отступая от лошади. «Ну, бывай». Пошел я. Касьян опасливо обернулся в оба конца, не видит ли кто этого его тайного свидания со своей давней застарелой болячкой, и, отступая от стойла, вдруг в конце прохода среди ровного ряда хомутов, развешанных на столбах, каждый против своей лошади, подцепил нечаянным взглядом какой-то лишний, ненужно выпиравший предмет. Всмотревшись, Касьян распознал морду старого кречета. Положив тяжелую, сумеречно-серую голову на прясло, он затаенно следил из-за хомутов за Касьяном, словно догадывался, что видит его в последний раз. «А, это ты?» Обрадовался Касьян внимательному взгляду Мерина, о котором как-то и не вспомнил, и, наверное, не подошел бы, не попадись тот ему на глаза. «Ну, как ты тут, а? Живой?» Касьян шел к нему, заранее протянув ладонь, будто для рукопожатия. и конь нетерпеливо загремел копытами, сунулся грудью в перекладину и без голоса заржал, издав какой-то долгий сухой сип, под конец которого прорезался немощно озвученный, изъеденный старостью голосок. «Узнал, а? Узнал!» Растроганно выговаривал Касьян, увидев, как рванулась к нему лошадь. Он подошел и потрепал старого коня по замшелой гулкой скуле, и тот ткнулся колючими усатыми губами под Касьяново ухо, засопел довольно. «Что ж ты не ешь, а? Али не естся? Ты давай ешь. Вон как твои друзья-приятели овес ружат. За ухи не оторвешь. И про прежнего хозяина забыли. А я ж их из грязи, можно сказать, сколь болячек повымазал». Конь, положив голову на Касьяново плечо, слушал, водил ушами, и эта доверчивая тяжесть была приятна и радостна Касьяну. «А я, вишь, ухожу. Война, браток, война. Негожее дело затеялось. Сена не запасли, овес вон подчистили. Вот беда. И дать-то тебе нечего. Нету гостинчика. Забыл я про тебя. Запамятовал, что ты есть. Ну, прости, прости». Заморочили бабы голову, ревут, да голосят. На силу из дому вырвался. А ты, так, не забыл? Помнишь? Вот вишь, как оно. Наговаривая все это, Касьян в который раз сокрушенно шарился по карманам, ища хоть какую-то случайную корку, хотя бы зернышко для прощальной утехи коню. Ведь всегда ж чего-нибудь носил, не являлся порожней. Но карманы, как назло, были пусты. Должно, Натаха, сбирая одежду, все повытрусил оттуда, и от этого сделалось ему неловко и совестно. «Как же я, а? Нету, нету ничего. Забыл начисто». И вдруг, задержав руку в пустом кармане, обрадованно замер. «Постой! Как же нету? Как же это нету? Есть! Сейчас, сейчас, браток!» Он сбросил с себя мешок и, присев на корточки, принялся торопливо распутывать затянувшуюся петлю. Кречет, перегнувшись шеей через прясло, осторожно теребил губами картузную маковку. «Ну как же нет? Вот же!» Бормотал Касьян, выхватив ковригу, ломанул от нее за краек. «На-ка, друг, испробуй солдатского». Мерин потянулся к хлебу, но сразу не взял, а долго нюхал, тонко играл, вздрагивал ноздрями, вдыхая острый ржаной запах, и лишь потом, робко, стеснительно, как бы не веря, ни по чести, заперебирал по горбушке губами, ловчась откусить истертыми до десен негодными резцами. И так и не откусив, вобрал все в рот и, зажмурясь, благодарно запахнув глаза, неспешно, словно вслушиваясь в душистое, солоноватое лакомство, повернул тяжело гуркающую челюсть в одну сторону, в другую. Неожиданно кто-то поддал Касьяну в спину, и он увидел Варю, тянувшуюся к нему из соседнего стойла. Отросшая порыжелая челка рассыпалась по ее шоколадной морде с белой пролысиной. Кобыла, коротко гоготнув, с густой сдержанной мощью, ревниво скосила на кречета темно-сливовый зрак с отраженными в нем квадратиками противоположного окошка.
1: Под ее боком толкался такой же шоколадный и тоже с белым переносим сосунок. Дрожливо, как лесная коза, нюхал поверху хлебный воздух, еще не ведая, что это такое. Беспонятно волнуясь, перебирая копытцами.
0: «А, Варвара!» — обернулся к ней Касьян, всегда уважавший эту сильную, безотказную и добрую лошадь с самым большим хомутом во всех усвятах.
1: «И тебе, хлебца?»
0: «Дам и тебе. А как же?»
1: «На, матушка, тебе да не дать». Он ей обрадованно отщипнул кусок и еще поменьше протянул жеребенку. Тот, однако, не знал, что делать с хлебом, бестолково тыкался в Касьянову руку, потом потянулся к материным губам, любопытствуя, что она такое жует.
0: «Экай дурак!» — опять растрогался Касьян, ловчась погладить, поласкать несмышленыша.
1: И был он в эти минутки прощального избывания, как во хмелю, обостренный ко всему, то горестный, то не весь от чего, счастливый.
0: И снова, обращаясь к Варе, говорил: «Тебя с детем на войну не возьмут, не должны взять. Так что тут останешься. Это вон ласточку с Вегой, ясеня, к примеру, тех подберут. Так и пчелку, само собой. Ласточка с Вегой в извоз патроны возить, а бы пушку куда ни назначь, добрая пара, так и ясень. А пчелку, ясное дело, под седло, под командира. Увидит, не расстанется командир. Многих пошерстят. Может, какой десяток-полтора и останется. Так что тут тоже не мед. Хомуту не просыхать. Вон сколь хлебушка в поле. Тебе, Варвара, жать да возить. Ты уж, матушка, выручай тут. Сколь малых ребятишек на тебе, на твоей хребтине остается. Эх, кругом разор».
1: То ли запахом свежего хлеба, то ли голосом своим растревожил, расшевелил Касьян чуть ли не всю конюшню. И то рядом, то за проходом напротив кони загукали полом, застригли навостренными ушами. Принюхиваясь издали, высунулись за входные барьерки, стоявшие рядом Вега и Ласточка. С тихой волнистой протяжцей подал молодой голос Касьянов ездовый ясень. Кто-то там дальше уже зассорился с соседом, взвизгнул зверина, саданул в доски. Не иначе Данька ни с кем не уживается, подлое. Уже два станка сменил ей Касьян, а все то же.
0: На виду у коней Касьяну было неловко прятать остаток ковриги в мешок. Заела б, замучила совесть. И он пошел по рядам, отламывая и раздавая последнее, сам облегчаясь намученной душой.
2: «Дядька Кося!»
1: Встал в солнечном проеме ворот Пашка Гыга.
2: «Каких выводить? Которых?»
1: Но, увидав, как тот ходил по станкам с искромсанным ломтем, приумолк, вырисовываясь деревянным ружьецом за плечами. Лошади были поданы к конторе за полчаса до объявленного срока. Распрощавшись с дедом Симакой, который, выкликнув вслед:
2: «Ну, с Богом, с Богом!»
1: остался маячить посереть конюшенного двора с непокрытой головой, Касьян на ласточке с Вегой, дедушка Селиван на ясени с мальчиком, на рысях подкатили к Правленческому Майдану. Но еще издали, трясясь в задней телеге, Селиван окликнул непонятно за колесным грохотом, ткнул кнутом в сторону конторы, И Касьян увидел, как в утренней синеве над соломенной кровлей свежо и беспокойно полоскался новый кумачевый флаг, вывешенный, должно быть, только что, в самое утро, за место старого, истратившегося до блеклой непотребности. На пустыре уже набрался у Святской люд. Подорожно, не по погоде тепло, с запасом одетые мужики, с разномастными самодельными сумками, и с каждым пришли его домашние провожатые. Люди облепили конторское крыльцо, кирпичную заваленку, толпились кучками, лежали и сидели в тополевой посадке. На крыльце появился Прошка председатель. Он был в своей низко насунутой кепочке, все в том же куропатчатом обвислом пиджаке, но в свежей белой рубахе, наивно по-детски застегнутой под самый выбритый подбородок. Рядом с ним, у перил, остановился непривычный для здешнего глазу, никогда дотоль не бывавший в Усвятах, военный, опоясанный по темно-зеленой груди новыми ремнями в круглой, сиявшей козырьком фуражке и крепких высоких сапогах, казавшийся каким-то странным, пугающим пришельцем из неведомых обиталищ, подобно большой и непонятной птице, вдруг увиденной вот так вблизи на деревенском прясле. Смугло выдубленное лицо его было сурово и замкнуто, будто он ничего не понимал по-здешнему, и Прошка был при нем за переводчика. Прошка председатель пошатал руками перила, взад-вперед покачался сам, выжидая, пока подойдут остальные. И когда воцарилась тишина, сказал: «Значит, так, товарищи, ну, зачем вы тут, все знаете, так что говорить лишнее не стану. На прошлой неделе мы проводили в армию первых 17 человек. Я и сам-то не думал, что этого, может, и хватит, и мы с вами будем по-прежнему работать и жить за минусом тех 17. Но дело заварилось нешутейное. Тут таить нечего, понимаешь». Приходится, стало быть, нам еще пособлять. Потому как уходило Усвятское ополчение пылязнойным проселком меж еще не завосковевших хлебов, старики угадывали, как лют был нынешний враг, как подло он преднамерил свое необъявленное нападение, рассчитывая вместе со всем прочим не дать управиться со жнитвой, лишить супротивное войско его главной опоры — хлеба. Прежде сказывали старики, будто бы перед тем, как сойтись, дожидались страды, очищали поле и бились на убранной не столь ранимой земле. Дорога в ту военную сторону уходила как раз хлебным наделом, обступившим деревню с заката от самой околицы. Нынче, как ни в какой день, расшумевшийся на ветру, ходившие косыми перевалами, то заплескивая дорогу, то отшатываясь от нее обрывистым краем, поле словно бы перечило этому уходу, металось и гневалось, бессильное остановить, удержать от безвременья.

0: Александр Сергеевич Пушкин. Анджело. Поэма. Часть первая. В одном из городов Италии счастливой когда-то властвовал предобрый старый дук, народа своего отец чедолюбивый, друг мира, истины, художеств и наук. Но власть верховная не терпит слабых рук, а доброте своей он слишком предавался. Народ любил его и вовсе не боялся. В суде его дремал карающий закон, как дряхлый зверь уже к ловитве неспособный. Дук это чувствовал в душе своей незлобной и часто сетовал. Сам ясно видел он, что хуже дедушек с дня на день были внуки, что грудь кормилицы ребенок уж кусал, что правосудие сидело сложа руки и по носу его ленивый не щелкал. Нередко добрый дук, раскаяньем смущенный, хотел восстановить порядок упущенный. Но как? Зло явное, терпимое давно молчанием суда уже дозволено. И вдруг его казнить совсем несправедливо, и странно было бы тому же особливо, кто первый сам его потворством ободрял. Что делать? Долго дук терпел и размышлял. Размыслив, наконец, решился он на время предать иным рукам верховной власти бремя, чтоб новый властелин расправой новой мог порядок вдруг завесть и был бы крут и строг. Был некто Анджело, муж опытный, не новый, в искусстве властвовать, обычаем суровый, бледнеющий в трудах, ученье и посте, за нравы строгие, прославленный везде, стеснивший весь себя оградою законной, с нахмуренным лицом и с волей непреклонной. Его-то старый дук наместником нарек, и в ужас ополчил, и милостью облег, неограниченный права ему вручая. А сам, докучного внимания избегая, с народом не простясь, инкогнито один, пустился странствовать, как древний паладин. Лишь только Анджело вступил во управление, и все тотчас другим порядком потекло. Пружины ржавые опять пришли в движение, законы поднялись, хватая в когти зло. На полных площадях, безмолвных от боязни, по пятницам пошли разыгрываться казни, и ухо стал себе почесывать народ и говорить: «Э-э, да этот уж не тот». Между законами, забытыми в ту пору, жестокий был один, закон сей изрекал прелюбодею смерть. Такого приговору в том городе никто не помнил, не слыхал. Угрюмый Анджело в громаде уложения открыл его, и в страх по весам городским опять его на свет пустил для исполнения, сурово говоря помощникам своим: «Пора нам зло пугнуть. В балованном народе преобратились привычки уж в права и шмыгают кругом закона на свободе, как мыши около зевающего льва. Закон не должен быть пужалой и стряпицей. на коем, наконец, уже садятся птицы. Так Анжело на всех навел невольно дрожь, роптали вообще, смеялась молодежь и в шутках строгого вельможи не щадила, меж тем, как ветрено над бездною скользила и первый под топор беспечной головой попался Клавдио, патриций молодой, в надежде всю беду со временем исправить и не любовницу, супругу в свет представить. Джульетту нежную успела набольстить и к таинствам любви безбрачной преклонить. Но их последствия, к несчастью, явны стали. Младых любовников свидетели застали, ославили в суде взаимный их позор, и юноши прочли законный приговор. Несчастный, выслушав жестокое решение, с поникшей головой обратно шел в тюрьму, невольно каждому внушая сожаление и горько сетуя. Навстречу вдруг ему попался Луцио, гуляка беззаботный, повеса, вздорный враль, но малый доброхотный. «Друг», — молвил Клавдио, — «молю, не откажи. Сходи ты в монастырь к сестре моей, скажи, что должен я на смерть идти, чтоб поспешила она спасти меня, друзей бы упросила, или даже бы пошла к наместнику сама. В ней много Луцио, искусства и ума, Бог дал ее речам уверчивость и сладость, к тому же без речей рыдающая младость мягчит сердца людей». «Изволь, поговорю», — гуляка отвечал, и сам к монастырю тотчас отправился. Молодая Изабелла в то время с важной монахиней сидела. Постричься через день она должна была и разговор о том со старицей вела. Друг Луцио звонит и входит. У решетки его приветствует, перебирая четки, полузатворница. «Кого угодно вам?» «Девица». «И, судя по розовым щекам, уверен я, что вы девица в самом деле. Нельзя ли доложить прекрасной Изабелле, что к ней меня прислал ее несчастный брат?»
1: «Несчастный? Почему? Что с ним, скажите смело? Я Клавдио сестра».
0: «Нет, право? Очень рад. Он кланяется вам сердечно. Вот в чем дело. Ваш брат в тюрьме».
1: «За что?»
0: «За то, за что бы я благодарил его, красавица моя, и не было б ему иного наказания». Тут он в подробное пустился описание, немного жесткий своей наготой, для девственных ушей отшельницы молодой, но со вниманием все выслушала дева, без приторных причуд, стыдливости и гнева. Она чиста была душою, как эфир. Ее смутить не мог неведомый ей мир своей суетой и праздными речами. «Теперь, — промолвил он, — осталось лишь мольбами вам тронуть Анжело. И вот о чем просил вас братец». «Боже мой, — девица отвечала, — когда под слов моих я пользы ожидала, но сомневаюсь, во мне не станет сил, сомненья нам враги». Тот с жаром возразил: «Нас неудачею предатели стращают, и благо верное достать не допущают. Ступайте к Анжело и знайте от меня, что если девица, колено преклоня, перед мужчину и просит, и рыдает, как Бог он все дает, чего не пожелает». Девица, отпросясь у матери честной, с усердным Луцио к вельможе поспешила и, на колено став, смиренную мольбой за брата своего наместника молила. «Девица, — отвечал суровый человек, — спасти его нельзя. Твой брат свой отжил век, он должен умереть.
1: Заплакав, Изабелла склонилась перед ним и прочь идти хотела. Но добрый Луцио девицу удержал. «Не отступайтесь так», — он тихо ей сказал. «Просите вновь его, бросайтесь на колени, хватайтесь за плащ, рыдайте, слезы, пени. Все средства женского искусства вы должны теперь употребить. Вы слишком холодны, как будто речь идет между вами про иголку. Конечно, если так, не будет верно толку. Не отставайте же еще!» Она опять усердную мольбой, стыдливо умолять жестокосердого блюстителя закона. «Поверь мне, — говорит, — ни царская корона, ни меч наместника, ни бархат судьи, ни полководца жезл, все почести сии земных властителей ничто не украшает, как милосердие, оно их возвышает. Когда б во власть твою мой брат был облечен, а ты был Клавдио, ты мог бы пасть, как он, но брат бы не был строг, как ты».
0: Ее укором смущен был Анджело. «Сверкая мрачным взором, оставь меня, прошу», — сказал он тихо ей.
1: Но дева скромная и жарче, и смелей была час от часу. «Подумай, — говорила, — подумай, если тот, чья праведная сила прощает и целит, судил бы грешных нас без милосердия, скажи, что было б с нами? Подумай, и любви услышишь в сердце глаз, и милость нежная твоими тхнет устами, и новый человек ты будешь». Он в ответ: «Поди, твои мольбы — пустая слов утрата. Не я, закон казнит. Спасти нельзя мне брата, и завтра он умрет».
2: «Как завтра? Что? Нет, нет. Он не готов еще, казнить его не можно. Ужели Господу пошлем неосторожно? Мы жертву наскоро. Мы даже и цыплят не бьем до времени, так скоро не казнят. Спаси, спаси его, подумай в самом деле. Ты знаешь, государь, несчастный осужден за преступление, которое доселе прощалось каждому. Постраждет первый он».
0: «Закон не умирал, но был лишь в усыплении. Теперь проснулся он».
2: «Будь милостив».
0: «Нельзя. Потворствовать греху есть тоже преступление. Карая одного, спасаю многих я».
2: «Ты ль первый изречешь сей приговор ужасный? И первой жертвою мой будет брат несчастный. Нет, нет, будь милостив. Ужель душа твоя совсем безвинная? Спросись у ней, ужели и мысли грешные в ней отроду не тлели?»
1: Невольно он вздрогнул, поникнул головой и прочь идти хотел. Она...
2: «Постой, постой! Послушай, воротись. Великими дарами я задарю тебя. Прими мои дары. Они не суетны, но честны и добры. И будешь ими ты делиться с небесами. Я дарю тебя молитвами души, пред утренней зарей, в полуночной тиши, молитвами любви, смирения и мира, молитвами святых, угодных небу дев, в уединении умерших уж для мира, живых для Господа».
1: Смущенный, присмирев, он ей свидание на завтра назначает и в отдаленные покои поспешает.

0: целый, Анжела, безмолвный и угрюмый, сидел уединясь, объят одною думой, одним желанием. Всю ночь не тронул сон усталых вешт его. Что же это мыслит он? Ужель ее люблю, когда хочу так сильно услышать вновь ее и взор мой усладить девичьей прелестью? По ней грустит умильно душа. Или когда святого уловить захочет бес, тогда приманкою святою и манит он на крюк. Нескромной красотою я не был отроду к соблазнам увлечен, и чистой девою теперь я побежден. Влюбленный человек доселе мне казался смешным, я его безумству удивлялся, а ныне размышлять, молиться хочет он, но мыслит, молится рассеянно. Словами он небу говорит, а волей и мечтами стремится к ней одной. В унынье погружен, устами праздными жевал он имя Бога, а в сердце грех кипел, душевная тревога его осилила. Правление для него, как дельная, давно затверженная книга, несносным сделалось. Скучал он, как отыга, отречься был готов от сана своего. А важность мудрую, которой столь гордился, которой весь народ бессмысленно дивился, ценил он ни во что и сравнивал с пером, носимым в воздухе летучим ветерком. Поутру к Анжела явилась Изабелла и странный разговор с наместником имела. Что скажешь?
1: Волю я твою пришла узнать.
0: Ах, если бы ее могла ты угадать! Твой брат не должен жить, а мог бы.
1: Почему же простить его нельзя?
0: Простить? Что в мире хуже столь гнусного греха? Убийство легче.
1: Да, так судят в небесах, но на земле когда?
0: Ты думаешь... Так вот тебе предположение, что если бы отдали тебе на разрешение оставить брата влечь к оплахе на убой или скупить его, пожертвовав собой и плоть предав греху?
1: Скорее, чем душою, я плотью жертвовать готова.
0: Я с тобою теперь не о душе толкую. Дело в том, брат осужден на казнь. Его спасти грехом. Не милосердие ль?
1: Пред Богом я готова душою отвечать. Греха в том никакого, поверь, нет. Спаси ты брата моего. Тут милость, а не грех.
0: Спасешь ли ты его? Коль милость на весах равно с грехом потянет.
1: О, пусть моим грехом спасенье брата станет, коль только это грех, о том готова я молиться день и ночь.
0: Нет, выслушай меня. Или ты слов моих совсем не понимаешь, или понять меня нарочно избегаешь. Я проще изъяснюсь. Твой брат приговорен.
1: Так.
0: Смерть изрек ему решительно закон.
1: Так точно.
0: Средство есть одно к его спасению. Все это клонится к тому предположению, и только есть вопрос, и больше ничего. Положим, тот, кто мог один спасти его, наперсник судьи или сам по сану властный, законы толковать, мягчить их смысл ужасный, к тебе желанием был преступным воспален и требовал, чтоб ты... Казнь брата искупила своим падением. Не то решить закон. Что скажешь? Как бы ты в уме своем решила?
1: Для брата, для себя решилась бы скорей, поверь, как яхонты носить рубцы бичей и лечь в кровавый гроб спокойно, как на ложе, чем осквернить себя.
0: Твой брат умрет.
1: Так что же? Он лучший путь себе, конечно, изберет. Бесчестием сестры души он не спасет. Брат, лучше раз умри, чем гибнуть мне навечно.
0: За что ж, казалось о тебе бесчеловечно решение суда? Ты обвиняла нас в жестокосердии. Давно ли еще? Сейчас ты праведный закон тираном называла, а братний грех едва ли не шуткой почитала.
1: Прости, прости меня. Невольно я душой тогда лукавила. Увы, себе самой противоречила я, милая, спасая и ненавистная, притворно извиняя. Мы слабы.
0: Я твоим признанием ободрен. Так, женщина слаба. Я в этом убежден. И говорю тебе, будь женщина не более. Или будешь ничего, так покорися воле судьбы своей.
1: Тебя я не могу понять.
0: Поймешь, люблю тебя.
1: Увы. Что мне сказать? Джульетту брат любил, и он умрет несчастный.
0: Люби меня, и жив он будет.
1: Знаю, властный, испытывать других ты хочешь...
0: Нет, клянусь, от слова моего теперь не отопрусь. Клянусь честью.
1: О, много-много чести и дело честное, обманщик, демон лести. Сейчас мне, Клавдио, свободу подпиши, или поступок твой и черноту души я всюду разглашу. И полно лицемерить тебя перед людьми.
0: И кто же станет верить? По строгости моей известен свету я. Молва всеобщая, мой сан, вся жизнь моя и самый приговор над братней головою представить твой донос безумной клеветою. Теперь я волю дал стремлению страстей. Подумай и смирись пред волею моей. Брось эти глупости и слезы, и моленья, и краску робкою. От смерти, от мучения тем брата не спасешь. Покорностью одной искупишь ты его от плахи роковой. До завтра от тебя я стану ждать ответа. И знай, что твоего я не боюсь извета. Что хочешь, говори. Не пошатнуся я, всю истину твою не свергнет ложь моя. Сказал и вышел вон, невинную девицу оставив в ужасе, поднявши к небесам молящий ясный взор и чистую десницу, от мерзостных палат спешит она в темницу. Дверь отворилась ей, и брат ее глазам представился. В цепях, в унынии глубоком, о светских радостях стараясь не жалеть, еще надеясь жить, готовясь умереть, безмолвен он сидел, и с ним в плаще широком, под черным куколем с распятием в руках, с огбенной старостью беседовал монах. Старик доказывал страдальцу молодому, что смерть и бытие равны одна другому, что здесь и там

0: сестра.
1: Пожалела и пред властителем колено преклоня. Помилуй, государь, сказала, за меня не осуждай его. Он, сколько мне известно, и, как я думаю, жил праведно и честно, пока мест на меня очей не устремил. Прости же ты его. И дуг его простил.

Самый большой из всех музыкальных инструментов – орган. Играют на нем, как на фортепиано, нажимая на клавиши. Но в отличие от фортепиано, орган не струнный, а духовой инструмент. И родственником он оказывается не клавишным инструментом, а маленькой флейте. В давние времена, когда сложных музыкальных инструментов еще не было, несколько тростниковых дудочек разной величины стали соединять вместе. Этот инструмент древние греки называли флейтой Пана. Считалось, что придумал его бог лесов и рощ Пан. На одной дудочке играть легко. Ей нужно немного воздуха. А вот играть на нескольких сразу значительно труднее, не хватает дыхания. Поэтому уже в глубокой древности люди искали механизм, заменяющий человеческое дыхание. Такой механизм нашли. Нагнетать воздух стали мехами, такими же, как те, которыми кузнецы раздувают огонь в горне. Во втором веке до новой эры в Александрии изобрели гидравлический орган. В нем воздух нагнетался не мехами, а водяным прессом. Поэтому он поступал равномернее, и звук получался лучше, ровнее и красивее. Шли века, инструмент совершенствовался. Появился так называемый исполнительский пульт или исполнительский стол. На нем несколько клавиатур, расположенных одна над другой, а внизу огромные клавиши для ног, педали, которыми извлекались самые низкие звуки.

В органе зазвучали металлические трубы, причем число их доходило до нескольких тысяч. У современных органов число труб доходит до 30 тысяч. Самые большие высотой более 10 метров, самые маленькие длиной 10 миллиметров. Понятно, что если бы каждой трубе соответствовала клавиша, то на инструменте с тысячами клавиш невозможно было бы играть. Поэтому над клавиатурами сделали регистровые ручки или кнопки. Каждой клавиши соответствуют несколько десятков, а то и сотен труб, издающих звуки одной высоты, но разного тембра. Их можно включать и выключать регистровыми ручками, и тогда, по желанию композитора и исполнителя, звук органа становится похожим то на флейту, то на гобой или другие инструменты. Он может имитировать даже пение птиц. В средние века органами заинтересовалась церковь. Во всех католических соборах и больших церквах были построены органы. Их торжественное и мощное звучание как нельзя лучше подходило к архитектуре соборов с уходящими вверх линиями, высокими сводами.

Лучшие музыканты мира служили церковными органистами. Много великолепной музыки было написано для этого инструмента разными композиторами, в том числе Бахом. Разумеется, далеко не вся музыка, созданная для органа, была культовой, связанной с церковью. Сочинялись для него и так называемые светские произведения. В России орган был только светским инструментом. Начиная с XVIII века, композиторы включают орган в оратории, а в XIX веке он появился и в опере. Как правило, это было вызвано сценической ситуацией, если действие происходило в храме или около него. Чайковский, например, воспользовался органом в опере «Орлеанская дева» в сцене торжественной коронации Карла VII. Мы слышим орган и в одной из сцен оперы Гуно «Фауст». А вот римский Корсаков в опере «Садко» поручил органу аккомпанировать песни «Старчище могуч богатыря», который прерывает пляску морского царя. Верди в опере «Отелло» при помощи органа имитирует шум морской бури. Органы всегда создавались для конкретных залов, поэтому в мире нет двух одинаковых инструментов. Каждый из них неповторим и уникален. Один из лучших – орган Домского собора в Риге.

Задумывались ли вы когда-нибудь, что это, собственно, за инструмент фортепиано? Конечно, вы знакомы с роялем. Его можно увидеть в концертных залах, во дворце пионеров, в музыкальной школе. Его вы видите на экранах телевизоров. Он большой и важный, стоит на почетном месте на эстраде. А иногда, в торжественных случаях, у него поднимают крышку, и рояль становится похожим на огромную диковинную птицу, взмахнувшую крылом.

Пианино вы, наверное, видели в школе или клубе, а, возможно, оно есть даже у вас или у ваших знакомых. Пианино гораздо скромнее своего знатного родственника, занимает меньше места, да и звук у него слабее, чем у рояля. И на пианино, и на рояле играют совершенно одинаково. Одни и те же пьесы, фортепианные. В чем же тут дело? Почему такое странное название? Чтобы ответить на эти вопросы, отправимся путешествовать в далекое прошлое. Очень-очень давно, в Древней Греции, еще во времена Пифагора, о котором каждый школьник знает по знаменитой теореме, существовал музыкальный инструмент, который называли монохордом. Это был длинный и узкий деревянный ящик с натянутой сверху струной. Постепенно к одной струне стали прибавляться другие. Играли на них, защипывая струны пальцами или особыми пластинками, плектрами, а иногда ударяя по струне палочками, молоточками. Шли века. Инструмент продолжал совершенствоваться. На одной из его сторон разместилась клавиатура, то есть ряд клавиш. Теперь играющий нажимал на клавиши, а они приводили в движение металлические пластинки, и те начинали звучать. Этот инструмент стал называться клавикордом. Его ставили на стол и играли стоя. Конечно, никто не считал этот инструмент пределом совершенства. Он возник, как считали ученые, в XII веке, и на протяжении целых 5 веков мастера разных стран старались его улучшить. Звук клавикорда был очень нежным и певучим. Исполнитель по своему желанию мог играть громче или тише. Современники писали о клавикорде: он более пригоден для домашней и нежной музыки, нежели для эстрады или больших помещений. Клавикорд был предметом роскоши, украшением гостиных и салонов богатых людей. Поэтому клавикорды делали нарядными, красиво изукрашенными перламутром, позолотой, драгоценными породами дерева. В конце XVII века во Франции нижние клавиши, те, что в современных роялях делаются белыми, стали вытачивать из черного дерева, а верхние обкладывали слоновой костью. Говорят, это делалось для того, чтобы на темном фоне лучше выделялись изящные белые руки знатных дам-клавикордисток. Однако играть на такой клавиатуре было не очень удобно, темные клавиши сливались. И в XVIII веке расположение цветов на клавиатуре изменилось. Оно стало таким, каким мы видим и теперь у пианино и роялей. Одновременно с клавикордом возник и развивался другой, похожий на него инструмент – клавесин.

Вначале это тоже был ящик, который ставили на стол. Позднее инструмент встал на собственные ножки, изящные, точеные. Звук на клавесине извлекался не ударом, а щипком. Клавиша приводила в движение упругие язычки из птичьих перышек, которые зацепляли струну. Звук был сильнее, чем у клавикорда, но не так выразителен и красив. Исполнитель не мог влиять на его качество. С какой бы силой ни ударял по клавишам, делал это резко или мягко, ничего не менялось. Чтобы как-то разнообразить звучание, мастера придумывали различные приспособления. Например, делались инструменты с несколькими клавиатурами, отличавшимися друг от друга громкостью звука. Клавесин был не только домашним инструментом. Он включался в различные ансамбли, даже в оркестр, где на нем исполняли партию сопровождения. За клавесином сидел дирижер. Левой рукой он играл аккорды, а правой руководил оркестром. Пьесы для клавесина писали многие композиторы XVII-XVIII веков. Итальянские, французские, немецкие, английские. Наиболее известные французские клавесинисты Куперен, Дакен, Рамо. Они сочиняли различные танцы, минуэт, гавот, ригадон, создавали своеобразные музыкальные портреты и картинки, жнецы, вязальщицы, флорентинка, цыганка, бабочки и даже курица. Изящные небольшие пьесы в духе того времени, когда носили напудренные парики, платья со множеством бантиков и кружев.

Наконец, в 1711 году в итальянском городе Падуе клавесинный мастер Бартоломео Кристофори изобрел новый инструмент. Звук извлекался деревянными молоточками с обитыми упругим материалом головками. Теперь исполнитель мог играть тише или громче, пиано или форте. Отсюда и пошло название инструмента пиано-форте, а позднее фортепиано. Название это сохранилось до нашего времени и объединяет все струнные клавишные инструменты. Первые фортепиано по звучанию были мало похожи на наши великолепные инструменты. Но со временем новый инструмент улучшался, усложнялось его устройство. Когда пианист нажимает клавишу, молоточек ударяет по струнам. Струны от удара дрожат, вибрируют, и возникает звук. На протяжении XIX века сложились два основных вида фортепиано. Горизонтальный, рояль, что значит по-французски «королевский», и вертикальный, пианино, по-итальянски «маленькое пианино». Рояль стал концертным инструментом. Он используется там, где нужна полная, мощная звучность. Пианино мы встречаем в тех местах, где нельзя поставить большой рояль, и можно обойтись меньшей силой звука. Многие композиторы XIX и XX веков писали и пишут для фортепиано. Их привлекают его огромные, поистине безграничные возможности. Диапазон фортепиано включает в себя диапазоны почти всех остальных музыкальных инструментов. Сила звука от легчайшего пианиссимо до мощного фортиссимо. На фортепиано исполняют певучие мелодии, многозвучные аккорды, виртуозные пассажи. Инструмент может звучать нежно, как флейта, а может и как целый оркестр.

0: Для фортепиано писали Бетховен, Шуберт, Шуман, Мендельсон, Лист, Грик, Чайковский, Рахманинов, Скрябин, Прокофьев, Шостакович и другие. Душой фортепиано называли великого польского композитора и пианиста Шопена. Почти все свои произведения он создал только для рояля. Выдающимися русскими пианистами были братья Антон и Николай Рубинштейн. Среди советских пианистов назовем такие имена: Святослав Рихтер, Эмиль Гилельс, Владимир Крайнев, Дмитрий Башкиров, Михаил Плетнев и многие другие.
1: Михаил Зощенко. Встреча с Есениным. День, солнце. Я иду по Невскому. Навстречу мне идет Сергей Есенин. Он в элегантном синем пальто с поясом, без шляпы. Лицо у него бледное, глаза потухшие. Он медленно идет, что-то бормочет. Я подхожу к нему. Он хмур, неразговорчив. Какое-то уныние во всем его облике. Я хочу уйти, но он не отпускает меня. «Вам нехорошо, вы нездоровы?» – спрашиваю я его. «А что?» – тревожно спрашивает он. «У меня плохой вид». Вдруг смеется и говорит: «Старею, милый друг, скоро ударит 30». Мы доходим до европейской гостиницы. Минуту Есенин стоит у подъезда, а потом говорит: «Зайдемте напротив в пивную. На минуту». Мы входим в пивную. За столиком поэт Воинов с друзьями. Он радостно идет нам навстречу, мы садимся за его столик, кто-то разливает пиво по кружкам. Есенин что-то говорит официанту, и тот приносит ему стакан рябиновый. Закрыв глаза, Есенин пьет, и я вижу, как с каждым глотком к нему возвращается жизнь. Щеки его делаются ярче, жесты увереннее, глаза зажигаются. Он хочет снова позвать официанта. Чтобы отвлечь, я прошу его почитать стихи. Он соглашается почему-то с готовностью и даже с радостью. Встав со стула, он читает поэму «Черный человек». Вокруг столика собираются люди. Кто-то говорит: «Да это Есенин!» Нас окружает почти вся пивная. Еще минута, и Есенин стоит на стуле и, жестикулируя, читает свои короткие стихи. «Отговорила роща золотая березовым веселым языком, и журавли, печально пролетая, уж не жалеют больше ни о ком». Он чудесно читает, и с таким чувством, и с такой болью, что это всех потрясает. Я видел многих поэтов на эстраде. Я видел их необычайный успех, видел овации, восторг всего зала. Но я никогда не видел таких чувств и такой теплоты, как Есенин. Десятки рук подхватывают его со стула и несут к столику. Все хотят чокнуться с ним, все хотят дотронуться до него, обнять, поцеловать. Тесным кольцом толпа окружает столик, за которым он теперь сидит. Я выхожу из пивной.
2: Атлантический океан. Испанский камень слепящ и бел, а стены зубьями пил. Пароход до 12. Уголь ел и пресную воду пил. повел пароход окованным носом, и в час сопя вобрал якоря и понесся. Европа скрылась мельчас, бегут по бортам водяные глыбы, огромные, как года, надо мною птицы, подо мною рыбы, а кругом вода. Недели грудью своей атлетической то работяга, то в стельку пьян вздыхает и гремит Атлантический океан. Мне бы, братцы, к Сахаре подобраться, развернись и плюнь, пароход внизу. Хочу топлю, хочу везу, выходи сухой, сварю ухой. Людей не надо нам, малы к обеду не трону, ладно, пускай едут. Волны будоражить мастера, детство выплеснут, другому голос милый, ну а мне б опять знамена простирать. Вон пошло, затарахтело, загромило, и снова вода присмирела сквозная, и нет никаких сомнений ни в ком. И вдруг, откуда-то, черт его знает, встает из глубин воднячий ревком, и гвардии капель воды партизаны взбираются ввысь с океанского рва, до неба метнутся и падают заново, порфиру пены в клочки и задрав, и снова спаялись воды в одно, волне повелев разбурлиться вождем, и прет волнища с-под тучи на дно, приказы и лозунги сыплет дождем, и волны клянутся всеводному цику оружие бурь до победы не класть. И вот победили экватору в циркуль советов капель бескрайняя власть. Последних волн небольшие митинги шумят о чем-то в возвышенном стиле, и вот океан улыбнулся умытенький и замер на время в покое и в штиле. Смотрю за перила, старайтесь, приятели, под трапом, нависшим ажурным мостком, при океанском предприятии потеет над чем-то волновий мистком. И под водой деловито и тихо дворцом растет кораллов плетенка, чтоб легче жило с трудовой китихи, с рабочим китом и дошкольным китенком. Уже и луну положили дорожкой, хоть прямо на пузе, как посох улась, но враг не сунется, в небо сторожка глядит, не сморгнув атлантический глаз. То стынешь в блеске лунного лака, то стонешь, облитый пеною ран. Смотрю, смотрю, и всегда одинаков любим, близок мне океан. Вовек твой грохот удержит ухо, в глаза тебя опрокинуть рад. Пошире, по делу, по крови, по духу моей революции, старший брат.
3: Песнь пятая. Ах, как мила моя княжна! Мне нрав ее всего дороже. Она чувствительна, скромна, любви супружеской верна. Немножко ветрена, так что же, еще милее тем она. Всечасно прелестью новой умеет нас она пленить. Скажите, можно ли сравнить ее с Дельфирою суровой? Одной судьба послала дар обворожать сердца и взоры. Ее улыбка, разговоры во мне любви рождают жар. А та под юбкою гусар, лишь дайте ей усы да шпоры. Блажен, кого под вечерок в уединенный уголок моя Людмила поджидает и другом сердце назовет. Но верьте мне, блажен и тот, кто от Дельфиры убегает и даже с нею не знаком. Да, впрочем, дело не о том. Но кто трубил? Кто чародея на сечу грозну вызывал? Кто колдуна перепугал? Руслан, он местью пламенея достиг обители злодея. Уж Витязь под горой стоит, призывный рог, как буря, воет, нетерпеливый конь кипит, и снег копытом мощным роет. Князь Карлу ждет. Внезапно он по шлему крепкому стальному рукой незримой поражен. Удар упал подобно грому. Руслан подъемлет смутный взор и видит прямо над головою с подъятой страшной булавою летает Карла Черномор. Щитом покрывшись, он нагнулся, мечом потряс и замахнулся. Но тот взвелся под облака, на миг исчез, и свысока шумя летит на князя снова. Проворный Витязь отлетел, и в снег с размаха рокового колдун упал, да там и сел. Руслан, не говоря ни слова, с коня долой, к нему спешит, поймал, за бороду хватает, волшебник силится, кряхтит, и вдруг с Русланом улетает. Ретивый конь во след глядит. Уже колдун под облаками, на бороде герой висит. Летят над мрачными лесами, летят над дикими горами, летят над бездною морской. От напряжения костенея Руслан за бороду злодея упорный держится рукой. Меж тем на воздухе слабея и силе русской изумясь, волшебник гордому Руслану коварно молвит: «Слушай, князь, тебе вредить я перестану, молодое мужество любя. Забуду все, прошу тебя, спущусь, но только с уговором». «Молчи, коварный чародей!» — прервал наш Витязь. «С Черномором, с мучителем жены своей, Руслан не знает договора, сей грозный меч накажет вора. Лети хоть до ночной звезды, а быть тебе без бороды!» Боязнь объемлет Черномора. В досаде, в горести немой, напрасно длинной бородой усталый Карла потрясает. Руслан ее не выпускает и щиплет волосы порой. Два дни колдун героя носит, на третий он пощады просит. «О, рыцарь, жалься надо мной, едва дышу, нет мочи боли. Оставь мне жизнь в твоей я воле, скажи, спущусь куда лишь. Теперь ты наш, ага, дрожишь, смирись, покорствуй русской силе, неси меня к моей Людмиле!» Смиренно внемлет Черномор. Домой он с Витязем пустился, летит и мигом очутился среди своих ужасных гор. Тогда Руслан одной рукою взял меч сраженной головы и, бороду схватив другою, отсек ее, как горсть травы. «Знай наших!» — молвил он жестоко. «Что, хищник, где твоя краса, где сила?» И на шлем высокой седые вяжет волоса. Свистя зовет коня лихого, веселый конь летит и ржет. Наш витязь Карлу чуть живого в котомку за седло кладет, а сам, боясь мгновенья траты, спешит наверх горы крутой, достиг и с радостной душой летит в волшебные палаты. Вдали, завидя шлем бородатый, залог победы роковой, пред ним арапов чудный рой, толпы невольниц боязливых, как призраки со всех сторон, бегут и скрылись. Ходит он один средь храмин горделивых, супругу милую зовет. Лишь эхо сводов молчаливых Руслану голос подает. В волнении чувств нетерпеливых он отворяет двери в сад, идет, идет и не находит. Кругом смущенный взор обводит. Все мертво. Рощицы молчат, беседки пусты, на стремнинах, вдоль берегов ручья, в долинах нигде Людмилы следу нет, и ухо ничего не внемлет. Внезапный князя хлад объемлет, в очах его темнеет свет, в уме возникли мрачные думы. Быть может, горесть, плен угрюмый, минута, волны, в сих мечтах он погружен. С немой тоскою поникнул витязь головою, его томит невольный страх. Недвижим он, как мертвый камень, мрачится разум, дикий пламень, и яд отчаянной любви уже текут в его крови. Казалось, тень княжны прекрасной коснулась трепетным устам. И вдруг неистовый, ужасный, стремится витязь по садам, Людмилу с воплем призывает, с холмов утеса отрывает, все рушит, все крушит мечом, беседки рощи упадают, древа мосты в волнах ныряют, степь обнажается кругом, далеко гулы повторяют, и рев, и треск, и шум, и гром. Повсюду меч звенит и свищет, прелестный край опустошен, безумный витязь жертвы ищет, с размаха вправо, влево он пустынный воздух рассекает, и вдруг нечаянный удар с княжны невидимой сбивает прощальный Черномора дар. Волшебство вмиг исчезла сила, в сетях открылась Людмила. Не веря сам своим очам, нежданным счастьем упоенный, наш витязь падает к ногам подруги верной незабвенной, целует руки, сети рвет, любви, восторга, слезы льет, зовет ее. Но дева дремлет, сомкнуты очи и уста, и сладострастная мечта молодую грудь ее подъемлет. Руслан с нее не сводит глаз. Его терзает вновь кручина. Но вдруг знакомый слышит глаз. Глаз добродетельного Фина. Мужайся, князь, в обратный путь ступай со спящей Людмилой. Наполни сердце новой силой, любви и чести верен будь. Небесный гром на злобу грянет, и воцарится тишина. И в светлом Киеве княжна перед Владимиром восстанет от очарованного сна. Руслан сим гласом оживленный берет в объятия жену и тихо с ношей драгоценной он оставляет вышину и сходит в дол уединенный. В молчании с Карлой за седлом поехал он своим путем. В его руках лежит Людмила, свежа, как вешняя заря, и на плечо богатыря лицо спокойное склонило. Волосами свитыми в кольцо пустынный ветерок играет, как часто грудь ее вздыхает, как часто тихое лицо мгновенной розою пылает. Любовь и тайная мечта Русланов образ ей приносит, и с томным шепотом уста супруга имя произносит. В забвении сладком ловит он ее волшебное дыхание, улыбку, слезы, нежный стон и сонных персий волнование. Меж тем по долам, по горам и в белый день и по ночам наш Витязь едет непрестанно. Еще далек предел желанный, а дева спит. Но юный князь, бесплодным пламенем томясь, ужель страдалец постоянный супругу только сторожил? И в целомудренном мечтании

не походил на ваши сны. Порой томительной весны на мураве в тени древесной я помню маленький лужок среди березовой дубравы, я помню темный вечерок, я помню Лиды сон лукавый. Ах, первый поцелуй любви, дрожащий, легкий, торопливый, не разогнал, друзья мои, ее дремоты терпеливой. Но полно я болтаю вздор. К чему любви воспоминания? Ее утеха и страдания забыты мною с давних пор. Теперь влекут мое внимание княжна, Руслан и Черномор. Пред ними стелется равнина, где ели изредка взошли, и грозного холма вдали чернеет круглая вершина небес на яркой синеве. Руслан глядит и догадался, что подъезжает к голове. Быстрее борзый конь помчался, уж видно чудо из чудес. Она глядит недвижным оком. Волосы ее, как черный лес, поросший на челе высоком. Ланиты жизни лишены, свинцовой бледностью покрыты, уста огромные открыты, огромные зубы стеснены. Над полумертвой головою последний день уж тяготел. К ней храбрый витязь прилетел с Людмилой, с Карлой за спиною. Он крикнул: «Здравствуй, голова! Я здесь! Наказан твой изменник! Гляди! Вот он, злодей, наш пленник!» И князя гордые слова ее внезапно оживили, на миг в ней чувства разбудили, очнулась будто ото сна, взглянула, страшно застонала, узнала витязя она и брата с ужасом узнала. Надулись ноздри, на щеках багровый огонь еще родился, и в умирающих глазах последний гнев изобразился. В смятенье, в бешенстве немом она зубами скрежетала и брату хладным языком укор невнятный лепетала. Уже ее в тот самый час кончалось долгое страдание. Чела мгновенный пламень гас, слабело тяжкое дыхание, огромный закатился взор. И вскоре князь и Черномор узрели смерти содроганье. Она почила вечным сном. В молчанье витязь удалился. Дрожащий карлик за седлом не смел дышать, не шевелился. И чернокнижным языком усердно демоном молился. На склоне темных берегов какой-то речки безымянной, в прохладном сумраке лесов стоял поникший хаты кров, густыми соснами венчанный. В течении медленном река вблизи плетения тростника волною сонной омывала, и вокруг него едва журчала при легком шуме ветерка. Долина в сих местах таилась уединенно и темна. И там, казалось, тишина сначала мира воцарилась. Руслан остановил коня. Все было тихо, безмятежно. От рассветающего дня долина с рощей прибрежной сквозь утренний сияла дым.

0: Руслан на луг жену слагает, садится близ нее, вздыхает с унынием сладким и немым. И вдруг он видит пред собою смиренный парус челнока и слышит песню рыбака над тихоструйной рекою. Раскинув невод по волнам, рыбак на весла наклоненный плывет к лесистым берегам, к порогу хижины смиренной. И видит добрый князь Руслан, челнок к обрегу приплывает, из темной хаты выбегает молодая дева, стройный стан, волосы небрежно распущенны, улыбка, тихий взор очей, и грудь, и плечи обнаженны, все мило, все пленяет в ней. И вот они, обняв друг друга, садятся у прохладных вод, и час беспечного досуга для них с любовью настает. Но в изумленье молчаливом кого же в рыбаке счастливом наш юный Витязь узнает? Хазарский хан, избранный славой, Ратмир, в любви, в войне кровавой, его соперник молодой. Ратмир в пустыне безмятежной Людмилу славу позабыл, им навеки изменил в объятиях подруги нежной. Герой приближился, и вмиг отшельник узнает Руслана, встает, летит, раздался крик, и обнял князь молодого хана. «Что вижу я?» — спросил герой. «Зачем ты здесь? Зачем оставил тревоги жизни боевой и меч, который ты прославил?» «Мой друг», — ответствовал рыбак, «душе наскучил бранной славы пустой и гибельный призрак. Поверь, невинные забавы, любовь и мирные дубравы милее сердцу во сто крат. Теперь, утратив жажду брани, престал платить безумству дани и верным счастьем богат. Я все забыл, товарищ милый, все, даже прелести Людмилы. Любезный хан, я очень рад, сказал Руслан, она со мною. Возможно ли? Какой судьбою? Что слышу? Русская княжна! Она с тобою! Где ж она? Позвон, но нет, боюсь измены. Моя подруга мне мила. Моей счастливой перемены она виновницей была. Она мне жизнь, она мне радость. Она мне возвратила вновь мою утраченную младость и мир, и чистую любовь. Напрасно счастье мне сулили уста волшебниц молодых. 12 дев меня любили. Я для нее покинул их, оставил терем их веселый в тени хранительных дубров, сложил и меч, и шлем тяжелый, забыл и славу, и врагов. Отшельник мирный и безвестный остался в счастливой глуши. С тобой, друг милый, друг прелестный, с тобою свет моей души. Пастушка милая внимала друзей открытый разговор и, устремив на хана взор, и улыбалась, и вздыхала. Рыбак и Витязь на брегах до темной ночи просидели. С душой и сердцем на устах часы невидимо летели. Чернеет лес, темна гора, встает луна. Все тихо стало. Герою в путь давно пора. Накинув тихо покрывало на деву спящую, Руслан идет и на коня садится. Задумчиво безмолвный хан душой во след ему стремится. Руслану счастья, побед и славы, и любви желает, и думы гордых юных лет. невольной грустью оживляет. Зачем судьбой не суждено моей непостоянной лире геройство воспевать одно, и с ним, незнаемые в мире, любовь и дружбу старых лет? Печальный истинный поэт, зачем я должен для потомства порок и злобу обнажать, и тайны козни вероломства в правдивых песнях обличать? Княжны, искатель недостойный, охоту к славе потеряв, никем не знаемый Фарлав в пустыне дальней спокойной скрывался и Наины ждал, и час торжественный настал. К нему волшебница явилась, вещая:
1: «Знаешь ли меня? Ступай за мной, седлай коня!»
0: И ведьма кошкой обратилась. Оседлан конь, она пустилась тропами мрачными дубрав, за нею следует Фарлав. Долина тихая дремала, в ночной одетый туман, луна во мгле перебегала из тучи в тучу, и курган мгновенным блеском озаряла. Под ним в безмолвии Руслан сидел с обычную тоскою, предусыпленную княжною. Глубокую думу думал он. Мечты летели за мечтами, и неприметно веял сон над ним холодными крылами. На деву смутными очами в дремоте томной он взглянул, и, утомленную главою, склонясь к ногам ее, заснул. И снится вещий сон герою. Он видит, будто бы княжна над страшной бездной глубиною стоит недвижна и бледна. И вдруг Людмила исчезает. Стоит один над бездной он. Знакомый глаз, призывный стон из тихой бездны вылетает. Руслан стремится за женой, стремглав летит во тьме глубокой и видит вдруг перед собой Владимир в гриднице высокой, в кругу седых богатырей, между 12 сынами, с толпою названных гостей, сидит за бранными столами. И так же гневен старый князь, как в день ужасный расставания, и все сидят, не шевелясь, не смея прерывать молчания. Утих веселый шум гостей, не ходит чаша круговая, и видит он среди гостей в бою сраженного Рогдая. Убитый, как живой, сидит, из опененного стакана он весел пьет и не глядит на изумленного Руслана. Князь видит и молодого хана, друзей и недругов, и вдруг раздался гуслей беглый звук и голос вещего баяна, певца героев и забав: «Вступает в гридницу Фарлав! Ведет он за руку Людмилу!» Но старец с места не привстав, молчит, склонив главу нылу. Князья, бояре, все молчат, душевные движения кроя. И все исчезло. Смертный хлад объемлет спящего героя. В дремоту тяжко погружен, он льет мучительные слезы, в волнении мыслит, это сон, томится, но зловещие грезы, увы, прервать не в силах он. Луна чуть светит над горою, объяты рощи темнотою, долина в мертвой тишине. Изменник едет на коне. Пред ним открылась поляна. Он видит сумрачный курган. У ног Людмилы спит Руслан, и ходит конь кругом кургана. Фарлав с боязнью глядит, в тумане ведьма исчезает. В нем сердце замерло, дрожит, из хладных рук узду роняет, тихонько обнажает меч, готовясь витязя без боя с размаха надвое рассечь. К нему подъехал. Конь героя, врага почуя, закипел, заржал и топнул. Знак напрасный, Руслан не внемлет, сон ужасный, как груз над ним отяготел. Изменник ведьмой ободренный, герою в грудь рукой презренной вонзает трижды хладну сталь. И мчится боязливо вдаль своей добычей драгоценной. Всю ночь бесчувственный Руслан лежал во мраке под горою. Часы летели, кровь рекою текла из воспаленных ран. Поутру, взор открыв туманный, пуская тяжкий слабый стон, с усилием приподнялся он, взглянул, поник головою бранной. Пал недвижный, бездыханный.

0: Дитя мое, что это за куплеты? Я их никогда прежде не слышал.
1: Ах, папенька, вы и не могли слышать. Их теперь на современном театре поют.
0: Неужели и они в водевиль играют?
1: А что же тут удивительного, папенька? Публика и сейчас смеяться хочет.
0: Примерно так могли разыграть эту сценку герои старинного водевиля, дочь русского актера.
1: А знаменитым его предшественником, как вы, вероятно, помните, был водевиль Лев Гурыч Синичкин. В кинематографе он получил название «На подмостках сцены».
2: Вот уж 37 лет я рыскаю с места на место. Играл в Туле, в Калуге, в Рязани, в Орле, в Тамбове, в Курске, в Ярославле, в Нижнем, в Саратове, в Одессе, в Таганроге. Из города в город и все, с позволения сказать, пешком. По грязи, по снегу, по глине. И вот добрые люди взяли и изобрели железную дорогу. Казалось бы, ну что в ней такого особенного? А сколько всевозможных удобств для пешехода дальнего следования.
3: Хорошо вам, тятенька, говорить. Когда вы мужчины, а для девушек надо бы шпалы почаще класть. У меня шажочки-то помельче вашего.
2: Это верно. Женский пол в расчет не брался. Зато грунт под ногами твердый. Рельсы направление указывает. Сухо, чисто. Вот только жалко, поезда мешают. Ну вот.

0: что, уморилась, детонька?
1: Только самую капельку, тятенька.
0: Ничего, Лизонька, потерпи. Ты у меня еще в каретах разъезжать будешь, когда, с позволения сказать, делаешься знаменитой актрисой. Не забывай, что к славе путь от века был затруднителен зло для человека. И только тот, кто... Как это дальше-то? И только тот, кто все препоны превозмог, в награду получил.
1: Что ж вы замолчали, тятенька?
0: Вот, Лизонька, несчастье какое, смотри. Награду получил, а кто получил, мыши съели. Но это не страшно, Лизонька. Мыши, они только бумагу съели. А мысль автора-то остается. Главное дело, Лизонька, это превозмочь все препоны и получить дебют.
1: Я дебютирую, тятенька. Непременно дебютирую. Я знаю, что буду любимой актрисой. Мне мое сердце говорит.

0: как же может быть иначе? Ты по таланту взял отца.
1: Да как же может быть иначе? Я по таланту взял отца.
2: Но скажу я вам, моя Верочка, достойная преемница Лизоньки, в этом вы еще сегодня убедитесь, а пока... Пока мы на время исчезаем и уступаем место другим водевильным героям.
3: А также ведущим этой передачи и музыке.

0: Водевиль есть вещь, заметил грибоедовский Репетилов. Думаем, что вы не станете возражать, если мы скажем, что острота и злободневность, занятный каламбур, забавные характеры – все это влекло публику к водевилю.
1: Когда он забавен, легок, остроумен, жив, писал Белинский, он может доставить очень приятное, хотя и минутное удовольствие и в чтении, и на сцене.
2: Ах, красоток все бродят под рукою, презирать их каждый рад за спиною, но столкнись случайно с ней, парень статный у нее.

0: daje, nie blagosić parin moj propadaje, propadaje.
1: Эти куплеты поются в водевиле Грибоедова и Вяземского «Кто брат, кто сестра».
2: Надо сказать, что дань водевилю отдали многие известные русские писатели. Грибоедов, Вяземский, Некрасов, Писарев, Крылов, актеры Ленский, Каратыгин, многие театралы, любители и журналисты, выступившие как авторы водевилей.
1: В водевилях блистали замечательные актеры Щепкин и Мартынов, Асенкова, Самойлов, Живакини.
2: Музыку к водевилям писали видные композиторы, среди которых были Алябьев и Верстовский.

0: Итак, сцена из «Водевиля» Писарева «Хлопотун» или «Дело мастера боится».
1: Я сегодня к себе ожидаю дорогого гостя. Ты знаешь кого?
2: Верно, господина Репейкина, не правда ли?
1: Да, господина Репейкина. Он мне старинный приятель, человек богатый, умный и сверх того чрезвычайно любезен. Как ты об этом думаешь, Наденька, а?
3: Ну, батюшка, я его почти не знаю. Но видела 3 года тому назад, и то как-то вскользь.
1: Да, да, это правда, да.
2: Он барин хоть куда, кабы не привычка во все мешаться.
1: Он обещал мне исправиться. И знаешь ли, Надя, я был женщина, то не желал бы себе лучшего жениха.
3: А?
1: Что такое? Что за смех? Что за смех, я вас спрашиваю?
2: Как, сударь? Разве Репейкин думает еще жениться? Да помилуйте, ему уже слишком 50 лет. Он уже старик.
1: Да ты дура, сама не понимаешь, что говоришь. 50 лет – это лучший возраст в жизни.
2: Для приятеля, а не для жены. А знаете ли, сударь, как опасно жениться в эти лета?

0: и что же?
1: Она вертеть его начнет, дурачит всячески, и что же?
0: И что же?
1: Упрямством тут уж не возьмешь, жену он прогневить

0: А если ты будешь еще мешаться не в свои дела, так я знаю, что случится с тобой.
1: Что бы ни случилось, а я никогда не вышла бы замуж за Репейкина, потому что он...
0: Потому что ты совсем от рук отбилась. Добро, голубушка. Сегодня же отошлю тебя в деревню. Я не хочу, чтобы ты жила здесь для того, чтобы поминутно спорить со мной.
1: Как же, суд?
0: Да вот так же. Я приставлю к Наденьке другую горничную.
1: Но, батюшка...
0: Ну, дочка, изволь проститься с нею.
1: Ах, сударь, ради бога!
2: Ведь я терпел уж много.
1: Ах, сударь, ради бога!
2: Ведь я терпел уж много.
1: Ах, сударь, ради бога!
2: Ведь я терпел уж много.
1: Ах, сударь, ради бога!
2: Да кажется, ты строго.
1: Ах, сударь, ради бога!
2: Так поскорей, и верни свей, ты знать моих дверей, забудь сюда дорогу.
1: Да что же сделала я, мать?
2: Да что ты мне уж надоела?
1: Ну что ж я делала?

0: на суба. Пошла, лишь я рассужуся.
1: Если не сойдёшь сама тебя, я выйду, как держусь. Если не сойдёшь сама тебя, я выйду, как держусь. Ну что, смотреть, смотреть, сама тебя, я выйду.

0: Без куплетов, как всем известно, не обходится ни один водевиль. Обычно куплеты писались на излюбленные публикой мотивы из опер «Роберт Дьявол», «Фигаро», «Волшебный стрелок», «Отелло», «Волшебная флейта». Представьте, какой получался комический эффект, когда на музыку так называемого «адского вальса» Мейербера герой пел такой куплет: «Спешу на почтовых я в Харьков отсель и буду к вам снова через 8 недель».
1: Да, забавно. А сейчас перед вами снова появятся герои водевиля, дочь русского актера, Верочка и ее отец, старый актер Лисичкин, которому, увы, уже не придется играть на сцене. Дирекция уволила его.
2: Как это не придется? О, неблагодарная, жестокая дирекция! Я хотел служить вечно. Я хотел умереть на сцене. И вдруг объявили, что я стар и никуда не гожусь. Вздор! Это интриги, зависть! Хо. Друзья мои, драгоценные помощники мои, вы костюмы, которые служили мне верой и правдой. Вот, вот костюм, в этом костюме я играл князя Ветринского. Если красотка сверкнет под гитару лучами прекрасных очей, погибнет гусар, не поможет гусару искусство военных врачей. А вот костюм из водевиля «Слабая струна», как это я там учил приятеля: у каждой женщины найдется своя, брат, слабая струна. С умом за дело кто возьмется, тому победа не страшна. А теперь не гожусь на пенсию. Лейтесь слезы. А кто отцов будет играть? Я еще приготовил дочь свою для сцены. Развил ее природные способности. Не видать им моей дочери. Сегодня же порешу все. Привезу жениха, назначу день свадьбы и прощай, Петербург. Прощай навсегда, почтенная публика.
3: Да на что это похоже, папенька? А я собиралась дебютировать в вашем будущем бенефисе. Надеялась сама поступить на сцену. Это ужасно.
2: Утешься, дитя мое. Ты будешь дебютировать в другом роде. Ты скоро сделаешься женой благородного человека.
3: Папенька, ради бога, не торопитесь. Вспомните, что я ведь не театральная невеста, которую в полчаса можно сосватать и обвенчать. Ведь вы же мой родной отец, а не какой-нибудь водевильный дядюшка. Дайте мне подумать.
2: И ведь надумала, обвела вокруг пальца и меня, и жениха, отставного прапорщика Акакия Назарьевича Ушицу. А он-то уши развесил, балбес, гадалке поверил.
4: Возьму я карты, да погадаю. На бубновую даму гадать буду.

0: Его ж нет сил приворожить.
1: Почему?
0: Старый, нехороший, совсем не годится.
1: Что ты, Любовь, что ты, что ты?
0: Если он хочет жениться на ней, пропал барин. Она его сделает совсем дураком. Я на тебя бросаю карты. Король бубы новый, ах и тут, и как и тут. Она любит другого, молодого, страшно любит. Этот-то молодой очень часто к ней пишет.
1: Пишет?
0: Пишет. И божился, что убьет старого до свадьбы.
1: Неужели?
0: Шестерка пик, а вот и девятка. А к ним пришел Хасия, пиковый туз. О!
1: А что, что это значит, Любаша?
0: Этот старый за неделю до свадьбы умрет.
2: Что за черт? Все умрет, да умрет. А если жив останется?
0: Ох, не останется, барин. Пиковый туз лежит на дороге, значит, умрет. У них есть какая-то тайна.
1: Тайна?
0: А ты противен и догадок. Уйди от них и не женись.
2: Тьфу ты, дьявольщина! Ну, старая пройдоха, если твое колдовство хоть немного похоже на правду, то черт возьми!
0: Ага! Я кругу знаю, что я всегда гадаю правду. Тертев, тертев, чайори, чиф, пангео, панори, на подеса, панори, под моравы, якори, пирозори, цапарный, трогаяли, чай, терны, на пирозоскери, паралы, радоскери.
2: Что ты, что ты, что ты, Любаша, что ты, что ты, Любаша?

0: Вот видите? Ну, чем моя Верочка не актриса? Но всему свое время. Не буду забегать вперед. Продолжайте, уважаемые ведущие. На чем вы там остановились?
1: В водевиле возможно все. Путаницы, переодевания, самые неожиданные встречи, самые непредвиденные обстоятельства.
2: Это, наверное, акулька на проказе.
3: Батюшка, отец родной, не погуби.
2: Что ты там натворила? Как?
3: А чего там было наставлено, я и не упомню. Как вы приказывали к обеду новый стервиз подавать и вынуть всю новую посуду с дрензелями. Так я и сделала. А тут как на грех нога подвернулась, а поднос вывернулся, ну его и батюшки святы.
2: Перебила? Весь новый сервиз. Да я тебя за это на каторгу отправлю. Да я тебя за это...
3: Ой, я несчастная! Горемышная моя головушка! Горемышная моя долюшка! Заступитесь за меня, люди добрые!
4: Прости ее, Иван Андреевич.
5: Антон Николаевич идет.
6: Что за шум? Что тут у вас происходит? Не случилось ли что с Любушкой?
4: Да вот акулька всю новую посуду с вензелями перебила.
2: Я ее преступницу со света сживу.
6: Позвольте мне помочь вашей беде. У меня есть новый фарфоровый сервиз, достался мне по наследству. Могу его вам отдать.

0: Да, если бы не разбился этот злосчастный сервиз с вензелями, вряд ли повезло бы Любушке. Сумасбродный отец, который обязательно хотел найти ей жениха с именем и фамилией, подходящим под его вензеля «Ас и Ферт».
1: Так и называется этот водевиль, созданный Федоровым в середине прошлого века.
0: Итак, водевиль старый, но вместе с тем вечно юный жанр.
2: Стой! Стой! Стой! Да стойте вы!
3: Уф! На силу остановил лошадок. Да! Люблю, признаться, быструю езду. Ну и правлю, надо сказать, мастерски. Да, славное, славное вышло путешествие, ей-богу, славное. Но каково? На тройке из одного столетия в другое, а? Ну просто, знаете ли, даже у меня, бывалого путешественника, голова закружилась. Дайте-ка глядеться. Да, чудеса, ну прямо чудеса.

мое сильнее сердце биться. Не жду, друзья, от вас похвал, от них ведь можно возгореть.

0: Serra, a Bahia!
1: Ну, побегу, побегу, побегу, побегу, дела, дела, дела, дела ждут. Ой, что же это я? Прошу покорно не гневаться. Я ведь совсем позабыл представиться. А вы-то, наверное, думаете, что это за хлопотун такой объявился? Без имени, без отчества и без звания. Спешу исправиться. Репейкин Александр Иванович, отставной штабс-капитан. Звание же получил, сражаясь с Буонапартом. Пребывал в отставке, в полной, так сказать, безвестности у себя в Путивле, покудова автор нашего водевиля, господин Писарев, и вместе с ним его друзья, господа Алябьев и Верстовский, композиторы, не вывели меня на сцену Александринского театра. А было это в 1824 году.
2: Ну а что вы можете сказать о современном водевиле?
3: Ну что я могу сказать о современном водевиле? Хотя бы то, что он существует. Вы знаете, я даже с удовольствием принял участие в одном таком водевиле. Называется он «Моя звезда».
2: А кого вы там играли?
3: Как, кого уж не помните? Строитель в прошлом и боец, теперь доцент, талант немалый, Андрей Белов. Знакомьтесь, это я.
2: Очень приятно. Я прошу вас, ну спойте, пожалуйста, свои куплеты.
3: Романс, пожалуйста.

солнцем, как с майским солнцем, как с майским солнцем в январе. Как с майским солнцем, как с майским солнцем, как с майским солнцем в январе. Я за тебя всегда в ответе. Так повелось из века в век, что нам из всех

мне б только знать, что ночью где-то есть в небе и моя звезда. Так сделай так, что...

0: Современный водевиль, переменив платье, принял эстафету своего предка. Знаменитый Лев Гурыч Синичкин уступил место Гурию Львовичу Синичкину. Рождаются водевили и с оригинальными названиями.
1: В водевиль приходят новые темы, новые герои из нашего сегодняшнего дня.
2: Где же та улица, где же тот дом? Ой, где же та улица? Где же та девушка? Девушка, милая, простите, вы местная?
3: Местная.
2: Так, понимаете, заплутался. Я никак нужную улицу не найду.
3: Какую вы ищете?
2: Лесную.
3: Это и есть лесная.
2: Да нет, не просто лесную, а 16-ю лесную. Тут кругом одни лесные улицы. А какая среди них первая или 16-я, не пойму. Как в лесу, честное слово. Вот и заплутался. Часа два хожу. Глядишь, к Новому году опоздаю.
3: Новый год. Новый год.
2: Девушка милая, что с вами? Ну, скорее успокойтесь. Большая такая девушка и плачет. Ну, слезки вытрите. Платочек-то есть?
3: Нету никакого платочка.
2: Ах ты. Ну вот, возьмите мой.
3: Спасибо.
2: Ну, скорее. Новогодний вечер, плакать не полагается. Ну, праздник как-никак.
3: Какой там праздник? Нет для меня никакого праздника.
2: Да в чем дело-то?
3: Да в чем дело? Просто мумия все испортила.
2: Да какая такая мумия?
3: Обыкновенная, египетская.
2: Египетская? А при чем здесь эта мумия египетская?
3: При том, что мы позорились.
2: С кем? С мумией?
3: Да он и есть мумия бесчувственная.
2: Ничего не понимаю.
3: Зачем-то вам понимать. Идите, ищите свою 50-ю лесную.
2: Да 16-ю.
3: Ну, 16-ю, мне-то что?
2: А вот мне ничто, девушка. У нас в Снежинске человека в беде не бросают.
3: Значит, вы не москвич?
2: Нет.
3: И в этом районе вы впервые?
2: Впервые.
3: И в вашем городе людей в беде не бросают?
2: Никогда не бросают, девушка. Что?
3: Товарищи,
2: ну?
3: Вы должны мне помочь. Поможете?
2: Ну, конечно, помогу.
3: Даете слово?
2: Честное слово.
3: Только чтоб потом не отказываться.
2: Ну что вы, я не из пугливых. Ну, вы говорите, что с вами стряслось?
3: Вы должны стать моим мужем.
2: Очень хорошо. Что?
0: Вот вы и познакомились с героями другого современного водевиля, автор которого Борис Евсеев. Это водевиль «И третий не лишний» или «Чертежи фараона».
1: А сейчас вы встретитесь с еще одной, я бы сказал, интересной личностью из этого же спектакля. Это тетушка нашей героини Милица Александровна, бывшая провинциальная актриса, а потому дама живая и решительная.
4: Полночь близится, а молодых все нет.
5: Да-да, действительно, Сережа, я начинаю беспокоиться.
6: Ничего с ними, Ирочка, не произойдет. Сейчас приедут взрослые люди. Ох, я очень волнуюсь, страшно. У меня даже несколько болит сердце, посмотри.
5: Да?
6: Да, бьется. Почему? Потому что моя дочь.
7: Сергеич, как летит время. Ну, знаете, когда Соня родилась, я ведь играла Офелию в «Гамлете».
1: Милица Александровна.
7: Да?
1: Королеву.
7: Ну, не королеву, да я все роли люблю.
8: Как люблю я рампы свет, краски ярких

героиня, инженю, что я только не играла, и все роли я люблю. Пусть прошло немало лет, мне со сценой не расстаться. В моем сердце рампы свет, в моем сердце гром овации. Королева и служанка, горожанка и крестьянка, и горячая цыганка. Героиня, инженю, ну что я только не играла.

0: Любовь и женитьба. Вот вокруг чего строится обыкновенный сюжет старинного водевиля. Эта проблема волнует и героев нового современного водевиля Зои Чернышовой «Моя звезда». Музыку к этому водевилю, так же, как и к водевилю «И третий не лишний», написал композитор Анатолий Быканов. Итак, сцена из водевиля «Моя звезда».
1: Через мой труп.
2: Мама, ну почему? Почему же всем можно просто выйти замуж, а мне нужно только через твой труп? Я хочу замуж, но я не хочу через твой труп.
1: Замуж, замуж!
2: Пап, ну скажи ей.
1: Фёдор, вот. Ой, как заколола. Ой, ну
2: уже
1: скажи
2: заколола.
1: Что-нибудь, не молчи, ну не молчи, хоть слово одно скажи. Ты отец, нет, я умираю.
3: Погоди, мать.
1: Ты подумай! Ну ты подумай, что ты такое говоришь!
3: А что я
1: ты
3: говорю?
1: Что, нарочно, да? Ну, а остришь, юморист, надомник.
3: А он-то кто?
2: Режиссер.
3: Надомник?
2: Дипломник.
3: А-а-а.
2: Из театрального. На практику едет.
1: Ты слыхал? Слыхал? На практику. А куда?
2: Ты куда?
1: Спроси ее, куда?
3: Ну, спрошу,
1: Северск.
3: Ну, куда?
1: Какой-то Северск. Да. 6 часов самолетов.
2: Прости, за тон решительный.
1: Поступок возмутительный.
2: Вопрос решен давно. Там климат изумительный.
1: Зимы период длительный.
2: А город удивительный. Есть парки и кино. Есть парки и кино.
1: Ужасная история. И плакать стану с горя я ночам.

0: Но неразрешимых противоречий в водевиле не существует, и поэтому в конце все приходят к согласию, и родители, и дети, а влюбленные, преодолев препятствия, конечно, соединяются.
1: Нам судьбы любящих сердец хлопот доставили немало,
2: но все герои, наконец,

0: Это поется в финале современного водевиля. А в старину водевиль заканчивался примерно так.
1: Друзья, наш водевиль еще не кончен. Я хочу сообщить, вы еще не знаете, что моя дочь Верочка получила письмо из театральной дирекции. Она принята на службу в театр.
2: Да, да, мне дают дебют и обещают хорошее жалование.
1: Ты будешь на сцене, и моя фамилия не умрет на этой афише. Какое счастье! А теперь можете играть в финал!

слушали передачу «Вас приглашает Водевиль» с участием заслуженных артистов РСФСР Анны Шиловой, Николая Афанасьева.

0: О сражении под Прохоровкой рассказывает генерал-майор Александр Васильевич Чапаев, сын легендарного героя гражданской войны.
1: В боях под Прохоровкой нашей бригаде пришлось участвовать вместе с танкистами 5-й танковой армии. Об этом у меня осталось впечатление такое. Масса наших танков, много фашистских, а вверху авиация обеих сторон. Я не видел там пехоты. На земле шел буквально хряст металлический, а вверху гул самолетов. Во время боев на Курской дуге исключительно большой подъем был наших бойцов. Я видел одну батарею, состоящую из 4 орудий, и из них одно уже было подбито, и против этой батареи было 18 танков, которые не осмеливались атаковать эту батарею.

0: Рассказ Антона Павловича Чехова «Серьезный шаг» читает Леонид Броневой. Запись из фондов радио.
1: Алексей Борисович, только что расставшийся с послеобеденным Морфеем, сидит с женой Марфой Афанасьевной у окна и ворчит. Ему не нравится, что его дочь Лидочка пошла гулять в сад с Федором Петровичем, молодым человеком. «Терпеть не могу», — бормочет он, — «когда девицы настолько забываются, что теряют стыдливость. В этих шатаниях по саду, по темным аллейкам, я, кроме безнравственности и распущенности, ничего не вижу. Ты мать, а ничего не видишь. Впрочем, по-твоему, так и надо, чтобы девушка глупостями занималась. По-твоему, ничего, если они там амуриться начнут. Ты сама бы рада на старости лет, стыд забывши, на рандеву поскакать. Да что ты ко мне пристал, сердится старуха. Ворчит и сам не знает чего. Образина лысая. Что ж, пусть по-твоему. Пусть там целуются, обнимаются. Хорошо, пусть. Не я буду перед Богом отвечать, если девчонки вскружат голову. Целуйтесь, деточки, женихайтесь. Погоди злорадствовать. Может быть, у них ничего и не выйдет. Дай Бог, чтобы ничего не вышло, вздыхает Алексей Борисович. Ты всегда был враг своему родному дите. Кроме зла ты, Лидочки, никогда ничего не желал. Смотри, Алексей, как бы Бог не наказал тебя за твою лютость. Боюсь я за тебя. Недолго ты ведь жить осталась. Как хочешь, а я этого допустить не могу. Он ей не партия, да и ей спешить нечего. Судя по нашему состоянию и ее красоте, у нее женихи еще почище будут. Впрочем, зачем это я с тобой разговариваю? Очень мне нужно с тобой разговаривать. Его прогнать, а Лидку на замок. Вот и все. Так и сделаю. Старик говорит вяло, зевая, словно резину жует.

0: видно, что он ворчит только потому, что у него под ложечкой сосет и язык без костей. Но старуха принимает близко к сердцу каждое его слово. Она всплескивает руками, огрызается и кудахчет, как курица. Тиран, изверг, идол и другие известные ей ругательные слова так и прыгают с ее языка прямо в харю Алексея Борисовича. Дело кончилось бы, как всегда, внушительным плевком и слезами, но тут старики вдруг видят нечто необычайное. Дочь их, Лидочка, с растрепанной прической, мчится по аллее к дому. Одновременно с этим далеко на повороте аллеи показывается из-за кустов соломенная шляпа Федора Петровича. На этот раз молодой человек поразительно бледен. Он нерешительно делает два шага вперед, потом машет рукой и быстро шагает назад. Затем слышно, как Лидочка вбегает в дом, пролетает сквозь все коридоры и громко запирается в своей комнате. Старик и старуха с тупым удивлением переглядываются, потупляют взоры и слегка бледнеют. Оба молчат и не знают, что говорить. Смысл загадки для них ясен, как Божий день. Оба без слов понимают и чувствуют, что сейчас, пока они тут ворчали и крысились друг на друга, была решена судьба их девочки. Достаточно иметь самое обыкновенное человеческое чутье, не говоря уже о родительском сердце, чтобы понять, какие минуты переживает теперь Лидочка, запершись в своей комнате, и какую важную, роковую роль играет в ее жизни удаляющаяся соломенная шляпа. Алексей Борисович с кряхтением поднимается и начинает шагать по комнате. Старуха следит за его движениями и с замиранием сердца ждет, когда он начнет говорить. Какая все эти дни странная погода стоит, выговаривает старик. Ночью холод, днем жара нестерпимая. Кухарка вносит самовар. Марфа Афанасьевна моет чашки, наливает чай, но до чаю никто не дотрагивается. Надо бы ее, Лиду, позвать чай пить, бормочет Алексей Борисович. А то потом для нее придется особенный самовар ставить. Не люблю беспорядков. Марфа Афанасьевна хочет что-то сказать и не может. Губы ее прыгают, язык не слушается, и глаза заволокло пеленой. Еще минута, и она плачет. Алексей Борисович страстно хочет приласкать ошалевшую старуху и сам бы не прочь расхныкаться, но мешает гордость. Нужно характер выдержать. «Все это хорошо и великолепно», — ворчит он. Только ему следовало бы сначала с нами поговорить. Да, сначала он должен был бы по-настоящему у нас Лидочкиной руки попросить. Может быть, мы и не согласились бы. Старуха машет обеими руками, громко всхлипывает и уходит к себе в комнату. «Это серьезный шаг», — думает Алексей Борисович. «Нельзя решать этак зря. Нужно серьезно, всесторонне. Пойду расспрошу ее, как и что, поговорю и решу. Так нельзя». Старик запахивает полы халата и семенит к Лидочкиной двери. «Лидочка!» — говорит он, нерешительно берясь за дверную ручку. «Ты того больна, что ли?» Ответа нет. Алексей Борисович вздыхает, для чего-то пожимает плечами и отходит от двери. «Так нельзя», — думает он, шаркая туфлями по коридорам. «Надо всесторонне подумать, потолковать, обсудить. Брак есть такое таинство, к которому нельзя относиться легкомысленно. Пойти со старухой поговорить». Старик семенит в комнату жены. Марфа Афанасьевна стоит перед раскрытым сундуком и дрожащими руками перебирает белье. «Сорочек совсем нет», — бормочет она. «Хорошие родители, которые путевые, дают в приданное даже детское белье, а у нас ни платков, ни полотенец. Можно подумать, что она нам не родная дочь, а сирота. Надо о серьезном поговорить, а ты о тряпках. Даже глядеть совестно. Тут жизненный вопрос решается, а она стоит, как купчиха, перед сундуком и тряпки считает. Так нельзя. А как нужно? Нужно подумать, обсудить всесторонне, потолковать». Старики слышат, как Лидочка отпирает свою дверь, посылает с горничной письмо к Федору Петровичу и опять запирается. «Решительный ответ ему посылает», — шепчет Алексей Борисович. «Какие глупые, прости, Господи, нет того в уме, чтоб со старшими посоветоваться. Ну да и народ. Ах, что я вспомнила, Алеша!» — всплескивает руками старуха. «Ведь нам придется в городе новую квартиру искать. Ежели Лидочка с нами не будет жить, то на что же нам 8 комнат? Все это пустое, чепуха. Теперь нужно о серьезном». До самого ужина старики снуют по комнатам, как тени, и не находят себе места. Марфа Афанасьевна без всякой цели роется в белье, шепчется с кухаркой, то и дело всхлипывает. Алексей Борисович ворчит, хочет говорить о серьезном и несет околесицу. К ужину является Лидочка. Лицо ее розово, и глаза слегка припухли. «А, наши вам», — говорит старик, не глядя на нее. Садятся есть, и первые 2 блюда съедают молча. На лицах, в движениях, в походке прислуги. Во всем сквозит какая-то застенчивая торжественность. Надо бы, Лидочка, того, начинает старик, серьезно обсудить, всесторонне, да. Наливки выпить, что ли? Глафира, подай-ка сюда наливку. Оно бы шампанского не мешало. Да уж, коли нет, то бог с ним. Да, так нельзя. Подают наливку. Давайте же обсудим, говорит он. Дело серьезное, жизненное. Так нельзя. Ужас, папочка, как ты любишь много говорить, вздыхает Лидочка. Ну, пугается старик. Я ведь это только так, pour se lepetan, не сердись. После ужина мать долго шепчется с дочерью. И, наверное, о пустяках говорят, думает старик, шагая по комнатам. Не понимают глупые, как это серьезно, важно. Так нельзя, невозможно. Наступает ночь. Лидочка лежит у себя в комнате и не спит. Не спится и старикам, которые шепчутся до самого рассвета. Не дают мухи спать, ворчит Алексей Борисович. Но виноваты не мухи, а счастье.
1: Рассказ Антона Павловича Чехова «Серьезный шаг» прозвучал в исполнении Леонида Броневого. Запись из фондов радио.

добрый вечер, друзья Невской волны. Еженедельно по средам в 19 часов эти позывные приглашают вас к приемникам и репродукторам. Каждую среду в 19 часов в студии Ленинградского дома радио за круглым столом собираются студенты и рабочие, журналисты и актеры. Сегодня студия – этот зал. Сегодня круглые столы Невской волны на этой сцене. Сегодня Невская волна передает из Дворца культуры имени Сергея Мироновича Кирова. Работают радиостанции на волнах 375 метров, 266,9 метра. Невскую волну можно принимать на короткой волне в диапазоне 25 метров.

рады этой встрече. Обычно мы узнаем ваше мнение о наших программах только из ваших писем. Но письма, только письма. И самые хвалебные, как и самые критические, они ведь молчат, если их не прочесть вслух. А сейчас мы должны будем услышать вашу живую реакцию, и мы волнуемся. Обычно запись наших программ проходит в условиях идеальной тишины студии «Радио Дома». А сегодня вся наша программа будет проходить на ваших глазах. Но не только мы сегодня в необычных условиях, вы тоже. Когда дома вы обычно слушаете наши программы, вы, если она вам покажется скучной, можете повернуть ручку приемника и заняться каким-нибудь полезным делом. А сегодня вам придется прослушать нашу программу до конца. Итак, наша сегодняшняя программа. Мы открываем ее песнями композитора Андрея Петрова. Певец Эдуард Хиль.

0: Друзья, у нас в гостях автор этой песни Андрей Павлович Петров. Дело в том... Дело в том, что мы приготовили Андрею Павловичу сегодня очень много вопросов. Мы хотели узнать о премьере нового симфонического цикла «Песни века». Хотели узнать о новых песнях к кинофильмам. Хотели узнать о песнях, которых еще нет, но которые будут. Но дело в том, что Андрей Павлович сегодня ночным поездом уезжает в Москву. У него абсолютно нет времени, его внизу уже ждет машина. Поэтому мы редактируем на ходу свои вопросы и просим вас показать, Андрей Павлович, какую-нибудь последнюю вашу песню, новую, которую еще не слышали, и два слова о ней.
1: Сейчас вместе с Эдуардом Хилем исполним мою новую песню. Это песня из кинофильма «Зайчик». Этот фильм «Зайчик» снят у нас в Ленинграде на студии «Ленфильм», и в скором времени он должен выйти на экраны. И вот песню из этого фильма мы сейчас исполним. Слова к этой песне написал ленинградский молодой поэт Ким Рыжов.

0: А сейчас слово нашему корреспонденту Шаргие Касумовой.
1: Весь мир готовится отметить очень большую дату – 20-летие со дня победы над германским и японским фашизмом. Готовится к этому празднику, большому празднику и ленинградцы. Скоро на экраны кинотеатров выйдет героическая киноballada «Жаворонок». Автором этого фильма является Михаил Александрович Дудин, известный ленинградский поэт. Сегодня он у нас в гостях. Сценарий к этому фильму он написал вместе со своим большим другом, поэтом Сергеем Орловым. Ну что ж, можно сказать, что 20 лет прошло. 20 лет даже со дня победы. За это время родилось и уже успело вырасти целое поколение. Но тем не менее, вот в стихах, в частности, Михаила Александровича Дудина, в каждой строчке его поэзии слышится эхо войны. У сердца своя память, а поэзия – это память сердца. Сейчас я предоставлю слово Михаилу Александровичу Дудину.
2: Я бы ленинградскую поэзию, да не только ленинградскую, мог бы поздравить с какой-то праздничностью. Только на днях, на мой взгляд, вышла отличная книга стихотворений, вторая по счету книга Глеба Горбовского. Вышла книга, также вторая, у Леонида Агеева. Мне хочется просто оттолкнуться от этих книг. Вот я читал эти книги и вспомнил своего друга Георгия Суворова, который погиб в боях под Нарвой ровно 21 год тому назад. Георгий не видел ни одного своего стихотворения в напечатанном виде. Он служил в армии, сначала в Панфиловской дивизии, и во время боев под Москвой, наитяжелейших боев, в атаке ему в грудь попала противопехотная мина. Попала, застряла между ребер, но не разорвалась. Он сам ее вытащил, выбросил, из атаки не вышел. А потом его подобрали, он уже лежал на поле боя без памяти от потери крови. И после госпиталя он попал в наш гвардейский корпус, сюда, под Ленинград. Был в боях, в самом, по-моему, страшном на земле месте, на так называемом Невском пятачке. И он все время писал стихи, а от щедрости своей души он всегда стихи посвящал кому-нибудь из своих боевых друзей. А так как в друзьях у него была вся дивизия, то он, естественно, у него все стихи кому-нибудь да посвящены. И вот в 44-м году, когда с Пулковских высот мы пошли в наступление, Георгий подарил мне, вернее, подал клочок бумажки и сказал: «На, это тебе». Я не успел это посмотреть, засунул в карман гимнастерки, а через 2 дня пришла телеграмма, что он погиб в бою. Ребята мои сохранили знакомые полевую сумку Георгия Суворова, в которой я нашел 3 тетради со стихами. После его смерти 4 раза выходила его книга «Слово солдата». А последнее стихотворение, которое было у меня в гимнастерке, мне хочется сегодня вам прочитать. «Еще утрами черный дым клубится над развороченным твоим жильем. И падает обугленная птица, застигнутая бешеным огнем. Еще ночами темными нам снятся, как вестники потерянной любви, живые горы голубых акаций, и в них восторженные соловьи. Еще война, но мы упрямо верим, что будет день, мы выпьем боль до дна. Широкий мир нам вновь раскроет двери, с рассветом новым встанет тишина. Последний враг, последний меткий выстрел, и снова проблеск утра, как стекло, мой милый друг. А все-таки как быстро наше время протекло. В воспоминаниях мы тужить не будем, Зачем туманить грустью ясность дней? Свой добрый век мы прожили как люди и для людей. И вот когда я читал книги Горбовского и книгу Агеева, мне как-то очень явственно встала передо мной эта живая эстафета наших поколений. Вот почему мне сегодня и захотелось прочитать вам это стихотворение.
1: Я думаю, мы все с удовольствием послушаем и ваше стихотворение.
2: Я прочту стихи, которые называются «Песня незнакомой девочки». Посвящаются они Ольге Федоровне Бергольц. Я нес ее в госпиталь, пела сирена в потемках отбой, и зарево после обстрела горело над черной Невой. Была она словно пушинка, безвольно, легка и слаба, сползла на затылок косынка с прозрачного детского лба. И мука бесцветные губы смертельным огнем запекла. Сквозь белые сжатые зубы багровая струйка текла и капала тонко и мелко на кафель капелью огня. В приемном покое сиделка взяла эту жизнь у меня, и жизнь приоткрыла ресницы, сверкнула подобно лучу, сказала мне голосом птицы, а я умирать не хочу. И слабенький голос заполнил мое существо, как обвал. Я памятью сердца запомнил лица воскового овал. Жизнь хлещет метелью, и с краю летят верстовые столбы, и я никогда не узнаю блокадной девчонки судьбы. Осталась в живых она нет ли, не видно в тумане лица. Дороги запутаны, петли на петли легли без конца. Но дело не в этом, не в этом. Я с новой заботой лечу и слышу откуда-то, где-то, а я умирать не хочу. И мне не уйти, не забыться, не сбросить тревоги кольцо. Мне видится четко на лицах ее восковое лицо, как будто бы в дымке рассвета, в неведомых мне округах. Тревожная наша планета лежит у меня на руках, и сердце пульсирует мелко, дрожит под моей рукой. Я сам ее врач, и сиделка, и тихий приемный покой, и мне начинать перевязку, всю ночь в изголовье сидеть, рассказывать старую сказку, с январской метелью сидеть, глядеть на созвездия иные глазами земными в века и слушать всю ночь позывные бессменного сердца, пока она глаз не покажет и не улыбнется в тени, и мне благодарно не скажет: «Довольно, иди отдохни».
1: Сейчас будут снова песни, но меня попросили сделать на одну минуту перерыв, чтобы впустить в зал группу людей, которые не попали вовремя.

0: Молодой ленинградский композитор Александр Колкер. Саша, я передаю вам микрофон, и действуйте сами.
1: То, что сейчас произошло в зале, это, по-моему, самое лучшее свидетельство популярности радиостанции «Невская волна». Я просто поздравляю моих друзей. Радиостанция существует совсем недолго, а интерес к ней очень и очень велик. Песни, которые я сегодня вам покажу, можно назвать песнями дальних дорог. Я только что несколько дней назад вернулся из новой поездки, из нового увлекательного путешествия, и поэтому хочу с вами поделиться. Совсем недавно Президиум Верховного Совета СССР присвоил звание городов нескольким районным центрам. И это радостное событие, в общем, переживала вся страна. Мы побывали в новых городах. Какие это города? Гжатск, родина Юрия Гагарина. Фокино – это город в Брянской области. Есть очень красочные чертежи, какими эти города будут через несколько лет. И жители этих новых городов очень и очень гордятся своими молодыми городами. Они буквально знают, где будет выстроено каждое новое здание. И вообще мы повстречали очень интересных людей. Вот, скажем, Фокино, новый городок. Фокино славится тем, что там находится цементный завод союзного значения. Это огромное предприятие. Мы, когда с ребятами зашли в цех, честно признаюсь, нам было очень и очень жутковато. 150-метровые печи длиной 150 метров в горизонтальном положении, они вращаются, диаметром около 4 метров. И таких печей в цехе 6. А руководит всем этим делом девчина лет 27. Очень интересно встречать таких людей. Правда, она нам показалась очень строгой. Мы все время провоцировали ее, чтобы она нам спела. Нам сказали, что она поет в самодеятельности, но она как-то очень строго сказала: «Ребята, и не просите, петь на работе не буду». В этой поездке вместе с московской поэтессой Аллой Ахундовой я написал, я уже вам говорил, 3 песни, а сегодня я вам хочу показать одну, вот самую новую свою песню. Эта песня называется «Путь». С моими песнями вас будет знакомить наша землячка, ленинградская артистка Мария Пахоменко. Пожалуйста.
2: Луч заката, луч заката,

А сейчас тоже песня, которая была написана в дальней дороге, на слова московской поэтессы Инны Кашежевой «Опять плывут куда-то корабли».

0: В самое ближайшее время, друзья, в одной из наших программ состоится премьера еще одной Сашиной песни о Неве. Корреспондент Леонид Левинский.
1: Я хочу рассказать о человеке увлеченном, о моем и вашем сверстнике. Он не плавал во льдах и не шагал по дорогам войны. В год окончания Дрейфа Седова ему было 4 года. А начну я вот с чего. Есть в Подмосковье небольшой городок Яхрома, городок текстильщиков и самодеятельных артистов. Многие годы славился по всей округе виртуозной игрой талантливый музыкант, слепой музыкант Михаил Васильевич Панфилов. Его привыкли видеть с неизменным баяном и с таким же неизменным мальчишкой-поводырем. Этим поводырем и был Гена, мой герой, самый любимый ученик Панфилова. Целые дни он проводил со своим учителем, часами слушал его игру и сам играл часами. И все-таки для многих было неожиданным, когда первоклассник Гена вышел победителем среди взрослых на районном конкурсе гармонистов. Когда он был призван в армию, то с первых же дней службы отыскал в части ребят, музыкантов и певцов и организовал инструментальный ансамбль. Ребята часто выступали. В репертуаре ансамбля были многие произведения советских и зарубежных композиторов и еще 24 песни, которые написал Гена. После демобилизации он поступил на завод механиком, начал учиться заниматься в семинаре при Союзе композиторов. Гена – участник и лауреат всех ленинградских фестивалей молодежи. Сейчас он работает, учится на третьем курсе вечернего отделения режиссерского факультета Ленинградского института культуры, пишет песни и, конечно же, не расстается с художественной самодеятельностью. Если бы редактор дал мне задание написать или рассказать о рабочем парне или о студенте, о молодом коммунисте, о моем сверстнике, увлеченном творческими поисками, или предложил мне продолжить разговор, который ведет «Невская волна» о любви или о месте в жизни, я все равно выбрал бы этого моего героя. Имя его – Геннадий Черняев. Он пришел сегодня сюда и принес вам свои песни. Итак, в гостях у вас, в гостях у «Невской волны» Геннадий Черняев и вокальный квартет «Нева». Пожалуйста, Гена.

0: За Днепром, за далями сереют какие-то крохотные строения, тянутся шлейфы дымов, зеленеют лесопосадки. Вот так, позабыв о кране, смотреть и смотреть бы вдаль, и тогда покажется, будто сидишь не в тесной своей кабине, а паришь в воздухе, и под тобой земля в застройках, в стальных блестках днепровских рукавов, и не понять, где небо, а где горизонт. Но только в мыслях позволяет себе летать Ольга Звягина, крановщица башенного крана КБ-160, могучего сооружения ажурной башни, где находится ее, Ольгина, ласточкино гнездо. Отсюда она легкими движениями руки управляет мотором, тросами, всем движущимся остовом крана, поднимает с площадки панели, разносит их по монтажным точкам. Чуть зазеваешься, и уже звеневой Петр Невирко машет рукой. «Давай, давай!» В каске на фоне кудрявых облаков он кажется Ольге немного забавным, каким-то игрушечным. Поднял руку, и она, слившись взглядом с этой рукой, зорко следит за каждым ее движением, за каждым еще не сказанным «Майн-Вира». Так хочется ей, чтобы Петр на нее не сердился, чтобы все у нее получалось отлично, по-настоящему. Она была намного старше Петра и относилась к нему как к сыну. Знала, что он парень стоящий, работящий, уверенный в себе. Правда, немного занозистый, но отходчивый. Глаза у него добрые, доверчивые. А ведь совсем еще недавно бегал в школу в своей дремайловке за Нежиным. Теперь же вон на какую высоту забрался. Тоннами железобетона орудует, монтирует их сознанием дела. И хотя Ольга тут как бы главная сила, ведь ее кран все это опускает, поднимает, переносит, знает она, что на Петре Невирко лежит вся ответственность. Он здесь за старшего. Бригадир, мастер, прораб – это уже где-то выше, над ними, как контроль и опека. А Петр все своими руками строит. Хотелось бы Ольге спросить его о том, как ездилось им по немецкой земле. Для нее в самом слове «немецкий» по сей день таится что-то недоброе. Оно ей терзает душу, вызывает горькие воспоминания – там погиб ее отец, исчез бесследно, никаких сведений о нем. Что же, времена меняются, Ольга это понимает, слава Богу, что мир, дружба, что есть новая Германия. Побывал там Петя Невирко, славно поработал, как говорил Алексей Платоныч, много интересного повидал. Она и по настроению Петра чувствовала, что поездка удалась. В глазах задор, голос спокойный, работает с подъемом. А то совсем опустил руки после размолвки с Майкой. Скоро Гурский поймет, что напрасно не принял такого парня в зятья.
1: «Вира! Вира!» — кричал Петр, стоя над высоченной стеной, и, словно прощаясь с крановщицей, легонько махал рукой. И она, не глядя, ощущала этот его жест, чувствовала, будто какие-то теплые волны доходят к ней вместе с его звонким мальчишечьим голосом. «А теперь майнуй! Ну-ну, живей! Что, голубка, высоко свела гнездышко? Сил не хватает!»
0: Виталий Корж по-приятельски одернул его. «Перестань, будешь с Найдой иметь дело. Он за Ольгу. Гуляй, гуляй!» — блеснул глазами Невирко. И снова поднял голову к крановщице.
1: «Так, так, еще, милая!»
0: Он вовсе не был в веселом настроении. Опять две плиты с трещинами. Пришлось их спускать вниз. Время впустую потрачено. Драгоценное время. Кто им это время вернет? Юра Сыч, молодой геодезист, тоже подлил масло в огонь. Заставил после ночной смены демонтировать одну из панелей. чертовы ночники нарубили дров. На 15 миллиметров сдвинули панель от линии разбивки. А ему, Петру, все это переделывать, переставлять. Черт бы их побрал. Кто-то портачит, а ты за него голову подставляй, в лепешку разбивайся. Он подал знак крановщице. А хлопцы все расспрашивали Петра о поездке. «Как там, Петя, немецкие девчата?» Улыбается круглолицый сварщик Виталий Корж. Сдвинул назад свою защитную маску, и в глазах его прыгают чертики. Он известный шутник и балагур. За день столько наболтает, что у другого бы язык отсох.
1: «Мы, Петя, телеграмму вчера получили».
0: «От кого?» — решил подыграть Невирка.
1: «Да какая-то Гретхен просит встретить ее. Летит тебе на скоростном лайнере. Сознайся, хорошая краля».
0: «А тебе что?» — усмехнулся Петр. «Все равно не отобьешь».
1: «А я попробую».
0: «Зря, Виталик. Тамошние девушки болтунов не любят. У них каждая минута золото». Виталий Корж и тут нашелся, что ответить. Переглянувшись с другими монтажниками, развел руками и заявил: «Теперь только Петра Невирка будут посылать в заграничные командировки, потому что он здорово умеет налаживать живые контакты не только с иностранцами, но и с иностранками. Пока старик отсыпался в гостиницах, Петр Невирка не терял времени».
1: Тут Виталий, видно, переборщил. Говорить такое не следовало. Невирка, сразу потемнев лицом, взял его за плечо, подтянул к себе и, глядя в круглое добродушное лицо, глухо сказал: «О нашем старике помолчи. Слышишь? Нам бы так отсыпаться, как он».
0: «Это я в шутку. Разве мы батю не знаем?»
1: «Видно, не знаете», — прервал его Петр и добавил уже с доброй улыбкой: «Ну, а контакты с немцами – дело нужное. Там ребята крепкие, надежные. С одним я сдружился, с Юргеном, обещал приехать. Тоже учится на вечернем. И идеи кое-какие есть. С головой парень. У Юргена золотая звезда Героя труда. Бригадиром строителей стал в 24 года. Когда я рассказал ему о своем проекте высотного каркасного дома, он одну идейку подбросил. Вот какие контакты у меня с иностранцами и иностранками. Да разве тебе вдолбишь такое в голову?»
0: «Ладно, Петя, угостил учихними пахучими». Невирка вынул пачку, хотел предложить товарищу и тут же спрятал. Мимо них тяжело ступал пожилой столяр-одинец. Усы щеточкой, на голове серая капроновая шляпа. Остановился, осуждающе поглядел на молодых рабочих.
1: «Что же это, хлопцы?»
0: «А в чем дело, товарищ парторг?» — миролюбиво спросил Корж.
1: «Перекуры у вас часто. На грамм цемента кило никотина».
0: Осмотрел уложенные плиты, нахмурился. «Точнее ставьте, ребята, чтобы после вас не переделывать».
1: «Верно, уже пожаловались бате?» — язвительно бросил Виталик. «У Алексея Платоныча Найды свой глаз имеется. Он сквозь бетон видит».
0: «Такого не бывает, Григорий Филиппович. Мистика?»
1: «Бывает. Пластинка-то неприваренная».
0: Это старый мастер напомнил об одном курьезном случае, который произошел прошлым летом. Нежданно-негаданно вдруг явился в субботний вечер Найда, словно его кто привел на ночную смену Петра Невирка, и сразу же велел, чтобы изнутрянки комнатную перегородку

0: верхним перекрытием придавит перегородку и порядочек. Брак небольшой, но батя взорвался. Отчитывал, стыдил. Виталька чуть не разревелся. Все, мол, так делают, и не падает, не разваливается. «Кто все?» — орал батя. «Ты на товарища не возводи напраслину. Ты за собой следи. Научились халтурить». И перешел на добрый отеческий тон. «Как же вы так людей обманываете? Может, здесь будет жить такой же работяга, как вы. Семья у него, жена, дети, отец, мать. Он в этот дом вселится счастливый, что советская власть подарок ему сделала. А тут вместо подарка обман. Разве вы не понимаете, что строить плохо – это обман? Это позор, это... «Ну, если хотите, воровство, что ли?» Разошелся так, что самому плохо стало. «Батя у нас такой, всем своим существом переживает, если что случится. Жаль его, конечно, идеалист, наивный человек, не понимает, что люди теперь хитрить научились, и вовсе это у них не называется обманом, и никто ни у кого не ворует». Так оправдывался Виталька Корж, когда ребята его потом стыдили, уже без найды продирались песочком за халтуру. «Так вот, хлопцы, — сказал старый одинец, — Алексей Платонович и прораб приказали бракованные панели не ставить. Пускай они в кассетах валяются, хватит подгонять кувалдой». «Простой же будет, — удивился Невирка. План сорвем, — добавил кто-то. «На дерьме делать план не позволяет совесть», — строго произнес одинец, снова берясь за свой обитый жестью чемоданчик со столярными инструментами. «Ясно?»
1: «Ясно!» — весело ответил Корж. «Докладываем и мы вам, Григорий Филиппович, ажур и три креста!»
0: Одинец с горькой иронией посмотрел на парня. В его усталых глазах промелькнула не то печаль, не то затаенная симпатия. Хотел было идти дальше, но что-то его остановило. Он снова поставил к ногам свой чемоданчик, вынул пачку беломора, с серьезным видом закурил и лишь тогда, с удовольствием затянувшись дымком, сказал парню, что когда о чем-то говоришь, то надо думать, а не просто болтать языком.
1: «Уже к словам цепляетесь», — усмехнулся Корж, «потому что не ажур, а аллюр три креста», — строгим тоном пояснил столяр. «Дед мой воевал в империалистическую и говорил, тогда в атаку аллюром ходили с шашкой наголо. И за хорошую атаку давали Георгия крестик, ясно?»
0: Когда старик скрылся в темном коридоре, кто-то сказал: «Строгий был бы тесть.
1: Потому и строгий, что дочь красавица в девках засиделась», — пояснил ситуацию Корж, будто желая взять реванш за свое поражение перед одинцом. «Вот бы тебе, Петя, женушка, а? Проводили бы дома производственные совещания со стариком, мозги бы друг другу протирали на семейном совете».
0: «Для моей королевы еще дворец не выстроен», — хмуро ответил Невирка.
1: «Заморскую ждешь?»
0: Невирка посерьезнел, поднял голову к крановщице.
1: «А ну, Олечка, майнуй! Сюда стрелочку, только тихонечко! Сажай на все четыре точки!»
0: Болтовня Коржа внезапно испортил настроение Петру. Не любил, когда затевались такие шутки насчет женитьбы, его студенточки. Всем давно известно, чем кончилась любовь Петра к Майе Егурской. Каких душевных мук ему это стоило. Любил Майю, готов был ради нее хоть на край света податься, звезду с неба достать. Уезжая в Лейпциг, хотел показать себя с самой лучшей стороны, чтобы услышала про его дела, чтобы рассказала.